0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Французский певец, который представлял Францию на 200-летии США в Вашингтоне, Жан Татлян, думаю, это имя вы прекрасно знаете, исполняет песни на русском, армянском, французском, итальянском, английском, греческом и на идиш. В Советском Союзе, где после его отъезда в 1971 году было приказано все записи Татляна уничтожить, он не смог полностью раскрыть свой талант международной звезды шансона и, лишь получив признание во Франции, в полную силу воспользовался свободой творческой.

В 1973 году версия Далиды, только Далиды, увидела свет, и Далида осознавала практически сразу, насколько близка и понятна ей эта песня, учитывая драматичность ее жизни. И появился, да, практически сразу и итальянский, италоязычный вариант, который назывался «Мне плохо, сто мале» в исполнении Орнеллы Ванони. Но, по мнению знатоков, он менее драматичен, чем оригинал.

Саша Дистель. Не раз мы слышали в наших эфирах его голос. Это французский певец, это композитор, актер, поющий очень в разных направлениях, в том числе и в джазе себя нашел. И он является племянником Рэя Вентуры, композитора и руководителя джазового оркестра, который имел большой успех.

Я не знаю, слышали ли вы эту знаменитую арию в русском музыкальном оперном мире в этом исполнении. Но когда мы услышим голос, во-первых, Энрико Карузо, но, во-вторых, услышим эту арию, я думаю, что удовольствие вы получите точно. Ария Ленского, Энрико Карузо.

Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.

песня, о которой мы рассказывали в эфире не раз, обращая внимание ваше к этой действительно уже вечно зеленой теме музыкальной, которую и играют, и поют, разумеется, это, безусловно, не... Они не были авторами этой темы, но они стали теми, кто ее прославил. Это, с одной стороны, музыкант совершенно замечательный Стэн Гетц и Астрид Джильберто, которая и исполнила эту песню в свое время, написанную Антонио Карлосом Жобимом, 66-й год, запись «Девушка из Ипанемы», «Гарота де Ипанема» на португальском. И тоже предлагаю вам услышать эту версию в начале, как раз в исполнении Стэна Гетца и Астрид Джильберто, а потом вспомнить дальше на русском языке Эмиль Горе.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня в рамках нашего проекта «Девять жизней песни» я сегодня хотела бы пригласить вас посмотреть, что может происходить, когда вечно зеленые бразильские хиты живут в мире, живут на разных языках, или их потом перепевают на том же, на португальском или испанском, смотря какой был оригинал. Давайте начнем с песни «Desafinado» в исполнении Жуао Жильберто, и потом вы услышите переход на русский язык.

0: Дезафінадо.
1: Итак, Дезафінадо. Жорж Альберто, Дезафінадо, запись 58-го года, версия более современная, естественно, иная в исполнении замечательного музыканта Алексея Иващенко, которая в русской версии называется «Мимо нот».

Еще одна очень известная бразильская тема, безусловно, вы слышали ее либо с вокалом, либо только инструментальную версию. Это Луи Бонфа «Утро после карнавальной ночи» из фильма «Черный Орфей» 59 года. Услышим вначале оригинал и потом другую версию.

Вообще, что касается песни «Утро после карнавальной ночи», она стала одной из первых композиций в стиле босса-нова, которая получила именно популярность за пределами Бразилии. Появилась она, как я уже сказала, в 1959 году на португальском языке, кинофильм «Черный Орфей», причем это был фильм французского режиссера Марселя Камю.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Кав Зайн Бетамуз, Тавшин Пей Вав, 27-й день месяца Тамуз, 5786 год, воскресенье, 12 июля 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Эскалация в Персидском заливе. Соединенные Штаты нанесли ночью удары по объектам в Иране. Высокопоставленный американский чиновник сообщил новостному порталу Axios, что среди атакованных целей — радары, пусковые установки, складские комплексы для хранения ракет и беспилотников, а также пусковые установки ракет класса «Земля-воздух». Американская атака стала ответом на действия сил Корпуса Стражи Исламской Революции, атаковавших в Ормузском проливе грузовое судно под флагом Кипра. Судну причинен значительный ущерб. Оно было вынуждено остановить движение. В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США отмечается, что после предыдущих нападений на коммерческие судна Ирану была предоставлена еще одна возможность соблюдать меморандум о взаимопонимании, однако он снова ее упустил. В ответ Соединенные Штаты продолжают наносить удары по ресурсам Ирана, позволяющим ему атаковать суда, свободно проходящие через пролив. Министр обороны США Пит Хексет написал в сети X: «Иран принял неверное решение, теперь он заплатит». Информацию об этом передал корреспондент КАН Натан Гутман. Ранее Корпус Стражи Исламской Революции объявил о полном закрытии Ормузского пролива до особого распоряжения в связи с попыткой кипрского судна пересечь пролив по незаконному маршруту. В заявлении указано, что пролив останется закрытым до прекращения американского вмешательства в регионе. Кроме того, Корпус Стражи пригрозил решительным ответом в случае, если противник воспользуется данным инцидентом и предпримет какой-либо ошибочный шаг. Между тем, иранское агентство МЕР опубликовало ночью заголовки газет, выходящих сегодня утром. Все они призывают к мести за смерть верховного лидера. Заголовки выполнены на персидском, английском и иврите. Накануне одно из иранских изданий обнародовало список целей для ликвидации, в который вошли лидеры и высокопоставленные лица из США, Израиля и европейских стран под заголовком «Месть неизбежна». Официальные лица в Соединенных Штатах выразили опасения, что Израиль поделился разведданными с Вашингтоном с целью спровоцировать полномасштабную войну с Ираном. Согласно публикации в газете Wall Street Journal, президент Дональд Трамп принял решение вернуться в США с саммита НАТО в Турции на прежнем самолете Air Force One, а не на том, который был получен в подарок от Катара. Это произошло после предупреждения израильской разведки о намерении совершить на него покушение. Посол США в Израиле Майк Хаккаби подтвердил телеканалу Fox News, что Израиль предупредил администрацию в Вашингтоне и президента Трампа о конкретном плане его ликвидации. Представители администрации отметили, что угроза не выглядела полностью достоверной, однако было принято решение действовать в соответствии с указаниями секретной службы. Дело об утечке секретных данных на 12-й канал о начале военной операции «Шага Атеари». Канцелярия премьер-министра еще в марте потребовала расследовать, кто распространил эти сведения журналистам. Корреспондент КАН Рои Шарон сообщил в эфире КАН-11, что глава Шабака Давид Зинь сначала выступал против. Он объяснил это тем, что законных оснований для проверки нет, да и найти виновного почти невозможно. К секретной информации были допущены около 4500 человек. В итоге Нетаньяху воспользовался своими полномочиями и лично приказал начать расследование. Около недели назад юридический советник Шабака разъяснил руководителю ведомства неизбежность начала расследования, что объясняет изменение позиции организации после первоначального несогласия на заседаниях военно-политического кабинета. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде достигнет сегодня 30 градусов. В Хайфе будет 29, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции «Канрека» в 8 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: «Канрека». Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле, 6 минут уже в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». После нескольких дней затишья возобновился обмен ударами между США и Ираном. Минувшей ночью Иран объявил о закрытии Ормузского пролива и атаковал судно, шедшее под кипрским флагом. В ответ США начали третью за неделю серию ударов по Ирану. По сообщению командования Центрального округа вооруженных сил США, операция проводится по распоряжению президента Дональда Трампа. В ответ, как они заявили, на атаку корпуса стражи Исламской революции на контейнеровоз в Ормузском проливе. По данным Axios, целями стали радиолокационные станции воздушного и морского наблюдения, склады ракет и беспилотников, площадки и установки для их запуска, а также пусковые установки зенитных ракет. Мы поговорим на эту тему, разумеется. Поговорим и о ситуации в Ливане. Там военные действия продолжаются, несмотря на то, что заявление Дональда Трампа о том, что Израиль вскоре покинет Южный Ливан. В то же время накануне сообщалось, что по распоряжению политического руководства ЦАЛ остановил так называемые деликатные или особо сложные операции. А в Израиле начинается последняя неделя работы Кнессета 25-го созыва. Коалиция стремится успеть утвердить как можно больше спорных законопроектов. Гади Айзенкот продолжает усиливаться в вопросах. Разгорается еще один скандал вокруг главы Общей службы безопасности Шабак Давида Зини. На сей раз в эпицентре скандала расследования утечек информации телеканалу Кешет, вернее, решение Давида Зини начать расследование этих утечек. В Иудее и Самарии продолжаются столкновения между правыми экстремистами и местным населением, и теми, кто приезжает навестить посетить эти районы. Член Палаты представителей США Демократической партии заявил агентству Reuters во время поездки по Иудее, что его группа более часа удерживалась вооруженными израильскими поселенцами. По словам сенатора Кханна, инцидент произошел в районе Хербет-Занута на юге Иудеи. Там он осматривал арабскую деревню, покинутую жителями после столкновения с поселенцами. А в США проведен опрос, согласно результатам которого мэр Нью-Йорка Мамдани более популярен среди евреев США, среди американских евреев, чем премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяу и президент США Дональд Трамп. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программах передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции. Радиостанции Канрека сегодня, воскресенье, 12 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 11.05 в программках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответят страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. Тема программы — страхование жизни, автомобиля, бизнеса, поездок, жизни и здоровья, а также машканта и пенсионное планирование. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 дайджест программы «Особый случай». В 18.05 на пике событий. Сегодня этот журнал проведет Ари Кельман. А с 22.00 «Аэростат». Авторская программа Бориса Гребенщикова. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, воскресенье, 12 июля. Разумеется, в случае необходимости или в случае каких-то чрезвычайных ситуаций мы изменим программу передач. Очень хочется надеяться, что такой необходимости не будет, что такой необходимости не возникнет, и мы сможем работать в нормальном регулярном эфире. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы задаем вам сегодня, касается опроса, проведенного в США среди более чем тысячи американских евреев. По опросу, проведенному в США, мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани
пользуется большей популярностью среди американских евреев, чем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В чем, с вашей точки зрения, причина таких данных опроса? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, отвечайте, комментируйте, высказывайтесь по поводу отношений между Израилем и евреями США, комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать по ходу нашей сегодняшней программы. Комментируйте, дискутируйте, спорите, критикуйте, все приветствуется. Единственная просьба, конечно, как обычно, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 11 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут нам сегодняшние газеты? Разные заголовки, на самом деле. Они выносят на первые свои страницы. Например, газета «Исраэль Айом» публикует материал под заголовком «Желтая карточка Ирану». Из-за обстрела судна в Ормузском проливе в Вашингтоне дали понять Исламской Республике, или Ормузский пролив откроется для свободного судоходства для всех, или он закроется для вас. Для вас имеется в виду Иран. Муджтаба Хаменеи угрожает, мы отомстим за гибель моего, за убийство моего отца. Об этом Дани Закен на второй странице газеты «Исраэль Гайом». Ну и здесь же, разумеется, авторские материалы на разные темы. Сегодня будет много авторских материалов, посвященных Второй Ливанской войне. Сегодня исполняется 20 лет со дня начала Второй Ливанской войны, которая началась, напомним, 12 июля 2006 года после похищения двух военнослужащих ЦАЛа на ливанской границе. И Майя Охана Морено, вдова Эммануэля Морено, публикует статью под названием «Эммануэль. 20 лет войны, ливанской войны, а тоска по тебе вновь и вновь возвращается». Об этом на пятой странице. На шестой странице Нехама Дуэк, политический обозреватель, публикует статью под названием «Труппер и Эндель». Возможно, могут возобновить подход Мавдаля. Так считает Нехама Дуэк. Равин Ерми Стависки публикует статью под названием «Основной закон изучения Торы может унизить Тору и до пепла, до состояния пепла». Надав Шрагаи на 13-й странице публикует статью под названием «Евреи в газовые камеры. Крики болельщиков сборной Марокко – это больше, чем просто хулиганство». Да, на это стоит обратить внимание. Это главные заголовки газеты «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Главный ее заголовок. Гигантская сделка была отменена, обратите внимание, из-за вето, наложенного Катаром. Компания Volkswagen должна была произвести для компании «Рафаэль» комплектующие детали для систем «Железный купол». Однако крупнейший фонд Дохи, точнее Катара, который является партнером концерна Volkswagen, торпедировал этот шаг, который может спасти место для работы тысячи жителей Германии. Также сделка по продаже ЦИМ под угрозой отмены. И на иранском фронте Муджтаба Хаменеи угрожает, что отмщение за гибель его отца скоро настанет. Об этом Зеев Авраами из Берлина на 7-й странице газеты «Идиот Ахронот». Что еще можно здесь прочитать? «Я всегда знала, что буду бойцом и продолжу путь моего отца». Старший сержант Элла Рам. Ей было только 10 месяцев, когда ее отец, старший сержант Эль-Ад Рам, погиб
в бою в деревне Айташаб в Южном Ливане, в то время как спасал раненых. Это было во время Второй Ливанской войны. Сегодня боец, сегодня эта девушка, боец подразделения спасателей в службе тыла, сама спасает жизни других. Я уверена, что мой отец мною горд. Галь Ганот на 12-й странице газеты «Едиот Ахаронут». Газета «Маариф», о чем пишет сегодня это издание, главные ее заголовки, точнее говоря, сайт газеты «Маариф». Сейчас посмотрим на заголовки этого издания. Разумеется, об Иране, тут самые последние новости, как это обычно бывает, сайты опережают газеты. Итак, корпус стражи исламской революции закрыл Ормузский пролив до нового распоряжения, до особого распоряжения. Соединенные Штаты Америки атаковали Иран. Обо всем этом Эли Леон на сайте газеты «Маариф». Посол США в Израиле Майк Хаккаби заявил, что Иран планировал ликвидировать Дональда Трампа. Израильская разведка это обнаружила. Иранский ответ в пути. Таков еще один материал на сайте газеты «Маариф». Корпус стражи исламской революции обозначил свою стратегию в отношении Израиля. Об этом на сайте газеты «Маариф». Авиашкенази публикует статью под названием «Джонни Инглиш в Шабаке. Ошибки и наивность опасны». Опасны, вернее говоря, ошибки и наивность Давида Зини. Еще несколько материалов. Доктор Итан Ласри публикует статью под названием «Новая холодная война началась». Держава, которая под носом Израиля набирает мощь. Об этом пишет доктор Эйтан Ласри. Саммит НАТО в Анкаре доказал, что Вашингтон рассматривает Турцию в качестве своего стратегического якоря в борьбе с Ираном. Несмотря на задержку в реализации сделки по продаже самолетов-истребителей, эта задержка рассматривается как успех Израиля. Сближение между Трампом и Эрдоганом ставит перед Иерусалимом новые вызовы, причем долгосрочные. Об этом также на сайте газеты «Маариф». И еще один материал. Еще один депутат выступает против основного закона о изучении Торы, депутат Неста Дан Илус. И он, судя по всему, в ближайшие дни объявит о том, что не намерен баллотироваться в рамках праймериз в Ликуде. Об этом пишет газета «Маариф». Газета «Арец», главные ее заголовки, последняя неделя Кнессета 25-го созыва. Гонка в попытке успеть реализовать сделку уклонения от службы в обмен на государственный переворот. Иными словами, закон о изучении Торы в обмен на поддержку ультраортодоксами законов юридической реформы. Об этом пишет Ноа Шпигель, это главный заголовок, а Йошуа Брайнер публикует материал под названием «Шабак лгал обществу, Зини решил расследовать службу новостей 12-го канала до того, как встречался с Бардугу». Об этом Йошуа Брайнер, об этом мы также будем говорить в нашей сегодняшней программе. И еще один материал. Сын Али Хаменеи Муджтаба заявил, вернее говоря, написал, это такой письменный его посыл: «Наш народ требует отомстить за смерть моего отца». Об этом в газете «Гаарец» и еще несколько материалов. Поселенцы задержали делегацию представителя Конгресса США
который находился в Иудее, на западном берегу, как пишет газета «Арец», солдаты курили сигареты и не вмешивались в происходящее. Об этом также пишет газета «Гаарец» сегодня. Сейчас 7:21, мы позднее, возможно, продолжим еще знакомиться с заголовками израильских газет.

0: אולי בינינו לבין הפלסטינאים, כך הוא החליט להתייחס למצב הזה מול איראן.
1: זהו, זו שאלה שאני שואל את עצמי, ואני לא יכול לתת תשובה. מה שכן, אני הסתכלתי, פתחתי לכבוד השידור, את האתר מחירי הנפט, ומחירי הנפט ממשיכים לרדת.
0: לרדת.
1: אז, כן, אז שוב, צריך לחכות ולראות איך הדברים. ברור שטראמפ, יש גם עניין בתקשורת. אם כל כמה ימים יש קצת ידיעות מאיראן, אלה מפציצים, אלה מפציצים, מבחינת הבחירות בארצות הברית זה נושא שמתחיל לשעמם. אבל בסוף אני לא חושב שטראמפ ינהל את הסכסוך, הוא בסוף יגיע להכרעה, אבל כרגע אני לא חושב שארצות הברית רוצה להיכנס למלחמה גדולה. שוב, זה תלוי גם מה קורה מבחינה מודיעינית. אם האיראנים באמת לפי כמו שהעריכו הפסימיסטים, שאני לא הייתי ביניהם, אבל אולי הם דווקא צדקו, איראן רוצה להגיע לפיצוץ לפני הבחירות בארצות הברית, כדי שטראמפ יהיה בבעיה גדולה, אז לא תהיה לו ברירה, אלא להתמודד עם זה, ולהיות אפילו הוא הצד האגרסיבי. אז זה באמת כמאזינים צריכים לחשוב.
0: נחכה ונראה. דוקטור אלדד פרדו, אוניברסיטה העברית בירושלים, המון המון תודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
1: תודה לכם.
0: יספרסיל נשווה סביסידניקה או... том, как он оценивает то, что произошло минувшей ночью. Мы раз в несколько дней становимся свидетелями таких обменов ударами. США наносит удар по Ирану, Иран наносит удар по странам Персидского залива, и все продолжается. Есть две точки зрения. Одна точка зрения — это пессимисты, которые говорят о том, что Иран заинтересован в том, чтобы взорвать переговоры между США, переговоры с США до выборов в Конгресс, до середины выборов, середины каденции, потому что это, так сказать, может нанести дополнительный удар по Дональду Трампу. Второй подход оптимистов, которые считают, что несмотря на все эти точечные столкновения, Иран из-за тяжелого положения, в котором находится его экономика, из-за тяжелого положения, в котором находится его страна, все-таки заинтересован в достижении того или иного соглашения с Тегераном и поэтому попытается прийти к договоренностям. Я не могу вам ответить на данный момент на вопрос, какую позицию точно изберет Иран. Однако мы находимся вот на перепутье и в ситуации, когда и те самые пышные похороны Хаменеи и угрозы отомстить за его гибель президенту США, все это направлено на то, чтобы продемонстрировать миру, что Иран по-прежнему силен, что иранское общество по-прежнему объединено, и что мы находимся в ситуации, когда нету возможности каким-то образом предвидеть дальнейшие шаги Ирана ровно в той же степени, в которой невозможно предвидеть дополнительные шаги США. Когда мы говорим о пышных похоронах Али Хаменеи, нельзя забывать также, что они коснулись и Ирака, входили в Ирак, выходили из Ирака. Иран пытается таким образом продемонстрировать свою верность прокси, свою связь с теми, кого они поддерживают, и с теми, кто их поддерживает на Ближнем Востоке, будь то Иран, будь то Хизбалла, и это связано с тем, что происходит сейчас в Ливане. Несмотря на соглашение, которое было подписано, и несмотря на то, что Дональд Трамп объявил, что это соглашение не действует, больше этот меморандум больше не действует, Иран настаивает на том, чтобы та ливанская часть этого соглашения соблюдалась, и она действительно соблюдается, говорит наш собеседник. И в этом отношении это не очень хороший посыл, разумеется, для Израиля. В то же время дальнейшие шаги в большой степени зависят от цен на нефть. Мы сейчас видим, что цены на нефть постепенно продолжают снижаться, несмотря на то, что происходит. И в этом отношении это диктует политику Дональда Трампа, президента США Дональда Трампа. Я не думаю, что верны утверждения о его намерении управлять конфликтом, а не решать его. Он заинтересован в решении какое решение он примет, это во многом зависит от того, что будет делать Иран, и от того, кто прав. Правы ли оптимисты или правы пессимисты. Я был оптимистом, говорит наш собеседник. Я считал, что Иран заинтересован в соглашении в той или иной форме. Возможно, что окажется на поверку, что правы оказались пессимисты, и Иран, так сказать, намерен взорвать договоренности, взорвать соглашение. Однако об этом можно будет судить только задним числом. Пока, по крайней мере, мы наблюдаем за происходящим и видим, что никакого продвижения на переговорах нет. С нами в эфире был доктор Эльдад Пардо, специалист по Ирану, исследователь, преподаватель в Еврейском университете в Иерусалиме. Сейчас 7 часов.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: Сейчас 7 часов 32 минуты. Вы слышали музыку, вы слышали специально хорошо уже вам знакомый сигнал. Это значит, что мы говорим о чемпионате мира по футболу, о Мондиале. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Доброе утро, здравствуйте.
3: Габи, доброе утро.
0: Итак, определились полуфиналисты. Последним полуфиналистом чемпионата мира стала сборная Аргентины. Хотел бы узнать ваше впечатление от полуфинала Аргентина-Швейцария.
3: Ну, честно говоря, если мы говорим честно, то Аргентина мучилась, играя в большинстве, не могла долгое время забить. И что она будет делать с сборной Англии, которая, ну, скажем так, играет на уровень выше, сложно пока представить.
0: То есть мое впечатление, я не хотел его высказывать до вашего, но мое впечатление, что сборная Аргентины, как бы это помягче сказать, несмотря на захлебывающиеся восторги ее болельщиков и поклонников Леонеля Месси, что сборная Аргентины хромает, это не только мое впечатление.
3: Да, сборная Аргентины не показывает той игры, которая, можно сказать, что чемпион действующий защищает свой титул. Совсем нет. Очень неуверенная игра против команды, которая, ну, скажем так, при всем уважении к Швейцарии, это, наверное, один из самых таких наиболее простых соперников в четвертьфинале. И в то же время Аргентина долгое время не может забить, играя в большинстве. То есть не очень понятно пока, что она будет делать против Англии, которая провела феерический матч, на мой взгляд, против сборной Норвегии.
0: Если мы вернемся на один этап назад и вспомним матч между сборными Аргентины и Египта, там аргентинцам тоже, в общем, пришлось попотеть, мягко говоря.
3: Да, и если мы вспомним еще и Кабо-Верде матч, да-да, то в каждом из матчей Аргентине пришлось непросто. И это показывает, что аргентинская команда испытывает проблемы. Возможно, гений Месси сыграет свою роль в полуфинале, и каким-то чудесным образом аргентинская команда пробьется в финал, но, честно говоря, по игре пока этого незаметно.
0: С вашей точки зрения, удаление швейцарца было оправданным?
3: Я думаю, да, потому что вторая желтая карточка – стопроцентная симуляция, и мне кажется, что здесь разговоры о оправданности неуместно.
0: Окей. Итак, Аргентина в полуфинале встретится там со сборной Англии. Великое противостояние 86-й, 98-й и другие годы, когда они играли на чемпионатах мира. Сборная Англии прошла сборную Норвегии, выиграла 2-1. Ваше впечатление от игры?
3: Ну, это было... Этот матч оправдал ожидания. Это был интересный матч, где и норвежцы играли остро, и англичане, и было несколько отмен, нескольких голов, мы знаем, да?
0: Оправданно?
3: Но я думаю, да. То есть я не думаю, что фанаты англичан и фанаты норвежцев могут что-то предъявить судье, потому что отменялись голы как с одной, так и с другой стороны. И мне кажется, что англичане были чуть ближе к победе. Потому что и тот пенальти, который был в итоге отменен, да, то есть и вообще принципе, англичане, наверное, чуть ближе все-таки были к тому, чтобы выйти в четверку сильнейших.
0: И в полуфинале Англия-Аргентина, судя по вашим словам, нельзя говорить о фаворитах, когда речь идет о такой паре, но предпочтительнее, увереннее, я не знаю, убедительнее выглядит сборная Англии.
3: Я думаю, что 100% фаворит это Англия. Я не думаю, что вообще Аргентина сможет пробиться в финал с такой игрой. По крайней мере, то, что они показывали в игре со Швейцарией и с Египтом, с Кабо-Верде, это не на очень хорошие мысли наводит. Я так скажу, я смотрел этот матч в футболке сборной Аргентины, потому что я с уважением отношусь к Лионелю Месси. Это великий игрок, но один игрок это не вся команда. И мы сейчас видим, ну, скажем так, кризис сборной Аргентины, которая с грехом пополам побеждает Швейцарию, и играя в большинстве, забивая в овертайме. Ну, то есть мучается, честно говоря. А англичане в очень упорном противостоянии с сильными неуступчивыми норвежцами, у которых есть не только Холланд, да, как выяснилось, но и другие футболисты, которые могут и умеют забивать. Аргентине будет тяжело. И я думаю, что в этом матче Англия-Аргентина, все-таки англичане фавориты.
0: Окей. Второй полуфинал, с моей точки зрения, не менее захватывающий. Испания-Франция. Испанцы прошли сборную Бельгии. Ваше впечатление от этого четвертьфинала?
3: Ну, очень обидно. Испанцы играли лучше соперника. Это сложно, ну, просто глупо не признавать, но в то же время Тилеманс вылетел на разминке предматчевой, да? Куртуа получил повреждение во время матча.
0: Это просто трагедия, с моей точки зрения, то, что произошло с Куртуа. Лучший вратарь, один, по крайней мере, из лучших вратарей мира в одном из важнейших матчей в его жизни получает травму.
3: Да, безусловно, это так. И его сменщик, к сожалению, отбил мяч перед собой, допустил грубую ошибку, но не будем его винить во всем. Сборная Бельгии могла сыграть и лучше, но против Франции, как мы говорим, такой избитая фраза «против лома нет приема», наверное, против сборной Франции, возможно, никто не сможет ничего противопоставить на этом чемпионате мира.
0: Против сборной Франции? Они играли против сборной Испании. Вы имеете в виду Францию?
3: Да, они играли против сборной Испании. Да, естественно. Но Испания выходит на Францию. И, конечно...
0: И тут вы опережаете мой следующий вопрос. С вашей точки зрения, Франция очевидный фаворит.
3: Мне кажется, да, что это очевидный фаворит не только противостояния с Испанией, но и всего турнира.
0: Несмотря на то, опять же, вы можете со мной не согласиться, но несмотря на то, что в матче мы о нем уже говорили, в матче против сборной Марокко и даже в матче против сборной Парагвая, предшествовавшей, французы не восхитили. Они выиграли, да, они не оставили, в общем, вопросов, но я не могу сказать, что они восхитили своей игрой. Англичане выглядят поярче.
3: Пока да, но дело в том, что французы играют так, как им нужно. То есть они понимали, что с Парагваем вот им нужно победить, и все. Они понимали, что в матче четвертьфинала им тоже нужно победить. И они победили, они сделали это. То есть они просто сделали...
0: Они рациональны, да?
3: Да, они понимают, что... Ну, зачем они будут сейчас выкладываться, если в полуфинале Испания, которая может создать им проблемы, им нужны силы. И в том числе Мбаппе, и Дембеле, и Алисен, им нужны силы для того, чтобы справиться с соперником, возможно, в дополнительное время. Не дай бог в серии пенальти, не дай бог, потому что это всегда лотерея. Поэтому, конечно, Франция играет настолько, насколько позволяет соперник. И видя результат, видя, предрешая итог, они действуют ровно настолько, сколько нужно, чтобы выйти в следующий раунд. Как мне кажется.
0: Итак, Испания, Франция, Англия, Аргентина. Я думаю, что если бы в начале турнира спросили людей, или спросили вас, или спросили кого-то еще о том, спрогнозируйте, кто будет в полуфиналах. В общем-то, это было, ну, я не могу сказать предсказуемо, но очень вероятный вариант.
3: Да, мне кажется, это так, но мы не будем принижать интригу этого мундиаля. Достаточно много было у нас и вылет Нидерландов, и вылет Германии, да, то есть много было сенсаций. И вылет Бразилии, но Бразилия изначально привезла на этот турнир не самый, так сказать, выдающийся состав за последние там 20 с лишним лет, поэтому, в принципе, это было в какой-то степени ожидаемо. Ну да, мы можем сказать, что вышли в полуфинал те топовые сборные, которых мы, в принципе, ждали, да, это можно так сказать.
0: Итак, во вторник играют Франция и Испания, в среду играют Англия и Аргентина. Два полуфинала. Будут они проходить в дневное время по американскому времени. Как мы уже говорили об этом, ради рейтинга европейских телекомпаний, ради того, что радио телекомпаний, да, и для того, чтобы европейские зрители могли смотреть матчи в прямом эфире в такое удобное время. Разумеется, погодные условия непростые. Это скажется, я полагаю, на качестве игры, потому что я не могу сказать, что что четвертьфиналы, по крайней мере, те три, которые я видел, радовали какой-то чрезмерной зрелищности.
3: Да, но у нас есть стадионы некоторые, которые с крышей, которые с кондиционированием, и если мы говорим о финале, то там будет, конечно, Нью-Йорк, и там нет никакой крыши. А вот в полуфиналах-то, в принципе, условия достаточно комфортные, поэтому там грешить на погоду обеим командам вряд ли стоит. Поэтому я думаю, что вот на финал нужно запасаться, а вот в полуфинале как раз погода не будет играть решающей роли.
0: Про финал мы еще поговорим, а пока что ждем полуфиналов. Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Огромное вам спасибо.
3: Спасибо, смотрим футбол.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7 часов 43 минуты в Израиле. Мы продолжаем программу. Еще немного заголовков израильских газет, прежде чем мы перейдем к нашему следующему собеседнику. Газета «Ядиот Ахронот». Решающий день, судьбоносный день для лидеров Ликуда. Конституционная комиссия партии сегодня вечером соберется для того, чтобы утвердить драматические изменения, которых требует Нетаньяу. Одно из предложений – места 20 депутатов Кнессета и министров будут определяться так называемой распределительной комиссией. Глава Ликуда получит право на 10 назначений в предвыборный список. Это будет означать, что только 3 кандидата на реальных местах будут избраны на праймерис. Об этом пишет Юваль Карни на 8-й странице газеты «Ядиот Ахронот». Газета «Исраэль Айом», и надо сказать, что не только она, продолжаем спортивную тему, пишет о потрясающем достижении молодежной женской сборной Израиля по баскетболу. Израильтянки победили сборную Бельгии со счетом 78-69 в полуфинале чемпионата Европы и вышли в финал. Сборная Израиля, молодежная сборная, женская сборная Израиля по баскетболу в финале чемпионата Европы. Там израильтянки встретятся с француженками. Медаль уже обеспечена. А молодежная мужская сборная начинает сейчас свой турнир. Об этом надо сказать. Сегодня пишут все газеты совершенно справедливо. В очередной раз мы видим достижения израильских молодых спортсменов. К сожалению, потом, когда они становятся взрослыми, эти достижения становятся заметно менее яркими. Это о спорте, а Биня Ашкенази пишет о политике в газете «Исраэль Айом». Заголовок называется «Законы раскола». Кнессет начинает свою последнюю и драматическую неделю перед роспуском. На повестке дня 4 закона, которые, если будут утверждены, то еще более расколят израильское общество. За кулисами политическая борьба, юридическая борьба за каждый параграф закона, разрывы внутри самой коалиции и протесты людей, страдающих от посттравматического синдрома. Запах выборов, таков подзаголовок этого материала Бини Ашкенази в газете «Исраэль Гаюм». Сейчас 7:46, мы продолжаем программу и поговорим сейчас о том, что происходит в Ливане, точнее говоря, о действиях ЦАЛа в Ливане. И, разумеется, нельзя обойти вниманием тот факт, что сегодня 20 лет с начала Второй Ливанской войны. Два десятилетия назад началась Вторая Ливанская война. И обо всем этом мы беседуем с Давидом Шарпом, нашим военным обозревателем. Давид, доброе утро.
4: Доброе утро, Габи.
0: 20 лет назад началась Ливанская война. Давайте скажем несколько слов об этом событии. С вашей точки зрения, есть... Дело в том, что отношение к этой войне менялось. Сразу после нее они говорили как о провале. Позднее они говорили иначе, принимая в расчет то, что эта война обеспечила нам более полутора десятилетий тишины на севере, но потом выяснилось, что эта тишина, усыпила в первую очередь израильтян. Ваши отношения, ваши впечатления, ваш комментарий два десятилетия назад?
4: Так и хочется сказать, что, казалось бы, это было совсем недавно, но нет, все же 20 лет прошло. Эта война была, я бы так сказал, с военной точки зрения, с точки зрения по высоким стандартам, и с точки зрения принятия стратегических решений политическим руководством, по высоким стандартам и то, и другое, эта война была однозначно провальной. И неважно, что там была тишина или не была тишина. Израиль мог добиться в результате этой войны большего с военной точки зрения и мог понести меньшие потери, но в результате абсолютно неправильных решений военного и политического руководства добились, чего добились. Еще один важный момент, он показательный, на мой взгляд. Вот та самая тишина, которая была на границе, во многом это была фикцией. Тишина была фикцией по той простой причине, что несмотря на то, что Хизбалла получила серьезный урок, и в самом деле Хасан Насралла признавал, что он не ожидал подобного результата, когда он предпринял действия по захвату израильских солдат, тишина во многом была обеспечена тем, что началась гражданская война в Сирии, и это отвлекло внимание Хизбаллы. И, естественно, Хизбалла терпела от Израиля больше, чем если бы она терпела, когда бы не было войны в Сирии. Соответственно, это было новое обстоятельство, отнюдь не та самая заслуга нас, собственно, по ходу этой войны. Ну и, кроме всего прочего, естественно, конечный результат. Примерно с 15-го года и далее Израиль все больше и больше играл по правилам игры Хизбаллы. Я имею в виду по правилам, когда Израиль опасался эскалации, а Хизбалла позволяла себе все больше и больше. И, собственно, тишина была куплена за счет того, что Израиль опасался идти на те или иные более решительные шаги, которые на самом деле напрашивались, и тем самым оттягивал, что называется, развязку. Ну и развязка, собственно, наступила 8 октября 2023 года. Война, на мой взгляд, война 2006 года очень и очень показательна во многих отношениях. Это учебное пособие для всех тех, кто изучает историю, стратегию и базисные вещи в военном деле. Как не стоит действовать?
0: И если мы смотрим на итоги, или если мы смотрим на то, с чем мы вышли из той войны, и пытаемся сравнивать ее с войной нынешней, или, например, с операцией «Стрелы Севера» и так далее, можно ли проводить какие-то параллели и в чем отличие?
4: Да, безусловно, параллели мы можем проводить. Во-первых, нынешняя война еще с Ливаном не закончилась, то есть нет некой завершенности. Кстати говоря, война 2006 года, естественно, она завершилась в августе месяце, но потом, например, была сделка по обмену, которая сработала несколько в пользу Хизбаллы, обмена тел погибших наших бойцов Регива и Гольдвассера на террористов, которых выпустили, потом выпустили из Самира Кунтара, что было с точки зрения, по большому счету, неким поражением Израиля, потому что во многом ради Кунтара Насралла начал эти боевые действия. Сегодня еще рано делать окончательные выводы, но, скажем так, с военной точки зрения, несмотря на то, что ряд решений тоже были неоптимальными, были неоптимальными в 2024 году, я исхожу из того, что и сейчас, в марте месяце, Израиль должен был зайти дальше и мог, имел эту возможность, то считали, что не будет американского давления, и считали, что у Израиля неограниченное время, и, на мой взгляд, это была ошибка. Тем не менее, чисто военные достижения и с точки зрения принятия решений, с точки зрения военных достижений, ситуация гораздо лучше, чем то, что было в 2006 году. Сказать, что Хизбалла понесла по сравнению с теми временами колоссальные потери, это ничего не сказать. Ну, достаточно сказать, что 700 убитых за месяц небольшим боевых действий у Хизбаллы тогда и 9 тысяч сейчас. Колоссальные удары по инфраструктуре. Опять-таки, израильские потери по большому счету сопоставимы с теми, что были тогда. При том, что Хизбалла потеряла в буквальном смысле более чем на порядок больше. Хизбалла, естественно, лишилась сирийского тыла. Впрочем, это уже не совсем израильская заслуга, очень косвенно. Сегодня Хизбалла в гораздо худшем положении, чем она была по окончании войны 2006 года. Угу. Но точка еще не поставлена. Очень многое зависит от иранского расклада и в том числе от действий Израиля на ливанском направлении и дипломатического процесса тоже, которого сегодня большие перспективы, чем они были тогда, хотя они тоже не блестящие.
0: И вот перенесемся в день сегодняшний. С одной стороны, Дональд Трамп заявляет, что Израиль скоро покинет Южный Ливан. С другой стороны, ЦАЛ продолжает действовать на перешейке Аль-Тайр. С третьей стороны, есть публикация о том, что политическое руководство ограничивает военные действия ЦАЛа. Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию?
4: Нынешняя ситуация неоптимальная с точки зрения Израиля, с военной точки зрения и с политической. С политической, потому что, как ни крути, есть увязка, которую навязал Иран Соединенным Штатам, и которая, соответственно, Соединенные Штаты частично навязали Израилю. Частично эта увязка, но подчеркиваю, всего лишь частично нейтрализована вот этим соглашением между Израилем и Ливаном при посредничестве Соединенных Штатов. Но, естественно, Израиль хотел бы большего с точки зрения возможности наносить удары, с точки зрения свободы действий. Свобода действий ограничена. С другой стороны, опять-таки, не все закончено, и то, как мы ту динамику, которую мы наблюдаем прямо сегодня, причем сегодня в буквальном смысле, прямо сегодня ночью между США и Ираном, эта динамика нам напоминает, что многое может измениться, и в том числе некие шансы, которые могут появиться у Израиля и на ливанском направлении могут появиться. Естественно, есть больше с точки зрения дипломатии, несмотря на то, что базис, а именно ливанское правительство вроде бы и хочет разоружить Хизбаллу, но не может по ряду причин. Этот базис вроде бы не изменился. Все равно сегодня ситуация с точки зрения и мотивации, с точки зрения того, что практически все, кроме шиитов, ливанское общество настроено против Хизбаллы. Сегодня в этом плане ситуация лучше. Ну и, естественно, отсутствие режима Асада как союзника или союзника Хизбаллы. И наоборот, противник Хизбаллы Абу Мухаммад Аль-Джулани, о котором Трамп даже, впрочем, будучи слегка оторванным от реальности, рассуждает как о том, кто уничтожит Хизбаллу. Все показательно. Хизбалла находится в очень плохом положении за всю историю последних десятилетий. Израиль гораздо заметно улучшил свою ситуацию в сравнении с 2023 годом. Могло бы быть еще лучше, но, как говорится, дело не закончено. Все может быть и хуже, и лучше, и этого зависит от нас.
0: Однако, Давид, если нам действительно навяжут выход из Южного Ливана, давайте будем реалистами, это не целиком зависит от Израиля. Если американцы действительно поставят перед собой такую цель, у нас не будет выбора, кроме как покинуть Южный Ливан. Не повторится ли сценарий 2006 года? Очень серьезные достижения. И политическая ситуация их в известной степени нивелирует?
4: Частично, да. Во-первых, надо отметить, что и в 2024 году нам, по большому счету, навязали выход совсем недавно. Выход из Южного Ливана при администрации Байдена. Израиль остался в 5 точках, но это было вот буквально мизер и тактика абсолютная. То есть то, что нам навязывают те или иные выходы, было актуально и после операции Литани в 1977 году, и во многих других случаях. Естественно, если предположить гипотетическую ситуацию, что Израиль выходит из зоны безопасности нынешней, при этом жители шиитские возвращаются в свои деревни, в том числе разрушенные, возвращаются туда из Хизбалла и беспрепятственно восстанавливают свои инфраструктуры, а Израиль и ударов не наносит, и не присутствует в Южном Ливане, это наихудшая ситуация из возможных. Но даже в этом случае важно отметить, что тот ущерб, который нанесен Хизбалле в сравнении с 2006-м, он настолько колоссален, что для восстановления своих возможностей Хизбалле и Ирану понадобится много времени и денег. И с точки зрения урока, который получил Хизбалла, вот мы с вами говорили, что это дало нам тишину после 2006 года. Нынешний урок настолько более ужасающий, тяжелый для Хизбаллы и всего населения, которое его поддерживает, что, честно говоря, более тяжелый придумать сложно, хотя можно. Так что с этой точки зрения, если не считать фактора приказа от Ирана, здесь достигнуто очень многое, но я надеюсь, что тот сценарий, о котором вы сказали, полный выход и полное возвращение Хизбаллы к нашим границам, что он не произойдет, и любое израильское правительство так или иначе настоит на нем. Президент Дональд Трамп сказал, что Израиль выйдет из Южного Ливана, но у меня подозрение, что это была одна из тех фраз Трампа, когда он, что называется, сходу рубит с плеча, не очень задумываясь над тем,
0: что... Хотелось бы на это надеяться. Давид Шарп, наш военный обозреватель, огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
4: Спасибо, Габи, хорошего дня.
0: 7:57 в Израиле. Мы продолжаем программу еще в оставшиеся чуть меньше 2 минут. Еще немного заголовков израильских СМИ. Сайт газеты «Макор Ришон». 20 лет Второй Ливанской войне опубликован приказ, который расширил наземную операцию в Ливане тех лет. Через 20 лет спустя ЦАЛ публикует приказ Генштаба от 2-го дня военных действий, когда была, началась операция «Достойная цена». В документе записано, что ЦАЛ готовится параллельно к войне на 2 фронта, Ливан и Газа, и готовится к массированному ракетному обстрелу израильской территории. Что еще можно прочитать на сайте газеты «Макор Ришон»? Часы, стрелка часов сдвинулась вправо. История Давида Зини. Об этом Ариэль Шнабель пишет на сайте газеты «Макор Ришон». И еще несколько материалов. Подлинная причина борьбы прокуратуры против назначения Иуды Элияу. Об этом пишет Рики Маман. И последний материал. Эффект Шагат Ари, эффект операции рычания льва, уничтожен. Уничтожено и доверие израильского общества Дональду Трампу. Об этом пишет Удая Кариш Хазонь. Сейчас 7:58. Это час программы подошел к концу. Эльад Виванте за пультом в студии. Лена Черкасова, продюсер. Ари Кальман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет 2-й час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрека.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Продолжается обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном в Персидском заливе. Центральное командование вооруженных сил США объявило о завершении третьего раунда ударов по военным объектам в Иране, в ходе которого было атаковано 140 целей. Согласно американскому заявлению, на этой неделе поражено более 300 целей на территории Ирана. Между тем, силы Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали американские объекты на Ближнем Востоке. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов и Министерство обороны Катара сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана. В Иране заявляют, что их силы атаковали базы и объекты вооруженных сил США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане, а также коммерческое судно в Ормузском проливе. Второе за эту ночь. Информацию об этом передали корреспондент КАН Натан Гутман и корреспондент КАН Шимон Миджан. Ранее Корпус Стражи Исламской Революции объявил о полном закрытии Ормузского пролива до особого распоряжения в связи с попыткой кипрского судна пересечь пролив по незаконному маршруту. В заявлении указано, что пролив останется закрытым до прекращения американского вмешательства в регионе. Кроме того, Корпус Стражи Исламской Революции пригрозил решительным ответом в случае, если противник воспользуется данным инцидентом и предпримет какой-либо ошибочный шаг. Официальные лица в Соединенных Штатах выразили опасение, что Израиль поделился разведданными с Вашингтоном с целью спровоцировать полномасштабную войну с Ираном. Согласно публикации в газете Wall Street Journal, президент Дональд Трамп принял решение вернуться в США с саммита НАТО в Турции на прежнем самолете Air Force One, а не на том, который был получен в подарок от Катара. Это произошло после предупреждения израильской разведки о намерении совершить на него покушение. Дело об утечке секретных данных на 12-й канал о начале военной операции «Шаагат-э-Ари». Канцелярия премьер-министра еще в марте потребовала расследовать, кто слил эти сведения журналистам. Корреспондент КАН Рои Шарон сообщил в эфире КАН-11, что глава службы общей безопасности Давид Зини сначала выступал против. Он объяснял это тем, что законных оснований для проверки нет, и найти виновного почти невозможно, поскольку к секретной информации были допущены около 4500 человек. В итоге Нетаньяху воспользовался своими полномочиями и лично приказал начать расследование. Около недели назад юридический советник Шабака разъяснил руководителю службы неизбежность начала расследования, что объясняет изменение позиции организации после первоначального несогласия на заседаниях военно-политического кабинета. Около Метулы минувшей ночью был осквернен мемориал в память о павших бойцах армии Южного Ливана. Мемориал построен Министерством обороны и открыт около 5 лет назад. Он служит местом памяти для проживающих в Израиле бывших бойцов армии Южного Ливана. Как передает корреспондент КАН Руби Амершлаг, в прошедшие выходные с территории комплекса сорвали флаг Ливана, установленный в знак связи между Израилем и ливанцами, помогавшими обеспечивать его безопасность на протяжении многих лет. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Аргентины вышла в полуфинал, одержав победу над Швейцарией со счетом 3-1. В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии, которая обыграла Норвегию со счетом 2-1. Сначала норвежцы лидировали 1-0, но затем футболист Джуд Беллингем забил 2 мяча подряд и принес победу своей сборной. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на каналах КАН-11, КАН-Бокс, на радиостанции КАН-Решетбет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде достигнет сегодня 30 градусов. В Хайфе будет 29, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». Начинается последняя неделя работы Кнессета 25-го созыва. Коалиция стремится успеть утвердить как можно больше спорных законопроектов. Гади Айзенкот продолжает усиливаться в вопросах. Поговорим на эту тему. Поговорим мы о еще одном скандале вокруг главы общей службы безопасности Шабак Давида Зини. На сей раз скандал разгорелся вокруг расследования утечек информации телеканалу Кешет, вернее, вокруг решения Давида Зини начать расследование этих утечек. Член Палаты представителей США Демократической партии Рок Ханна заявил агентству Reuters, что во время поездки по Иудее его группа более часа удерживалась вооруженными поселенцами. А в США проведен опрос, согласно результатам которого мэр Нью-Йорка Мамдани более популярен среди американских евреев, чем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяу и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Об этих и других темах будем говорить в ближайший час в нашем сегодняшнем эфире. Начнем мы, однако, с дипломатии, с дипломатических аспектов того, что происходит сейчас в Иране. Идет ли речь о еще одном такте войны, которая, как известно, продолжение дипломатии только другими средствами, либо мы находимся на пороге обвала ирано-американского мирного процесса и в начале широкомасштабных военных действий. Ответы на эти вопросы мы получим, разумеется, в ближайшее время. Однако, судя по всему, не нынешний круг противостояния, который мы видели этой ночью в Ормузском проливе, даст на них ответы. Президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы продолжался процесс. Есть мнение, которое, согласно которому Трамп не видит разрешения этого конфликта и поэтому стремится к управлению им. Есть те, кто говорят о том, что Трамп ожидает завершения войны, предвыборной кампании середины каденции, после того, как празднование 250-летия США и юбилей Трампа, а также это уже позади, Мундиаль приближается к своему завершению, чемпионат мира приближается к своему завершению, и то, что будет отделять Трампа от решения о возобновлении военных действий в полном объеме, это только выборы середины каденции. Пока, по крайней мере, ситуация выглядит именно таким образом. Я очень надеюсь, что нам удастся позднее, может быть, побеседовать с собеседником, которым мы планировали обсудить этот вопрос в начале этого часа. А сейчас переходим к теме израильской политики. Начинается последняя, как я уже сказал, неделя работы Кнессета 25-го созыва. Много законопроектов на повестке дня. Большинство их направлены в пользу ультраортодоксов с одной стороны и в попытке утвердить какие-то составляющие юридической реформы с другой. А в оппозиции Гади Айзенкот продолжает усиливаться. Авив Бушинский с нами в эфире. Политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Бенямина Нетаньяу. Авив Бушинский, шалом, бокертов, шавотов.
1: Ай, шавотов, шалом.
0: Ани роце шалот хал Гади Айзенкот. Еш ха эсбер ла нисика шело, у каха цумех бакецев шел мандат ли шаву абер?
1: כן, אתה יודע, אמר פעם אחד המתמודדים החדשים שנכנס למפלגה של בנט, הוא אמר על יאיר לפיד שהוא טוקסיק, שהוא גם מרחיק קולות. אני חושב שזה בדיוק ההבדל בין טוקסיק לנון טוקסיק. גדי איזנקוט הוא בן אדם שלא, כמו שאומרים בעברית, לא מריח, לא מסריח, הוא לא מפריע לאף אחד. אולי הוא פוליטיקאי היחיד שיכול להסתובב בכל מקום במדינת ישראל, אם זה בעיירת פיתוח, בפריפריה, ועד אולי אפילו ההתנחלות הכי קשוחה, ואף אחד לא יזרוק עליו אבנים או יגרש אותו. זה כבר יתרון, ואני חושב שהדבר הזה נובע מהעובדה שכמעט ואין לו היסטוריה פוליטית. וכנראה במציאות הנוכחית זה יתרון. כל השחקנים האחרים יש להם היסטוריה פוליטית ותיקה מאוד, כמובן נתניהו, אפילו יאיר לפיד ונפתלי בנט, שהיו תקופה קצרה ראשי ממשלות והיו שרים, כמובן בני גנץ, you name it. אז זה יתרון. הדבר השני, יש פה אפקט פסיכולוגי שהוא מאוד ידוע בבחירות, שזה עלייה על עגלת המנצח, מה שנקרא באנגלית, כשאנשים אוהבים להתחבר למשהו שהוא כנראה מנצח, זו הסיבה שאולי גם רוב הציבור רועד את הקבוצות הכדורגל הגדולות, ואולי גם את ארגנטינה במקרה כן. הזה, כמו שראינו היום בלילה.
0: האם אותו אפקט שאתה מדבר עליו יכול להוביל קולות מגוש נתניהו ורייזנקוט?
1: אני לא בטוח, כי גם צריך לזכור שהקמפיין של הליכוד נגד רייזנקוט עוד לא התחיל. אמנם שוב אמרתי שאין לו כמעט היסטוריה פוליטית, אז קשה מאוד לתקוף אותו. אבל עדיין יש שני אלמנטים שאולי הם נקודות התורפה של גדי אייזנקוט. האחת זה בכל זאת הפלירטות או ההישענות התיאורטית על מפלגות ערביות. ככל שיצליחו להדביק לו את השמאל, גם את הערבים וגם את יאיר גולן, אז יהיה קשה להעביר מנדטים מגוש לגוש. וכמובן הדבר השני זה אולי קצת פחות קריזמה, אפרופו אנגלית, למרות שבעניין הזה אייזנקוט עשה עבודה טובה והצליח לצאת מזה. תראה, השאלה שלך היא לא מקרית, אולי זה בעקבות הרב הראשי לשעבר, הרב יוסף, משס,
0: גם.
1: שבעצם נתן איזשהו חצי הכשר לאייזנקוט, ואם הוא יהיה כשר, אז אולי גם חלק מהקולות של שס ילכו לשם, כי צריך לראות שברוב הסקרים, שס משום מה, יורדים במנדטים. אם הם היו 11 מנדטים בבחירות האחרונות ולפני כן 9 מנדטים, משום הבסקרים הם נראים 8 מנדטים. אני לא קונה את המספרים האלה, אבל זה אירוע אחד. והדבר השני, צריך לזכור שש"ס הייתה בממשלת רבין ובממשלת פרס ובממשלת ברק ובממשלת שרון ובממשלת אולמרט. אני רוצה לומר, הכל יכול להיות. אני לא אומר שש"ס יעשו בהכרח קואליציה עם גדי אייזנקוט, אבל עצם האמירה הזאת של הרב יוסף, שנתניהו שקרן, אי אפשר להאמין לו, והוא כבר לא יחזור בתשובה, וגדי אייזנקוט אולי שווה לתת לו צ'אנס, זה בדיוק חלק מהתהליך שאני מדבר אליו. אחד, הוא נון טוקסיק. שתיים, יש איזשהו אלמנט שאומרים, בוא נצטרף אליו, הוא מתחיל להראות ביצועים טובים.
0: שבוע אחרון של כנסת 25, אנחנו בבליץ של חקיקה, להערכתך, כמה זה פוגע בנתניהו, כמה זה פוגע בגוש הקואליציה?
1: כן, נתניהו צריך לקבל החלטה אסטרטגית כבר לפני כמה חודשים, ולהגיד, חבר'ה, אני לא מוכן לסחיטה הזאת ולכל המהלכים האלה. חלק מהמהלכים הם טובים וחלק פחות טובים, ואותם נעשה אחרי הבחירות, ובזה לעצור ואפילו להקדים את הבחירות. נתניהו ציפה שיהיו לו, יקרו דברים טובים ככל שהוא ידחה את הבחירות, לא בגלל מה שקורה בארץ בהכרח, אלא אולי בגלל הדוד מאמריקה, אולי הסכמים ממדינות שונות, חומוס בדמשק וסקי בבירות. זה לא קרה. היום, גדי, זה בדיוק 100 ימים לבחירות, אם הם יהיו ב-20 באוקטובר, אבל ההחלטה שלו הייתה ללכת עם החרדים לכל אורך הדרך כדי לנסות להדביק את הגוש. לטעמי זה הייתה טעות, כי הוא שילם על זה מחיר כבד מאוד עם חלק מהחוקים שהם פרובלמטיים גם לאנשי ימין הארדקור, אבל נתניהו אין לו ברירה כבר. אם זה החתונה, אם זו הקלה, אז צריך ללכת איתה עד הסוף, למרות שאני חושב שהחוקים האלה גם בשבוע האחרון לא יעברו. אולי פיצול משרת היועץ המשפטי לממשלה, שגם בעניין הזה יש לא רק קונצנזוס בימין, אלא גם פעם בשמאל דיברו על זה.
0: שאלה אחרונה, אביב, אנחנו היום 12 ביולי, 20 שנה למלחמת לבנון השנייה. חוויה שלך, זיכרון שלך ואיזושהי תובנה שלך כעבור שני עשורים.
1: אני הייתי בצבא, אז יצא לי גם להיות שם בשני מבצעים כחייל. מה שעצוב בסיפור הזה שאנחנו
0: לא שמעתי?
1: חוזרים לאותם מקומות.
0: אוקיי.
1: אח של בת כיתתי ואח של בן כיתתי נפלו בלבנון באותם מקומות שנפלו חיילינו גם בחודשים האחורים בלבנון. אני מקווה שאולי יהיה לדבר הזה סוף, כי אחרת אתה רוצה לשאול את עצמך למה אתה חוזר עוד פעם לבופור ועוד פעם לאותן נקודות שכבר ייקזנו הרבה מאוד דם. שאלה קשה, אבל אולי אין ברירה.
0: Авив Бушинский, Амон Туда, Вишавотов.
1: Иштаме, бай-бай.
0: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, причинах того, что Гади Азенкот растет в вопросах, по моему впечатлению, примерно в темпе одного мандата в неделю. Один из новых кандидатов в списке Беннета назвал Лапида токсичным политиком. Так вот, отвечает Авив Бушинский, так вот, Гади Азенкот, он антитоксичный политик, то есть он никого не раздражает, он не вызывает раздражения ни на периферии, ни в населенных пунктах, где голосуют за Ликуд, ни в самых идеологических поселениях. Он может туда приехать, и его не забросают тухлыми помидорами. Это само по себе очень много в нашей сегодняшней политике. Это не частое явление. Посмотрите на остальных игроков, на Нетаньяу, на Беннета, на других. У них нету вот такого вот иммунитета. Возможно, потому что Гади Азенкот относительно новый человек в израильской политике, и поэтому он пользуется такой привилегией. С другой стороны, нельзя забывать, что кампания Ликуда против Гади Азенкота еще не началась. Ему, безусловно, попытаются приклеить ярлык левого. Ему, безусловно, напомнят тот или иной флирт, который он ведет с возможностью создания правительства с арабскими, при поддержке арабских партий и так далее. И поэтому, я полагаю, говорит наш собеседник, что, по сути дела, борьба еще не началась. Я не думаю, говорит Авив Бушинский, что Гади Азенкот может всерьез перевести голоса из одного блока в другой. Сторонники блока нынешней коалиции достаточно, так сказать, тверды в своих предпочтениях, и поэтому я полагаю, что сейчас речь идет скорее о консолидации тех, кто может поддержать смену власти в Израиле, нежели о переносе голосов из одного блока в другой, отмечает Авив Бушинский. Он также говорит о том, что на данный момент мы видим возможность каких-то контактов Гади Азенкота с партией ШАС. Мы слышали накануне заявление раввина Ицхака Йосефа, одного из лидеров, духовных лидеров ШАС, о том, что Нетаньяу уже не искупит своих грехов, а вот Гади Азенкот, возможно, да. Я хочу напомнить, говорит Авив Бушинский, что ШАС была в правительстве Рабина, была в правительстве Барака, была в правительстве Переса, была в правительстве Ольмерта. И с этой точки зрения я не говорю, что это не означает, что ШАС обязательно пойдет в правительство во главе с Гади Азенкотом, но такая возможность, безусловно, существует. Кроме того, наш собеседник говорит о последней неделе сессии 25-го, Кнесса 25-го созыва. Нетаньяу принял стратегическое решение сохранять союз с ультраортодоксами. Он рассчитывал на то, что, возможно, какие-то события произойдут за пределами Израиля, которые принесут ему дополнительные очки в общественном мнении. Хумус в Дамаске или отпуск в Ливанских горах. Но ни того, ни другого не произошло. И мы находимся сейчас... Нетаньяу находится сейчас в ситуации, когда он целиком и полностью связал себя с ультраортодоксами для того, чтобы попытаться удержать блок, который он возглавляет. Я считал и считаю, что он допустил ошибку, что он платит за это большую цену, но это то решение, которое принял премьер-министр и которое, в соответствии с которым он сейчас продвигает законопроекты. Я не уверен, говорит Авив Бушинский, что эти законопроекты будут приняты. Осталась всего лишь одна неделя, возможно, будет принят законопроект о разделении функций юридического советника правительства. По этому поводу есть консенсус в правом лагере. Я хочу напомнить, что когда-то был консенсус почти консенсус и в левом, говорит Авив Бушинский. Что касается 20-й годовщины начала Второй Ливанской войны, наш собеседник говорит о том, что очень грустно, что мы возвращаемся снова и снова в те же самые места, брат моей одноклассницы и брат моего одноклассника погибли в тех местах в Ливане, в тех местах, в которые Израиль возвращается сейчас вновь. Время задуматься, чего мы добиваемся и как действовать дальше, потому что если ничего не изменится, то мы вновь и вновь будем туда возвращаться. И печально, но, возможно, это неизбежно. С нами в эфире был Авив Бушинский, политтехнолог, в прошлом советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху. 8:21. Возвращаемся к дипломатии, к тому, что происходит вокруг Ирана. С нами в эфире Дмитрий Дубов, политолог, обозреватель по вопросам внешней политики. Дмитрий Дубов, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: В Ормузском проливе возобновился такой обмен ударами между Ираном и США. Точнее говоря, США атакуют Иран, а Иран атакует страны Персидского залива. Я рискну предположить, что через 10 или 12 часов мы услышим из Вашингтона слова о том, что Иран...

0: резиденции Иордании. И американцы в ответ нанесли удары по 140 целям на территории Ирана. И, в общем, на самом деле, удары были чуть больше, чем просто показательные. Ну, то есть, даже там были весьма болезненные точки, по которым, что называется, прилетало. И это, на первый взгляд, никак не коррелируется с логикой, присущей переговорному процессу, когда пушки молчат и говорят дипломаты. Ну, видимо, в наших реальностях все вместе соединяется параллельно друг с другом и друг другу не мешает. Но если посмотреть на тон заявления американской стороны сейчас, то он несколько отличается от вот этой вот модели. А давайте мы сейчас все разнесем, а нет, через там какое-то время нас попросили поговорить, я даю 100-500-й шанс миру, я не знаю, какой там по счету. Сейчас ощущение такое, что Трамп, с точки зрения риторики, по крайней мере, настроен чуть более... скажем так, агрессивно, воинственно, извините, и фаталистично. Фаталично, поскольку вот эта вот история с предупреждением о попытке Ирана организовать покушение на жизнь Трампа, видимо, как-то меланхоличное философское состояние его ввела, и он даже говорит о том, что вот оценил, по-моему, сам он вероятности своей собственной гибели в 5.2%, что-то такое.
1: И даже оставил некую форму политического завещания, да?
0: И говорил еще о том, смотрите, вы еще по мне будете скучать. Ну, есть тут некая героизация общего своего собственного имиджа. Ну, в конце концов, давайте не забывать, что этот человек уже пережил попытку покушения, был действительно на волосок, вернее, на ухо, мочку уха, близок к тому, чтобы действительно к смерти к своей. И в этом смысле, наверное, стоит к этому прислушиваться, но общая стилистика сейчас, она, как бы это сказать, я вот пытаюсь смотреть на это все и спрашиваю сам себя, а как, где та лесенка, которая поможет им всем спуститься с этого высокого дерева на землю, потому что то, что происходит сейчас в поле, грубо говоря, ну именно в заливе, оно не соответствует даже предыдущей логике. Ощущение такое, что стороны на шаг ближе к конфронтации, чем они были на момент подписания меморандума о взаимопонимании. И это очень интересно, поскольку мы привыкли говорить о том, что продолжение войны никому не выгодно. Оно не выгодно американцам, тем более оно не выгодно иранцам, которые, несмотря на всю свою браваду, по большому счету понимают, в какой ситуации они находятся. Но иногда бывает так, что международные конфликты случаются именно потому, что ни одна из сторон не хотела эскалации. Такое бывало не раз в мировой истории. Мне кажется, что имеет смысл понаблюдать, не наблюдаем ли мы за таким же вот развитием событий прямо сейчас.
1: Чего хочет израильское правительство, чего хочет Бенямин Нетаньяху в этом контексте?
0: Самое тревожное из того, что мы сейчас видим, это то, чего мы не видим, вернее, не слышим. Все говорят про Армуз, все говорят про танкеры, все говорят про свободу судоходства, остров Харк и так далее, нефть. Никто не говорит про ядерную программу. Про ядерную программу не говорится ничего.
1: Может быть, просто еще не дошли до этого? То есть решат вопрос армянского прорыва, перейдут к разговору о ядерной программе?
0: Давайте, может быть, поменяем приоритеты, если мы спрашиваем про... Вы задали мне вопрос про израильское правительство. Израильскому правительству, по большому счету, Армуз, конечно, это важная штука, да, я согласен. Но если спрашивать израильское правительство, вне зависимости от того, кому мы направляем этот вопрос, а что для нас важнее, Армуз или ядерное досье, то, конечно же, ответ в данном смысле очевиден. И все эти переговоры, которые там есть, нет, идут или не идут с Шредингера, они не вокруг иранской ядерной программы, они вокруг именно статуса Армузского пролива, и это для Ирана хорошо. Потому что пока суть до дела, что называется, под сурдинку, можно попытаться тут и там восстановить кое-что. Непонятна судьба обогащенного урана. Ну, то есть вся вот эта вот мутная вода, на самом деле, для Ирана, в прямом смысле слова, если говорить про Армуз, это такой вот отвлекающий момент, пока они продолжают, понимая, кстати говоря, что ядерное досье — это зонтик, который очень сложно будет потом взломать, работают сейчас именно над этим. Ну, то есть, с точки зрения израильского правительства, наверное, было бы логично предположить, что было бы хорошо, если бы Трамп также сосредоточился на вопросах ядерной программы, но этого пока не происходит.
1: Будет ли, есть ли связь, скажем так, между возможностями Нетаньяху влиять на происходящее и политическим календарем? Начинается предвыборная кампания, через неделю она начнется официально, когда Кнессет будет распущен, но правительство продолжает работать, и внешнеполитические механизмы продолжают функционировать. Нетаньяху сможет, так сказать, принимать какие-то решения, направлять какие-то действия и так далее?

0: Ну, в общем, да, потому что я только напомню в качестве такого прецедента знаменитый, для кого в кавычках, для кого нет, договор с Ливаном о газовом месторождении был подписан именно премьер-министром Лапидом уже после того, как правительство было распущено. То есть в данном случае роспуск Кнессета это не влияет на внешнеполитические инициативы, это да. То есть фактически, ну, как бы по механике событий все может быть. Мне кажется, что история, которая может связать внешнеполитическое развитие событий со внутренним календарем, она не про войну столько, сколько про успехи, потому что, ну, от войны мы все устали, более того, мы к ней привыкли, и она, в общем, по многочисленным вопросам, даже при отличном раскладе, результате военных действий, как-то мандатов не добавляет. Mm-hmm. А вот если попытаться найти какой-то плюсик во всей этой истории, я не знаю, какой на самом деле, то есть их может быть, что называется, причем не в районе Армузского пролива, а, ну, например, там что-нибудь там, давайте изобразим с Ливаном. Или, а вдруг будет встреча в Белом доме с Ахмадом Ашарой, да? Ну, предположим, я сейчас фантазирую, вот, это может сработать, вот, но ни в но никак не эскалация. Эскалацию уже пробовали, не работает.
1: Последний вопрос, если можно коротко. Сегодня я всем задаю этот вопрос, хочу ваше мнение. 20 лет с начала Второй Ливанской войны. Ваша ретроспектива 20 лет спустя?
0: Я очень хорошо помню эту войну, и работал тогда уже в новостях. Мне кажется, что имеет смысл провести параллель между поспешным выходом Эуда Барака из Южного Ливана и тем, что произошло в 2005 году, когда Ариэль Шарон вышел из сектора Газа. Не подвергая сомнению тот факт, что необходимо периодически идти на какие-то компромиссы с точки зрения элементарной логики, нельзя оставлять после себя вакуум. То есть, если мы уже идем на какой-то шаг, то мы должны озаботиться тем, а что будет все-таки после того, как мы оттуда уйдем, просто потому что это с нами связано. В данном случае два сценария очень напоминают, на мой взгляд, друг друга. Мы ушли, оставили после себя ничего, и в этом ничего в Ливане появилась Хизбалла, ну, в смысле усилилась, а в Газе, соответственно, Хамас. Мне кажется, где-то здесь была фатальная ошибка, которая привела к тому, что у нас на заборе появилась Хизбалла, а в Газе мы знаем, что появилась тоже. Ну, то есть, иногда вот эти вот поспешные решения, которые могут быть правильными, могут быть нет, с точки зрения мотивации, они приводят к тому, что если ты его не додумываешь, я заканчиваю, они приводят к тому, что появляется еще более серьезная проблема, чем та, которую ты как будто бы пытался решить.
1: Дмитрий Дубов, политолог, обозреватель по вопросам внешней политики. Большое спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Всего доброго. 8:30 в Израиле. Продолжаем программу. Новый скандал вокруг главы службы общей безопасности Шабак Давида Зини. Этот скандал разгорелся на фоне встречи с телевизионным ведущим и приближенным Бенямина Нетаньяху Яковом Бардугу и решением расследовать инфослив о дате начала второй войны с Ираном. Арик Брабинг с нами в эфире. В прошлом глава округа Иерусалима Иудеи и Самарии, глава отдела кибербезопасности и общей службы безопасности Шабак и специалист по контртерроризму. Арик Брабинг, шалом. עוד אירוע סביב ראש השב"כ דוד זיני, אני רוצה לחלק את זה לשניים. קודם כל, עצם החקירה של הדלפת תאריך פתיחת המלחמה השנייה מול איראן. לדעתך, כאיש שב"כ לשעבר, זה נושא לחקירת שירותי ביטחון?
2: לדעתי, זה נושא לחקירת שירותי ביטחון, מהסיבה שאם סודות לגבי מועד פרוץ המבצע או פרוץ המלחמה ידוע לאנשים שאינם מוסמכים לכך, זה יכול לסכן את חיל האוויר, יכול לסכן יכולות אחרות, יכול לגרום לכך שלא תהיה הפתעה ושהצד השני יתארגן בהתאם. אני מציע לא לזלזל בריגול האיראני, כבר שוחחנו על כך לדעתי גם בעבר, הם נמצאים עמוק פה, וכשיש הדלפות יש חשש שהדלפות מהסוג הזה יגיעו אליהם ומתארגנו בצורה יותר במוכנות גבוהה יותר מאשר מה שהיה במבצע עצמו.
1: על פי מה שפורסם, בסוד העניינים היו 4,600 בני אדם. כשכמות כזאת של אנשים יודעים משהו, האם יש סיכוי לאתר את המדליף ספציפית לחדשות 12?
2: אני טוען את הטענה הבאה. בין אם זה 4,000 ובין אם זה 10,000, יש למדינת ישראל ולמי שמופקד על ביטחון הפנים ומניעת הדלפה של מידע רגיש, יש יכולות. אני לא אומר שזה יהיה בוודאות, מי שצריך לעסוק בכך יגיע בוודאות לאנשים, אבל בסבירות גבוהה הוא יוכל לומר באיזה יחידה, באיזה גוף, באיזה גורם הגיע המידע, שלא הייתה שום סיבה שהוא יגיע אליה, בוודאי לא לתקשורת, שגם דקות אחרי שהמבצע החל, כבר פרסמה הרבה מאוד דברים שידעו כנראה פרם האירוע. אז זה אפשרי גם בכמות גדולה של אנשים. יש טכנולוגיה, יש סייבר, יש כל מיני שיטות פעולה.
1: שבק עוסק, עסק בעבר, לפי מה שאתה יודע, בחקירת הדלפות לכלי תקשורת, הרי זה לא סתם דליפת מידע. שנינו יודעים שהדלפות זה לחם חוקה של תקשורת, גם אם זה לפעמים, כן, לפעמים זה נוגד את החוק אפילו, אני מרחיק לכת, אבל בלי הדלפות אין תקשורת.
2: ראשית, אני מעדיף שלא יהיו הדלפות, שהתקשורת...
1: שתקשורת תהיה זה... ניזונה רק מהודעות מדוברויות. זה
2: כן, זו המסקנה. אבל יש פה אירוע שהוא הרבה יותר משמעותי. ישראל תוקפת באיראן. זה לא תקיפה בלבנון, ולא איזושהי תקיפה ברצועת עזה. יש לדבר הזה משמעויות רבות מאוד, בעיקר לחיי חיילי צהל, במקרה הזה זה רובם טייסים בשלב הראשון, אבל לא רק, בלי שניכנס לפרטים. יש למדינה את היכולת לבצע פעולות רבות, כן, פעולות רבות, כדי לצמצם את הקבוצה שהיא חושבת שממנה דלף הסוד. האם זה הרמטי? לא, זה לא הרמטי. האם זה הצליח בעבר? זה הצליח בעבר במספר מקומות שהגענו, או שהשבק הגיע לקבוצה מאוד מאוד מצומצמת. השאלה, אם אתה מחליט שאתה רוצה לבדוק את זה, כי התקשורת בוודאי לא תרצה כך, אבל אני חושב שבסודות כל כך רגישים, מן הראוי שהשבק, עם היכולות המיוחדות שיש לו, יעשה את הבדיקה הזאת.
1: אני רוצה לשאול אותך על דוד זיני, על ראש השבק. זה לא אירוע ראשון, זה לא רעש ראשון שנוצר סביבו. מה זה מלמד אותנו, שאדם עדיין חסר ניסיון ולומד, או שאולי, כמו שטוענים רבים, מוצדקים, היו מוצדקות האזהרות שהוא לא מתאים לתפקיד ראש השבק?
2: ראשית, דוד זיני הגיע מהצבא והכיר את השבק מהתפקידים שלו בצהל. אני אישית, כשהייתי אחראי ליהודה ושומרון וירושלים, דוד זיני היה קצין האג"ם של פיקוד המרכז. היה לו ממשק עם השבק, אבל הוא בוודאי לא הכיר את כל היחידות ואת עומק הפעילות. עכשיו צריך לומר את האמת, נכנס לתפקיד בעל קצין בכיר בצהל, שנבחר על ידי ראש הממשלה ואושר בוועדת המינויים וכל מה שאנחנו מכירים. הסיכוי שהוא יכיר לעומק מגוון כזה עצום של נושאים, הוא כמובן בלתי אפשרי. לכן הוא צריך סביבו באמת קבוצת עבודה, הוא צריך אנשים שיודע להתייעץ איתם, ואני יודע שהוא עשה את זה וגם עושה את זה היום. ולכן, ולפעמים עוד משהו, גם בעבר אחרי רצח רבין מונה עמי איילון, לראש השבק, הוא היה מפקד חיל הים. לפעמים מי שמגיע מבחוץ רואה דברים שאלה שבפנים קשה להם לראות אותם, או שמבינים אותם אחרת. ולכן אנחנו שומעים הרבה מאוד על דוד זיני. לא משום שהוא רק חדש בתפקיד, אלא משום שהוא מתויג בציבור כאיש ימין, שמנתניהו מנחה אותו ועושה כל דבר. אני בדברים האלה חושב שאנחנו צריכים להיזהר ולבדוק כל דבר לגופו.
1: והעניין של פגישה שלו עם יעקב ברדוגו, הייתה או לא הייתה, ובצורה שהייתה או לא הייתה, לא יודע, זה לא סוג של... זה לא מעיד שאין סביבו מישהו שיכול להגיד לו, מרזיני, לאט לך, תיזהר, אל תיפגש עם אנשים שמזוהים פוליטית, כי זה ידלוף החוצה.
2: אני מסכים עם דבריך, ויכול להיות שמישהו העיר לו על כך, אבל צריך גם לומר דבר נוסף. ראש השבק הנוכחי וגם כל קודמיו פגשו בצורה כזו או אחרת, גם דיסקרטית וגם לא דיסקרטית, עיתונאים ומובילי השפעה במדינת ישראל. אני מבין לגמרי שכאשר ראש השבק מזמין את ברדוגו למפגש כזה או אחר, זה יכול להצטייר עם צבע פוליטי מסוים, כי ברדוקו לא מסתיר את דעותיו.
1: וזה מרים גבות, כן.
2: כן, נכון. ומוטב היה דרך אגב, שגם הייתה יוצאת איזושהי הודעת דוברות, ומסבירה קצת לציבור, אם ראש השבק חושב שזה נכון לעשות את זה, מה בגדול היה בשיחה הזאת. ראש השב"כ נפגש עם עיתונאים, זה לא שהוא לא נפגש, גם דיסקרטי וגם בצורה לא דיסקרטית. מכל הסיבות שאנחנו מבינים, גם בעברת מסר, גם בהסברים וכדומה. זה נכון שבאירוע של ברדוגו, וגם מה שפורסם, שהוא לחץ אליו לספוח בוועדת חקירה וכדומה, אני לא בטוח שהיו הפרטים המדויקים של אותה פגישה. מה שחסר זה באמת להתקן את הציבור, ולא לייצר פה איזושהי חשאיות, סודיות, שזה מריח לא טוב, ואז כולם מתחילים לחשוד מה היה בפגישה, ומי שכנע את מי לעשות פעולות כאלה ואחרות.
1: אריק ברבינג, לשעבר ראש מרחב ירושלים, יהודה ושומרון בשבק, לשעבר ראש אגף סייבר, מומחה לסיכול טרור. המון המון תודה. Шабуа
2: тов. Йом тов, туда раба.
1: Я спросил нашего собеседника, прежде всего, нужно ли расследовать вот утечку информации, которая была о дате начала войны рычания льва. Обратите внимание, никто эту дату не опубликовал. То есть не было нарушения цензурного запрета, но информация утекла, и она находилась в распоряжении большого числа людей. Я считаю, говорит наш собеседник, что когда речь идет о вопросах безопасности, утечки недопустимы, и расследование утечек необходимо, говорит наш собеседник. Мы имеем дело не с операцией в Ливане и не с операцией в Газе, мы имеем дело не с какими-то второстепенными вопросами. Мы имеем дело с началом войны с Ираном. Это один из самых сложных и напряженных моментов. И когда такая информация утекает, и это не имеет значения сейчас, сколько людей, сколько людей получили доступ к ней. Сейчас мы говорим, сейчас известно или опубликовано, что более 4500 человек знали о дате начала этой самой операции. Так вот, Арик Брабинг считает, что неважно, сколько людей знали, недопустимы публикации, недопустимы утечки, и необходимо их расследовать. Да, и в отличие от журналистов, я считаю, говорит наш собеседник, что утечек быть не должно, несмотря на то, что я понимаю сложность расследования такого вопроса, сложность расследования утечки средством массовой информации, но тем не менее нельзя забывать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело с Ираном. Мы уже неоднократно говорили, отмечает Арик Брабинг, о том, насколько глубоко Иран проник в Израиль и пустил, так сказать, корни его разведывательный аппарат. И с этой точки зрения подобного рода утечки абсолютно не только недопустимы, но они ставят под угрозу и военно-воздушные силы, и Израиль, и агентов, которые работают, и израильские вооруженные силы. Поэтому, говорит наш собеседник, расследование необходимо. С точки если мы говорим о Давиде Зини, то я хочу сказать, что прежде всего нельзя забывать, что и предшественники Давида Зини неоднократно встречались, если мы говорим о встрече с Яковом Бардугу, то предшественники Давида Зини неоднократно встречались и с журналистами, и с теми, кто влияет на общественное мнение в Израиле и так далее. Это практика, которая существовала. И, разумеется, Давид Зини находится под увеличительным стеклом, и его действия привлекают особое внимание, потому что он получил некий штамп правого и человека, который назначен Бениамином Нетаньяху, якобы делает все то, чего требует Бениамин Нетаньяху. Я бы советовал быть очень осторожными, когда мы наклеиваем такие ярлыки. Я знаком с Давидом Зини еще с тех времен, когда он был высокопоставленным офицером ЦАЛа, когда я был главой Иерусалимского округа, округа Иерусалима, Иудеи и Самарии в Шабаке. Давид Зини был главой разведывательного управления Центрального округа. Это работа, которая пересекается с работой Общей службы безопасности Шабак. Давид Зини знаком с ней. Однако, разумеется, когда человек приходит извне, ему нужно время для того, чтобы изучить систему. Ему нужны люди, которые сформируют вот тот аппарат, позволяющий ему изучить систему, насколько я знаю, говорит Арик Брабинг, вокруг Давида Зини есть такой аппарат, и он ему действительно нужно время. Давид Зини не первый человек, который приходит из армейских кругов в общую службу безопасности Шабак. Ему предшествовал Ами Аялон, который был командующим военно-морских сил и после убийства Рабина занял пост главы Шабака. Все, как я повторяюсь, все главы Шабак встречались с журналистами. Наверное, было бы правильно, если бы общая служба безопасности Шабак опубликовала, пресс-служба общей службы безопасности Шабак опубликовала бы сообщение об этой встрече. Остаются открытыми вопросы. Было ли там давление начать расследование или не было? Все это на повестке дня. Но в целом, говорит Арик Брабинг, я не считаю, что что оправдано наклеивание ярлыков на Давида Зини. Ему также требуется время и, возможно, ошибочный для понимания того, того, в каком окружении он работает. И, возможно, повторяет Арик Брабинг, ошибочным было отсутствие сообщения, упорядоченного сообщения о встрече Зини и Бардугу. С нами в эфире был Арик Брабинг, в прошлом высокопоставленный сотрудник общей службы безопасности Шабак, глава округа Иерусалима, Иудеи и Самарии, глава отдела гибербезопасности, а сейчас специалист по контртерроризму. 8 часов 43 минуты. Мы говорили немного об Иудее и Самарии. Поговорим сейчас о том, что там происходит. Накануне группа поселенцев остановила сенатора, американского сенатора, конгрессмена. Об этом и других событиях беседуем со Шломи Эллером, корреспондентом в Иерусалиме, Иудеи и Самарии, Айслим Варба Ньюз. Шломи Эллер, шалом. מה אנחנו יודעים על אירוע של ביהודה ושומר, ביהודה, בדרום יהודה, מול איש קונגרס ארצות הברית?
3: כן, זה קורה בשבוע האחרון, כאשר אותו איש קונגרס, שצריך להגיד גם מהדמוקרטים, גם לא כל כך במרכאות מסמבט את ישראל, מגיע לסיור לשם ונפגש עם פלסטינים שמראים לו, בעצם עושים לו שם סיור. במהלך הסיור הזה, גם לפי עדויות וגם בצהל מאשרים שהוא למעשה, כאשר הוא מסייר באותו, באותם, באותו, באותו אזור, למעשה אותם ישראלים תוקפים אותו ולא מאפשרים לו לנוע במרחב. הוא גם מלא תיעוד מהאירוע הזה, ובצהל, אחרי האירוע הזה בעצם מתייחסים לעניין הזה, אבל רק ניתן את התמונה מעל, לפחות ממה שקורה ב... יממות האלו, אנחנו רואים כן ריבוי של אירועי חיכוך, לפחות יותר בחודשים האחרונים, ובצהל, גם במשטרת מחוז שי, גם בצהל, מתקשים לתת מענה למצב בשטח. בסיור, אותו סיור, הוא אומר למעשה, כאשר הוא מסייר עם אותם פלסטינים, הטנדר של הקבוצה שלו, הותקף בידי מתנחלים כפי דבריו, שאחזו ברובי M4, נשקים אמריקאים, הוא אומר, אותו כפר סובל מתקיפות תכופות של מתנחלים. אומר האירוע הזה, כאשר הכוחות צהל שמוקפצים לאירוע הזה לא מסייעים לו ולא לפלסטינים, אלא לאותם תוקפים, לאותם מתנחלים. בצהל אומרים שבתגובה לאירוע הזה, כי שוטרים וחיילים התערבו רק לאחר הדיווח שהתקבל על כך שמתנחלים חוסמים כלי רכב ליד חירבת זנותה, אותו כפר שלמעשה הוא הגיע לסיור במקום, אבל בשורה התחתונה, האירוע הזה בעצם מעודד בעיקר בארצות הברית, ומראה למעשה שבכך שצהל לא רק מונע אירועי חיכוך, אלא גם מסייע לתוקפים. האירוע הזה מצטרף, צריך להגיד, בסוף השבוע לעוד אירוע חיכוך.
1: זהו.
3: בקבוצת עיתונאים מארצות הברית, גם CNN כתב CNN ג'רמי דיימונד, שמדווח על כך שהוא הותקף במסגרת במקום אחר ביהודה ושומרון, בידי מתנחלים, כאשר הם שברו את חלונות הרכב, ואומר שבצהל כן הגיעו לסייע ויצרו כמה חשודים, אבל רצף האירועים הזה כאמור נמשך, וזה מהמציאות שמתרבה ביהודה ושומרון.
1: אתה אומר שצהל לא מצליח להשתלט, זאת אומרת, האירועי חיכוך כמעט על בסיס יומיומי.
3: נכון. הקושי להשתלט על האירועים הוא נובע בין היתר, וזה גם אנחנו שומעים לא מעט מצד מערכת הביטחון, זה בשל ריבוי האירועים והגזרות, מה גם שבחלק מהאירועים שמתפתחים, אירועי חיכוך בין ישראל לפלסטינים, מתרחשים בקרבת מאחזים לא חוקיים, ולכן גם הפריסה של כוחות צהל מוגבלת, בכך שהם לא יכולים להגיע לכל מקום, אבל עדיין יש מקומות שנקרא לזה מוכרים כבר למערכת הביטחון, כי המוקדי חיכוך קבועים, ובכל זאת המענה שקורה מצד צהל וגם משטרת מחוז שי, קורה רק כעבור מספר שעות, כלומר רק התגובתיות ולא מניעה, וזה נראה לי עיקר האתגר המרכזי של מערכת הביטחון, לפחות לצמצם את המשך ההתגברות האירועי החיכוך האלו, וזה המצב כרגע.
1: שאלה אחרונה, אם אפשר בקצרה, מה קרה בירושלים? אם זירת מאבקים בין חרדים וחילונים סביב בית קפה בעיר.
3: כן, כשאנחנו אומרים מלחמות השבת, זה בדרך כלל שם נרדף למה שקורה בירושלים סביב פתיחת עסקים בשבת, אבל לא כך, קצת המקרה הוא שונה במה שקרה בסוף השבוע, למעשה בחודש האחרון בסביב בית הקפה בסמטה, בית קפה שנפתח ממש במרכז העיר, כאשר החרדים טוענים לשינוי בסטטוס קוו, מנגד אותם למעשה גם בעלי בית הקפה וגם האנשים שתומכים בפתיחתו אומרים, בירושלים אין יותר מדי עסקים שפתוחים בשבת, מדובר בעסק שלא נמצא בתוך שכונה חרדית, ולכן הם תומכים בפתיחתו, כך או כך בשבוע שעבר היה הפגנת חרדים שהפכה להיות סוערת ואלימה, והשבוע הגיעו מאות תושבים וגם מחוץ לעיר לתמוך בבעלי בית הקפה. גם השבת צריך להגיד התקיימה מחאת חרדים, אבל בסופו של דבר הייתה מחאה קולנית, השוטרים אפילו הרחיקו את אותם מוחים, אבל האירוע הזה בסופו של דבר נראה שהשבת היה יותר מסגן כוח ומסר אולי לאותם תושבים חרדים שמנסים למנוע את פתיחתו, שהם לא יאפשרו את זה. בסופו של דבר מדובר בבית עסק בין הבודדים שפתוחים בירושלים בשבת.
1: שלומי אלי רמון, תודה. בוקר טוב. Я спросил нашего собеседника о том, что произошло между израильтянами и представителем Конгресса Соединенных Штатов Америки в Иудее. Наш собеседник говорит о том, что это произошло на прошлой неделе. Конгрессмен, который не отличается особой симпатией к государству Израиль, находился на территории одной из деревень, где его сопровождали палестинцы. И вот этот кортеж его подвергся нападению или был остановлен группой вооруженных поселенцев, которые долгое время не позволяли ему проехать и продвигаться дальше. По его словам, солдаты ЦАЛа прибыли на местность, однако не вмешивались в происходящее. И этот инцидент стал еще одним инцидентом в цепи происходящего в Иудее и Самарии. Еще один инцидент, связанный с США, произошел в другом месте, где поселенцы остановили автомобиль журналистов телекомпании CNN, разбили стекло автомобиля, армия прибыла на место и прекратила этот инцидент. В то же время, по словам Шломи Эллера, нету контроля за происходящим, нет серьезной возможности прекратить эти беспорядки, и поэтому эти инциденты, эти столкновения носят практически ежедневный характер, говорит наш собеседник. По его словам, в армии и в общей службе безопасности Шабак затрудняются на данный момент положить конец этому явлению. А что касается того, что произошло в Иерусалиме, то в Иерусалиме очень часто конфликты по поводу... Минувший шаббат в Иерусалиме. Очень часто конфликты вокруг работы заведений в шаббат. Почти ничего не работает, однако некоторые заведения работают. И вот сейчас кафе, которое получило название Бесимта в центре города, оно работает, стало объектом демонстрации протеста ультраортодоксов с одной стороны и демонстрации в поддержку работы этого заведения в шаббат с другой. И ультраортодоксы утверждают, что его работа, что открытие этого кафе в шаббат является нарушением статуса кво. Владельцы и вторая сторона, и светские, кстати, кстати говоря, судя по публикациям СМИ, это уже не то, что не сказал Шломиэллер, но судя по публикациям СМИ, и некоторые религиозные жители Иерусалима пришли в минувший шаббат, чтобы выразить свою поддержку владельцам этого заведения. А с нами в эфире был Шломиэллер, корреспондент i24 News по делам Иерусалима, Иудеи и Самарии. 8:52 в Израиле. Последняя тема нашей программы. По опросу, который был проведен в США, среди более чем тысячи американских евреев, они в большей степени поддерживают Зорана Мамдани, чем премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяу. Марина Розенберг – корытный эксперт по стратегическому развитию общественных инициатив, международному сотрудничеству и связям Израиля с еврейскими общинами мира. Марина, доброе утро.
4: Доброе утро, Гави.
1: Вы более 10 лет руководили международными программами во Всемирной сионистской организации. Насколько вас, как опытного человека, удивили такие результаты такого опроса?
4: Ну, знаете, я бы не стала спешить и говорить о том, что Израиль теряет поддержку американского еврейства. Ну, за последние годы изменилась сама американская еврейская община во многом. И мы сегодня умеем дело уже с другим поколением американских евреев. Для них, для многих из них, Израиль перестал быть частью личной идентичности, ну, в той степени, как это было у их дедушек, бабушек, даже у их родителей. Молодые люди смотрят на происходящее через призму американской политической культуры, американских ценностей. Мамдани и поддержка, здесь важно, ну, как бы не конкретный политик, да, а общественные процессы, которые происходят в американском обществе. Если кандидат получает такую широкую поддержку, значит, часть общества разделяет его взгляды. Вот это заслуживает нашего серьезного внимания на самом
1: Вопрос,
4: деле.
1: Что привело к тому, что такие взгляды, которые транслирует Зоран Мамдани, пользуются популярностью среди евреев США?
4: Смотрите, еврейская община в Америке очень неоднородная, да? Она состоит, она как и в Израиле, она состоит из различных течений, там существуют представители различных, выходцы различных из различных еврейских общин многих стран. Стран Латинской Америки, Франции, Сирии, различные религиозные течения, реформисты, консерваторы, ортодоксальная община. Вместе с этим существует и русская говорящая община. Ну вот, например, русская говорящая еврейская община заметно отличается по своим взглядам и уровню поддержки Израиля. Когда мы говорим об американских евреях, всегда нужно понимать, о какой именно части общины идет речь, потому что это мнение на самом деле, да, оно очень неоднозначное, очень неоднозначно. И я бы не стала вот так вот это все воспринимать. Если мы говорим про политику, ну, здесь можно разделить это все Мамдани, Израиль, политика наша, там на несколько вопросов. Это отношение, например, ну, к конкретному премьер-министру, отношение к политике действующего правительства, отношение к затянувшейся войне после 7 октября, когда мы получили колоссальную поддержку. И видели эту и поддержку, и солидарность и американского еврейства. И чем дольше затягивается этот процесс, тем меньше мы видим
1: Слышу вас, Марина, и, так сказать, сабтекст того, что вы говорите, слухи о кончине отношений между Израилем и еврейской общиной США преждевременны. То есть
4: Абсолютно. Абсолютно. Я вообще по-другому к этому относилась. Понимаете, в принципе, мы должны задавать главные вопросы себе. Я считаю, что, например, наша главная задача, да, вообще государство Израиль, американских еврейских общин и, ну, организаций еврейских в мире, да, наша главная задача сохранить вот эту долгосрочную связь между Израилем и диаспорой.
1: И что правительство Израиля, например, может сделать для того, чтобы сохранить эту связь?
4: Ой, ну смотрите, я просто немножко это самое. Почему вот нам нужно сохранить и важно сохранить эту связь?
1: Да.
4: Потому что эта задача останется при любом правительстве.
1: Это безусловно.
4: Понимаете? И у нас, и в Америке. Нам нужно поменять вообще подход свой в корне поменять подход к еврейству, к американскому еврейству.
1: Вы хотите сказать, что Израиль сегодня недооценивает важности связи с диаспорой?
4: Я хочу сказать, что нужно поменять отношения. В нашем мире все очень быстро меняется. Все очень быстро меняется. Я говорю, и процессы, которые прошли американское еврейство за это время, они очень глубокие на самом деле. Очень глубокие. А мы продолжаем работать теми же методами со всеми еврейскими общинами. Так не бывает. Я считаю, что сегодня задача Израиля не просто поддерживать отношения с диаспорой. Наша задача – строить единый еврейский дом. Дом, который будет без границ, без разделений. На израильских, американских, аргентинских, я не знаю...
1: Это реально в сегодняшнем мире, Марина?
4: Конечно. Без всяких предубеждений, понимаете? Я думаю, что вот дом, это должен быть один глобальный еврейский дом с центром в Иерусалиме. Но ответственность за то, за его будущее, будущее Иерусалима, будущее Израиля, должны разделять евреи во всем мире. Понимаете, если мы сможем построить вот эту вот систему, ну, знаете, тогда все вот эти вот вопросы, да, по поводу Израиля, по поводу отношений, они просто-напросто не будут предметом социологических вопросов, понимаете? Это тогда у нас просто-напросто останется только один вопрос, вопрос общей нашей судьбы, но это нужно выстраивать. Никто на это не обращает внимания, но сегодня технология и глобализация позволяют это сделать. Окей. Я вам скажу просто на примере, на простом, когда...
1: Полминуты, да.
4: Да, когда я еще работала, например, да, вот у меня спрашивали, а как вы, почему вот вы относитесь вот, вот так вот к нам, называете там нас юрдим, там и всякое такое разное прочее. Я говорю, ну, я, например, да, и вообще мое отношение к тому, что происходит, для меня вы те же самые израильтяне, потому что у вас есть право в любое время вернуться в страну.
1: Поэтому... Что ж, я надеюсь, что ваш призыв будет услышан. Марина Розенберг-Корытный, эксперт по стратегическому развитию общественных инициатив, международному сотрудничеству и связям с Израилем, с еврейскими общинами мира. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
4: Спасибо вам.
1: Сейчас 8 часов 59 минут. Юваль Есод за пультом. Лена Черкасова, продюсер. Ари Кельман, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами, уважаемые радиослушатели, в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. Хорошей недели, хороших новостей.
5: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
6: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Продолжается обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном в Персидском заливе. Центральное командование вооруженных сил США объявило о завершении третьего раунда ударов по военным объектам в Иране, в ходе которого было атаковано 140 целей. Согласно американскому заявлению, на этой неделе поражено более 300 целей на территории Ирана. Тем временем силы Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали американские объекты на Ближнем Востоке. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов и Министерство обороны Катара сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана. В Иране заявляют, что их силы атаковали базы и объекты вооруженных сил США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане, а также коммерческое судно в Ормузском проливе, второе за ночь. Информацию об этом передали корреспондент КАН Натан Гутман и обозреватель Шимон Миджан. Ранее Корпус Стражи Исламской Революции объявил о полном закрытии Ормузского пролива до особого распоряжения в связи с попыткой кипрского судна пересечь пролив по незаконному маршруту. В заявлении указано, что пролив останется закрытым до прекращения американского вмешательства в регионе. Между тем, сообщается, что экипаж судна, атакованного Ираном сегодня ранним утром возле Омана, успешно эвакуирован. Моряки покинули судно из-за начавшегося после удара пожара. Ночью иранские силы также атаковали кипрское судно, следовавшее в водах Ормузского пролива. Официальные лица в Соединенных Штатах выразили опасения, что Израиль поделился разведданными с Вашингтоном с целью спровоцировать полномасштабную войну с Ираном. Согласно публикации в газете Wall Street Journal, президент Дональд Трамп принял решение вернуться в США с саммита НАТО в Турции на прежнем самолете Air Force One, а не на том, который был получен в подарок от Катара. Это произошло после предупреждения израильской разведки о намерении совершить на него покушение. Около Метулы минувшей ночью был осквернен мемориал в память о бойцах армии Южного Ливана. Мемориал построен Министерством обороны и открыт около 5 лет назад. Он служит местом памяти для проживающих в Израиле бывших бойцов армии Южного Ливана. Как передает корреспондент КАН Руби Хамершлаг, в прошедшие выходные с территории комплекса сорвали флаг Ливана, установленный в знак связи между Израилем и ливанцами, помогавшими обеспечивать его безопасность на протяжении многих лет. Умер бывший правитель Катара шейх Хамад бен Халифа Аль-Тани. Ему было 74 года. Он был отцом нынешнего эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани. Хамад бен Халифа правил страной с 1995 по 2013 год, после чего официально передал власть своему сыну. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Аргентины вышла в полуфинал, одержав победу над Швейцарией со счетом 3-1. В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии, которая обыграла Норвегию со счетом 2-1. Сначала норвежцы лидировали, но затем футболист Джуд Беллингем забил 2 мяча подряд и принес победу своей сборной. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на каналах КАН-11, платформе КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решет-Бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде достигнет сегодня 30 градусов. В Хайфе будет 29, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн от 30 до 90 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 10 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на КАН-РЕКА.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Итак, вспомним важные даты. 12 июля 1906 года произошло знаменательное событие. В этот день, 120 лет назад, Альфред Драйфус, французский офицер, еврей по происхождению, обвиненный за 10 лет до этого в передаче военных секретов противнику и приговоренный к пожизненному заключению, был полностью оправдан, восстановлен на службе и произведен в майоры, но вскоре из-за проблем со здоровьем, приобретенных в заключении, вышел в отставку. Ровно 100 лет спустя, 12 июля 2006 года, началась Вторая Ливанская война. Поговорим об этом с военным историком. Ну, а этим утром мы обсудим самые волнующие наше общество темы. Поговорим о докладе Центра А2 под названием «Социальная картина». Этот отчет, по словам авторов, является одним из основных инструментов мониторинга социально-экономического неравенства в Израиле. Узнаем подробности о запуске компании WhatsApp функции видеоконференций. Заменит ли WhatsApp знакомый всем Zoom? Спросим специалиста по высоким технологиям. Поговорим и о том, что происходит на международной арене. 12 июля в Иране отмечается День хиджаба и целомудрия. Мы узнаем, что символизирует хиджаб, кому приписывается его носить и почему. А главное, как появилось в Иране указание об обязательном ношении хиджаба. Кто противился этому закону? И другие различные факторы на эту тему. Еще одна важнейшая для всех израильских родителей, бабушек с дедушками тема. Во время летних каникул дети проводят гораздо больше времени дома. У многих из них нет привычного распорядка дня, они проводят долгие часы перед экранами. Как это влияет на эмоциональное состояние, сон, концентрацию внимания и поведение детей, а главное, что с этим делать родителям. Ну, а теперь главная тема этого утра мы обсудим с нашим коллегой Габи Вольфсоном, который уже находится в студии. Габи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Саша, еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я буквально прослезился под последнюю тему о времени, которое дети проводят перед экранами гаджетов и так далее, и про влияние
0: знакомо,
1: на их,
0: да?
1: Состояние до боли
0: знакомо. Ну, обсудим это сегодня. Давайте начнем с тем, который вы обсуждали в актуальной программе. Итак, Иран. Муджтаба Хаменеи обещает отомстить за ликвидацию своего отца. США возобновили удары. Вчера Трамп обещал, что 1000 ракет уже развернуты в сторону Ирана, и в случае покушения на президента США уже отдан указ задействовать эти ракеты.
1: Да, Дональд Трамп с присущим ему актерским мастерством представил всему миру картину того, что произойдет, если на него будет совершено покушение, своего рода политическое завещание американского президента и так далее. Ну, пока, по крайней мере, речь идет не о возмездии со стороны Ирана, а об ударах американцами по Ирану после того, как те закрыли Ормузский пролив. В ответ Иран атакует страны Персидского залива. Обратите внимание, по-прежнему Израиль остается вне игры. Более того, сильные страны и те страны Персидского залива, которые вполне в состоянии дать ответ Ирану, также остаются вне игры. Например, Саудовскую Аравию не затрагивают. Иными словами, на данный момент стороны остаются в рамках того, что называется такой ограниченной эскалацией. Да? То есть определенного рода военные действия, однако никто не хочет доводить дело до широкомасштабной войны, ни американцы, ни Муджтаба Хаменеи, ни Корпус Стражей Исламской революции. И мы находимся вот в этой ситуации, когда я рискну предположить, что примерно через 10-12 часов мы услышим из Вашингтона о том, что Иран хочет сделки, просит переговоров, хотят вернуться к беседам и так далее, и поэтому есть новое прекращение огня, и мы продолжаем. Сколько времени так будет продолжаться, возобновятся ли полномасштабные переговоры или нет, есть разные мнения по этому поводу. Есть те, кто считают, что Трамп просто тянет время для того, чтобы и выборы середины каденции остались позади, и тогда он сможет принимать серьезные решения. Есть те, кто считают, что Трамп в принципе не видит возможного разрешения, так сказать, договора и разрешения и каких-то соглашений, и поэтому пытается управлять этой ситуацией, а не разрешать ее. Очень сложно что-то предсказывать, когда мы говорим про президента США и про Иран. Да, это две такие очень, я бы сказал, непредсказуемые субстанции, но на данный момент ситуация такая, какая она есть.
0: Ливан. ЦАЛ остановил часть операции по указанию политического руководства. Что происходит там? Состоится ли отвод войск, который уже, в принципе, был назначен, я так понимаю?
1: Часть операции ЦАЛ остановил, однако часть операции продолжаются. В частности, на склоне вот этом Али-Тайр, том месте, где находится пункт управления Хизбаллы, там продолжаются действия. Частично, да, ЦАЛ постепенно останавливает свои действия в Южном Ливане по распоряжению политического руководства под давлением Соединенных Штатов Америки. Пока нету вывода войск. И...
0: Ожидается ли он в ближайшее время?
1: Если мы, зависит от того, кому мы прислушаемся. Если мы прислушиваемся к президенту США, то да. Если мы прислушаемся к министру обороны Израиля Исраэлю Кацу, то до тех пор, пока Хизбалла не разоружена, нет. Как будет выглядеть ситуация, я не знаю, но тем не менее идут определенные контакты сейчас между Израилем и Ливаном с одной стороны, между Израилем и США с другой, в попытке привести к тому, чтобы была достигнута какая-то договоренность. Да, есть вот этот пробный проект, в рамках которого Израиль должен передать часть территории Ливану и отвести свои войска, пока он не начал реализовываться. Начнет ли, увидим в ближайшие недели.
0: Последняя неделя в Кнессете перед парламентскими каникулами. Это всегда такое сумбурное время. И вот Кнессет опять выходит на каникулы. Что нас ждет на этой неделе, в последней неделе? Может быть, какие-то законопроекты неожиданные, а может быть, ожиданные?
1: Прежде всего, знаете, как школьники, когда последняя неделя перед уходом на каникулы...
0: Никто больше не учится,
1: никто,
0: да?
1: Больше не учится, и начинается безобразие. Вот примерно так же и Кнессет ведет себя в последние недели. Никто больше серьезно ничем не занимается, а исключительно безобразие. Есть примерно 8 законопроектов, которые на повестке дня. По всеобщему мнению, у 4 из них есть шанс, хоть какой-то шанс быть утвержденным. 2 из них — это законопроекты, на утверждение которых настаивают ультраортодоксы.
0: В последнем чтении? Или
1: да, в последнем чтении. Это закон, основной закон о изучении Торы и закон о прекращении арестов ультраортодоксов. Я уже сегодня утром слышал, что юридический советник с комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне возражает против закона о прекращении арестов учащихся ешив. Никто не знает, будут ли эти на самом деле законы утверждены или нет. С другой стороны, есть 2 законопроекта, которые, на проведение которых настаивает коалиция. Там не очень понятно. Там основной закон о ограничении, о разделении функций юридического советника правительства, да, может быть утвержден, правда, в урезанном виде, но во втором и третьем чтении. Реформа в СМИ вряд ли будет утверждена. Поэтому мы остаемся... Очень может быть, что в конце этой недели, когда Кнессет выйдет на каникулы, мы окажемся в ситуации, когда ничего не утверждено. Или утверждено, может быть, 1 закон. Было очень много пены, очень много шума, очень много криков, но законов не получилось. И я хочу только напомнить, что Кнессет уйдет на каникулы впервые за 38 лет, уйдет на каникулы вовремя, недосрочно. Это не будет досрочный роспуск Кнессета. Кнессет закончит свою работу 17 июля, как и должно. Когда будут выборы, будут ли выборы 20 или 27 октября, неизвестно, но эта неделя уже ничего, по сути дела, не влияет. Да. Кнессет 25-го созыва отработал весь свой срок. Кого-то это радует, кого-то это печалит. Но, тем не менее, досрочных выборов не случилось.
0: Угу. Ну и последняя тема, которую мы с вами вкратце обсудим. Я знаю, что вы горячий болельщик. Сегодня утром Аргентина победила команду Швейцарии на чемпионате мира по футболу. Это был напряженный матч. Последние 2 гола случились уже в самые последние минуты этого матча. Что еще нас ожидает на этом чемпионате мира?
1: Нас ожидают 2 полуфинала. Нас ожидают 2 интереснейших полуфинала, на самом деле. Действительно, нет сенсаций. Да? То есть, если бы в начале турнира нас спросили, кто будет в полуфинале, то, вероятно, многие предсказали бы именно такое развитие событий. Во вторник сыграют Франция против Испании, а в среду великое противостояние Англии и Аргентины. Это нас возвращает в 86-й год, в гол, забитый рукой Диего Марадоны. В 98-й год очень напряженный и интересный матч в 1/8 финала между Аргентиной и Англией. И вот сейчас в полуфинале сыграют Аргентина и Англия. в отличие от многих предыдущих противостояний между этими сборными, с моей личной точки зрения, и со мной согласен Дима Мирский, с которым мы говорили, спортивный журналист, Англия фаворит. Несмотря на Лионеля Месси, несмотря на Аргентину, несмотря ни на что, Англия выглядит убедительнее, Англия выглядит собраннее, сильнее, она фаворит. А во втором матче сыграют Франция и Испания. Дима считает, что Франция фаворит. Я не знаю, я не берусь, так сказать, предсказывать.
0: Оба матча... Главное, чтобы не началась столетняя война после этого между Англией и Францией.
1: Или фольклендно-мальвинская война между Аргентиной и Англией.
0: Действительно. Габи Вольсон, наш коллега, ведущий Кан Река и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо вам большое.
1: Спасибо большое, Саша.
0: Центр А2 опубликовал новый доклад под названием «Социальная картина Израиля-2026». Этот отчет считается одним из главных исследований, которое отслеживает социально-экономическое неравенство в стране. Авторы предупреждают, что Израиль вступает в предвыборную кампанию после нескольких лет непрерывных кризисов, пандемии, политического противостояния вокруг судебной реформы и затяжной войны. По их мнению, именно сейчас вопросы бедности, положения среднего класса, стоимости жизни, рынок труда и качество государственных услуг должны стать одной из главных тем предстоящих выборов. Разобраться в том, что стоит за этими цифрами, нам поможет исследователь Центра А2 доктор Мири Эндвельд Сабак. Доктор Мири Эндвельд Сабак, шалом лях.
2: Шалом уברכה.
0: Увхен, מהי תמונה הכללית שעולה מדוח תמונות מצב חברתית 2026? האם מצבה החברתי של ישראל יידרדר בשנים האחרונות?
2: אז מה שאנחנו עשינו בדוח הזה זה שאנחנו הסתכלנו לא רק על השנה האחרונה אלא על כ-20-30 שנה אחורה לראות מגמות עיקריות בתמונה החברתית של ישראל ומה שאנחנו רואים זה שישראל נמצאת במקום לא טוב מבחינה חברתית עם שיעורי עוני גבוהים מדי
0: מה הכוונה מקום לא טוב?
2: אז אני אפרט.
0: כן.
2: קודם כל, שיעורי העוני בישראל מאוד גבוהים בהשוואה לממוצע מדינות ה-OECD. ההוצאות של הממשלה לצורך רווחה של האוכלוסייה, גם הן נמוכות מהצד השני בהשוואה ל-OECD. אנחנו רואים נטייה של מעמד הביניים, שזה המעמד החשוב ביותר באוכלוסייה, שנושא על כתפיו את היציבות הכלכלית והפוליטית. אנחנו רואים שמעמד הביניים מתכווץ, וישראל נסוגה לקצוות, כלומר יש מצד אחד עלייה בעוני ומצד שני גם איזושהי עלייה קטנה אפילו במעמד הגבוה, כאשר מעמד הביניים הולך ומתכווץ. כמובן שגם המלחמה לא הוסיפה למצב
0: ברור.
2: הזה, אלא אפילו החמירה אותו.
0: תרשי לי בבקשה לתרגם ואני שוב אחזור לשאלה נוספת.
2: אוקיי.
0: Итак, доктор Мири Эндвельд Сабак, который занимается исследованием в Центре А2, на мой вопрос о том, какова все-таки картина на социальная картина на 2026 год и каково социальное положение Израиля и изменилось ли оно за последние годы, говорит о том, что все-таки Центр А2 в своем исследовании смотрел не только на этот год или там предыдущий, а на 20-30 лет до этого. И Мири говорит о том, что наше положение на самом деле не очень хорошее, потому что по сравнению с развитыми странами OECD у нас очень много бедных, очень высокий процент бедного населения. Правительство тратит намного меньше средств на то, чтобы помогать бедным, опять же, по сравнению с развитыми странами. За эти последние 20-30 лет четко прослеживается тенденция того, что средний класс уменьшается, все меньше становится людей, которые могли бы принадлежать к среднему классу. То есть, с одной стороны, больше бедных, с другой стороны, в общем-то, больше богатых. а средний класс уменьшается, и это некрасивая картина. И Мири добавила, что война, конечно, поспособствовала тому, чтобы такая тенденция развивалась и дальше. Мири, бето хатем котвим, ше маамаде абенони беисраэль мецтамцем. Ма омед мяхурея натуназе, ма машмаут шело авур амешек вехевра.
2: כן, אז כפי שאמרתי, מעמד הביניים הוא השכבה שמחזיקה בעצם את רוב הפעילות המשקית והכלכלית והחברתית. ומה שאנחנו רואים זה שמעמד הביניים בישראל הוא קצת גבוה מ-50%, בזמן שבמדינות מפותחות מעמד הביניים הוא הרבה יותר יציב וחזק ומגיע ליותר מ-60%. ומצד שני, כמובן, בגלל שמעמד הביניים מצטמצם, אז אנחנו מוצאים שהקצוות מתחזקים, כלומר, יש לנו יותר עניים, יש לנו גם קצת יותר אנשים במעמד הגבוה, וזה דבר שהוא עשוי, שהוא יוצר כיתוב, פולריזציה, והוא עשוי לערער את היציבות הכלכלית, ולא רק הכלכלית, גם הפוליטית במדינות מפותחות. לכן ה-OECD מקדיש לזה זמן ומודד את הגודל של מעמד הביניים בדוחות השוטפים שלו. כן.
0: מירי, אחת הטענות המרכזיות היא שהעובדה, שהעבודה כבר אינה מבטיחה יציאה מהעוני. זאת אומרת, אתה עובד, אתה עדיין עני. איך ייתכן שגם משפחות שבהן שני עובדים, שני הורים נגיד, שני בני זוג יוצאים לעבודה, עדיין משפחות האלה מתקשות לסגור את החודש?
2: כן, אז הדברים האלה מתקשרים גם לדברים אחרים שאנחנו רואים במדינה. למשל, יש לנו שיעור עובדים בשכר נמוך של 23%, כלומר, רבע מהעובדים בישראל עובדים בשכר נמוך בהשוואה לחצי מזה במדינות המפותחות. ובואי ניקח דוגמה, אם חד הורית עם שני ילדים שעובדת בשכר מינימום, 6,000 שקלים שהיא מקבלת בשכר מינימום, פלוס אולי אפילו איזושהי עזרה בדמי מזונות, אם היא בכלל מקבלת, או קצבת ילדים מאוד קטנה ומקוצצת, כן. לא מחזיקים אותה מעבר לקו העוני, ככה שאנחנו רואים הרבה פעמים מצבים שבהם אנשים עובדים ועובדים במשרה מלאה או קרוב לזה, ועדיין לא מצליחים להחזיק את עצמם מעבר לקו העוני.
0: מה צריך לעשות כדי שתסגור את החודש, אם חד-הורית הזאת, לפי הדוגמה שלך?
2: כן, אז קודם כל צריך כמובן להגדיל את התמורה לעבודה.

0: גייס לצורך העניין הזה ולהעלות את ההכנסה הפנויה של משקי הבית, במיוחד אנשים שלא מצליחים למרות שהם מתאמצים להביא שכר ראוי משוק העבודה.
1: אוקיי, תני לי לתרגם ונחזור. Итак, отвечая на мои вопросы о том, как вообще происходит то, что семья с двумя, двое, например, двое взрослых в семье работают и не могут никак закрыть месяц, Мири объясняет, что на самом деле вот средняя, мамат бейнаем, средняя экономическая... прослойка общества, средняя прослойка общества, она в Израиле достигает почти 50%, хотя в других развитых странах она достигает 60%. С другой стороны, становится это влияет, собственно говоря, на поляризацию общества, когда становится все больше бедных и все больше богатых, что само по себе ведет к тому, что ведет к политической нестабильности. Вот, например, почему, собственно говоря, мы не можем, даже работая вдвоем, двое супругов, например, в семье работают и не могут закрыть месяц. Почему это происходит? Потому что в Израиле четверть работников получают, то есть 23% примерно из всех работающих получают маленькую заработную плату, которая приближается к минимальной заработной плате. И тогда Мири приводит пример. Вот, например, мать-одиночка, которая получает, скажем, минимум, а это примерно 6 тысяч. И даже если она получает какие-то алименты, и даже если она получает какие-то субсидии и социальную помощь от государства, она совершенно не может выйти за вот эту вот линию, за черту, которая ставит ее в, оставляет ее за чертой бедности. Она совершенно не может ни закрыть месяц, ни сделать так, чтобы вкладывать какие-то средства в развитие и воспитание своих детей. Что нужно сделать, чтобы этого не происходило? Мири говорит, что нужно, естественно, увеличить минимальную зарплату. Нужно вообще увеличить зарплату так, чтобы люди могли работать и при этом нормально жить. Это то, что на иврите называется «литкаем бека». Вот так, чтобы действительно содержать свою семью. Мири вели сиюма, им ли да теха пхирота кровот итналю свив сугиот хевратиот калькалиот, ки анахну ахшав йоцим ли пагра ашавуа, ва анахну мамаш умдим лифне пхирот. או שגם הפעם הנושאים הביטחוניים ידחקו את נושאים של נושאים חברתיים וכלכליים לשוליים. מה את אומרת?
0: כן, נכון, כמו שאת אומרת, באמת הנושאים הכלכליים חברתיים בכל מערכות הבחירות בישראל, או לפחות ברובם, נדחקים לשוליים, וקשה להניח שבמצב שבו אנחנו נמצאים ב-on and off במלחמה, אז פתאום הדברים האלה השתנו, וזה למרות שהמצב הכלכלי חברתי משפיע על חיי היומיום של האזרחים הרבה יותר מאשר דברים אחרים. כמובן שצריך לחכות ולראות מה יקרה עד אוקטובר, ויכול להיות שאפילו הפרופורציות ישתנו עוד יותר לכיוון הזה, אם פתאום תהיה נגיד עוד מלחמה נוספת או משהו כזה.
1: לכיוון ביטחוני, את אומרת.
0: כן, לכיוון ביטחוני, אבל סביר להניח שבכל מקרה הנושאים הכלכליים חברתיים הם למרות חשיבותם יהיו רק במקום השני.
1: אם בכלל.
0: אם בכלל.
1: אם בכלל. דוקטור מירי אנבלט סבק, חוקרת במרכז אדווה, תודה רבה.
0: כן, בבקשה,
1: יום טוב. אני ברשותך אתרגם, ואנחנו אומרים לך בינתיים תודה. Итак, на вопрос, будут ли социально-экономические темы на этих выборах главными темами, по которым будет вестись на самом деле политические баталии, предвыборные политические баталии, Мири ответила, что трудно себе представить, что сейчас во время все еще продолжающейся войны экономические и социальные темы выйдут на первый план. Она утверждает, что нам, конечно, нужно подождать до октября и посмотреть, что будет происходить. Но, естественно, если вспыхнет еще один конфликт и война продолжится, то эти темы вряд ли выйдут на первые позиции. Дай бог, чтобы пропорция была такой, что эта тема политическая и экономическая оставалась все-таки на второй позиции на предвыборной гонке. Напомню, что с нами была исследователь центра А2, доктор Мири Эндвильд-Сабак, и мы говорили об уровне социального неравенства в нашей סטרנט.

0: стране. А мы продолжаем. WhatsApp запускает в Израиле одно из самых масштабных обновлений за последние годы. Теперь пользователи смогут прямо в браузере проводить групповые аудио- и видеозвонки, демонстрировать экран, создавать ссылки приглашения и управлять подключением участников без установки дополнительных программ. В компании Meta не скрывают, что таким образом WhatsApp готов заменить Zoom и даже Microsoft Teams. Насколько это изменит привычки пользователей и действительно ли эпоха Zoom подходит к концу? Разобраться в новых возможностях WhatsApp и понять, насколько серьезным конкурентом он становится для сервисов видеоконференций, нам поможет эксперт по высоким технологиям и интернету Гай Збарский. Гай, здравствуйте.
1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Доброе утро, Саша.
0: Действительно ли это такое революционное обновление? В чем главное преимущество этой новой функции? И что теперь можно делать в браузере, чего раньше мы делать не могли в WhatsApp?
1: Ну, обновление, скажем так, оно особо не революционное. То есть оно не предлагает какой-то функционал, который нам раньше не предлагал Zoom или альтернативы типа того же Google Meets или Microsoft. Поэтому, скажем так, сказать, что что-то там особенное, не могу, окей? Но то, что интересно, опять же, что, скорее всего, это будет бесплатная фича. На сегодняшний день, если вы обратили внимание, то Google и Microsoft предлагают свои видеоконференции, и Zoom тоже, за деньги.
0: Окей, ну, Zoom может быть и бесплатно, да, только там ограничено время.
1: Ну да. Имеется в виду, что за деньги, если такой очень расширенный функционал, то есть, например, увеличенное время, там есть сейчас различные переводы в прямом режиме видеоконференции на разные языки, есть summary, то есть заключение конференции тоже и прочее. А WhatsApp, они известны тем, что они бесплатны. И они известны тем, что предлагают обычно все свои фичеры бесплатно.
0: А вы уже тестировали бета-версию?
1: И только на экране, то есть это только на десктопной версии, то есть на компьютере.
0: То есть вы еще не знаете, насколько удобно проводить рабочие встречи через WhatsApp, или уже поняли, насколько это будет удобно?
1: Это относительно, опять же, это относительно
0: кроме
1: похоже,
0: того, что это бесплатно.
1: Относительно похоже, скажем так, на альтернативные предложения от Microsoft, Google или Zoom. Но, опять же, WhatsApp — это более все-таки приложение, которое основано, скажем так, и для частного пользования, не вот чисто per se для работы. Поэтому я еще не знаю, насколько будет удобно, например, посылать инвайты и приглашения. Потому что
0: то есть
1: Zoom,
0: для
1: например,
0: профессионального использования, например, в рабочем каком-то режиме, это будет все еще не совсем заменой Zoom, да?
1: Ну, давайте опять же, что такое профессиональное использование? Например, если мы проводим Zoom-конференцию через телефоны, и мы пять человек ведем бизнес-разговор, бизнес-встречу на телефонах, это профессионально или нет?
0: Смотря ведь какая раньше, встреча. Если мы обсуждаем важнейшие темы, может быть и профессионально.
1: Ну вот.
0: Если мы сидим в семейном чате, например, обсуждаем, что купить на день рождения дедушки, то, может быть, и не очень профессионально, но зато не менее важно.
1: Нет, ну я не говорю про важность, неважность. Я имею в виду, что, например, в бизнесе иногда считается, что если это суперважная тема, то ее нужно обсуждать не с телефона. То есть ее нужно сидеть в офисе, открыть свой компьютер и обсуждать ее за компьютером. Да? Например, если это рабочее интервью, то нередко те, кто интервьюирует людей, предпочитают, чтобы кандидат разговаривал с компьютера, а не с телефона. Они считают, что с телефона это как бы чуть-чуть менее так человек подготовился, чуть-чуть менее он серьезно относится к данной встрече. Да?
0: Но то если телефон поставить там на такую стационарную подставку, он не будет дергаться, как вы можете знать, это по телефону или нет? Например,
1: ну,
0: планшет, телефон, компьютер.
1: Ну, во-первых, горизонтальное или вертикальное изображение. То есть можно часто видеть, и у компьютера обычно горизонтальное, у телефона вертикальная съемка. И мы это можем сразу увидеть. Во-вторых, опять же, если это вертикальное плюс стационарное, то тогда мы не знаем, это компьютер или нет. Да, в таком случае, вот особенном таком случае, то мы действительно не знаем. Но, опять же, WhatsApp, теперь напомню еще одну вещь такую интересную. Почему WhatsApp бесплатный?
0: Да, почему?
1: Ну, есть такая известная фраза в интернете, что если мы не платим за продукт, значит, продукт — это мы. WhatsApp бесплатный, потому что он потребляет информацию, которая в нем находится. И эта информация используется компанией Meta, чтобы затачивать для нас рекламу, и предлагать нам более, скажем так, лучше знать, больше иметь о нас информации, лучше знать о том, кто мы являемся, кем мы являемся, и, соответственно, давать нам более заточенную рекламу под наши нужды.
0: Ну, то есть, в некотором смысле, это такая ловушка. Или мы платим за Zoom, или мы кормим компанию Meta информацией.
1: Нет, ну почему? Это неправильно называть ловушка, это наш четкий выбор. То есть у нас есть выбор или платить.
0: Ну выбор, если мы об этом знаем. Вот сейчас мы благодаря вам об этом знаем.
1: Это, в принципе, довольно известная информация, но никто не хочет работать бесплатно, я вам расскажу по секрету.
0: Это правда.
1: То есть такая вот распространенная, как говорится, вещь — это получать деньги за свою работу в мире. Так вот, все сотни инженеров WhatsApp, и владельцы WhatsApp, и акционеры компании Meta хотят зарабатывать деньги.
0: Ну а вот, Гай, если смотреть на перспективу нескольких лет, действительно ли WhatsApp способен отвоевать значительную часть пользователей Zoom?
1: Ну, это вот такой довольно сложный вопрос, никто не может отсказать, но, например, Skype закрыли.
0: Да.
1: То есть, в конце концов, обычно... Есть в какой-то мере, вот почему такое распространенное явление, такая волшебная тройка, да, вот если мы посмотрим, то есть, как правило, три гиганта, это в телекомы, например, как правило, есть три телеком-компании практически в любой стране, или это вот три гиганта, которые предоставляют нам какие-то сервисы, например, опять же, имейлы или клауд, или еще что-то, да, вот там Microsoft, Google, там Meta и прочее. И обычно мелкие компании рано или поздно, да, поглощаются и или закрываются. То есть вполне может быть, что,
0: онлайн-сервис
1: да, останется только у Гугла, у Майкрософта и у Меты. Вполне такое может быть. Мы видели не раз, как, опять же, маленькие компании поглощаются, закрываются и прочее, и прочее, и прочее. Поэтому, да, такой вариант возможен, ну и что? Опять же, здесь самое главное понимать, что у нас есть выбор. Такой же выбор,
0: и
1: как
0: и делать этот выбор осознанно.
1: Да, и выбор, вот, например, с YouTube у нас есть выбор смотреть ролики с рекламой, но не платить, или смотреть их без рекламы, но платить. Здесь, наверное, будет то же самое, использовать Meta,
0: И не платить.
1: Использовать Meta бесплатно.
0: И получать рекламу.
1: Но получать за это рекламу. Или использовать Google или Microsoft не бесплатно, но не получать рекламу. Вот будет наш выбор.
0: Осознанный выбор. Это самое важное. Гай Сбарский, эксперт по высоким технологиям и интернету. Спасибо вам большое за понятный и подробный путеводитель в мир высоких технологий.
1: Всем спасибо. Прекрасного дня.
0: А мы продолжаем. 12 июля в Иране отмечают день хиджаба и целомудрия. Для иранского режима эта дата, призванная подчеркнуть важность обязательного ношения хиджаба как одной из основ исламского государства. Однако для многих иранских женщин этот день связан с многолетними ограничениями, протестами, борьбой за право самостоятельного выбора. И особенно остро эта тема зазвучала после гибели Махсы Амини в 2022 году. Она была задержана полицией НРАВ за якобы неправильное ношение хиджаба. Что сегодня происходит в Иране, насколько остро соблюдается закон и почему вопрос одежды остается одним из самых политизированных в стране. Об этом поговорим с докторантом кафедры ближневосточных исследований университета Бар-Илан, главным аналитиком телеканала «Иран Ньюс» Анной Лейс. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И вправду сегодня празднуется Рузе Хеджаб Ва-Эфов в Иране, день хиджаба и целомудрия. И этот день, он связан с обязательным ношением в Иране, которое началось в 1979 году, с исламской революцией. Дело в том, что в Иране до исламской революции хиджаб не был обязательным, и женщины могли носить практически все, что им пожелается.
0: А вот скажите, Анна, а что такое хиджаб с точки зрения ислама? Ну вот, если это не обязательный, например, такой предмет гардероба, а просто что такое хиджаб? Для чего он нужен, собственно говоря?
2: Смотрите, дело в том, что женщины носят хиджаб даже не только из-за целомудрия, а просто потому, что Бог сказал. Вот в Куране есть такая сура, которая там описывается. Сура 22, если я не ошибаюсь. Там описывается, что надо свое тело скрывать, и особенно, конечно, женщинам. Не написано, как именно, но вот хиджаб – такая вещь, что со временем она устаканилась во всем исламском мире.
0: Анна, если можно, пожалуйста, найдите, может быть, более удобное положение. Мы вас не очень хорошо слышим. Может быть, как-то ближе к окну, чтобы была лучше связь. И давайте продолжайте, да.
2: Да, так я говорила о том, что есть сура в Коране, которая говорит, что женщинам надо свое тело скрывать. Это сура 22, если не ошибаюсь. И мужчинам тоже, но не написано точно, как именно надо это тело скрывать.
0: И в принципе, хиджаб, это религиозная обязанность, да, для всех мусульманок?
2: Да, это религиозная обязанность. То есть уже то, что говорят, что это чтобы не смотрели мужчины на женщину и все так далее, это уже объясняют как бы то, что написано в Коране.
0: Но, в принципе, если это религиозная обязанность, то это совсем не означает, что все женщины должны носить хиджаб, живя, скажем, в арабской стране. А когда и почему в Иране ношение хиджаба стало все-таки обязательным? Расскажите нам об этом.
2: Дело в том, что в Иране исламистский режим. То есть там, прежде всего, закон основывается на исламе. Там все законы основываются на том, что да, даются определенные права людям и так далее, но все в рамках ислама. То есть ислам — это практически самый важный закон в Иране. На этом основывается вся идеология режима, именно на исламе. И уж, конечно, в иранской идеологии есть еще другая вещь. Это быть против Запада.
0: Да.
2: И исламская одежда тоже, вот чадра, она считается якобы более подходящая исламскому революционному режиму, чем западная одежда.
0: А когда именно было принято вот это новое правило об обязательном ношении хиджаба в Иране, и как это было принято обществом? Когда, собственно говоря, начались протесты? Уже сразу или спустя какое-то время?
2: Протесты начались почти сразу, с самого начала революции. В марте 1979-го женщины вышли без хиджабов, чтобы протестовать. Уже тогда Хумейни говорил о том, что надо, чтобы женщины носили хиджабы. И женщины вышли, разумеется, протестовать против этого. Но дело в том, что хиджаб стал обязательным очень короткое время после. То есть, когда были протесты, поначалу Хумейни сказал, что да, не будет обязательно, я просто высказал собственное мнение, а уже буквально через год невозможно было ходить и получать определенные услуги без хиджаба, невозможно было ходить на работу
0: услуги,
2: без хиджаба.
0: Да?
2: Что, да, государственные услуги. И в 1983 году приняли розги, то есть чтобы
0: наказание.
2: Женщин били, да, как наказание, чтобы женщин били плотью за неношение хиджаба.
0: После гибели Махсы Амини весь мир увидел масштабные протесты в Иране. Почему именно этот случай стал переломным? Если вы говорите про розги, еще с тех пор, с 89 года, то, наверное, все это куда-то шло. Это стало такой переломной точкой смерти Махсы Амини. Или как? Что изменилось после тех протестов? Это тоже очень важно нам узнать. И что сейчас с этим происходит? Какие наказания могут грозить женщине за отказ носить хиджаб сейчас, в 2026 году?
2: Да, так после 83-го уже был закон, что хиджаб везде обязателен, и против него, конечно, розги, наказания. Насчет Махсы Амини, дело в том, что это был такой переломный момент, что хиджаб уже не был, эти не были протесты против только хиджаба. Хиджаб, он стал больше как символ угнетения, общего угнетения. До этого были протесты в 2019-м, которые были очень грубо подавлены, и это угнетение, оно начинается уже с начала революции. Люди, которые выступали против революции, их, разумеется, не стало. И это хиджаб, это было просто, можно сказать, как символ противостояния режиму. То есть эти протесты были не против хиджаба, не за феминизм, не за права женщин, сколько против режима, который угнетает эти права.
0: Да.
2: А сегодня еще, кстати, да, вы спросили, как насчет хиджаба сегодня.
0: Да.
2: Я думаю, что ситуация намного лучше, чем когда она была в первые годы после революции. То есть сейчас уже видно, и что женщины идут с очень минимальным хиджабом, то есть что видно почти все волосы, или вообще даже снимают хиджаб полностью. И такое движение вообще быть таким хиджабом на улице раньше было немыслимо. Я могу вам сказать даже, что даже мужчины раньше если даже была какая-то надпись на английском после революции на футболке или что-то, ну, не дай бог, тебя могут остановить полиция. Сейчас я не могу такое представить в Иране сегодняшних дней. Но проблема не исчезает. Проблема, она действительно с этим режимом, который убивает собственных граждан. Да. То есть даже если хиджаб будет полностью свободен,
0: отменен, например, будут, да, вот это обязательное ношение хиджаба будет отменено, то при этом больше свободы для женщин не станет в Иране, правильно?
2: Да, вот именно, протестов не станет.
0: Но вот вы говорите, что на самом деле стало немного легче с хиджабом. Как вы оцениваете перспективы? Возможно ли в обозримом будущем смягчение этого закона или полностью его отмена? Нынешняя власть после всех войн, после вмешательства Запада, то, что там происходит сейчас, она стала строже или она все-таки, на ваш взгляд, готова идти на такого рода уступки?
2: Я не думаю, что они пойдут на полные уступки, то есть такой же код поведения, как и на Западе, по одной простой причине, что до сих пор есть люди, которые эту власть поддерживают, допустим, 10% населения или 15% или даже 20% населения, и тут власть поддерживает. Они боятся потерять вот эту единственную маленькую поддержку, которая у них еще осталась.
0: Да.
2: А этих 10% хиджаб как раз одна из самых таких важных точек, ради чего они делали революцию.
0: Да. Анна Лейс, докторант кафедры ближневосточных исследований университета Бар-Илан, главный аналитик телеканала «Иран Ньюс». Спасибо вам большое за такой подробный рассказ о том, как живут женщины в Иране. Спасибо.
2: Спасибо, что пригласили. До свидания.
0: А сейчас, вниманию наших радиослушателей, урок иврита с Галей Городецкой.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
4: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напомню вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И мы сегодня продолжим говорить о картах из колоды Эрец Йецурей ха-Нефеш, то есть существа, живущие у нас в душе. Автор этой колоды — психолог Эфрат Маян. И мы будем говорить о словах и о тех корнях, которые в этих словах есть, из которых они произошли. И мы говорим про разные силы, кохот. Итак, коах га-тиква. Тиква – это надежда, мы знаем все слова га-тиква, израильский гимн. Корень у нас здесь кув-вав-гей. Ле-кавот – это надеяться. Нам, можно сказать, остается только надеяться. Нишар ракле кавот. Они мекаве или они мекава. Я надеюсь в настоящем времени. Но самое интересное, что из этого же корня происходит и слово собираться, когда речь идет о воде, о жидкости. Микве маим — это водохранилище, и микве — это еще и ритуальный бассейн для омовений религиозных людей. Но микве маем – это вообще любое водохранилище. Теперь следующая карта, на которой написано «Гакоах лисахек велегенот». То есть сила играть и радоваться или получать удовольствие. Лисахек – у нас здесь корень синхет кув, и он обозначает, собственно говоря, игру, да, мисхак. Значит, у нас есть еще одно слово «игра» – это ленаген, это играть на инструменте. А играть в игру или играть в театре, в кино, играть роль какую-то вообще, лесахек тавкид, это, собственно говоря, лесахек. Еще кроме мисхак, который то ли игра, то ли актерская игра, у нас есть, допустим, слово «мисхакия». Это игровая комната или игровая площадка какая-то под крышей чаще всего. Теперь еще из этого же корня у нас есть слово «сахкан». у которого тоже два значения в зависимости от контекста. Это либо игрок, Сахкан Кадурегель, допустим, либо актер, Сахкан Сахканит. И еще слово легенот. Легенот, то есть получать удовольствие, корень гей нун гей, биньян гифиль. Негене, это он получает удовольствие, ги негенет. Как сказать, я получил удовольствие, негенети. Негенети мы от. Далее, следующая карта называется коагарацон. Рацон это вообще-то желание. Корень у нас рейш цадик гей, мы все знаем слово роце. Вот. А рацон это желание. Есть такая хорошая фраза «Эйн давар гаумет бифней гарацон». То есть нет ничего, что устояло бы перед желанием. «Омет бифней машу» – это «омет» – это не только стоит, это еще устоять перед чем-то. Или «ламот бамиля» – это сдержать слово. Далее. «Коах гагитлагавут». «Гитлагавут» – это вообще восторг. Да? То есть сила приходить в восторг от чего-то, восторгаться, восхищаться. Ламед гейбет – вообще этот корень, обозначающий пламя. Да? Легава – это пламя, то есть загореться, воспламениться. Это вот легит лагев. Следующая карта – это хакоах легит макед. Легит макед – это значит сконцентрироваться, сосредоточиться. Мокед – это вообще какой-то центр чего-то. Например, мокет телефоне. Это телефонный коммутатор или какая-то точка связи. Мокет рефуи. Это пункт первой помощи. То есть мокет вообще можно перевести как пункт. Не в смысле первый пункт, второй пункт, а в смысле пункт помощи, пункт выдачи чего-либо. Ну, выдачи редко говорят мокеда. Вот первой помощи, да. Теперь. Тут очень интересно вообще, что этот корень мемку вдалит, он на самом деле корень вторичный. То, что называется шорош тиньяни. А первичный корень, из которого произошел этот корень макад, это корень ютку вдалит. И йокед вообще это что-то жгучее. Ашемаш йокедет, солнце палит нещадно. Да? Что еще мы знаем отсюда? Мы знаем выражение «легаалот альхамокед». Это значит «сжечь живьем». Это вот когда, допустим, описывают инквизицию, охоту на ведьм, то там на иврите, когда про это пишут, то говорят «галаа альхамокед». Далее. А еще есть слово «микуд» из того же корня. «Микуд» – это не только это фокус вообще-то. Но кроме этого, перед багрутами Мисрад ха-Хинух, то есть Министерство просвещения, выпускает микуд по каждому предмету. То есть из всех тем, которые дети проходили в учебном году, какие темы на багруте будут, а каких тем на багруте не будет. Потому что невозможно спрашивать обо всем, что учили. Да? Поэтому они митмагдим, то есть более концентрируются на чем-то. И чаще всего какие-то темы убирают. Очень часто, допустим, когда из-за войны убрали, допустим, немножко больше тем обычно убирают. Теперь, следующая карта – это «Гакоах легакир бегвулот акоах шили». Легакир бегвулота коахшили, то есть понимать собственные ограничения. Легакир – это вообще быть знакомым с чем-то. Корень у нас здесь нун кафрейш. И этот нун, он пропадает, потому что происходит ассимиляция согласного. Это происходит у корней, которые начинаются с буквы нун. И в тех случаях, когда эта буква нун не сопровождается гласным звуком, то она сливается со следующей согласной. На иврите этот процесс ассимиляции называется «гиддамут млеа», то есть полная ассимиляция. И «гиддамут» от слова «доме». И вот Собственно, что еще из корня легакир? Мукар – это знакомый, как пассив, да? Макир – это знакомый человек, а мукар – это знакомое, допустим, место. Маком, мукар. Далее, и из того же корня нунка фрейш у нас еще есть слово никур. То есть отдаление, чужеродность. Да, менукар – это такой чужой. Но хры, собственно говоря, это чужой, а менукар – это скорее ставший чужим. Да, то есть, допустим, мабат менукар – это чужой взгляд. Не в смысле, что он принадлежит кому-то чужому, а в смысле, что он смотрит на тебя, как на чужого человека. Вот это вот никур. Лейт на керли мишу, то есть кому-то повернуться спиной, не помочь, не ответить и так далее. Далее. Бегвулет. Гвуль – это значит граница. Корень гимельберт ламет. Отсюда мы еще знаем слово «хагбаля» – это ограничение. «Бли хагбаля» говорят, да, без ограничений. Или есть глагол «ли хагбиль» – ограничивать. И есть в гуф-але слово «мугбаль». «Мугбаль» – это ограниченный, но раньше говорили «адам мугбаль» о человеке с ограниченными возможностями. Сейчас это считается неполиткорректным. И этот глагол употребляется только, например, в выражении «гамлай мугбаль», то есть количество ограничено, имеющееся в наличии каких-то вещей. Допустим, там экземпляры книги столько-то и «гамлай мугбаль», то есть больше не будут издавать. Вот, собственно говоря, это понимание своих ограничений, да, понимание, что человек не всесилен. Следующая карта. Гакоах лекабель это цми им габгамим шеешби. То есть сила принимать себя со своими недостатками. Пгам, да, это недостаток. Вообще-то это скорее, ну, дефект, в общем, больше, чем недостаток. Потому что недостаток, скорее мы скажем, хисарон. А пгам это именно дефект, когда какой-то товар бракованный, мы скажем, что муцар пагум. Вот. Слово пигумим из того же корня – это строительные леса. Они, я думаю, не имеют к этому отношения. Просто случайно, скорее всего, совпадение. И последняя на сегодня карта. Акоах лильмод меганисайон шели гамме ацлахот вегам митауйот. То есть сила учиться и от или по моему собственному опыту и учиться и удач, и от неудач. Или учиться с помощью удач и неудач. Нисайон – опыт. Нун самых гей – корень. Значит, у нас есть тут два разных слова для слова опыт. Есть нисайон и есть нисуй. В чем разница? В том, что нисайон – это скорее жизненный опыт, а нисуй – это эксперимент научный. Хотя, надо сказать, что есть выражение «шфан нисайон», то есть подопытный кролик. Шафан, да, это кролик. Шфан нисайон, в смехуте там гласное меняется. Далее. Гацляхот, то есть удачи. На гацляха, ну, все знают это слово. Глагол преуспевать или добиться успеха – это легацлех. Муцлях – это удачный в гуфале. Есть еще в биньяне пааль, в каль, есть глагол цалях. Зале цаляхло. То есть у него это не получилось. Или гуле цалях эт гадерех. Он не смог преодолеть эту дорогу. Не смог преуспеть на этой дороге. Очень часто, когда желают счастливого пути, можно сказать «дерех цлеха». То есть вот удачной, счастливой дороги. И слово «тауйот» – корень у нас «тет айн гей», «таа», «лит от», «ошибаться» в биньяне пааль, в «гифиле легат от» – это кого-то ввести в заблуждение, кого-то заставить ошибиться. Мут-э – это ошибочный в биньяне гуфаль. Вот на сегодня, пожалуй, все. Я только еще раз напомню номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
3: Иврит для души с Галей Городецкой.
0: Итак, дорогие друзья, первый час нашей программы подошел к концу. Над программой сегодня работали продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Юваль Есод, редактор, музыкальный редактор программы Таня Барская. У микрофона с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека, в студии Семен Каплан. Продолжается обмен ударами между Соединенными Штатами и Ираном в Персидском заливе. Центральное командование вооруженных сил США объявило о завершении третьего раунда ударов по военным объектам в Иране, в ходе которого было атаковано 140 целей. Согласно американскому заявлению, на этой неделе поражено более 300 целей на территории Ирана. Тем временем силы Корпуса Стражи Исламской Революции атаковали американские объекты на Ближнем Востоке. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов и Министерство обороны Катара сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана. В Иране заявляют, что их силы атаковали базы и объекты вооруженных сил США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане, а также коммерческое судно в Ормузском проливе, второе за эту ночь. После ночного обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном в Тегеране заявили, что эпоха односторонних соглашений завершилась. Председатель иранского парламента Багер Галибаф обратилась к американцам со словами: «Мы предупреждали вас, держите слово или платите цену, реальность стучится в дверь». Пресс-секретарь иранской армии заявил, что Соединенные Штаты обязаны соблюдать соглашение и прекратить вмешательство в создание незаконного маршрута в Ормузском проливе, который, по его утверждению, подрывает безопасность региона. Ранее Корпус Стражи Исламской Революции объявил о полном закрытии Ормузского пролива до особого распоряжения в связи с попыткой кипрского судна пересечь пролив по незаконному маршруту. В заявлении указано, что пролив останется закрытым до прекращения американского вмешательства в регионе. Между тем сообщается, что экипаж судна, атакованного Ираном сегодня ранним утром возле Омана, успешно эвакуирован. Моряки покинули судно из-за пожара, начавшегося после удара. Информацию об этом передал обозреватель КАН Рам Брандес. Согласно сообщениям масс-медиа Ирана, в Тегеране готовится церемония памяти ликвидированного верховного лидера Али Хаменеи, в которой примет участие его сын, новый правитель Маштаба. Мероприятие планируется провести примерно через месяц. Власти ожидают массового притока участников. В заявлении канцелярии верховного лидера Ирана отмечается, что его участие в церемонии должно вновь продемонстрировать верность курсу погибшего главы государства. В США скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм. Ему был 71 год. Его семья сообщила, что старейший сенатор от Южной Каролины умер от скоротечной болезни. В последние дни он посещал Украину и встречался с президентом Зеленским. Грэм считался пылким сторонником Израиля и придерживался жесткой линии в отношении Ирана и России. Умер бывший правитель Катара, шейх Хамад бен Халифа Аль-Тани. Ему было 74 года. Он был отцом нынешнего эмира Катара, Тамима бен Хамада Аль-Тани. Как передает корреспондент КАН Рой Кейс, Хамад бен Халифа правил страной с 1995 года по 2013, после чего официально передал власть своему сыну. Новости спорта. Чемпионат мира по футболу 2026. Сборная Аргентины вышла в полуфинал, одержав победу на Швейцарии со счетом 3-1. В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии, которая обыграла Норвегию со счетом 2-1. Сначала норвежцы лидировали, но затем футболист Джуд Беллингем забил два мяча подряд и принес победу своей сборной. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на каналах КАН-11, КАН-бокс, на радиостанции КАН-Решет-Бет, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде достигнет сегодня 30 градусов, в Хайфе будет 29, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов, высота волн составит от 30 до 90 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: КанРека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.

0: в мозг, очень сложно себя ограничивать. Да? Нам, взрослым, сложно это делать. Поэтому, когда мы накладываем ограничения, а мы можем об этом тоже поговорить, как это сделать правильно, то мы не ограничиваем его свободу, а мы боремся за его психику, незрелую психику. Потому что
1: а вот, кстати, родители, что должно нас насторожить? На что стоит обратить внимание? Когда мы видим, что вот все, вот сейчас нужно вмешиваться в это?
0: Ну, нас нужно, значит, может насторожить или должно насторожить, когда ребенок становится агрессивным при попытке выключить компьютер. Или, например, когда он, у него полностью исчезает интерес ко всему остальному. Если нарушается сон, если он, например, перестает встречаться с друзьями, если ухудшается аппетит, настроение, физическая активность, тогда должна зажечь красная лампочка, и можно понять, а почему.
1: И вот тогда нужно понимать также, как договориться. Да, вот вы сказали, что вы знаете, как договориться с ребенком, чтобы не вызвать очередной конфликт.
0: Именно, да.
1: Да. Расскажите нам, как это сделать.
0: Да, но до этого я хочу напомнить, что за уходом в компьютер, вот если все вот эти признаки, которые я перечислила выше, за уходом в компьютер может стоять тревога, одиночество, низкая самооценка, сложности в отношениях. И тогда
1: в отношениях с родителями, в отношениях с друзьями, как?
0: С друзьями, с родителями, со всем миром. Потому что компьютер — это ведь не только плохо, это ведь и общение, это подтверждение компетентности, это знание, это целый мир для ребенка.
1: Да.
0: Поэтому, опять-таки, мы возвращаемся к отношениям. Очень важно начинать устанавливать отношения с ребенком, и когда ребенок, когда родитель подключается к ребенку, не ты опять сидишь много за компьютером, когда это закончится, а как прошел твой день, а во что ты играешь, а давай попробуем вместе, а можно я с тобой? И тогда, когда ребенок чувствует истинный интерес к его миру, к его играм, тогда ему легче слушаться, легче принимать эти.
1: А вот если, когда вы говорите, ой, можно с тобой, вот покажи мне, во что ты играешь, а ребенок говорит, ой, ну мама, уйди.
0: Что тогда? Знаете, у меня была мама, которая, ну это был пример 10 назад, мама-одиночка, воспитывала двух сыновей, мальчик постоянно задерживался за Майнкрафтом. И мама вначале прочитала информацию про эту игру, то есть она поняла, что это не так плохо, это совсем неплохо, это может быть даже очень хорошо. И она вот с этой информацией пришла к сыну и сказала, слушай, я вот прочитала то-то, то-то и то-то, и оказывается, это так интересно, это так познавательно, это так развивает, а давай вместе. Вот. И ребенок согласился, то есть после нескольких таких маминых предложений он как и согласился. То есть опять-таки дети ведь очень чувствуют фальшь и истинный интерес. И когда мама действительно была, вот, она его обезоружила своим вот этим вот подходом, я действительно хочу, сынок, понять, что это, я хочу с тобой играть. И потом они стали играть вместе, и тогда уже нужно напоминать ребенку, почему долгие игры как-то может влиять на его физическую активность, на его здоровье, на выработку гормона роста, который вырабатывается только, когда идешь спать такое-то, такое-то время, как это влияет на циркадные ритмы и на его развитие.
1: И, наверное, нужно предлагать что-то другое, да, взамен.
0: Именно, да. То есть вопрос не в том, чтобы мы запрещали компьютер. Вопрос, если мы уберем компьютер из жизни ребенка, что у него останется? И тогда действительно нужно понять, а есть ли у него другие интересы, увлечения, друзья, а есть ли совместные семейные традиции, прогулки, да, радости совместные.
1: А если мы все время работаем, а мы родители?
0: Да. Мы действительно живем в реальности, где мы работаем, но опять-таки, если у ребенка есть правила, которые обговариваются заранее всей семьей, правила, и когда ему объясняют, почему важно идти спать в такое-то время, почему важно быть даже на то время короткое, когда родители приходят домой вечером, и когда они с ним говорят уважительно, но напоминая, почему важно ограничивать себя, то ребенку будет проще. Опять-таки, эти правила, они должны быть понятные, предсказуемые и одинаковые для всех членов семьи. То есть если за ужином мама говорит ребенку не отвечай на телефон, а сама
1: отвечает на
0: телефон, значит, для ребенка здесь диссонанс. Поэтому важно, чтобы родители сами, например, за час до сна не пользовались гаджетами. Тогда ребенку проще будет принять это тоже.
1: А просто посидели вместе, поговорили о том, как прошел этот день.
0: Конечно, как прошел твой день? Что было с
1: чтобы оставшаяся часть летних каникул прошла спокойно.

0: использовать для всей семьи, самое важное, как обычно, совершенно предсказуемо, хорошие отношения.
1: Именно.
0: Спасибо большое. Я напомню, что с нами была семейный консультант, детский психолог и коррекционный педагог Ирина Гуревич. Ирина, спасибо огромное.
1: Спасибо. Хорошего дня.

0: Итак, Хава Альберштейн с песней «Хитацо Махатшув». 12 июля 2006 года началась Вторая Ливанская война. Поводом стало нападение Хизбаллы на израильский патруль, в результате которого были убиты и похищены военнослужащие ЦАЛа. За 34 дня войны по северу Израиля были выпущены не менее 4000 ракет. После окончания войны была создана комиссия Винограда, сменилось военное руководство, а сама война стала предметом дискуссий. А в то же время многие считают, что именно эта война обеспечила длительное сдерживание Хизбаллы на северной границе. Сегодня, после новой войны на севере и масштабного противостояния с Хизбаллой, важно понимать, какие выводы были сделаны тогда и насколько они помогли Израилю сегодня. Об этом поговорим с генерал-майором запаса, военным историком и исследователем Моше Гевати. Моше Гевати, Алюф Бамилуим, историон Цваи Вехокер. Шалом Рав.
1: Бокер-тов.
0: Алюф Гевати, бемабат шел 20 шана ляхор. Маа ледатха המשמעות ההיסטורית של מלחמת לבנון השנייה?
1: תראי, אנחנו עם ומדינה, מדינה שחיה כל הזמן ממלחמה למלחמה. אנחנו נגזר גורלנו לחיות על החרב ואין מה לעשות. אני עברתי עכשיו על איזה מצגת של מלחמת לבנון השנייה שאני הכנתי להרצאות שלי, ואני מסתכל ואני אומר, אותם שמות, אותם מקומות, אותו חיזבאללה, כל אותו דבר, רק בהבדל אחד, שכמו שהם השכילו לנצל את ה-20 שנה שחלפו כדי לבנות מנהרות וחמל וחדרי מלחמה ובונקרים ולאסוף נשק, גם אנחנו ניצלנו את התקופה והשתפרנו בהרבה מאוד דברים, בציוד, בקבלת החלטות. ועובדה שהמלחמה הנוכחית היום, זאת שמתנהלת מאז 7 באוקטובר, היא מתנהלת בעיקר בשטח לבנון, וזה היתרון הרב. במלחמת לבנון השנייה העורף בישראל ספג אלפי רקטות.
0: כן.
1: אלפי רקטות שהגיעו עד חדרה. זה לא שהיו אז ממדים, לא היו ממדים, היו קצת מקלטים, אבל המלחמה היום מתנהלת הרבה יותר נכון בשטח לבנון, אבל מה לעשות, לבנון נשארה לבנון,
0: וחיזבאללה נשארה חיזבאללה.
1: זה די מעצבן לקרוא אותם ולראות שבעצם אנחנו נאלצים לחיות עם העונש הזה שנקרא חיזבאללה, זה הרפיון של ממשלת לבנון, וכל כמה שנים אנחנו חוזרים להילחם.
0: תרשה לי לתרגם ואני אחזור אליכם שאלות נוספות. Итак, мы говорим с генерал-майором запаса, военным историком, исследователем Моше Гевати по поводу Второй Ливанской войны. И Моше Гевати говорит о том, что мы народ и мы страна, которая живет, собственно говоря, от войны к войне. Такова наша судьба. Моше Гевати говорит, что когда готовился к лекциям, он просмотрел материал того времени, 20 лет назад, и увидел те же самые имена, те же самые названия, те же самые места в Ливане. И, в общем, практически ничего не изменилось. Но одно все-таки изменилось. Он говорит, что Хизбалла использовала 20 лет для того, чтобы построить террористическую инфраструктуру, для того, чтобы укрепить тоннели, для того, чтобы вооружиться еще больше. Но Моше Гевати говорит, что мы тоже, собственно говоря, использовали время. И эта война совсем другая. Она, во-первых, ведется на территории самого Ливана. Во-вторых, мы не позволяем того, что было в прошлой войне, когда ракеты долетали до Хадеры. Сегодня есть специальная буферная зона, на которой находится ЦАЛ. Решения принимаются по-другому. Это, в принципе, уже другая война. Ваадат Виноград ицбия аль кшалим рабим бедерех медини вецваи. Хаим айом заиштана. Хаим ахлатот меткаблот ахерет хаим.
1: Ани хошев шекен. ועדת וינוגרד הייתה ועדה מאוד חשובה, היא הייתה ועדה מאוד טובה, והמסקנות שלה הן מאוד חשובות. אבל צריך לזכור שב-20 שנה שחלפו, המפקדים שהיו אז, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, הם כולם כבר פנסיונרים מבוגרים, הם כבר לא משפיעים, אבל אפשר לומר שהדור הצעיר של המפקדים הוא הרבה יותר מפוקח, הוא צהל הפיק לקחים, הציוד השתנה, ותודה לאל, אנחנו מנהלים את המלחמה בשטח של לבנון, ולא בשטח שלנו. אני גם רוצה להזכיר שבמלחמה שהחלה ב-12 ביולי והסתיימה ב-14 באוגוסט, נהרגו 119 חיילי צהל. זה נורא. גם 44 אזרחים נהרגו, אני כבר לא מדבר על הפצועים. אז אני אומר, כן, אנחנו השתפרנו, הציוד השתפר, הצבא השתפר, פה ושם יש תקלות, אבל הבעיה היא שאותו החיזבאללה נשאר במקומו, בממשלת לבנון במקומה, והפוליטיקאים מברברים ומדברים, והכל כאילו, אני מסתכל על הכותרות, אני מסתכל על התמונות, ואני אומר, כאילו לא חלפו 20 שנה, זה ממש נורא.
0: כן. משה גבעתי, אלוף במילואים, היסטוריון צבאי וחוקר, תודה רבה לך על הסקירה הזאת ועל זיכרון הזה של מלחמת לבנון השנייה. תודה רבה.
1: תודה לכם. כל טוב.
0: Я переведу. Итак, мы говорим о том, что, собственно говоря, изменилось за последние 20 лет, как повлияла комиссия Винограда на то, что происходило все это время, происходит сегодня. И генерал-майор Моше Гевати говорит о том, что это была очень важная комиссия. Она была очень важна для того, какую работу над ошибками мы сделали. И он говорит о том, что... Конечно, через 20 лет командиры уже сменились. Те, кто были раньше, они уже давно пенсионеры, в глубокой старости проживают себе дома. Но при этом Моше Гевати говорит, что ЦАЛ сделал все-таки работу над ошибками. Стало намного больше, решения принимаются по-другому, оружие стало гораздо более современным. Мы думаем по-другому, мы чувствуем по-другому, мы защищаем тыл совсем по-другому. И он привел данные с 12 июля по 12 августа 2006 года погибли 119 солдат. Всего лишь по 14 августа, простите. С 12 июля по 14 августа 2006 года погибли 119 солдат и 44 гражданина государства Израиль. И это огромные цифры. Мы стали гораздо более современной армией, но проблема в том, что Хизбалла осталась Хизбаллой. И Ливан остался Ливаном. И там ничего не изменилось, кроме постоянного желания уничтожить нас. Но самое главное, сказал Моше Гевати, это то, что политики говорят, но не очень-то делают. То есть пока нет политических решений, ситуация остается, в общем-то, такой же, как была 20 лет назад. И Моше Гевати воскликнул: я вот смотрю на то, что происходит, и понимаю, что прошло 20 лет, и ничего не изменилось. Надеюсь все-таки, что изменилось. И напомню вам, что мы говорили с генерал-майором запаса военным историком и исследователем Второй Ливанской войны Моше Гевати. А мы продолжаем нашу программу. Юбилейный 40-й сезон в израильской опере. И нашему вниманию опера представляет одну из самых знаменитых опер мирового репертуара – «Тоска» Джакомо Пуччини. Это история любви, ревности, предательства и борьбы за свободу. Действие разворачивается в Риме начала 19 века. Новую постановку осуществил режиссер Идо Риклин, за дирижерским пультом маэстро Дан Эттингер, а спектакли пройдут с 17 по 30 июля в оперном театре Тель-Авива. О том, почему «Тоска» уже более 100 лет остается одной из самых любимых опер в мире и чего ждать зрителям от новой постановки, мы поговорим с солистом израильской оперы Кириллом Одинцовым. Он исполняет партию Скьерони, тюремщика. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Саша.
0: Итак, «Тоску» называют одной из самых эмоциональных опер Пуччини. Почему?
2: Вы знаете, я думаю, потому что «Тоска» — это история, которая держится в напряжении от первой до последней минуты. Здесь невероятная музыка Пуччини с сливающийся с драматургией, и это, конечно, производит невероятное впечатление на слушателей. Uh-huh. Очень хорошо сказал маэстро Эйтингер, что о Тоске лучше не говорить, ее нужно слушать. И это действительно абсолютно точно описывает Тоску.
0: Uh-huh. А Флория Тоска – одна из самых известных женских партий в мировой опере. Что в этом самого интересного, самого сложного? Почему именно она?
2: Потому как... Флория Тоска – одна из самых сложных партий, мне кажется, потому как она очень сложна именно вокально, с точки зрения вокальной, она очень сложна драматургически, то есть это огромная драматическая роль для певицы, то есть нужно проживать огромное количество эмоций, это абсолютно сложнейшая партия по праву, и солистки, которые сейчас ее исполняют, это великолепные абсолютно артистки, и Елена Михайленко, и Анна Нечаева, абсолютно великолепные тоски, с великолепными голосами, огромные артистки, и именно актерские. Это действительно настоящий вот такой, даже можно сказать, драматический театр.
0: Является ли ваша партия для вас чем-то сложным, необычным?
2: Моя партия, наверное, нет, потому как это скорее партия второстепенная, но так как эта партия очень связана с главным антагонистом, с Карпией, так как с Шароны он слуга, я бы сказал, помощник Скарпии. И, конечно, Скарпия – это самый сложный, самый ужасный персонаж в опере. И во время всей постановочного процесса, я вот долго думал о словах Ханны Арендт, о тональности зла. Потому что в Скарпии он не чудовище, вот понимаете, в сказочном смысле. Он страшен именно тем, что кажется вполне обычным человеком. Такой властный чиновник, который использует свое положение, чтобы ломать вот чужие судьбы. И именно это очень-очень пугающе.
0: Наверное, поэтому спектакль такой современный, да? Вот эта постановка, это классическое прочтение или новый взгляд на уже известную нам историю Тоски?
2: Я бы так сказал, что это классическое представление, но в осовремененном...
0: варианте таком, да?
2: Варианте, да, такой. То есть Иду Риклин, он действительно, он правильно абсолютно сказал, что его цель не модернизировать Тоску, а сделать так, чтобы современный зритель испытал те же эмоции, которые пережили люди на премьере почти 140 лет назад. Я его процитировал. То есть это абсолютно верно.
0: И это получается? Это происходит? Как вы считаете?
2: Абсолютно, абсолютно точно. Абсолютно точно. Это получается с огромным успехом. Люди обязаны прийти и увидеть это, потому что это держит напряжение абсолютно все 2,5 часа.
0: Кирилл, скажите, а есть ли в этой опере сцена, которая каждый раз вызывает вот именно у вас самые сильные эмоции?
2: Есть сцена из второго акта.
0: Поделитесь с нами.
2: Да, конечно. Когда получается, Кавардосия приводят к Скарпии, и он как бы его расспрашивает, значит, расскажи, где Анджелотти, который сбежал из города в предыдущем мэре. В общем, Кавардосия ничего не говорит, и как бы его уводят. И после этого появляется Тоска, его возлюбленная Кавардосия.
0: Да.
2: И как бы в момент Скарпия спрашивает, ну, тогда хорошо, тогда ты расскажи, где же, Анджелотти, как же, очень мило с ней общается, очень мило общается. И в какой-то момент она говорит, что нет, я не знаю, как бы защищая своего любимого. И тут начинают пытать ее любимого, и вот этот момент драматургии, когда как бы она слышит, как его пытают, а он ей сказал это, ты не должна говорить, ты должна раскрывать, где находится Анджелотти. И вся эта сцена, которая на протяжении 15 минут длится, как он ее пытает, как она слышит, как она говорит, Марио, пожалуйста, я бы хотела сказать, дай мне сказать. Он говорит, нет, не смей, не вздумай. И Скарпи продолжает давить, как вот, знаете, ножом ее режет. И это абсолютно душещипательно просто сцена. И в конце концов Тоска раскрывает, передает своего любимого.
0: Да. Кирилл, вот последний вопрос. Вы призвали нас всех прийти, но ведь многие считают, что опера — это искусство для подготовленной публики. Может ли Тоска стать хорошим первым знакомством с оперой для человека, который никогда раньше не был в опере?
2: Абсолютно, абсолютно точно, потому что Пуччини, мне кажется, обогнал во многом всех кинематографистов, потому что это вот первый триллер, я бы сказал. Потому что с самого начала нас сразу же погружают в историю, безумную историю. Музыка, действие, все очень быстро разворачивается. То есть ты даже не успеваешь, обычно говорят люди на опере, ну скучно, ты не может,
0: здесь это не,
2: не может быть скучно, у тебя не будет времени заскучать. Ты будешь все время сопереживать и думать о том, как же это возможно, как же.
0: Кирилл Одинцов, солист израильской оперы, спасибо большое вам за это интервью.
2: Спасибо.
0: И я спасибо надеюсь, что мы все придем.
2: Обязательно. Спасибо. Будем всех ждать.
0: Спасибо большое.

0: Как вы, наверное, уже поняли, сейчас вашему вниманию мы представляем нашу постоянную рубрику «История песни». И Таня Барская уже с нами. Таня, привет.
1: Доброе утро, Саша. Всем радиослушателям хорошего дня. Да, сегодня мы с группой «Абба». Не узнать этот саундтрек, не узнать эту тему невозможно. И вообще, и имидж группы «Абба», и песни группы «Абба», они, конечно, останутся навсегда для многих таким ностальгическим эталоном эпохи 70-х, даже если мы родились после 70-х, неважно. И показательно, что многие рок-музыканты, ну, например, от Джона Леннона до знаменитого Боно из U2, относились к творчеству этой группы более чем благосклонно, и было много причин для этого. И, в общем, даже, конечно, ветер времени не мог выветрить популярность этой группы. Совсем наоборот, спустя 10 лет после уже распада этой группы, сборник «Абба Голд» 92-го года разошелся сумасшедшим тиражом в 20 миллионов экземпляров. Ни один предыдущий диск тогда еще существовавшей группы так хорошо не продавался. А в преддверии «Миллениума» подмостки театров тогда потряс, основанный на песнях этой группы, мюзикл «Мамма Мия». Триумфальное шествие тогда по миру достигло пика уже в 2008 году, когда на экраны вышел одноименный фильм с Мэрил Стрип и Амандой Сейфрид «Мамма Мия». То есть вообще группа, о которой стоит рассказывать и выбирать из их творчества хиты, лучше или нет, задача непростая, но, конечно, мы начали с «Ватерлоу». Первым хитом думать не приходится, песня «Ватерло». Она может быть и совсем не лучшая в творчестве Аббы, но судьбоносная для группы точно. И тогда, когда все происходило, а это 74-й год, единственной открытой площадкой для рекламы творчества был конкурс Евровидения. В 72-м году еще, за 2 года до песни, будущие звезды шведской поп-музыки уже были той самой великолепной четверкой. Группу уже тогда объединяли не только творчески, я думаю, многие это знают, так и личные отношения. Главными композиторами были мужчины Бенни Андерсон, Бьорн Ульвеус, а голосами и лицами стали их половинки Анни Фрид или Фрида Лингстад и Агнета Фельдскок. Плюс к ним всегда надо говорить еще о продюсере коллектива, который всегда находил очень много идей и участвовал в создании песен. Что касается «Ватерлоу», нужно было ключевое слово для этой песни. Оно должно было ложиться на мелодию, ритм, содержать тейслога и быть интернационально понятным. Нашли это слово именно в битве под этим бельгийским городом. Войска Наполеона Бонапарта были разбиты. Слово стало синонимом поражения. В данном случае переносное значение было использовано в этой песне, где речь шла идет от лица девушки, которая капитулирует перед любовью парня. «Ватерлоу, я побеждена, ты выиграл войну». Следующая песня, надо сказать, совершенно замечательная, и это песня 75-го года, которая не только вошла в золотой фонд шведского квартета, но и дала название как раз вот тому самому мюзиклу и фильму. Мы говорим о песне «Мамма Мия». Начинается она даже с молоточков маримбы. Это такое вроде ксилофона, только с резонатором. Для группы совершенно нехарактерный шаг. Впрочем, в песне хватало других ухищрений, и Бенни говорил, что это была первая очень сложно аранжированная песня группы «Абба», где у каждого инструмента была своя оригинальная партия. Одна из тех песен «Аббы», которая не производит сначала впечатление, если ее сыграть просто на рояле и гитаре. Она вся построена на хитростях. Песня замечательная, и сложно представить, что в ней идет речь о несчастной девушке, о разбитом сердце, слушая музыку, которую мы сейчас и услышим, конечно.
0: Давайте.

0: Потрясающая песня, очень красивая. Тяжело сказать, перейти от нее к чему-либо другому, но мы, тем не менее, переходим.
1: Да, мы постараемся. Я только добавлю, что интересно, что именно эта песня позволила столкнуть с первого места, с кем боролась группа Абба в том году. Богемская рапсодия группы Queen. Они их обошли в тот год. Это вообще удивительно. И забавно, что у группы Абба и Queen была еще одна точка пересечения. Они были первыми из тех групп, которые стали себя раскручивать еще и в видеороликах, в клипах. Такого тогда еще не делали почти никто. И именно в этой песне первый раз фишкой группы Абба стал тот прием, когда они одновременно снимали два лица женских в данном случае. Одно было в фас, другое в профиль. Те, кто помнит их клипы, помнят и этот прием. Можно дальше продолжать спорить, какая из песен Аббы лучше, но то, что самое известное, это «Танцующая королева», сложно сказать. Название вот это замечательное. Название, кстати, вызывало тоже кривотолки. И повод для них дали сами члены группы Абба, когда 18 июня 1976 года выступили с этой песней перед шведским королем Карлом XVI Густавом и его будущей невестой. Точно за день до монаршей свадьбы. При этом Агнета и Фрида были наряжены в роскошные старинные платья. Бьорн и Бенни были одеты в стилизацию под шведскую военную форму 18 века. И по окончании выступления музыканты повернулись к королевской ложе и присели в поклоне. И даже королева Елизавета в свое время на какой-то дворцовой вечеринке говорила: «Я королева, я всегда стараюсь танцевать, когда слышу эту песню, потому что я королева, и я люблю танцевать». Вот такая история про Dancing Queen. Давайте слушать.

0: Таня.
1: Да.
0: Давайте мы будем продолжать говорить о группе Абба. Какую следующую песню мы будем слушать?
1: Давайте поговорим о песне, которую мы сейчас услышим. И надо сказать, что если говорить о конце 70-х, в Советском Союзе наибольшую известность имела все-таки не Dancing Queen в те годы, 76-й и далее, но песня со знаменитым рефреном «Money, money, money». Героини песни жалуются на бедность, она поет: «Я работаю всю ночь, работаю день, лишь бы чтобы оплатить счета». Она мечтает найти достаточно богатого жениха, потому что «It's a rich man's world» — это мир для богачей. В общем, констатация факта с замечательной музыкой, и, как всегда, группа Абба учитывала звучание ключевых слов так, чтобы они попадали в цель, потому что, например, в той же Dancing Queen они вообще когда-то хотели назвать эту песню «Бугалу», а в песне «Фернандо Танго», то есть чтобы это было очень четко слышно. Тем, кто танцует, тем, кто их слышит, и тем, кто их любит. Музыка звучала драматично, театрально, и основной вокал тут отдали Фриде, которая блестяще это сделала, отыграв свою роль прекрасно. Она имела опыт работы в кабаре. Песня «Money, money, money», 76-й год.
0: Давайте послушаем.

0: этом. Думаю, из ностальгии эта песня никуда не делась, осталось жить, как и сам факт. Как известно, квартет состоял из двух супружеских пар, как я уже говорила. И хотя к началу 80-х годов Абба сохраняла творческую монолитность, в личном плане одна из пар развелась. Бьорн и Агнетта. Появилась, тем не менее, в то время у всего квартета новая рабочая мелодия. Тогда она носила рабочее название «История моей жизни». И Бьорн и Бенни сразу осознали, они создали нечто особенное, единодушно решили, что следующая песня станет первым синглом нового альбома, альбом 80-го года под названием «Супер Трупа». И мы говорим о песне «Победитель забирает все». Совершенно замечательная песня, хотя она о грустном, о переживании, житом и прожитом. И Агнетта сказала, тот факт, что он написал, Бьорн и Бенни написали тогда, когда мы развелись, по-настоящему трогает. И было фантастично сыграть эту песню перед публикой, потому что я могла передать заложенное в ней чувство и не испытывала неприятных при этом ощущений. Бьорн был в этом также уверен. Агнетта и многие, я думаю, к ней присоединяются в этом мире, считают «The Winner Takes It All» лучшая песня группы
1: «Абба». Давайте послушаем.

0: Да, в общем-то, вполне логично, что в мире для богачей победитель забирает всю кассу, да, победитель забирает все.
1: И продолжая твою логику, Саша, последняя песня, которую мы завершаем, спасибо тебе за музыку. Вот продолжая за все это, спасибо группе Абба за музыку, за их труд, за их вокал и за то, что они с нами остались до сих пор.
0: Да. Спасибо большое, Таня Барская, за этот замечательный рассказ. Мы послушаем эту песню обязательно сразу после того. Эта песня уже звучит у нас в эфире, а мы прощаемся с вами, потому что наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Дима Кранцов. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. До

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. Студия Семен Каплан. Эскалация в Персидском заливе. В Бахрейне и этим утром звучат сирены тревоги из-за угрозы запусков беспилотников и ракет. После ночного обмена ударами между Соединенными Штатами и Ираном в Тегеране заявили, что эпоха односторонних соглашений завершилась. Председатель иранского парламента Мухаммад Багир Галибов обратился к американцам со словами: «Мы предупреждали вас, держите слово или платите цену. Реальность стучится в дверь». Пресс-секретарь иранской армии заявил, что Соединенные Штаты обязаны соблюдать соглашение и прекратить вмешательство в создание незаконного маршрута в Ормузском проливе, который, по его утверждению, подрывает безопасность региона. Об этом сообщает обозреватель КАН Рам Брандес. В Тегеране готовится церемония памяти ликвидированного верховного лидера Али Хаменеи, в которой примет участие его сын, новый правитель Маджтаба. Мероприятие планируется провести примерно через месяц. Власти ожидают массового притока участников. В заявлении канцелярии верховного лидера Ирана отмечается, что его участие в церемонии должно вновь продемонстрировать верность курсу погибшего главы государства. В США скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм. Ему был 71 год. Его семья сообщила, что старейший сенатор от Южной Каролины умер от скоротечной болезни. В последние дни он посещал Украину и встречался с президентом Зеленским. Грэм считался сторонником Израиля и придерживался жесткой линии в отношении Ирана и России. Президент Израиля Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Грэма, заявив, что принял известие о его кончине с изумлением и болью. «Грэм был большим другом Израиля и великим американским патриотом», отметил Герцог в своем обращении. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Грэм неустанно работал над укреплением стратегического союза между государствами, поддерживал безопасность страны и ее право на самооборону. Судебный процесс по делам Нетаньяху. Адвокат премьер-министра объявил, что одним из следующих свидетелей защиты станет министр Зеев Элькин. Ожидается, что он даст показания по делу 2000, которое касается контактов с издателем газеты «Идиот Ахронот» вокруг попытки проведения законопроекта об издании «Исраэль Айом». Дальнейшие слушания откладываются. Со следующей недели в процессе наступает перерыв до сентября в связи с каникулами в судебной системе. Умер бывший правитель Катара, шейх Хамад бен Халифа Аль-Тани. Ему было 74 года. Он являлся отцом нынешнего эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани. Как передает корреспондент Канру и Кейс, Хамад бен Халифа правил страной с 1995 по 2013 год, после чего официально передал власть своему сыну. Новости спорта. Мундиаль 2026. Сборная Аргентины вышла в полуфинал, одержав победу над Швейцарией со счетом 3-1. В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии, которая обыграла Норвегию со счетом 2-1. Сначала норвежцы лидировали со счетом 1-0, но затем футболист Джуд Беллингем забил два мяча подряд и принес победу своей сборной. Матчи Кубка мира по футболу транслируются в прямом эфире на канале КАН-11, на радиостанции КАН-РЕШЕТ-БЕТ, а также на цифровых платформах израильской корпорации телерадиовещания. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде достигнет сегодня 30 градусов. В Хайфе будет 29, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Максимальная высота волн составит 90 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
1: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН-РЭКО. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дмитрий Кранцов, продюсер Лена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. Словом, Фишер – страхование в Израиле. Я хочу сказать, пользуясь, как говорится, случаем, что работа, так сказать, деятельность Марка и Жени покрывают практически все главные разновидности страховки. Здесь и страхование жизни, страхование здоровья, страхование поездок за границу, страхование автомобилей. То есть весь широкий, самый широкий спектр вопросов. И я думаю, что по этому поводу начинайте, любезные, звонить прямо вот уже сейчас. Наш телефон 072-280-1003. Я повторю, 072-280-1003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Марк.
1: Доброе утро.
0: Пока наши слушатели собираются звонить и писать, попрошу вас произнести традиционное вступительное слово. Возможно, об изменениях и новостях в сфере вашей профессиональной специализации. Возможно, о том, в чем мы, допустим, о большинстве своем знаем не очень твердо и хорошо, а следовало бы знать незыблемо, как говорится. Поэтому, пожалуйста, выберите для себя наиболее удобную тему вот этого вступления и немножечко поговорим, пока вопросы нас не разлучат, как говорится. Да.
1: Хорошо. Я предлагаю поговорить сегодня на такую интересную тему, как использовать частную страховку здоровья, чтобы улучшить качество нашей жизни. Потому что речь идет о тех покрытиях, про которых мы не знаем, мы не пользуемся, мы платим за них исправно каждый месяц, вот, и даже не подозреваем, как они могут улучшить нашу жизнь. А тех, у кого нету таких покрытий, может, они задумываются, чтобы их приобрести. В зависимости от того периода жизни, на котором они находятся, или если нас слушают родители или старшее поколение. Так как эта тема обширная, то на любом этапе я смогу остановиться и продолжить, если у нас будут паузы и вопросы.
0: Okay. Согласны? Окей, okay. конечно, да.
1: Окей, okay. Хорошо. Значит, мы сейчас представим себе так теоретически молодую семью, которая начинает свой, так сказать, жизненный путь, и после свадьбы у них расширяется семья, и они думают о беременности, о ребенке, первый ребенок в семье. И такая вещь, которую я хочу сказать, что проверки на беременность разного вида, которые есть на данный момент в Израиле, они не только очень разнообразные, но и очень дорогие. Не все они покрываются в больничных кассах. Не все. Часть из них можно сделать через больничную кассу, часть из них только частным образом. Иногда люди хотят сделать и в больничной кассе, и частным образом, и частные страховки это покрывают. Есть проверки генетические, которые делают вообще еще до наступления беременности. Речь идет о нескольких тысяч шекелей. Mm-hmm. Есть проверка такая, Эксум, ее знают только те, кто именно планирует беременность или уже вошел в нее. Она может стоить от 8 до 20 тысяч шекелей. Okay. То есть это суммы, которые... И мы говорим про одну проверку. То есть этот саль, он может дойти до очень больших сумм. Поэтому молодая пара, которая планирует зайти в беременность, мы советуем пообщаться со страховым агентом и спросить, в какой страховой компании есть самый большой саль. Потому что страховые компании, у них есть кисуим-ахидим, то есть те покрытия, которые похожи и одинаковы во всех страховых компаниях, как Ашталот, как Нетухим, Бухуль, то есть базисные покрытия. А есть те, от которых они отличаются, и каждая компания имеет какой-то свой тмахут. Так вот, есть компании, которые очень сильны во всем, что касается и район, перион, и даже пондекаут. То есть есть тоже две страховые компании, которые зашли в тхум пондекаут и тоже дают на это покрытие. Вот. Угу, это то, что угу. Я хотела сказать по поводу беременности.
0: Так, значит, мы здесь, как вы замечательно сказали, Женя, у нас пауза на вопрос. Мы возьмем паузу, а потом продолжим лекцию. Я думаю, что да. Это очень сегодня, кстати, интересная тема, и я думаю, что многим будет очень важно услышать. Так, кто у нас пока на линии меж тем?
2: Здравствуйте, меня зовут Инна.
0: Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
2: У меня есть вопрос. Большинство жителей Израиля платят так называемую страховку больничную кассу, которая называется «Битуах Сиуди». Это в Фейсбуке прошла информация, что после 65 либо 67 лет можно отменить оплату этой страховки, поскольку мы все застрахованы каким-то, может быть, государственным структурой страхования. Можете объяснить, пожалуйста, этот вопрос?
3: Доброе утро. Смотрите, я бы не всегда доверял всем этим статьям, потому что это неизвестно, кто их пишет и кто их заказывает. Смотрите, страховка CUD – это на сегодняшний день единственное покрытие, которое может нас защитить в случае, если человек требует с собой, потребуется ему помощь, уход. Эти программы пока единственные, где остались, через больничную кассу. Естественно, те, кто в свое время успели сделать в частных страховых компаниях, это были частные полисы, их никто не может отменить. Но у кого их нет, есть только через больничную кассу, то ни в коем случае моя, это профессиональная рекомендация, не только моя, не трогать, не отменять, поскольку, как я сказал, все это красивые рекламные трюки, кому-то это выгодно. Поэтому не доверяйте. Если есть полиса, и неважно, сколько человеку лет, вы в состоянии ее платить, платите, потому что в нужное время, не дай бог, конечно, чтобы это никому не понадобилось, эта полиса выплачивает ежемесячную компенсацию.
2: Можно небольшое уточнение к моему вопросу?
3: Пожалуйста.
2: До пенсионного возраста можно еще сделать тому, у кого нет этой страховки. Есть смысл сделать частную страховку? И в чем это частная страховка?
3: Частную вы уже не сделаете. Нету в Израиле сегодня частной страховки.
2: 57 лет нельзя сделать частную страховку?
3: Сегодня в Израиле нету возможности сделать частную страховку. Невозможно, нету. Неважно, какой возраст. Это я уже поняла. Много лет уже не существует. Уже больше, по-моему, 6 или 7 лет, как отменили, даже больше, по-моему, уже. Да, уже больше, около 10 лет назад отменили частные страховки. Нет, только через больничный касс есть. Не имеет значения сейчас про это говорить. Только через больничный касс есть эти программы к СИУДИ.
2: То есть она действует на 5 лет, если человек...
3: На 5 лет, она действует на 5 лет, после этого... Совершенно верно. Потом все, 5 лет платят только.
2: И что, после 5 лет?
3: Ничего. Надо понимать, что частных нету. Есть только эти вот, которые коллективные страховки. Вот. Надо понимать такую вещь всегда, что в Израиле Министерство здравоохранения помогает семьям, конечно, оплачивать в такой ситуации. Индивидуально у каждого смотрит, какой доход. Есть так называемые коды всякие. Вот. Но без этих помощи очень тяжело, конечно. Надо понимать. Я более того скажу, что если человек находится, например, дома, а не в Мусад Сиуди, и ему требуется помощь, то Битуах Леми дает только какие-то там часы на оплату там каких-то помощников. А нету покрытия вот этого вот Сиуди, когда если у человека есть через больничную кассу, она тоже выплачивает сумму. Суммы, они меняются индивидуально в зависимости от того, когда человек присоединился к этой программе. То есть, чем он присоединился в более молодом возрасте в больничной кассе, тем сумма у него будет максимум больше. Поэтому они суммы не одинаковые. Да? Деньги платятся. Да. Надо проверять, что у вас есть. Да.
2: Спасибо большое.
0: Вот. Всего вам доброго, счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Я Галина.
0: Да, пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Я вот передо мной пируют платежи Купат Гимал или Керен Пенсии, не имеет значения. И вот вопрос первый. Айлон, Хеврат, Лабитуха, Риск Проти. Это Битухаим, я поняла, да? Это Битухаим.
3: Тяжело сказать, не видя то, что там написано, но если написано «Битоха» и «Риск», то это рисковая программа, скорее всего, да. Но надо видеть, конечно, что там написано.
4: Но «Риск» – это обычно «Хаим», да?
3: «Риск» – это может быть страховка жизни, это может быть страховка на потерю трудоспособности. Надо видеть, что там написано.
4: Вот я читаю, что написано. Угу. Ну, ладно. И идут отчисления на Бриут Мигдаль, Квуцати. Небольшие суммы. 60, 126, 43. Это что такое? Каждый месяц зарплаты эти деньги отчисляют?
3: Видимо, вы смотрите ваш служб Москвы, вашу ведомость? Или что вы смотрите?
4: Распечатку банку? Пенсионных отчислений.
3: Опять же, надо смотреть. Вы говорите, это коллективная, какая-то коллективная страховка, которая у вас есть. Скорее всего, через вашу работу. Надо смотреть, за что вы платите, за что
4: так
3: у вас снимают деньги.
4: Это, видно, и детей туда включают, да?
3: К Вусати это коллективная страховка. Включены ли туда дети или нет, я не знаю. Потому что, еще раз говорю, это сугубо индивидуально у каждого на работе. Или на работе, или через какую-то организацию, эти коллективные страховки. Надо смотреть, что туда входит и кто туда записан.
4: А как это увидеть?
3: Есть программа.
4: Как это
3: можно зайти, можно. Самый простой момент. Если вы, я так понимаю, немножко владеете ивритом, а может быть хорошо владеете ивритом, вы можете зайти в ваш личный кабинет в компании той же Мигдаль, зайти и посмотреть, что включено в ту программу и кто застрахован там в этой программе. Если там только вы, или это, там кто-то еще членов семьи вашей, и что она покрывает. Это если у вас проблем с ивритом нет. Если вам немножко сложновато, значит, надо кого-то попросить, кто вам поможет это посмотреть, или позвонить в компанию и попросить, чтобы они вам объяснили.
4: Хорошо. И еще вопрос. Махалот Кашот. 500 шекелей каждый месяц.
3: Махалот Кашот – это страховка на обнаружение опасных заболеваний. То, что вы платите 500 шекелей в месяц, опять же, надо смотреть, что за программа, что туда включено. Что она вам дает, какие потому что программы, они есть разные. Вот это, ну, в принципе, махалот кашот – это покрытие на опасные заболевания.
4: 500 каждый месяц платить получается?
3: Смотрите, мне сложно вам дать консультацию, потому что я же полису эту не делал. Видимо, кто-то вам эту полису оформлял. Скорее всего, у вас есть страховой агент, который вам оформлял эти полюса. Самое правильное к нему обратиться.
4: Если
3: это хибра, то опять же, у вас есть несколько опций. Либо обратиться к тому, кто вам это оформлял, либо обратиться напрямую в страховую компанию и попросить у них копию полиса и почитать, что туда входит. И опять же, возвращаясь, если у вас проблемы с ивритом, с переводом, значит, попросить того, кто вам может это помочь перевести.
4: Я поняла. Еще вопрос. Удан кошера вода, тоже 200 шекелей, платит тоже, получается, платит тоже работник, а не работодатель?
3: Все сугубо индивидуально, потому что... Как правило, покрытие на потерю трудоспособности, если это пенсионная касса, у вас внутри покрытие есть, называется пенсионный ход. Если это идет речь о страховке, на которую так называемый битуах минаалим, здесь все сугубо индивидуально, опять же, потому что когда вам делают эту страховку пенсионную в компании битуах минаалим, пункт на потерю трудоспособности, то, что вы говорите, увдан кошаравуда, у него есть определенная стоимость, а у работодателей, у них есть какие-то ограничения в процентном отношении, сколько им можно вкладывать на такого рода программы. Поэтому что у нас получается? Чем старше становится человек, тем его страховка дороже. И в какой-то момент получается таким образом, что работодатель, он не в состоянии оплачивать страховку на потерю трудоспособности, не в том смысле, что у него нет денег, а в том смысле, что у него есть ограничения с точки зрения налогового обложения. Это все зависит, все это, как говорится, зависает на налогах. Да? Поэтому в такой ситуации, когда страховка достаточно дорогая с возрастом получается, обычно тогда часть оплачиваемой страховки идет со счета работника, и он оплачивает как бы сам за себя, потому что по-другому у него нет возможности быть застрахованным на случай потери трудоспособности. Вот такая ситуация может быть у вас. Опять же, это все теория, да? Я говорю это чисто теоретически, не видя и не зная, что у вас и как у вас. Вот это как бы вкратце.
4: Так вот мой вопрос. Вот эти все отчисления, которые делает работник... в пенсионную кассу, при поступлении, выплате пенсии, вот эти все деньги уходят или они растворяются?
3: Вот на что касается рисковых оплат, как опасные заболевания, как страховка жизни, как потеря трудоспособности, это не накопительный фонд, и человек их не видит. Это чисто рисковые деньги. Заплатили, слава богу, ничего не прошло, деньги ушли на копорот.
4: Поняла. Вот этот весь бриут к высоте, это уходит, все, я поняла. И Увдан Кошер уходит.
3: Совершенно верно. Это рисковые деньги, которые растворяются.
4: Понятно.
3: Не возвращаются.
4: Так, и еще на Увдан Кошер Абада. 1% платит работник.
3: Это то, что я говорил, что у работодателя есть ограничение того, сколько ему можно платить. Поэтому, когда человек стал более старшего возраста, я только что про это вам рассказывал, более старшего возраста, и страховка его становится дорогая, то часть оплаты приходится ему платить самому со своего кармана отдельно, дополнительно.
4: Я поняла.
3: Но это, чтобы вы понимали, это не обязательно. То есть, если работник говорит, я не хочу, меня устраивает даже меньшая компенсация, он может не платить. Это уже сугубо индивидуально. Ага. Да, нужно, рекомендуется платить, но закон не заставляет.
4: А вот это вот махолот-кашот 1500, это...
3: То же самое. Махолот-кашот вы можете платить, а можете не платить. Никто вас не заставляет. Это ваше индивидуальное решение.
4: Я поняла. Спасибо большое, Марк.
0: Пожалуйста. Всего доброго вам. Здоровья. Счастливо, хорошего дня. У нас сейчас будет, насколько я понимаю, следующий звонок. Есть он. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Здравствуйте. Добрый день.
0: Да.
5: Я платила 30 лет на работе Битох-СЮДИ. И уже будучи пенсионеркой, я платила 399 шекелей в месяц. И лет 3-4 года назад отменили мне эту страховку. Это была коллективная страховка СЮДИ. Я не понимаю, как могли такое сделать, когда я 30 лет в нее вкладывала.
3: Смотрите, вопрос сейчас у вас, в чем вопрос? Почему вы отменили и не сообщили, или какой у вас вопрос?
5: Нет, у меня сообщили, но почему отменили, у меня вопрос.
3: Смотрите, если идет речь о коллективных страховках, компания, которая вас страховала, прежде чем отменить, она должна была вам послать соответствующее письмо до того, как отменили, и они должны были вам предложить перейти в страховку частного образа. Те люди, которые были застрахованы в коллективных страховках, им давали возможность переделывать вместо коллективной на частную. Это когда человек заканчивает работать на каком-то предприятии, где у него была коллективная страховка, ему такую опцию всегда дают. Более того, ему предоставляли, как правило, 25% скидки. Возможно, вы такое письмо получили и проигнорировали его, или не ответили. А может быть, вам послали его... В общем, ситуация такая, что они вам обязаны были послать письмо. Получили. Значит, у вас было два месяца перейти на частную программу.
5: Частная программа обходилась мне в 1600 вместо моих 400.
3: Ну вот вы сами себе ответили на вопрос. То есть как одна из проблем коллективных страховок, когда она заканчивается, и людям нужно переходить на частную программу, а возраст уже, как говорится, ближе к пенсионному или пенсионной, а то частная программа, как правило, людям получается не по карману. И люди в итоге остаются вообще без страховки СИУДИ. Это то, что, видимо, произошло.
5: Но почему-то распространялось, как бы, когда я заключала эту полису, я ее попросила на работе, как бы, коллективно эту страховку. Мне не было сказано, что при выходе на пенсию мне ее отменят. У меня, наоборот, было сказано, что в отличие от других страховок, которые на

0: А что вам сделали, к сожалению, не в моей компетенции. Не знаю. По идее, так это не работает. Да? И таких больших разниц не должно быть на самом деле. Тут я не могу сказать, что у вас там произошло. Но у вас время в любом случае упущено. Прошло 4 года, срок давности уже прошел. Так что вам, дай Бог вам здоровья, и чтобы вам никогда не понадобилась такая программа.
1: Спасибо.
2: Всего доброго вам. Счастливо. Счастливо.
0: Просто я вот единственное, что могу добавить, это если кто-то нас слышит, и если у кого-то из наших слушающих есть коллективные страховки, то вот нужно заранее об этом позаботиться и говорить со страховой компанией, что будет, если она закончится. И, как правило, компании на самом деле идут на встречи и дают скидки, чтобы люди могли продолжить. Хотя это они не очень любят, но они это дают. Просто надо своевременно этим заниматься, не ждать, когда уже пройдут годы, и когда уже делать ничего не будет, невозможно.
2: Так, мы продолжаем. Значит, у нас сейчас, насколько я понимаю, в данную минуту звонка нет. И сейчас, подождите, я посмотрю, о чем нам, как говорится, что пишут. Пока нет. У нас паузы закончились. Я хочу, чтобы Женя продолжила тему, начатую в традиционном вступительном слове. Но, пользуясь случаем, я свою мантру сейчас скажу. У нас еще практически полпрограммы впереди. И поэтому в ваших руках, бесценные друзья, звоните, пожалуйста, и задавайте вопросы по самому широкому спектру проблем, касающихся страхования. 072-280-1003. 072-280-1003, либо можно обратиться на нашу страницу, страницу Рэки в Фейсбуке, задавайте вопросы, потому что если, как случается практически всегда, с тупым упорством повторяю я, в конце программы накапливается много вопросов, и физически наши замечательные консультанты просто ответить не успевают. Поэтому звоните сейчас, не ждите. А теперь я возвращаюсь к, значит, прерванному разговору с Женей. Вот, пожалуйста, продолжаем с того места, где поставили точку с запятой.
1: Да, значит, я закончу темой беременности, да, двумя предложениями. Да. Во-первых, стоит проверить, чтобы было высшее покрытие в больничных кассах. Мы к этому не имеем отношения, это просто совет. То есть, если Миохедит, то это есть Миохедит 1, Миохедит C, то есть чем больше, самый высокий уровень в больничной кассе дает самое большое покрытие на проверке беременности, то, что называется САЛИ, район Валида. А также стоит, чтобы, если мы вернемся в страховые компании, чтобы оба внезук, Бальва и Ша, будущие мама и папа, скажем так, были застрахованы в одной страховой компании, и тогда у них может быть САЛЬКА ФУЛЬ. Вот, и таким образом мы закрываем эту тему. Все, кто нас слушали, кто сами планирует, мамы, папы, бабушки и дедушки, примите это к сведению, что это может помочь. Это касается не только первого ребенка. Если с первым ребенком вы не имели такой возможности или таких знаний, то Бейзрат Ашем следующему ребенку тоже может помочь. И мы переходим плавно к рождению ребенка. И тут важно сказать, что сразу же важно сделать ему страховку здоровья. Родился у вас ребенок, мазаль тов, сделайте ему частную страховку здоровья, независимо от того, есть у родителей или нет. Конечно, если у родителей есть, мы всегда рекомендуем, чтобы было родители. Например, это молодая пара, они молоды, здоровы, и всегда желательно делать страховку здоровья. Пока человек молод и здоров, так у него будет меньше исключений страховки. Мы можем присоединить в ту полису, в которой он есть. Есть страховые компании, в которых, если у родителей есть страховка в этой компании, то ребенка можно присоединить без декларации здоровья в течение 90 дней после его рождения. Только справка ми бейт холим. Вот. Также важно знать, что есть большой выбор покрытий для детей. Это и всякие покрытия на Итпатхута Йелет, на Ивхуни в дальнейшем. То есть это очень такой широкий саль, и в этом тоже страховые компании друг с другом соревнуются. То есть, может быть, есть какая-то компания, которая лучше для беременности, но другая компания лучше для детей в будущем. Это тоже надо проверить со страховым агентом, который занимается, как мы, и знает все страховые компании. Во-первых, работает со всеми страховыми компаниями, чтобы понимать, что есть агенты, которые работают с одной и двумя. Поэтому он и знает только то, что происходит в этих двух компаниях, и не может вам предложить весь тот мигван рахав, который

0: случае есть в Израиле в 2026 году. Поэтому выбирайте страхового агента, который знает все компании, работает со всеми и может вам просто составить вот эту вот модулярную программу, которая подходит. И... Окей. Мы можем продолжить, да?
1: Сейчас, одну секунду. Вот я выясняю как раз. Да, сейчас будет звонок, поэтому пауза зрительская, слушательская, да? И вам придется, друзья мои, ответить на вопрос. А потом мы продолжим. Так, сейчас я выясняю в течение нескольких ближайших мгновений, все ли в порядке и можно ли вывести на линию. Можно, отлично. Итак, кто с нами сейчас?
2: Добрый день, Нина. У меня вопрос по медицинской страховке. У нас с мужем, мы пенсионеры, у нас с мужем уже, наверное, более 10 лет. Медицинская страховка частная. И там есть пункт операции в Израиле. Мишекель решен, которая стоит довольно много денег. Значит, вопрос такой. Я знаю, что была какая-то реформа, и можно перейти как бы в больничную кассу у нас в Макаби. И тогда это намного удешевит. Так я хотела спросить по поводу врачей, по поводу списка хирургов. Стоит это делать, не стоит это делать. Вот по этому поводу.
3: Я поясню. Значит, смотрите, прежде всего, чтобы не было путаницы, да, когда была последняя наша реформа, она относилась к тем страховкам, которые были сделаны после 2016 года. То есть, если ваша страховка была до 2016 года, значит, реформа на нее не распространялась. Реформа была такая, что автоматически людей перевели из программы «Мишекель решен», то есть с первого шекеля, на программу, которая называется «Машлим Шаббат», дополнение к больничной кассе. Теперь, с точки зрения вас, вы можете и сегодня, даже если ваша полиса более старая, но вы хотите при этом перейти на покрытие, которое называется «Машлим Шаббат». Что такое «Машлим Шаббат»? Это, то есть, дополнительная программа для больничной кассы. У вас в больничной кассе есть Макаби, вы сказали, у вас там есть тоже возможность сделать операции частным образом. Теперь, список врачей разницу не имеет, это тот же самый список врачей. Ну, как это вообще работает на самом деле? И почему люди их все-таки предпочитают иметь страховку «Мишекеля решен» с первого шекеля, чем дополнительно больничной кассы? Есть этому ответы. Значит, смотрите, когда у вас страховка от первого шекеля, вы можете, когда человек хочет сделать операцию, может сразу обращаться напрямую в страховую компанию. Если этот врач со страховой компанией работает, то можно сделать операцию напрямую с компанией страховой в обход больничной кассы. Не нужно никакие дополнительные бюрократические маневры с больничной кассы иметь. Компания все будет оплачивать. Теперь здесь тут есть еще тоже нюанс. Если ваша страховка до 2013 года, то там есть еще такие возможности, как получить компенсации, если это можно. Я не буду сейчас в это вдаваться, потому что это отдельная тема. Но, в принципе, когда вы делаете страховку «Машлим Шаббат», то есть, что еще раз, для тех, кто не знает иврит, «Машлим Шаббат» идет речь о страховках, которые дополняют то, что есть в больничной кассе. Как это работает? Человек нужно сделать операцию, он обращается в больничную кассу. Если этот врач с этой больничной кассой работает, и вы заплатите личное участие, в итоге после операции вам страховая компания это личное участие вернет. Если это врач с больничной кассы не работает, но при этом у него есть договор со страховой компанией, то в этой ситуации страховая компания будет все оплачивать полностью, и никого, вы ничего не должны платить. То есть в этой ситуации разницы, или это «Машлим Шаббат», или с первого шекеля, разницы практически не будет. Ограничение в том плане, что если у вас есть, если это ваш врач не работает с этой страховой компанией, тут у вас есть проблема, да, вот. Теперь, важно еще такую вещь сказать, что в Израиле есть несколько страховых компаний, которые небольшие по своим размерам относительно. Не буду называть их названия, естественно, это не реклама. Но в этих компаниях страховых нет ограничения в выборе врача. То есть даже сегодня, после реформ, если вы имеете такую страховку в определенной страховой компании, то у вас есть возможность выбрать практически любого врача. Да, то есть есть такие компании в Израиле, их немного, вот, но они есть. Вот, поэтому вот тут как-то так, да. Теперь разница в платежах, естественно, имеется. И еще я подчеркну очень важный момент. Идет, опять же, речь только о пункте на операции, потому что страховые программы сегодня, они делаются как пазл, да, то есть они состоят из многих пунктов, поэтому каждый пункт, он работает сам за себя, и когда вы меняете пункт по операциям с первого шекеля на дополнительной больничной кассе, естественно, у вас будет экономия в деньгах. В зависимости от того, какая компания, экономия по этому конкретному пункту может составить в районе 30, иногда 40%. То есть вот, иногда бывает это ощутимая разница. Особенно если люди пенсионного возраста или уже за 60, там разница еще больше. Так что вот, вот такая вот ситуация.
1: Ну что ж, я думаю, что просто лекция какая-то, да?
2: Это самое, просто я так и не поняла. Собственно, у нас, я думала, что у нас даже это до 16-го года, эта страховка. Я знаю, что там есть пункт, это все лекция. Значит, и такой пункт, что если делаем через МакАр, то есть какая-то лекция, какая-то даже там небольшая компенсация за то, что мы воспользовались этой страховкой.
3: Это то, вот, что я сказал. У вас, видимо, у вас страховка, которая была сделана до 13-го года еще.
2: Видимо, там
3: есть такой пункт, что в случае, если вы сделали операцию и не воспользовались страховой компанией, а сделали ее через больничную кассу, то тогда вы можете получить денежную компенсацию за то, что вы не воспользовались страховкой.
2: Да.
3: Это только
2: там небольшая
3: компенсация. В зависимости, просто... опять же, какая операция. Да? У меня были случаи с клиентами, которые получили компенсацию и 60, и 70 тысяч шекелей. Это не дай бог, конечно, когда серьезные операции. Они стоят большие деньги, и компенсация соответствующая. Но надо понимать, что на самом деле главная цель страховки частной – это для того, чтобы сделать это у лучшего врача и в лучшей клинике. Поэтому я рекомендую тем людям, у которых есть частные страховки и имеют возможность выбрать хорошего врача в частной клинике, и не думать, что вот они получат компенсацию, а идти на лучшего врача и на лучшую клинику. Это вот
2: как... То есть, если у нас есть вот эта страховка, шекель решен, вы считаете, что лучше ее оставить, да? И тогда мы можем выбрать любого врача?
3: Нет, еще раз, может быть, до конца не поняли. Вы не можете выбрать любого врача. Вы можете выбрать врача, у которого есть договор со страховой компанией. Только в совсем старых программах, которые были вот еще до 13-го, даже 12-х годов, там у вас не было проблем в выборе. Вы могли выбрать любого врача. А более программы новые, у них везде есть ограничения. И в данном случае нету разницы, если у вас страховка с первого шекеля, или в дополнение к больничной кассе Башлим Шабан. Те же самые условия. То есть, если врач работает со страховой компанией, вы его можете выбрать. Но более точную информацию ответить по вашему возрасту, надо посмотреть конкретно ваш полис, потому что тут очень такие тонкие нюансы, понимаете? Иногда бывает разница в несколько месяцев или в месяц, когда полиса вышла, для того, чтобы посмотреть, что там другие условия. Поэтому это надо видеть четко вашу полис. Я информацию говорю, она информация общая. Ни в коем случае ее не принимайте конкретно на ваш случай. Не видя полис, вам дать точный ответ. Я говорю всегда по радио говорю общие вещи, которые не являются основанием, чтобы, не дай бог, человек не сделал какую-то вещь и сказал, вот я по радио слышал. Это неправильно, да? То есть нужно смотреть четко ваш полис, тогда можно дать точный ответ для вас.
2: Да, я поняла.
3: Наверняка у вас есть страховой агент, который вам делал, вы можете к нему обратиться, он вам даст точную информацию.
2: Окей. Теперь еще вопрос. У нас есть еще и частные CUD, тогда же мы делали, это как бы они приходят, Хавила, все страховки вместе, и там же есть и CUD у нас.
3: Замечательно, пускай она будет, ни в коем случае не трогайте ее, и дай бог, чтобы вы ей никогда не воспользовались.
2: Это да. Скажите, и есть в Макаби тоже CUD у нас, значит, если вдруг, не дай бог, наступает такой случай, можно воспользоваться обеими этими вещами или
3: можно,
2: это что-то одно?
3: Можно, да, нет проблем, нет ограничений, можно воспользоваться обеими программами. Часто бывает, что одна программа дополняет другое. То, что было очень сильно развито, мы делали, когда в больничной кассе страховка она только на 5 лет, и было очень распространено человеку предлагать дополнительную программу, которая называется «Машлимлику подходим». То есть, как только больничная касса перестает платить, потому что 5 лет прошло, то есть не больничная касса, а страховая компания через больничную кассу, да, это, то потом вступает в силу частная программа, которая уже платит всю жизнь.
2: У нас там частные 8 лет, а в Макаби 5. То есть можно как бы пользоваться 5 лет, а потом начинать эти 8?
3: Нет, смотрите, если у вас программа 8 лет, но она у вас платит через 60 дней, то вы можете получить, не дай бог такая ситуация возникла, вы сразу будете пользоваться двумя программами. Получать из Купатхолимовской страховки, CLG, и с частой. Если она у вас, там надо смотреть, на что надо обращать внимание. Где написано Куфат Амтана. Сколько времени нужно? 60 дней. Значит, она у вас вступает в силу через 60 дней. Не дай бог человек стал CLG, через 60 дней можно начинать подавать на компенсацию и воспользоваться сразу обоими программами, обеими программами. И то, что у вас делали коллективы через больничную кассу, и то, что у вас частное. Нету никаких ограничений, нет никаких налогов. Эти программы не облагаются налогами. Деньги человек получает и может использовать их по своему усмотрению.
2: Понятно. То есть заканчивается 5 лет от Купатхулим и продолжаем еще 3 года от...
3: Нет. Еще раз подчеркиваю. В вашей ситуации, как вы сказали, Антонаши Шимьем, это значит, у вас программа вступает через 60 дней. Не надо ждать 5 лет. Вы сразу можете воспользоваться обеими программами.
2: Да, я понимаю. Но как мы пользуемся обеими, то есть заканчивается через 5 лет та, которая от Купатхулим, и мы продолжаем еще, грубо говоря, 3 года пользоваться той, которая...
3: Если у вас компенсация написана на 8 лет, значит, вы правильно поняли. Совершенно верно.
2: Да, я поняла. Все, окей.
4: Всего спасибо доброго. Вам спасибо. Большое. Счастливо. Спасибо. Следующий звонок, спасибо. Пожалуйста. Алло.
5: Алло.
4: Здравствуйте. Это, наверное, я. Это совершенно точно вы. Называете себя, задавайте вопрос.
5: Меня зовут Алла. Я по поводу вот этой страховки CVD, от которой вы только что рассказывали. Вот мы с мужем выплачиваем страховку CVD более 10 лет. И вот когда нам исполнилось, допустим, 70 лет, нам никто не спрашивал, мы нигде ничего не подписывали. Нам только сказали, что в этом возрасте вам полагается CVD, и мы начали ее выплачивать. Вот муж скончался скоропостижно, и эта страховка пропала, можно так сказать. Я продолжаю выплачивать эту страховку. Вот вы сказали, что на 5 лет, а я плачу уже больше 10 и продолжаю платить. Объясните, пожалуйста, вот это положение.
3: Я объясню.
5: Ну, значит, смотрите, 5 лет и все, вы сказали.
3: Давайте я объясню. Когда мы говорим 5 лет, имеется в виду ситуация, что если, не дай бог, человек стал в такой ситуации, что ему требуется уход. То есть его признали CLG. И вот 5 лет имеется в виду, что вот ему начали платить деньги и будут ее выплачивать в течение 5 лет. Или, не дай бог, если его не стало, значит прекращает. Но если его все, если вот человек продолжает жить, он находится в ситуации CLG, то с момента, когда у него вот там ситуация стала CLG, как признали его CLG, ему положено получать компенсацию 5 лет. То есть, чтобы не путать, не имеется в виду, что вы будете ее платить все время. Платите, и чтобы деньги уходили на ветер, чтобы вам не нужно было. Не дай бог ситуация стала, что человеку требуется, и он стал CLG. Во-первых, в этой ситуации вы перестаете платить. Как только человек стал CLG, он освобождается от выплаты ежемесячных взносов, и плюс будет в течение 5 лет получать компенсацию по этой программе.
5: Я поняла. Значит, а те деньги, которые было мужа, он не воспользовался, кому они ушли, они пропали для нас, а кому они ушли?
3: Они растворились, совершенно верно, они ушли.
5: Ясно. Значит, это 5 лет только можно получать выплаты, страховка, так сказать, продолжается моя, да?
3: Да, да. Еще раз так скажу, как только человек стал, не дай бог, CLG, он прекращает платить ежемесячные взносы и начинает получать в течение 5 лет.
5: Я поняла. Все, спасибо большое.
4: Всего вам доброго.
5: Всего вам хорошего. Счастливо. До свидания.
4: Так, должны были быть люди, но сейчас у нас временно нет никого. Хотя я считаю, что, друзья мои, совсем уже не так много времени остается, поэтому стоит обратиться, стоит позвонить. На пару вопросов еще можно получить развернутые ответы. Значит, сейчас мы выясняем...
3: Я извиняюсь, что перебиваю. Я пожалуйста. Хочу просто добавить по поводу... Раз мы столько вопросов получаем по поводу CLD, я вот добавлю пару вещей, чтобы люди понимали. Это пожалуйста. Такой очень такой, как говорится, хам, то, что называют, горячий. Смотри, третий. В этой страховке CUD у него есть два момента. Момент первый. Если человек находится в CUD и он находится дома, то есть за ним требует и за ним ухаживают дома, то он получает одну сумму. Как правило, она где-то максимально в районе 5000 шекелей, 5,5 в некоторых старых программах. Если в тот момент, когда его перевели в больницу, то есть махон CUD, то там сумма будет уже больше, где-то в зависимости от полиса как у человека, где-то может быть и 8, и 9. Но вот здесь есть очень интересное одно «но», которое люди никогда не понимают. Вот это я хочу объяснить. Смотрите, когда человек попал в больницу, и он находится в больнице в специальном месте, в таком, где за ним ухаживают судьи, как правило, мы обращаемся в государственную организацию Мисрада Бриют, и государственная организация нам дает субсидию, так называемый код. Люди получают какие-то деньги на лечение, на оплату вот этих вот БТВОД, потому что БТВОД сам по себе, дом престарелых, он где-то примерно стоит 15-16 тысяч шекелей в месяц. Когда государство что-то оплачивает, у семьи есть личное участие. Например, семья получила личное участие, оно в зависимости от того, сколько семья зарабатывает. Это все сугубо индивидуально, да, то есть есть специальная комиссия. Так вот, в данной ситуации страховая компания, она что будет давать людям, какую компенсацию? Она будет им выплачивать максимум то, что я сказал, написано в полисе, где-то может быть 7-8, но это ограничено 80% от того, что он реально будет платить. То есть, что-то, пример, после того, что дала государство субсидию, семья платит личное участие 4000 шекелей в месяц. Значит, в этой ситуации она будет получать по страховке возврат 80% от 4000, то есть, соответственно, 3200 шекелей. Она не будет уже получать всю сумму. То есть, другими словами, когда человек находится в этой ситуации дома, он может быть даже и больше денег получит. Но надо понимать, что дома, конечно, это у нас большие ограничения по уходу за такими больными. Поэтому иногда, когда мы хотим сделать лучше людям и хотим, чтобы они продлили жизнь, то лучше действительно их определить в соответствующее место. И тогда мы дадим возможность людям этим достойно, как бы, ну, это трудно, конечно, называть, но тем не менее, да, потому что дома это очень сложно ухаживать. Вот. Ну, то, что важно было мне разъяснить, что в итоге мы получаем компенсацию по этой страховке в размере 80% от того, что мы реально будем платить после государственных субсидий.
1: Окей, спасибо огромное. Марк, у нас звонок. Пожалуйста, кто с нами?
6: Добрый день, меня зовут Инна. И вопрос у меня вот какой к страховым агентам. Скажите, пожалуйста, биток ты уноты шует. Насколько есть смысл в этой страховке и какая примерно в месяц ее сумма, это, что называется, того стоит. Насколько я поняла, немножко уточню свой вопрос, вроде бы эти страховки сейчас уже вообще отменили, их нет, но у меня есть, которую я сделала когда-то, и стоит она совсем немало. Каждый месяц без меня берут что-то типа 240 примерно шекелей. И то я еще с ними по этому поводу спорю, потому что хотели брать больше. И сын мой мне все время говорит, что мама, от меня это совершенно не имеет смысла, ты уже выплатила намного больше, чем оно шаве. Теперь я...
3: Я объясняю. Смотрите, начну с конца, да, страховка от Теуноты Шиот, она, да, была большая реформа, и сегодня практически всего две компании продают эту страховку. То есть раньше все компании продавали, а сегодня остались только две, без названия компании. Теперь смотрите, нужна она или не нужна, это все сугубо индивидуально. Надо смотреть две вещи. Первая вещь, какой у вас, что вы делаете в течение дня, в чем живете? Одного человека... Есть такая ситуация, что у него больше рисков, то есть у него есть больше рисков получить травму. Кто-то много ездит на машине, кто-то работает в таком месте, где есть опасности. Потом я говорю, люди, которые пожилого возраста, надо тоже думать, если есть возможность платить, почему? Потому что если более молодой человек ударил ногу, руку, у него там была какая-то там царапина, то у более людей старшего возраста при любом таком пунктике, не дай бог, сразу может быть перелом. Теперь, что дает такая страховка? Как она дает компенсацию в результате, как правило, перелома, ожога, госпитализации от несчастного случая и все, что с этим связано. Компенсации, они насчет того, какая сумма, трудно мне сказать, не видя полис, потому что суммы страховые компании, они эти страховки продавали как называемыми порциями. То есть каждая порция была 50 тысяч шекелей страховка жизни, и там 100 тысяч компенсация, или там 10 тысяч шекелей компенсация за перелом и так дальше. То есть, если вы платите 240 шекелей в месяц, то, наверное, там, я у вас думаю, у вас, скорее всего, 3 или 4 порции. Там. Надо посмотреть, какая сумма. В полисе указана точная сумма страховки. Где вы можете увидеть ее более точную, на холле айом, это годовой отчет. В годовом отчете вы увидите сумму, которая на сегодняшний день. Потому что... суммы привязаны к индексу цен. И ваша компенсация привязана к индексу цен тоже. Теперь, старые полюса, которые были, они лучше, чем есть сегодняшние новые, потому что они были сделаны под постоянный платеж. То есть человек от возраста дороже не платит. Он платит ту же самую сумму в месяц, только с привязкой к индексу. Сегодняшние полюса новые, они делаются всего на 2 года, и каждые 2 года обновляются, а старые программы были сделаны до 80 лет. То есть вы, человек, ее может не прерывать. О том, что мы ей не воспользовались, опять же, это как любая другая страховка. Когда мы не воспользуемся, мы говорим, слава богу. А когда мы машины страхуем, платим 1000 шекелей, а потом говорим, ой, мы платили, а и ничего не воспользовались. Так, слава богу, не было аварий. Мы платим деньги, чтобы спокойно не думать о случае чего. Эти страховки на случай травм, они, как говорится, вот я закончу этот вопрос тем, что сугубо индивидуально, в зависимости от вашей степени риска. Поэтому вам решать, оставлять ее или нет.
6: Понятно, да. Я просто хотела, да, тоже уточнить саму сумму ежемесячную, насколько это...
3: Ну, вы дали ответ, да. Надо посмотреть, да. Можете зайти в личный кабинет страховой компании, там у вас будет указана точная сумма на сегодняшний день.
6: Понятно. Спасибо большое.
3: Okay. Значит, я вам еще один маленький пункт. В старых программах была дополнительная добавка, называлась она на иврите «Нехута Сукатит». Это была очень интересная программа, дополнительная, на случай травм. Говорила о том, что если в результате травмы человек находится на больничном больше 14 дней, то он будет получать каждый месяц компенсацию до 4000 шекелей. Вот, это не все ее добавляли, но может быть она у вас есть, потому что платеж 240 шекелей, это не маленький для случая травм, можно посмотреть. Так что зайдите в личный кабинет, посмотрите, что там у вас прописано.
6: Понятно. Спасибо.
1: Так, все, спасибо вам, всего доброго. Значит так, я официально объявляю, можно еще раз, на один звонок нас хватит, как бы, времени. Ну вот, если прямо сейчас кто-то позвонит и сию секунду наберет номер и попадет, вот, то тогда мы обещаемся дать ему обстоятельный и верный ответ. Но, ежели нет, то тогда, пожалуйста, я не знаю, сегодня столько есть затронуто интересных тем. Кто сейчас из вас, Женя, Марк, кто еще хочет что-то дополнить, сказать? Потому что сегодня просто, я бы сказал, это программа в лекциях, в общем. И очень важно. То есть те, кто даже не задает вопросы, сегодня обогатились новыми знаниями, безусловно. Кто-то хочет еще несколько слов сказать?
7: Ну да, мы можем говорить бесконечно, литов или ра. Тогда я закончу тему, которую мы начали. Может быть, мы тогда на следующей передаче продолжим, потому что сегодня хорошо, что было много звонков, но эту тему с перерывами так сложно говорить. Значит, мы остановились на рождении ребенка, и какие покрытия важно ему сделать, проверить страховые компании, которые дают. Весь этот период он покрывает и садик, школу, если надо какие-то типулимит, подхутаели, труфим, умхим. Также я очень советую добавить покрытие, которое называется «Рефуат онлайн». И мы уже все знаем, как, насколько это удобно. Это правда есть у нас и в больничных кассах. В основном это мы можем с любым практически врачом поговорить онлайн, не выходя из дома, без пробок, без парковки, без того, что если есть еще дети, их нужно ехать с ними далеко. Но тут идет речь, что можно говорить по телефону или по видеосвязи им руфим, умхим, тутахим. То есть те врачи, которые меверлику подхулим, лучшие врачи Израиля, к которым можно обратиться в течение день или два и не ждать долго через больничную кассу и не ехать к ним навстречу куда-то там в Тель-Авив, а просто,
1: да, поговорить, да,
7: просто
1: онлайн.
7: С ними поговорить онлайн и не только получить мершам, получить оснаюный бдикот. Иногда нужно, чтобы от одного врача попасть к другому, пройти какие-то бдикот или получить оснаю, и это все сокращает так время ожидания.
1: Огромное спасибо. Есть завершающий звонок. Обещали, так сказать, поэтому... Еще один звонок, пожалуйста. Алло.
8: Алло.
1: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
8: У меня... Иван Васильевич. У меня такой вопрос.
1: Иван Васильевич, пожалуйста.
8: Если у меня есть страховка, я ее хочу закрыть. Как ее закрыть? Надо написать письмо в страховую компанию? Или это можно сделать как-то по-другому?
3: Добрый день, Иван Васильевич. Смотрите, страховку можно закрыть несколькими способами. Самый простой и быстрый способ – зайти в личный кабинет в страховую компанию, клик на вашу полису, которая у вас есть, и там есть опция «Левотель», «Отменить». Нажимаете на этот клик, посылаете, подписываетесь прямо в компьютере. Это в течение 3 дней компания обязуется ее отменить. Конечно, она может позвонить, вам предлагать остаться, но это, в принципе, самый простой способ. Второй способ – позвонить в страховую компанию и по телефону попросить отменить. И третий способ, самый тяжелый, бюрократический, взять листочки бумаги, специальные бланки, заполнить и отправить в страховую компанию. Так что каждый выбирает способ, который ему больше подходит.
9: Понятно, но это не важно делать, это конец месяца, начало месяца. Ну, скажем, если вот сегодня у нас 12-е, я, допустим, хочу в этом месяце отменить, чтобы с 1-го, 9-го у меня ее уже не было, значит...
3: Тем раньше делать. Но мой вам совет, да, чисто практически, не бегом не отменять страховку, если лучше обратитесь к вашему агенту, который вам делал, чтобы он объяснил, за что вы платите, и только потом примите решение, что вы хотите действительно отменить. Потому что отменить это занимает несколько минут сегодня, а вот потом иногда люди хотят вернуться, а уже не могут. Поэтому прежде чем отмените, поймите, что вы платите и для чего вы это платите. Для чего-то вы эту программу оформляли, проверьте, для чего она нужна. А потом уже отменяйте, когда вы решите точно, что она вам не нужна.
9: Понял, очень хороший вы дали ответ, профессиональный. Хорошего дня.
3: И последний маленький-маленький пункт. Если эта страховка привязана, например, к машканте вашей, то ее нельзя просто так отменить. Нужно получить разрешение того, как в банке, если вы ее заложили в пользу банка. Банк должен вам дать разрешение, что вы можете отменить. Особенно, если это страховка, скажем...
9: Нет, это медицинская страховка на операции.
3: Тогда это по-другому. Mm-hmm. Тогда то, что я вам сказал в предыдущем...
9: На лекарства, в случае тяжелой болезни, т.п. и т.д.
1: Окей. Ну, все вроде бы как бы... Все, да. Да, всего вам доброго, счастливо.
9: Иван Васильевич, все.
1: Да. Спасибо большое. Спасибо, Жень, Марк, извините, что сегодня не все удалось дослушать, но у нас есть тема тогда для следующего раза. Вот и все, мы продолжим с того места, с которым завершили сегодня, потому что нынешний открытый микрофон как раз вот к завершению и подходит. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер, Марку Фишеру.
3: Спасибо всем и хорошего дня.
1: До новой встречи. Хорошей счастливо. Спасибо и вам. Счастливо. Счастливо. В студии были звукооператор Дмитрий Кранцов и продюсер Елена Черкасова, коим я и выражаю огромную благодарность, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.

огонь безалкогольное. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. В студии Семен Каплан. Эскалация в Персидском заливе. Хотя в Иране утверждают, что перекрыли Ормузский пролив, в Британском центре координации морских торговых перевозок заявляют, что пролив остается открытым, несмотря на ночные и утренние обмены ударами между Соединенными Штатами и Ираном. Ночью Иран атаковал два судна, проходивших через пролив. В ответ на удар по первому судну Соединенные Штаты поразили около 140 иранских целей. Иран ответил атакой на несколько американских баз на Ближнем Востоке. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов и Министерство обороны Катара сообщили, что системы противовоздушной обороны перехватили ракеты и беспилотники, запущенные из Ирана. Кабинет министров на экстренном телефонном голосовании продлил сегодня утром действие режима чрезвычайного положения в тылу до 28 июля. Представители структур безопасности Израиля оценивают вероятность атаки на гражданский тыл как высокую. Информацию об этом передала корреспондент КАН Гили Коэн. Сообщение оборонного концерна «Рафаэль». Сегодня в исследовательском институте «Махон Давид» в районе Крайот пройдут испытания, в ходе которых возможен сильный шум. В компании принесли извинения за доставленные неудобства и отметили, что спасательные службы и структуры безопасности проинформированы о проводимых работах. В армии обороны Израиля заявили, что сбой, который привел к рассылке на мобильные телефоны в центре страны сообщений об угрозе ракетного обстрела, произошел на стороне сотового оператора, а не в системах армии. В ЦАЛе отметили, что угроза безопасности отсутствует. По факту инцидента проводится проверка. В Тегеране готовится церемония памяти ликвидированного верховного лидера Али Хаменеи, в которой примет участие его сын, новый правитель Маджтаба. Мероприятие планируется провести примерно через месяц. Власти ожидают массового притока участников. В заявлении канцелярии верховного лидера Ирана отмечается, что его участие в церемонии должно вновь продемонстрировать верность курсу погибшего главы государства. В США скончался сенатор-республиканец Линдси Грэм. Ему был 71 год. Его семья сообщила, что старейший сенатор от Южной Каролины умер от скоротечной болезни. В последние дни он посещал Украину и встречался с президентом Зеленским. Грэм считался сторонником Израиля и придерживался жесткой линии в отношении Ирана и России. Президент страны Ицхак Герцог выразил соболезнования в связи со смертью сенатора Грэма, заявив, что принял известие о его кончине с изумлением и болью. Грэм был большим другом Израиля и великим американским патриотом, отметил Герцог в своем сообщении. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Грэм неустанно работал над укреплением стратегического союза между государствами, поддерживал безопасность Израиля и его право на самооборону. Судебный процесс по делам Нетаньяху. Адвокат премьер-министра объявил, что одним из следующих свидетелей защиты станет министр Зеев Элькин. Ожидается, что он даст показания по делу 2000, которое касается контактов с издателем «Идиота Хроно», вокруг попытки проведения законопроекта об издании «Исраэль Айом». Дальнейшие слушания откладываются. Со следующей недели в процессе наступает перерыв до сентября в связи с каникулами в судебной системе. Новости спорта. Мундиаль 2026. Сборная Аргентины вышла в полуфинал, одержав победу над Швейцарией со счетом 3-1. В полуфинале аргентинцы сыграют с командой Англии, которая обыграла Норвегию со счетом 2-1. Сначала норвежцы лидировали 1-0, а затем футболист Джон Беллингем забил два мяча подряд и принес победу своей сборной. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Ашдоде достигнет сегодня 30 градусов. В Хайфе будет 29, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 39 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 29 градусов. Максимальная высота волн составит 90 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКА в 15 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КАН-РЕКА.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В Иране выражают радость в связи с кончиной американского сенатора-республиканца Линдси Грэма и говорят, что это хорошая новость. Новостная ведущая на государственном телевидении Исламской Республики указала, что это радостное известие для иранского народа и что Линдси Грэм отправится в ад. Сенатор-республиканец занимал однозначно антииранскую позицию. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила во втором и третьем чтении законопроект, который предусматривает прекращение арестов уклонистов от воинской службы из среды ультраортодоксов. Депутат Кнессета Мейр Поруш от блока Ядут Атора заявил после голосования на комиссии, что его парламентская фракция ожидает, что данный закон будет окончательно утвержден на пленарном заседании Кнессета еще на этой неделе. Об этом сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс. Депутат Кнессета Эфрат Райтон от партии «Демократим» заявила в интервью корпорации КАН, что нынешнее правительство под руководством Биньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность нашей страны. По ее словам, именно концепция премьер-министра привела к трагедии 7 октября. Она, в частности, подчеркнула.
1: Все,
0: что мы видим сейчас, это попытка концентрации власти и установления диктатуры. В правительстве осознают, что все идет к тому, что они проиграют. Иначе они не предпринимали бы столь агрессивные шаги. Нет никакой связи между действиями нынешнего правительства и обеспечением безопасности граждан еврейского государства, их стремлением к процветанию и демократии, указала она. Министр по делам еврейского наследия Амихай Элияху от партии Отцма Игудит заявил, что правительство вовсе не стремится к войне. Утверждение о том, что будто бы правящая коалиция заинтересована в военных действиях из политических интересов, глупы и абсурдны. Вот его слова. Я думаю, что тот, кто такое говорит, лишен совести или просто глуп, и он не понимает нынешнюю ситуацию. Большая часть наших детей находится там, на передовой. Никто не хочет войны. Никто не стремится к тому, чтобы наши солдаты подвергали себя смертельной опасности, в том числе и ради победы на выборах. Утверждать обратное – это неприкрытый цинизм и подстрекательство, указал Амихай Элияху в интервью корпорации КАН. К другим темам. Боец бригады Гевати, сражавшийся в боях в Рафиахе, где погибли четверо его товарищей, страдающий от посттравматического синдрома, был задержан 9 дней тому назад и находится в военной тюрьме на базе Неве-Цедек в связи с тем, что он не явился на резервистскую службу. По словам членов его семьи, сотрудники медицинского отдела, занимающиеся проблемами душевного здоровья, так и не провели с ним встречу. Корреспондентка КАН Кармела Менаше передает, что этот боец сам пришел на военную базу, чтобы упорядочить свой статус, связанный с его отсутствием по состоянию здоровья. В военной прокуратуре указали, что арест резервиста продлен до конца расследования. В пресс-службе Цагаля подчеркнули, что задержанный отсутствовал на резервистской службе в течение 632 дней. Выяснение всех обстоятельств данного дела продолжается. После того, как суд вынес приговор Амиту Альмогу, обвиненному в убийстве Майи Вишняк, 25 лет лишения свободы, представители организации семей, которые стали жертвами насилия, заявили, что следует ограничить число частных психиатрических экспертиз в отношении тех, кто обвиняются в убийствах. В данной организации указали, что семья Вишняк, потерявшая 6 лет тому назад Майю, стала плюс ко всему жертвой совершенно неоправданной судебной волокиты. В этой организации отмечают, что необходим баланс, при котором бы соблюдались как права обвиняемых на проведение экспертизы, так и права тех, кто стали жертвами насилия. И о погоде. Сегодня повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Завтра усиление жары, во вторник и в среду без перемен. В Иерусалиме сегодня днем 31 градус, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 50 сантиметров, температура воды 28 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 6 сотых агоры. Курс евро 3 шекеля 43 и 7 десятых агоры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канарека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канарека. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Канрека.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша героиня программы «Вначале было слово» Елена Антоновна Камбурова. Я думаю, нет человека, который не слышал это имя. Предельно честная, предельно талантливая, бесконечно талантливая. И мне хочется, чтобы мы слушали ее сегодня как можно больше. Оставайтесь с нами. Елена Камбурова очень любит Экзюпери. «Мы в ответе за тех, кого приручили». Одна из главных фраз в жизни человечества. Она помнит об этом всегда и продолжает. «Мы все, так или иначе, кого-то приручаем, нас приручают. Но быть в ответе за этого человека – это очень важно». Когда ее спросили, а кто приручил вас, она ответила: «Сергей Каштелян, педагог, преподаватель училища, который показал ей когда-то несколько песен Навелы Матвеевой, сказав: „По-моему, это ваше“». Так начался творческий путь певицы Елены Камбуровой. А песня Навелы Матвеевой «Какой большой ветер» стала той самой первой песней, с которой Камбурова вышла на сцену.

А рыбакам горе не раскурить трубок, а раскурить надо, да вот зажечь спичку, как на лету взглядом остановить птичку.

0: любимый, тебя нельзя стронуть. Скорей Нептун слезет со своего трона.
1: Какой большой ветер! Какой большой ветер! Какой большой ветер!
2: Если продолжать говорить о том, кто приручал саму Камбурову, по ее словам, то тогда и потом, после Каштеляна, Окуджава. И та песня Ленька Королёв стала ее первой записью для радио. Поэт Юрий Левитанский, композитор Владимир Дашкевич, которого она много поет. Это, по ее признанию, все люди, которые именно приручали ее, Елену.

0: Елена Камбурова была так уджава. Что касается их дружбы, их сотрудничества и воспоминаний Камбуровой о нем, он был очень ровный человек, говорит Елена Камбурова. Улыбался, но, знаете, я никогда не видела его смеющимся. Он был не очень разговорчив. Я помню, когда у него был день рождения, мы сами приносили продукты, накрыли стол, а сам он не любил застолье или говорить тост. И спрашивал, как дела, когда мы встречались. Я ему рассказывала. Дела были не самые лучшие в то время. Спрашивал всегда, не нужно ли помочь и чем. И я всегда помнила строчки. «Берегите нас, поэтов, берегите нас. Остается век, полвека, год, неделя, час». И думала, зачем его утруждают разговорами? Ведь ему нужно писать. Мне так хотелось всегда, чтобы этот невероятный источник его поэзии не прерывался на разные встречи. Я до сих пор все меряю по Булату. Акуджава для меня камертон. Я считаю его своим учителем, и в каждом его стихе всегда есть что-то, что учит человека быть добрым, мудрым, светлым. Недаром и первый спектакль в моем театре «Капли датского короля», который идет по сей день.
1: С детских лет поверил я

0: Следующая песня и следующая история. В начале 70-х годов в результате работы с композитором Микаэлем Таривердиевым в репертуаре Елены Камбуровой появился цикл замечательных песен на стихи Григория Поженяна, среди которых стала своего рода автографом песня, которую вы слышите сейчас, о неотъемлемом праве на собственную индивидуальность, не зависящую ни от каких внешних обстоятельств. И появился еще цикл. Этот цикл был на стихи Вознесенского по мотивам романа Хемингуэя под названием «Прощай, оружие». Потом это уже было записано и вышло отдельной пластинкой с одноименным названием. Там уже была важна гражданская тематика и тема войны, которая опять-таки решалась на уровне человеческой личности, не государства, но человека. Ну а песня, о которой я говорила с самого начала, это «Я такое дерево».
1: Я такое дерево, такое дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу, я не хочу, чтобы меня красили, сушили, пилили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, я этого не говорю. Просто, просто, просто я другое дерево. Я другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо не потому, что я лучше других деревьев. Нет. А просто... Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое дерево. Я такое дерево. Такое дерево.
0: Имя Камбуровой всегда означало, ну, не просто знак качества, если мы будем применять такие характеристики или эпитеты. В 70-е годы публичное исполнение стихов некоторых поэтов Серебряного века с эстрады в условиях довольно подозрительного тогда к ним отношения требовало достаточного мужества и самоотверженности. Мало того, что Елена Камбурова никогда не собиралась быть ни на кого похожей и не работала как можно удобнее для себя, но совсем наоборот, как, например, в ситуации с текстами Николая Гумилева, приходилось авторство текстов Гумилева прикрывать выдуманным псевдонимом Анатолий Грант, разумеется, до поры до времени. Поэтому уже тогда имя Камбуровой стало знаковым для интеллигенции 70-х, 80-х, а ее концерты стали действительно глотком свободы и для всех, кто искал такие встречи, редкой возможностью соприкоснуться с настоящей культурой, услышать поэзию, услышать замечательную музыку и увидеть человека, который живет вот таким миром и готов им делиться со всеми.

60-е годы – время необычайного подъема интереса к поэзии, поэтические вечера. Тогда они собирали стадионы, именно стихи, именно поэтической основой песни стали для Елены Камбуровой ключом при поиске своего репертуара. Она не может петь, она не может работать, если стихи средние. Она всегда это говорит. Песни Матвеевой и Акуджавы составили ту самую первую программу певицы, которая решила спеть с эстрады, но о сокровенном и о серьезном. Из первых шагов на сцене Камбурова заявила о себе как очень тонкий художник, причем очень взыскательный. Поэзия – один из источников, который просто подарили самый настоящий стимул, импульс. И то, что увлекало ее своим качеством, своим языком, творчеством, увлекло и тех, кто стали ее преданными зрителями.

Довольно быстро судьба свела ее с талантливой пианисткой, композитором Ларисой Крицкой. Вместе они перелистывали огромное количество поэтических сборников, создавая уже новый репертуар, такой, какого не было, я имею в виду, у одного человека. Песни разительно не похожие на развлекательную эстраду, а пела она, повторяю, с эстрады. В частности, возник цикл песен Ларисы Крицкой на стихи Юрия Левитанского. И вместе с ней на фирме «Мелодия», это был 1970 год, был записан первый сольный

Дисгигант Елены Камбуровой. В него вошли песни Ларисы Крицкой на стихи Левитанского, песни Тревердиева, Саульского на стихи Поженяна, Юикима и многих других. Вот такая история.

Я всегда поражаюсь тому своему ощущению и, наверное, ощущению всех остальных, когда слушаю песни в исполнении Камбуровой, которые она записывает такими разными голосами. И как же это звучит? Замечательно звучит. Но если мы возвращаемся на годы назад и к 70-му году, именно тогда выходит фильм-концерт под названием «Монолог» с Еленой Камбуровой. Середина уже 70-х, значительную часть ее репертуара составляют песенные именно циклы, циклы композитора Владимира Дашкевича. И вместе с ним, с Владимиром Сергеевичем Дашкевичем, Камбурова создала очень яркие интерпретации шедевров русской, советской поэзии, которую мы с вами, возможно, привыкли бы держать в голове только в качестве стихов, но не песен. И среди них, например, цикл песен на стихи Владимира Маяковского.

0: звездой.
1: Из тех фильмов, которые мы сразу вспоминаем, я могу назвать «Пассажир с экватора», «Большое космическое путешествие», «Небеса обетованные», где голосом такой потрясающий романс. Она его спела, она его прожила. Мне лично этот романс запал в душу сразу же. Фильм «Мой нежно любимый детектив», «Приходи на меня посмотреть», «Гардемарина вперед». Там тоже живет, звучит и намного улучшает фильм голоса, и очень разные голоса Елены Антоновны Камбуровой.

Ее голос звучит в очень небольшом количестве фильмов. Ну, например, «Раба любви», «Дульсинея Тобоская», «Нас венчали не в церкви», «Чехарда», «Ярославна королева Франции». Разумеется, детские темы, конечно, совсем в другой манере, например, исполненная ею песня «Спи, моя радость, усни» для программы «Спокойной ночи, малыши». Это тоже Камбурова. «А у пони длинная челка» – это тоже Камбурова. А фильм «Приключения электроника» – все песни пела Камбурова. Все те самые песни, вслед за ней мы их пели и знаем до сих пор, по-моему, наизусть.

0: а не человек.
1: Многие ведь из вас были на концертах Елены Камбровой, многие помнят ее по телевизионным программам. Ее манеру ведь ни с кем не спутаешь, и лицо сразу вспоминается. Манера очень особая, особенная, она не похожа на чью другую. Она не столько поет и пропевает, сколько проигрывает, проживает песни. Каждая песня — это свой мир, свои уходящие нервы, своя жизнь, свой спектакль. И все очень правдиво. И голос, вот этот совершенно потрясающий голос, он то может быть глубоким, то мальчишеским. Настолько мальчишеским, кстати, что ведь именно ее голосом в свое время была записана заставка к знаменитой телевизионной передаче «Ералаш». Та самая, помните, «Мальчишки и девчонки». Это тоже Камбурова, не говоря о веренице персонажей от детских до тех, кто просто являлись животными, и она за них пела, говорила, творила, и мы в это верили. Репертуар Елены Антоновны невероятно разнообразен. В нем, конечно, есть Акуджава, Матвеева, с которых она начинала, и она продолжает всегда, она им предана. И оригинальные, тонкие музыкальные интерпретации поэзии Серебряного века. Это поэзия Цветаева, Ахматовой, Мандельштама, Блока, Иванова. Более близких по времени Левитанского, Давида Самойлова, Тарковского. А еще это песни, в основе которых, на мой взгляд, просто тончайшая лирика поэтов Польши и Латинской Америки, и Франции. Как она любит Брейля, как она любит Жака Брейля.

Еще одна большая глава из жизни Камбуровой. Она рассказывает: «Я верю в чудеса, и моя встреча с Раневской, с Фаиной Раневской, одной из таких чудес. На радиостанции «Юность» я прочитала горьковскую «Нунчу». А она услышала программу и тут же написала письмо, которое начиналось словами: „Я никогда не писала на радио. Мне долгие годы не приходило в голову ни позвонить, ни написать ей. И опять же случай привел меня в ее дом, и уже все последние годы я много бывала у нее. Мы дружили. Когда ее не стало, я пришла в ее опустевшую квартиру и увидела, что в Таганрог, где решили сделать музей, увезли только парадную мебель. Основные предметы, которыми она постоянно пользовалась, они остались. И я забрала три вещи. Тахта. Та самая тахта, на которой она спала последние годы жизни. Она была очень неудобна, с выбоинами, маленькая, не по росту. Но она ее очень любила. Сейчас я привела эту тахту в порядок. А Фаина Георгиевна тогда подкладывала подушки, чтобы выровнять. Она когда-то... Она была очень ей дорога, эта тахта. Принадлежала знаменитой Павле Леонтьевне Вульф, театральной звезде начала века, которая, можно сказать, поставила Раневскую на путь истины. И в память о ней Раневская спала только так, только на этой тахте. В другой комнате у меня стоит журнальный столик ее, на котором у нее обязательно лежала книжка Пушкина. Кстати, когда я давала ей читать книги, она всегда подписывала их: читала точка, Раневская точка. Спасибо.

说。

Еще один штрих. Она очень любит животных. Очень. Она мечтает о появлении в Москве приюта для бездомных животных, собаки и кошки, которые у нее дома живут всегда, с детских лет, родом с улицы. И с начала 2000-х певица принимает активное участие в защите животных и была председателем общественного совета по созданию первого памятника бродячей собаки под названием «Сочувствие». Ее мечта построить и гостиницу для бездомных животных, пока приют у нее лично нашли лишь трое четвероногих, собака и две кошки. И, конечно, они делают, что хотят. Елена Камбурова уже давно художественный руководитель созданного ею театра музыки и поэзии. Первым опытом в театре стал спектакль «Игра снов», премьера которого состоялась еще в 93-м. А певица тогда предстала в образе романтичного Пьеро. Среди работ этого удивительного театра и концерт «Фантазия» по песням Шуберта и Шумана, и, конечно, «Капли датского короля», посвящение Булату Акуджаве, который идет до сих пор, и «Антигона», и театральные сказки для взрослых «Туве Янсен. Слева», и многое-многое другое. Она и сама участвует в таких спектаклях, как «Капли датского короля», «Софокл. Антигона», в спектакле-концерте по песням Жака Брэля и Высоцкого «Снился мне сад», это романс в интерьере, в спектакле «Сны поэта Левитанского». Она такая талантливая, и мы можем только восхищаться и восхищаться этим голосом, этой удивительной женщиной, желая ей здоровья и еще, еще и еще хочется слушать этот голос. Елена Камбурова.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Дело, связанное с осквернением памятника павшим воинам союзнической армии Южного Ливана, Цадаль. Данный инцидент произошел в Метуле. Корреспонденту корпорации Кан Руби Амершлагу стало известно, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое военнослужащих Цагаля, проходящих службу в данном районе, прибыли туда и осквернили установленный там флаг Ливана. Соответствующие данные уже были переданы командованию Северного военного округа. В Иране подчеркивают, что задача отомстить президенту Дональду Трампу и главе правительства Беньямину Нетаньяху – это основная задача всех тех, кто являются сторонниками исламской революции. Секретарь Совета по национальной безопасности Ирана Мухсен Резаи заявил, что отмщение за пролитую святую кровь шахидов – это главный приоритет всего иранского народа. По его словам, Дональд Трамп и Беньямин Нетаньяху перешли все красные линии, и необходимо отреагировать самым жестким образом на их преступления. Он подчеркнул, что если покушения на жизнь руководителей его страны стали нормальным явлением, то ни одно государство мира не должно себя чувствовать в безопасности. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Как мы уже передавали ранее, комиссия Кнессета по иностранным делам и обороне утвердила во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает прекращение арестов уклонистов от воинской службы из числа ультраортодоксов. Депутат Кнессета Меир Поруш от блока «Ядут Атура» заявил после голосования на комиссии, что его парламентская фракция ожидает, что данный закон будет окончательно утвержден на пленарном заседании Кнессета еще на этой неделе. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Даниэль Грубайс. Депутат Кнессета Эфрат Райтон от партии «Адемократим» заявила в интервью корпорации КАН, что нынешнее правительство под руководством Беньямина Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всей нашей страны. По ее словам, именно концепция премьер-министра привела к трагедии 7 октября. Она, в частности, подчеркнула. Все, что мы видим сейчас, это попытка концентрации власти и установления диктатуры. В правительстве осознают, что все идет к тому, что они проиграют, иначе они не предпринимали бы столь агрессивные шаги. Нет никакой связи между действиями нынешнего правительства и обеспечением безопасности граждан еврейского государства, их стремлением к процветанию и демократии, указала она. Министр по делам еврейского наследия Амихай Элияху от партии «Уцма Игудит» заявил, что правительство вовсе не стремится к войне. Утверждение о том, что будто бы правящая коалиция заинтересована в военных действиях из политических интересов, глупы и абсурдны. Вот его слова. Я думаю, что тот, кто такое говорит, лишен совести или просто глуп, и он не понимает нынешнюю ситуацию. Большая часть наших детей находится там, на передовой. Никто не хочет войны. Никто не стремится к тому, чтобы наши солдаты подвергали себя смертельной опасности, в том числе и ради победы на выборах. Утверждать обратное – это неприкрытый цинизм и подстрекательство, указал Амихай Элияху в интервью корпорации КАН. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра температура будет обычной для этого времени года. Во вторник небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

мчится вагон, и сверлят глаза девичьи элегантный телефон. Фея нежная напротив, в телефоне вся. В наши дни без телефона жить никак нельзя. Фея нежная напротив, в телефоне вся. В наши дни без телефона жить нельзя. Взгляд ее к себе пытаюсь я привлечь хоть на момент, но айфон не позволяет, я ему не конкурент. Фею нежную, коварный телефон пленил, и с собою всех парней успешно заменил. Фею нежную, коварный телефон пленил, целый свет собой успешно заменил. Электричка едет, мчится и меняется пейзаж, но застыл на милых лицах всех эсфирий и надаж. Взгляд немного отрешенный, я, а может, сон.

страшной силою законно называют красоту. Только умные смартфоны покусились на мечту. Фея нежная напротив, где тот тайный свет? Заморочил феи мозг искусный интеллект. Фея нежная напротив, ты верни тот свет, что в душе моей оставил нежный след. Что в душе моей оставил нежный след.

0: что в душе моей оставил нежный след.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сейчас прозвучала песня моего сегодняшнего гостя. Его песни нынче будут нас сопровождать. Ну, да простит он меня, это, как говорится, все лирика. А я пригласил серьезного человека по серьезному поводу. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и переводчик. И переводчик-синхронист, и переводчик фильмов, и переводчик художественной литературы Михаил Загод, в чьих переводах мы читали романы Агаты Кристи, рассказы Скотта Фицджеральда, с чьей подачи открывали для себя прозу Хартли и Гленвилла следили за энергичными героями детективов Дика Фрэнсиса. Я вас приветствую, Михаил.
2: Здравствуйте, вы забыли сказать, что я еще автор-исполнитель, поскольку песенка-то прозвучала.
1: И автор-исполнитель, я говорю, чьи песни, так что все песни. Которые сегодня прозвучат, все Михаила, и даже прозвучало там слово искусственный интеллект.
2: Я тоже сейчас только обратил на это внимание. Видите, как оказалось, все увязалось. Совершенно, да, в кассу попала эта песня, в кассу.
1: Хочу поговорить я на такую, я не знаю, может, печальную, а может и нет, тему перевод и искусственный интеллект. Вот, я хочу рассказать прежде то, что, о чем уже говорил, но еще раз скажу, как затравку к нашей беседе. Значит, в Англии писатели приняли решение маркировать созданные ими, значит, специальной вот такой вот печатью, созданной человеком. Uh-huh. Это ответ на то, что IT-компании и прочее, они не захотели маркировать созданное AI. И тогда, так говорится, Союз писателей Англии, кстати, во главе там Кадзуо Исигуро, нобелевский лауреат, принял вот такое решение. Там будет на любой книжке, которую написал человек, будет, значит, маркировка специальная «Создана человеком». Это, в общем, настораживает. Что думают по этому поводу переводчики? Нам бы не хотелось, но вдруг вы следующая исчезающая профессия.
2: Ну, с одной стороны, это так, а с другой стороны, нет. У меня был похожий разговор, наверное, лет 5, может быть, 6 назад. Тоже вот у меня было интервью, и там интервью проводил... Ну, он сам сценарист, но вот у него свой канал, он делает всякие такие интервью. И он мне сказал тогда, так исчезающие вообще профессии, вы что будете делать через 5 лет? Или это может быть не так? Ну, я ему тогда сказал, что я не считаю, что это так, по крайней мере, там, где это относится к художественному переводу. Потому что искусственный интеллект — это, конечно, хорошая и замечательная штука, но... А у него есть одна, ну, пока что, по крайней мере, слабость. Потому что он, в общем-то, переводит текст. Он переводит слова. Вот, скажем так, души, которая есть у автора, и которую пытается сохранить переводчик, у него, в общем-то, нет. И дело даже не в ошибках таких вот, в лобовых, которые он совершает при переводе. Это сплошь, я даже не хочу приводить примеры. А вот, но там отсутствует душа, и это довольно заметно. Я здесь попробовал вот для развлечения и для интереса на свой текст, на свой какой-то песенный текст взять и попробовать Суно. Есть такая штука, которая делает музыкальные композиции, и я попробовал, и оказалось, что он сделал это очень плохо. Во-первых, он не уловил... Ну, не было, в общем, симбиоза между текстом и музыкой, это сразу было заметно. А во-вторых, с другой стороны, наоборот, он был довольно чистенький. И такой чистенький, что стало сразу понятно, что это не настоящее.
1: Ну, они же будут совершенствоваться.
2: Они будут совершенствоваться, да.
1: Вот в чем.
2: Да. И они совершенствуются, конечно.
1: Штука в том, что, смотрите, среднее произведение, хотя у меня есть вопрос, нужен ли нам средний писатель. Каждый должен быть выдающимся, на особицу стоять. Но среднее произведение AI... с Божьей помощью, нет, с человеческой помощью, допустим, научится сочинять еще через какое-то время. И тогда, как пугают нас, а может быть, не пугают, а говорят правду, некоторые провидцы, и тогда они спрашивают, вот вы же покупаете свитера машинные вязки, а не ручной, потому что ручной дорого, хотя и хорошо. Да. А машины средненькие, но зато дешевле. И будут покупать не лучшие, а будут покупать средние романы, средние... И я не боюсь сказать. Ну, допустим, за Донцову точно можно сочинить.
2: Ну, да, да, это все, в общем-то, понятная история. Дело в том, что, значит, искусственный интеллект — это элемент современного вообще прогресса, да, сегодняшний день, и от этого никуда не денешься. Вот он пришел, и он есть. Значит, ну, вы знаете прекрасно, что там пару веков назад появились там эти самые ткацкие станки.
1: И, да. И,
2: да, и их пытались уничтожить, и были...
1: Лудиты.
2: Лудиты.
1: Да,
2: да. Да, да, да, да. Ну, у них же ничего, кстати, не получилось. Они там какое-то время пошумели, но это не получилось, и пришлось привыкать, пришлось приспосабливаться. Значит, опять же, лет 5 назад был примерно разговор на эту тему у меня, ну, не лично у меня, а там была группа людей с председателем Союза переводчиков европейского, он сам ирландец, Квирк. И он говорит, что я не хочу превращаться из переводчика в постредактора.
1: Да.
2: И я сделаю все, чтобы этого, в общем-то, не произошло, хотя нельзя отрицать очевидное. Вот, значит, жизнь развивается, движется вперед, и появился новый инструмент. Значит, что делать с этим инструментом? Отказаться от него ты не можешь, потому что он есть.
1: Конечно.
2: Значит, наверное, надо им каким-то образом пользоваться. Я могу вам рассказать, как я им пользуюсь. Я им пользуюсь. Но я понял, что переводить он за меня не может, потому что я должен все, во-первых, я все равно все должен вычитывать, и я должен вместо того, чтобы, значит, переводить самому и не ловить никаких блох и мух, а просто переводить, значит, за ним я должен очень внимательно смотреть, нет ли там каких-то вот этих самых блох или вообще каких-то... Ну, даже я не говорю про лобовые ошибки, это как бы ясно, что от этого надо отказываться, искоренять и так далее. Но он не может передать дух и настроение. Вот это он пока не способен сделать.
1: Тогда я спрошу, как бы, не совсем про вас, но адресом рядом. А технические переводчики?
2: А технические переводчики, значит, контракты, какие-то инструкции. Я думаю, что их уже переводчики просто и не делают. Они берут готовые шаблоны, которые уже есть в той компании, которой это нужно. И они в лучшем случае это редактируют. Вот и все. Но это не относится...
1: Но технический учебник, например, книгу какую-то, если кто-то выпускает.
2: Но ее надо будет читать, ее нужно будет редактировать. Но я думаю, что, скорее всего, ее пропустят через AI или какую-то другую платформу соответствующую, и ее отдадут человеку, который грамотный, и он ее отредактирует. Это немножко другая работа, но все равно человек нужен. Все равно человек нужен. Без человека эту книжку выпускать нельзя. Она будет полна всевозможных грехов, ошибок и ляпов.
1: Как вы относитесь к тому, это просто параллельно, поскольку мы говорим о переводе, и поэтому к попыткам, значит, сейчас снова перевести то, что было переведено. Ну, например, я видел книгу, которая называется «Ловец во ржи».
2: Ну да.
1: Понимаете, «Catch and Ride».
2: Да-да-да.
1: И тогда я подумал, что но уже невозможно заменить то выражение, которым Рита Райт-Ковалева нас обогатила.
2: Да.
1: Это всегда уже над пропастью во ржи.
2: Да.
1: И
2: человек назвал «Ловец во ржи», да?
1: Да. Может быть, он точнее, я не знаю, как роман Селлинджера, я забыл, уже назывался. Но...
2: «Catcher in the Rye».
1: Да, вот так. Вот человек взял и...
2: Да.
1: Понимаете, тут есть совершенно поразительные вещи, которые меня восхищают. Например, есть роман Кингсли Эмиса «Я хочу сейчас».
2: Mm-hmm.
1: «I want now».
2: «I want it now», да.
1: Значит, и человек переводит, не моргнув глазом. «Я хочу сейчас». Но в другом переводе это называется блестяще, называется «Вынь да положь». И вот этот перевод, я в него поверю сразу. Потому что, да, это есть именно...
2: Потому что там человек прикоснулся явно.
1: Совершенно верно.
2: Да?
1: Вот тут есть такая штука. Понимаете, вот если говорить о таких выдающихся переводчиках, о той же Рите Райт-Ковалевой или Виктору Голышеву, которого я, например, если я вижу перевод Голышева, я покупаю даже неизвестного автора, потому что я знаю, что Голышев.
2: Что это хорошо будет, да.
1: Они не просто переводили, они формировали для целых поколений отношение к Селлинджеру или к Стайрону. Но вот сформировать отношение к автору AI точно не может, не может пока. Всего, может не быть, может. И не сможет.
2: Значит, я оттолкнусь от того, что вы сказали сначала, насчет того, что зачем или нужно ли переводить там авторов, которые уже, которых уже переводили.
1: Да, да.
2: Но это делается, это делается. Ну вот я, собственно говоря, далеко ходить не надо. Вот он, я здесь. Я не так давно переводил Герберта Уэллса. Да, по-моему, там было 19, что ли, рассказов, вот мне
1: так
2: прислали. Они были почти все переведены, но не все, правда, но почти все, и они были переведены либо слабовато, 100 лет назад дело было, либо там возникли какие-то проблемы с авторским правом. Значит, переводчик, я не знаю, переводчик скончался, там наследник. Эти вещи, кстати говоря, бывают. Это периодически происходит. Вот, мне издательство заказало.
1: А смотрите, Михаил, тут, опять же, тут тонкая вещь. Конечно, за 100, например, лет или больше меняются детали, да. И их нужно превращать в реальность. Но, с другой стороны, я уже никогда не поверю в перевод «Catch and Dry». Так нельзя перевести «Овец во ржи».
2: Ну, вы говорите о какой-то конкретной вещи, о каноне,
1: а их много сейчас,
2: о классической,
1: да,
2: вещи. Но я знаю, что сейчас перевели, извините, да? «Портрет Дориана Грея». Зачем понадобился новый вариант, новый перевод «Портрета Дориана Грея»? Ну, значит, что думали вот люди, которые это заказали? Издатели, издательство какое-то. Что они думали? Возможно, там возникла проблема с авторским правом. Очень может быть. То есть кто-то там, значит, переводчик давно скончался, значит, его родственники, может быть, хотят получить деньги, а им издательство не хочет давать эти деньги, по крайней мере, в том объеме, на который они претендуют. Чего-то им проще заказать новый перевод. Очень может быть, что дело вот совсем вот такое простое.
1: Мы ищем сложности.
2: Да, мы ищем сложности.
1: Хорошо. Значит, давайте сейчас мы послушаем очень литературную вашу песню «А ночь нежна».
2: «А ночь нежна».
1: Немножко о Фицджеральде поговорим.
2: Нет, да, потом, хорошо, потом,
1: да?
2: Поговорим.
1: Давайте, давайте. Конечно. Поехали, слушаем. Угу.
3: А я услышал про Фицджеральда в начале длинного пути. Его рассказ с другого берега мне до

себе экстравагантная жена. И подхватил поток суденышка и потащил в тот самый рай. И обожаемая женушка ему сказала: наливай. А ночь нежна среди эпохи джаза и сносит крышу бесшабашный джин. И не до сна, и нужно все и сразу. Я так хочу среди богатых быть своим. И алкоголь писать мне помогает. Я продаю рассказ и продолжаю пить. Круговорот, и как спастись не знаю. Нет на вопрос простой ответа: быть или не быть. Был Скотт Фицджеральд трудоголиком, работал ночи напролет. Но только слава алкоголика взяла маэстро в оборот. Он Гэтсби вылепил нетленного, портрет эпохи написал. Но не умел он жить умеренно,

Помогая, я продаю рассказ и продолжаю пить. Круговорот, и как спастись, не знаю. Нет, на вопрос простой ответа: быть или не быть. И хоть боял он прозу стильную, от прозы жизни не уйти. Такая ноша непосильная, и в Голливуде счастье.

мне помогает. Я продаю рассказ и продолжаю пить. Круговорот, и как спастись, не знаю. Нет, но

0: студии автор этой песни, блестящий переводчик с английского Михаил Загод. Я думал, какие-то еще языки, может, вы там присобачили,
1: ну,
0: по ходу
1: они
0: дела.
1: Есть, они есть другие, но я работаю в основном.
0: Ну, есть у меня... Во-первых, зацените стильность джаза этой песни,
1: да,
0: потому
1: да,
0: что
1: да, да,
0: певец века джаза именно...
1: Да, конечно. Ну, это я тут, так сказать, подобрал.
0: Понятно,
1: все это.
0: Да.
1: Но я хочу сказать пару слов. Значит, откуда взялся вообще Фицджеральд? Почему Фицджеральд? Ну, во-первых, у меня есть альбом целый альбом, который называется «ЖЗЛ». И там вот Чарли Чаплин, там, допустим, Эйнштейн, Чезаре Ламброза, и тот же этот самый Чехов, ну и так далее. Вот каждая песня посвящена какому-то великому человеку. Ну вот Фицджеральд, почему Фицджеральд, значит, у меня к нему особое отношение, потому что это был первый автор, которого я вообще в своей жизни перевел. Вот почему-то мне попался сборник Фицджеральда, вот когда я только начинал, я еще ничего не понимал, и вот какой-то его рассказ я взял, вот так сказать, на голубом глазу, что называется, ни о чем не думая и никого не боясь, вот взял и перевел, и, конечно, я это очень запомнил, и ну, я с тех пор, у меня к нему особые отношения, я все читал, что им написано, хотя переводил, кстати, у меня есть несколько рассказов его, но они, правда, во все сборники рассказов, они туда везде включены. Вот, ну, конечно, интересно, очень жизнь прожил человек.
0: Вопрос вот какой. Я, например, думаю, ну, то есть вопрос отставится, как бы, если по-старому нашему, по-школьному, да, есть он в песне «Просто быть или не быть». Если осталась ночь нежна, и если остался Гэтсби, то какое

0: голова Фицджеральда из этого бокала.
1: Вот. Ну, надо сказать, что эта хворь косила многих. Я прочитал очень интересную книгу Оливии Лэнг «Почему писатели пьют». Там о многих. И начиная, естественно, с Хемингуэя, понятное дело, и Фолкнера.
0: Фолкнер тоже,
1: по-моему, это, кто-то один о другом сказал, что я всегда, когда читаю его роман, знаю, сколько он выпил на этой странице.
0: Понятно.
1: Вот. Вплоть до Джона Берримена, например, замечательных американских поэтов, писателей.
0: Да.
1: Джон Чивер. Но я думаю, что, наверное, в общем, при всем этом, во-первых, есть наверное, причины. А во-вторых, мы не должны вообще никоим образом, каким-то образом, совсем не должны анализировать жизнь художника. Он жил, как жил, главное, что он оставил.
0: Ну, это вопрос, на самом деле, так мягко скажем, спорный.
1: Спорный, понимаю.
0: Мягко скажем, что это вопрос спорный. И я знаю массу людей, которые говорят, когда я узнал, что это за человек... Я, значит, потеряла к нему всякое уважение, интерес и так далее. В качестве примера могу привести Поля Гогена. Поля Гогена, который выдающийся художник, и вот, значит, вот он гений, да, он гений, но вот совсем не так давно, где-то в Великобритании, по-моему, должна была состояться его выставка, и очень серьезно стоял вопрос о том, что эту выставку нельзя проводить, и вообще этого художника надо запретить. Потому что он жил такой жизнью, которая была, значит, там насквозь безнравственной. Вот, например.
1: Это странно мне, честно. Потому что все-таки главное дело художника – произвести нечто художественное. Да, есть такие люди, были такие люди, как Чехов, которые ни табака, ни алкоголя. Я думаю, что это усиливало его мучение.
0: Да.
1: Части его пьесы, его рассказы таковы, потому что он мучился невероятно.
0: Да.
1: Но если это средство кому-то помогает, ну, господи, лишь бы не совершал уголовных деяний, а как он живет? Главное, что он нам оставил. Конечно, талант Фицджеральда был совершенно колоссален.
0: Да.
1: И два коротких романа много рассказов, да.
0: Нет, у него романов больше, почему-то.
1: Да, но все-таки такие крупные, яркие.
0: Гэтсби, там еще «Последний магнат».
1: «Магнат», да, но это все-таки уже слабее. Мне кажется. Все-таки два романа таких. Но не важно, сколько человек оставил. Главное, что вот он так...
0: Ну, он, да, создал нетленку.
1: Ага.
0: Во всяком случае, да?
1: Да.
0: Он создал нетленку.
1: Безусловно. И, ну что ж, ну если он выбрал такой путь, значит, он выбрал такой путь. Мы можем десятки сейчас людей привести в пример, которые... Вот Высоцкого, например. Да, ну, как бы, ну что ж, ну да, вот так.
0: Да.
1: Каждый живет...
0: Да, да, с этим не согласиться. Да.
1: Значит, это был первый ваш опыт перевода такого
0: опыт
1: крупного
0: перевода.
1: Классика.
0: Да, вот. Ну я как бы о нем тогда, вернее, не с этой точки зрения совершенно к нему подходил, но что он классик, да, мне просто вот он попался, он мог попасться кто-нибудь другой, потому что в те времена вы можете себе представить, что вообще-то книжку получить какую-то, чтобы она оказалась у тебя в руках, это же было не так просто. Я помню, кто-то привез сборник этого Фицджеральда откуда-то там из Англии, и вот он ко мне попал, и это очень хорошо. Ну, у меня там, я помню, был какой-то сборник ирландской писательницы Эдны О'Брайен, которую я взял для своего этого самого диплома, для своей дипломной работы. Когда институт заканчивал, вот я уже что-то такое начинал потихонечку переводить в это время. А вот, то есть тогда были другие времена, у тебя, в общем-то, возможности большого выбора не было. Потом она, конечно, появилась, вскоре она появилась, уже в 80-е годы, может быть, уже было с этим попроще. А уж когда произошла перестройка, то тем более. Это вообще все.
1: Главный мотив — это заказы издательства? То есть вот как бы...
0: Значит, начинал я самостоятельно. Никаких издательств, никого ни о чем не спрашивал. Мне хотелось переводить. Мне это было интересно. А вот я хотел в это въехать. Я знал, что я, может быть, недостаточно грамотен. В те времена был. И в общем, я хотел... как-то, не знаю, развиваться и в языке, и в том, и в другом. И вот я этим занимался. Первая моя публикация большая, ну, романа, это я перевел сам. Я перевел сам, и это был известный криминальный писатель Джеймс Хедли Чейз. Вот, роман назывался «Hit and Run». И он был переведен как «Дело о наезде», и в те времена слово «наезд» не имело никакой другой коннотации, кроме как автомобильной. Вот, и вот это было дело

0: наезде. А потом был роман Дика Фрэнсиса, который я тоже перевел самостоятельно абсолютно, и его взяли. Его взяли, он был потом напечатан сначала в журнале «Искатель», а потом его уже там разобрали по издательствам. Он назывался, между прочим, «For Kicks». «For Kicks» он назывался. Uh-huh. Ну, «Kicks» — это какие-то острые ощущения, да? Но нам пришлось поменять название. Он был назван в итоге «Последний барьер», потому что, ну, это тоже неплохо звучит,
1: да,
0: «Последний барьер».
1: Да-да-да.
0: Вот, но там это соответствовало развитию сюжета. «Последний барьер» там играл какую-то важную роль. Вот, после этого... А дальше я уже работал только по заказам.
1: Есть еще, вот, ну, все понятно, как бы и сегодня времена изменились, и у вас, я понимаю, что огромное количество заказов есть. Но возможно ли вероятность того, велика ли она, что вам какая-то книга так понравится, что вы переведете вот даже без заказа издательства, а потом уже покажете, да, да, нет, нет, как говорится, а для себя вы очень хотите его перевести?
0: Думаю, что вряд ли. Думаю, что вряд ли по двум причинам. Ну, во-первых, отсутствие времени. Во-вторых, роман — это все-таки роман. Это значит, ты углубляешься в него, ну, хотя бы на 3 месяца. Ты погружаешься вот в эту жизнь хотя бы на 3 месяца, значит... Ну, в это время ты не выполняешь заказ издательства, и ты от него отказываешься. Вот, но это чисто такая... В общем, это жизнь. Конечно. Это практическая жизнь, это абсолютно понятно. Ну, нет, у меня, по-моему, не было просто такого за последнее время, и достаточно большое.
1: Сейчас я хочу, чтобы вы рассказали о, значит, последних каких-то ваших приобретениях и находках, о том, что делали, но я хочу закрыть гештальт все-таки по теме, с которой мы начали. Я хочу...
0: интеллекту?
1: Да, хочу спросить. А вот давайте тогда еще 5 лет набавим, как... Каким видите вы, значит, литературные и переводческие ситуации вот через 5 лет? Вы 5 лет назад говорили, вот мы сегодня разговариваем. Да. Давайте еще на 5 лет.
0: Что
1: будет, как будет работать переводчик технической литературы, как будет работать переводчик художественной литературы?
0: Ну, мне кажется, что переводчики среднего звена, они, в общем-то, наверное, потихонечку самоупразнятся. Они будут, наверное, не нужны. Вот. Но переводчики высокой категории, они останутся, и это будет и в художественном переводе, и это будет в синхронном переводе, и это будет везде там, где нужно вмешательство и присутствие человека.
1: А тогда возникает интересный вопрос. А могут ли устраниться, и это уже серьезное благо, средние писатели?
0: Этот сложный вопрос, средний писатель. Я хочу сказать, ну вот из своей практики, я вижу, что... Так вот, литература, ну, на Западе, скажем, на Западе, она как-то идет ближе как раз к этому усреднению. То есть очень много появляется романов, которые такие средненькие, они несут какую-то информацию. В этом смысле они могут быть интересны, потому что там может быть сюжет какой-то. Вот. Но с художественной частью там уже гораздо слабее.
1: А если, значит, поднатореет AI, то, может быть, не только переводчики среднего звена, но и авторы среднего звена, которых он может заменить, будут исчезать. Как-то, я не знаю, это такая дерзкая какая-то мысль, страшно подумать, но было бы неплохо.
0: Ну, несмотря для кого.
1: Для
0: читателя. Может быть, было нужно, чтобы кто-то читал же это в любом случае. Читатели еще нужны.
1: Читатели, да. Конечно, нужны, но они будут читать то, что они увидят, и то, что будет дешевле.
0: Нет.
1: За исключением группы эстетов, которые будут ожидать...
0: Это вообще отдельный и сложный вопрос. У меня такое, в общем-то, впечатление и наблюдение, что люди вообще меньше читают и меньше предъявляют претензий к качеству вот этого прочитанного. У вас нет такого ощущения?
1: У меня не только есть такое ощущение, у меня ощущение, что перфекционизм вообще сходит потихонечку на нет. Да. Потому что надо быстро.
0: Во-первых, надо быстро. Во-вторых, ты задаешься вопросом, а кто это будет читать? Вот то, что я сказал 3 минуты назад.
1: Да.
0: Нужно же, чтобы это было для кого-то. Нужен, конечно, этот вот потребитель, который называется читатель.
1: И вот здесь возникает грандиозная яма. То есть я могу понять, для кого пишут вот эти ребята. Барт, Пинчен, да? Это как Пелевин и Сорокин. Угу. Они найдут своих, значит... Ну, потому что это литература определенного уровня.
0: Да.
1: Но вот есть средний читатель и средний писатель.
0: Да.
1: Среднему читателю не до изысков. Он, может быть, и читает Маринину. Но Маринина заменяема.
0: Маринина заменяема.
1: А человек, согласен, который читал Маринину, будет читать то, чем заменили
0: может
1: Маринину.
0: Будет читать следующую такую же. Да.
1: Да. И вот это может быть уже и искусственный интеллект. Я не знаю.
0: Вполне возможно. Извините, у меня идет же общая деградация культурного уровня. Да. Можно сказать, что человечество, наверное, это не относится к той стране, к другой стране.
1: Нет, в принципе.
0: В принципе. Ну и что вы хотите? С этим, конечно, можно пытаться как-то бороться и создавать шедевры какие-то, но возникает вопрос, а вообще-то кто будет с этим дружить и знакомиться?
1: Будет больший риск человека, который захочет посвятить себя собственно, созданию литературы, условно говоря,
0: да.
1: Б, тому же художественному переводу, но на высоком уровне, потому что это будут переводиться высокоуровневые книги.
0: Ну да, но надо, чтобы они были для начала. Значит, их кто-то должен написать.
1: Ну, я думаю, что безумцы найдутся.
0: Ну, да, наверное,
1: может быть, так мы узнаем, кто профессионал и кто великий.
0: Найдутся безумцы, да, настоящих буйных мало, да, но вот они все же есть, эти буйные.
1: Значит, да.
0: Ну, пусть будут.
1: Да.
0: Пусть будут. Наверное, они будут.
1: В общем, я тоже очень надеюсь, что те, кому это горячо, вот, они будут всегда. Даже в те смутные эпохи, когда будет выкашиваться средний слой. Посмотрим. Давайте,
0: да,
1: у меня следующая ваша песня, она вполне себе оптимистична.
0: Она оптимистична.
1: Она про НЭП.
0: Следующая песня, это, значит, есть такой мюзикл «Есенин». «Есенин» он называется. И написали этот мюзикл вот ваш, значит, покорный слуга. Я написал текст, а музыку написал мой сын Евгений. И этот мюзикл идет. Он идет в России, он идет сейчас в трех местах. Он идет в Ростове, в Питере и в Новосибирске. Вот я это смотрел, это все сделали по-разному. Но вот 100 лет назад, действие происходит 100 лет назад, значит, вот был НЭП.
1: Да, у меня вопрос, а почему Есенин? Вы человек, мне кажется, ориентированный уже на Запад, как бы, в этом плане, в плане ощущения литературы.
0: Да,
1: Есенин
0: возможно.
1: Есенин же очень...
0: Ну, я не знаю, я никогда не задумывался над этим вопросом, но я Есенина, с другой стороны, я читал его с детства и прекрасно, в общем-то, знаю его стихи. Я помню, что у меня там какой-нибудь черный человек поразил еще, когда мне там было лет 15. Значит, идея этого мюзикла пришла в голову мне. То есть сначала появился текст. Вот этот вот текст, который, правда, потом, когда стала появляться музыка, текст многократно переделывался.
1: Ну, понятно.
0: Но это, в общем-то, ничего тут такого удивительного нет. Ну, не знаю, мне всегда Есенин был, в общем-то, близок, я бы сказал.
1: Несмотря на эту русскость, несмотря на это, так сказать...
0: Да, я знал его песни, песни на его стихи, и я их сам пел, я там на гитаре играл там с молодого возраста, вот, так что... Ну, не знаю, мне показалась интересная его судьба,
1: так,
0: скорее всего.
1: Мы слушаем, это, наверное, ария какая-то.
0: Это НЭП, это там действие происходит в ресторане, они там сидят, бухают, как вы говорите, вот, и при этом там, значит, танцуют девочки, это очень хороший, красивый номер. А тут его исполняю я, потому что я как раз, ну, когда я думал на эту тему, я решил, что вот этот номер я могу взять себе. То есть это могу исполнить тоже я.
1: Ну, слушаем.

Люблю, когда мне наливают пиво пенное, подносят семгу и, конечно же, балык. Ах, официантки, это племя несравненное. Ах, официантки, это племя несравненное. Но как с такими не залить заворотник? Кругом торговцы разудалые и ушлые, шматьем буржуйским завалили всю Москву. Вполне по нраву мне такая революция. Вполне по нраву мне такая революция. Мне петь дозволено, и значит я живу.

0: Ну, эпоха НЭПа не спасла. В студии Михаил Загот, замечательный переводчик, ну и автор песни. А кто персонаж, от лица которого вы поете? Циник такой? Приспособленец вообще? Кто он?
1: Ну, это какой-то ресторанный шансонье, который... То есть там действие происходит в ресторане.
0: Да. Так, у нас стремительно вдруг растаяло время,
1: да,
0: и поэтому я хочу, чтобы вы хоть немножко рассказали о том, что у вас в работе.
1: Что у меня в работе? Ну, наверное, вот как раз та самая сейчас средняя литература, о которой мы говорим. Значит, это роман, который называется «Last Night Was a Killer».
0: Вот, ага.
1: Так хитро называется, значит, роман, и там редакторы предлагают назвать его «Что я делала прошлой ночью» или что-то такое. Или по аналогии с каким-то там есть какое-то, что где я была прошлым летом, или вот что-то.
0: Что я делал прошлым летом? Что вы делали прошлым летом?
1: Да. Они считают, что это, значит, у
0: сыграет.
1: Кого-то сыграет, откликнется, да. Ну, это какая-то вот история о даме, у которой двое детей, она, значит, одна, и вот она ищет какого-то разнообразия в жизни, и вот она идет куда-то там, значит, в клуб, где танцы на шесте. Она идет учиться, вернее, на курсы обучения, вот танцы на шесте. И вот они идут, значит, в первый же вечер куда-то такое в клуб, где эти танцы как раз реализуются. И потом у нее провал в памяти, она только помнит, что какой-то к ней приставал молодой человек. А потом она утром просыпается и, короче говоря, открывает багажник своей машины и видит, что там лежит какой-то, значит, труп. Труп какого-то мужчины. И она, вот, значит, она не понимает, как это могло произойти, и ей, ну, вроде она никого не убивала, а потом она потихонечку начинает вообще сомневаться в том, может быть, она действительно что-то такое, значит, совершила. Ну, вот, и там раскрыта, там масса. Это очень веселый и интересный роман. Кстати, вот там вот очень помогает мне искусственный интеллект, потому что там масса каких-то реалий, каких-то никому неизвестных подробностей. Вообще там действие происходит в штате Айдахо. То есть это провинция, это глубинка американская. Вот у них есть какие-то свои заморочки, свои какие-то местные популярные словечки, выражения. И это очень тяжело искать. И вот, значит,
0: Тут он помогает.
1: Это я беру, и я, да, спрашиваю об этом искусственный интеллект. Я, кстати, хочу параллельно вспомнить, как это было раньше. Вот я раньше взял себе за правило, ну, через какое-то время, когда я уже переводил, не садиться переводить, пока я не устраню все вопросы, вот эти вот, связанные с реалиями, чтобы я потом мог спокойно просто переводить. То есть я сначала прорабатывал всю эту книгу и выписывал все, и находил ответы на все то, что может при переводе вызвать проблемы.
0: Вы связываетесь с автором, если необходимо, или, как правило, такой необходимости нет?
1: Обычно такой необходимости нет, но вот тут у меня был. Я связался с автором, который... Вот я три книжки его перевел, я вам про него рассказывал раньше, такой Джереми Бейтс, который сейчас живет в Австралии, и он пишет, ну, такие, ну, про него говорят, что он современный Стивен Кинг, и мне было интересно с ним пообщаться, и мы с ним сделали совместное интервью. То есть я допросил его о всех его, значит, делах и вот этих всех примочках и заморочках, а он меня... о моей переводческой жизни, о жизни, вот, значит, что-то такое вот художественный переводчик. Получился довольно забавный материал.
0: Я вспомнил фразу злоязыкого Гора Видала, который сказал однажды, что самое страшное купить в привокзальном киоске абсолютно новый роман Агаты Кристи в поезде, дождавшись, когда он начинает идти, сорвать целлофановую обложку, открыть его, убедиться в том, что его уже читал.
1: Потому что...
0: Ну, много одинаково, да.
1: Много одинаково.
0: Есть вероятность, например, того, что какое-то серьезное издательство, ну, вот не детектив предложит, а, например, какую-то, ну, такую литературу, полную сложностей, намеков, игр. Вы-то готовы со своей стороны, но вероятность такая низка?
1: Почему низка? Ну, надо, чтобы кто-то написал, или это нужно, чтобы это был перевод чего-то, что было написано 100 лет назад. Ну, что бывает. Вот я тут переводил же Алекс Хьюм, по-моему, который писал что-то такое 100 лет назад.
0: Так.
1: Я сейчас сказал, а я не уверен, что не было этого периода. Но я в любом случае, вот когда мне даже нужен был этот самый Герберт Уэллс, я не открыл предыдущие переводы ни в одном из 19 случаев. Я решил, что это мне будет только мешать.
0: Зачем?
1: Да. Да. Вот. Ну, если... Я не знаю, пишут ли сейчас люди какую-то шикарную классику, вот сейчас, прямо, наверное, пишут.
0: Ну, разная есть литература, есть и высокого качества, могу сказать, как читать. Больше того, я недавно открыл для себя, Корнела Вулрича, про которого не знал, и который uh-huh. считается, по мнению критиков и знатоков, крутого детектива, uh-huh. в великой Вулрич. Этой четверке, значит, Дэшел Хэммет, да. Чандлер, потом да. Эрл Стэнли Гарднер и Вулрич. Mm-hmm. У него, он написал роман «Невеста была в черном», который Трюфо поставил, mm-hmm. и по его романам ставил и Хичкок, и Фассбиндер.
1: Вулрич.
0: Вулрич, да. Я посмотрел жуткая совершенно биография, страшная. Mm-hmm. Вот. Как бы, с одной стороны, был невероятно успешным автором, потому что сценарии шли косяком, Голливуд mm-hmm. брал. Mm-hmm. С другой стороны, он все-таки рассчитывал на большее, видимо. И вот перевели два романа из его так называемой черной серии. Это нуар. Угу. И очень хорошего, на мой взгляд, качества.
1: На русский язык?
0: Да, да. Вот. Так что можно и сейчас отыскать авторов,
1: конечно,
0: меньше
1: можно.
0: Переводившихся, потому что там у нас Хэммета, Чейза, и как, угу. выше крыши. Но да. вот появляются интересные авторы, которые... Как вы относитесь к детективам, которые притворяются детективами? Я, например, прочел с большим интересом роман «Снег» Джона Бенвилла, английского детективщика. Угу. Но ведь его не интересует... Там прекрасно выписана эта линия. Uh-huh, uh-huh. Но его интересует характер сыщика, как бы, и социальные проблемы, которые...
1: А притворяется
0: были.
1: В каком смысле?
0: Потому что это в нем не главное. Ну, как бы, то есть, с одной стороны, формально все, убит человек, да. пришел сыщик, прислали из Лондона в угу. глушь, вы понимаете, дальше понимаете, да. снег, все завалило, как у Агаты угу, Кристи, угу. и он там разбирается с этим делом и находит преступника. Все соблюдено.
1: Ну, это просто психологический какой-то детектив.
0: Да, но, безусловно, психологический роман, социальный да. роман угу. об Ирландии да, того времени, 50-х годов. Угу. И видно, что это, что детективная составляющая была для него важна, но не главной.
1: Ну и хорошо.
0: По-моему, да.
1: По-моему
0: когда
1: хорошо.
0: Детектив выходит за пространство детектива, угу. Тем интереснее становится, потому что к детективу подключаются угу. еще что-то. И хочу вас спросить, как же со временем...
1: Мы уже вышли из регламента,
0: нет,
1: да?
0: Нет, мы еще не вышли, мы награем. Что вам, как уже мастеру перевода детективов, в том числе, что вам больше импонирует? Новизна в какой-то жуткой сюжетике, как скандинавские нынче романы, угу. или в характере сыщика?
1: Вообще-то говоря, я бы сказал, что первое. Я бы сказал, что меня всегда поражает, когда человек в состоянии изобрести вот что-то вот в сюжете в своем, вообще взять какую-то тему, которую до него никто не трогал. Вот меня всегда это приводит вот в восхищение и в изумление. Ну, вот этот вот Джереми Бейтс, да, о котором мы с вами говорили. Да. Ну, как можно было вот это вообще придумать? Вот эта танцевальная лихорадка у него есть, как она называется, Dancing Plague. Значит, весь город почему-то танцует. Вот почему, что это за причина, почему-то весь город вот охвачен какой-то манией, лихорадкой. И вот, значит, вот там вот главный герой, 12-летний мальчик, который все это наблюдает, и вот, значит, вот что это происходит, как это очень интересно, просто очень интересно. Второй роман у него, значит, про, значит, ученый пытается доказать, что человек может не спать, что он спит только потому, что ночью темно. Угу. И ему нечего делать. Так бы он не спал. Если бы он мог ходить на охоту ночью, он бы ходил бы на охоту. Значит, вот. И он ставит этот эксперимент. Он берет добровольцев и заставляет их не спать там подряд 15 или 20 суток. И вот, значит, что происходит с этими людьми, а также что происходит с теми, кто ведет этот эксперимент, кто за этим наблюдает и так далее. Ну, там, в общем, такая, конечно, кровавая история.
0: Я понимаю, что там не без... Да,
1: да не, ну, просто так.
0: Он действительно мастер хоррора, как, если о нем говорят, как о Кинге? Или...
1: Ну, пожалуй, что да. Пожалуй, что да. Но он выписывает персонажей, там это все есть, там очень много психологии. А, вот у него вот роман, например, вот этот про танцы, там у него в романе присутствует писатель, который это пишет. То есть, вроде бы, это он сам.
0: Роман в романе.
1: Роман в романе, про себя. Вот он пишет. Вот он сидит и пишет. Причем, там очень интересно, он запасается виски, И он, значит, начинает день с того, что он там, вот он, там, у него 6 стопочек у него, что ли. И я когда беседовал с этим, значит, Джереми,
0: да.
1: Я ему задал этот вопрос. Я говорю, что это значит вообще? Я говорю, ну хорошо, у меня есть знакомый шансонье, который говорит, что без 3 кружек пива он ничего не может написать.
0: Так.
1: Вот. Я говорю, у вас это что? Он говорит, не-не-не, это ко мне не имеет никакого отношения. Я не могу. Я знаю, что если я выпью и сяду писать, у меня все рассыпется, я ничего просто не напишу, я буду не в форме. Но, тем не менее, вот он вызвал такого персонажа, очень любопытно.
0: Ну, у некоторых получалось пить и писать,
1: ну, конечно,
0: если верить.
1: Ну, конечно.
0: Ну, здесь, увы, время наше нынешнее.
1: Да, мы очень хорошо поговорили, мне кажется.
0: По-моему, замечательно. Вот, время подошло к завершению. Огромное спасибо нашему и вашему бесценной гостю, замечательному переводчику Михаилу Загодному.
1: Спасибо всем, кто нас слушал.
0: Да, будем надеяться на лучшее и на то, что все-таки
1: мы его победим.
0: Хорошие писатели и хорошие переводчики останутся. И будут нам путеводной
1: нужны,
0: нитью.
1: Востребованы, да. И радовать читателей.
0: Безусловно. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. И еще одна песня от Михаила, ну, просто для хорошего настроения. Потом, после этого, у нас очередной выпуск новостей и полная иллюминация.
2: При неких странных обстоятельствах Господь, возделав райский сад, послал евреям обязательства: извольте праздновать шаббат. Мол, если славно поработали, давайте славно отдохнем и насладимся мы субботою, как выходным особым днем. Я не одну послал вам заповедь: не убивай, не возжелай. А вот еще кусочек лакомый: шаббат, евреи, соблюдай. Чтоб никаких работ хозяйственных и музыкальных номеров, и никакого автотранспорта.

0: заработать, проклиная жизнь свою. Но приходит к нам суббота, и забыты все заботы. На диван ложись скорей. Посылай к чертям проблемы и сомнительные темы, потому что ты еврей. Идут дела мирские по боку, еврей наш в Тору погружен. И до исхода дня субботнего звонить не должен телефон. Не занимайся земледелием и в море рыбу не уди. И не дели на части целые, и в интернет не заходи.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Обсуждение на комиссии Кнессета по законодательству законопроекта о юридическом советнике правительства в преддверии второго и третьего чтениях. Депутат Гилад Кариев от партии «О демократии» покинул зал после того, как к обсуждениям присоединился министр финансов Бецалель Смотрич. «Дело не в личных отношениях, дело в идеологии, в той разрушительной идеологии, какой придерживается Смотрич и другие каганисты. Этот закон будет отменен, как только они окажутся в оппозиции», — подчеркнул Кариев. Председатель комиссии Симха Ротман заявил, реагируя на его слова, что сам тот факт, что Кариев и другие члены оппозиции часами сидели на заседании комиссии, чтобы торпедировать принятие закона, свидетельствует о том, что они понимают, что не придут к власти. Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Глава правительства Бенямин Нетаньяху заявил в интервью каналу Fox News, что Грэм был одним из самых верных и надежных друзей Израиля. Он неоднократно посещал Израиль и оказывал поддержку в противостоянии с Ираном. «Это был поистине великий человек, великий патриот Америки, укрепивший израильско-американскую дружбу. Мне лично будет очень его не хватать. Америка потеряла замечательного сенатора, а мы замечательного друга», — указал премьер-министр. В этом же интервью Нетаньяху вновь отметил, что Израиль будет сокращать свою зависимость от американского вооружения и в течение ближайших 10 лет постарается свести ее к минимуму. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Министр от партии Ликуд Нир Баркат выступил с предупреждением в адрес Ирана касательно того, что если Исламская республика начнет обстрелы Израиля, на это последует самая решительная ответная реакция. Он, в частности, сказал: «Одно представляется совершенно понятным. Они знают, что если вновь приступят к запускам ракет по территории Израиля, они получат сокрушительный ответный удар. Это будет чрезвычайно тяжелый удар, и они об этом знают. Я не могу вам сказать, решатся ли они на такую глупость. Я только могу с уверенностью сказать, что Израиль готов к подобному сценарию развития событий. Уже были отмечены проникновения вглубь иранской территории. Уже были уничтожены представители и первого, и второго звена иранского руководства, а также ведущие ученые режима Аятолл», подчеркнул Нир Баркат в интервью корпорации «Кан». Как мы уже передавали ранее, в Иране подчеркивают, что задача отомстить президенту Дональду Трампу и главе правительства Бенямину Нетаньяху – это основная задача всех тех, кто являются сторонниками исламской революции. Секретарь Совета по национальной безопасности Мухсен Ризаи заявил, что отмщение за пролитую святую кровь шахидов – это главный приоритет иранского народа. По его словам, Трамп и Нетаньяху перешли все красные линии, и необходимо отреагировать самым жестким образом на их преступления. Он подчеркнул, что если покушения на жизнь руководителей его страны стали нормальным явлением, то ни одно государство не должно себя чувствовать в безопасности. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. Дело, связанное со сквернением памятника павшим воинам союзнической армии Южного Ливана «Цадаль». Данный инцидент произошел в Метуле. Корреспонденту Кан Руби Амершлагу стало известно, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, что двое военнослужащих Цагаля, проходящих службу в данном районе, прибыли туда и осквернили установленный там флаг Ливана. Соответствующие данные были переданы командованию Северного военного округа. К другим темам. В результате ДТП в Бнейбраке тяжелые травмы получил подросток 11 лет. Он был сбит проезжавшей автомашиной. Прибывшая к месту инцидента служба Маген Давид Адом доставила пострадавшего в больницу Бейлинсон в Птахтикве. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра температура будет обычной для этого времени года. Во вторник небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Кан-Река. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Очень многие водители уверены, что если нарушение одно и то же, то и наказание должно быть одинаковым. Но на практике люди сталкиваются с совершенно другой ситуацией. Один может получить небольшой штраф и маленькие баллы, другой – огромный штраф, большие баллы и даже повестку в суд. И у многих возникает вполне такой логичный вопрос. А вообще, как такое возможно? На этот вопрос нам поможет ответить специалист по дорожному и уголовному праву, адвокат Татьяна Вайс. Татьяна, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Татьяна.
2: Татьяна, этот вопрос не случайно возник. Я сегодня, буквально сегодня с утра, проглядывая ленту социальной сети ленту, и увидела вот такой вот вопрос. Это действительно так? Действительно, за одно нарушение, допустим, на знаке «стоп» может оказаться, что сотрудник дорожной полиции выставит совершенно разные штрафные санкции?
3: Давайте я объясню, сделаем в этом порядок.
2: Давайте.
3: Вы вот провели знак «стоп», я про него и расскажу.
2: Договорились.
3: Например, когда я остановился на знаке «стоп», бывает несколько видов данного правонарушения.
2: Так.
3: Например, когда не остановился и не дал право преимущества едущему там автомобилю, да, то есть почти создал аварийную ситуацию.
2: То есть повел себя как Шумахер, проскочил.
3: Что-то типа такого, да?
2: Так.
3: И значит так, получается, выскочил на перекресток, грубо говоря, не остановился на знаке «стоп». Полицейский, который увидел данное правонарушение, даст ему приглашение в суд, даст 10 баллов, и имеет право лишить на 30 дней водительских прав прямо на месте.
2: Ох, круто.
3: Это первое развитие событий. Второе развитие событий, когда остановился на знаке «стоп», но не дал право преимущества. Чувствуете разницу?
2: Да.
3: Как будто бы притормозил, остановился, а потом поехал и все равно не пропустил.
2: То есть
3: автомобиль,
2: правило дорожного движения, по которому мы должны остановиться, он выполнил, но при этом преимущество тот, кто ехал, не дал. Понятно.
3: Да, совершенно верно. То есть попытался соблюсти, но не до конца. То есть опять предписание не исполнил. В данном случае полицейский, который это увидел своими глазами, может дать точно такую же санкцию, да?
2: Угу.
3: То есть то же самое приглашение в суд, те же 10 баллов и те же 30 дней лишения прав. Теперь бывает дальше. Давайте сначала эти два рассмотрим более подробно.
2: Давайте.
3: Когда полицейский выписывает так называемую повестку в суд, да, угу, в которой написано предъявление обвинения, в ней сразу написано 10 баллов. Иногда водители говорят: он мне так много баллов за это дал. Я просил меньше, а мне не скосили.
2: А можно попросить поменьше баллов и дадут?
3: Вот нельзя. Вот нельзя. У полицейского строгая инструкция на этот счет. К каждому правонарушению есть свои баллы. Потому что я сейчас только что привела пример два вот этих правонарушения, как будто бы это одно и то же выглядит со стороны. На самом деле небольшая градация есть. Наказание – те же самые 10 баллов. Теперь, приглашение в суд есть и в первом, и во втором случае. 30 дней срок лишения прав немедленно на месте решается следующим образом. Одного водителя могут лишить прав, а другого не лишить. Как так, спросите вы, в чем разница?
2: Так.
3: Объясняю. Например, если остановили водителя, который водит автомобиль много лет, у которого никогда не было никаких правонарушений вообще. Полицейский сразу смотрит на его дорожное прошлое, видит, что он водит машину с такого-то года, например, не знаю, с 2000 года он водит машину. У него ни одного правонарушения. Такого водителя на месте на 30 дней прав, как правило, не лишат. В большинстве случаев не лишат прав. Дадут, да, повестку в суд, и вот когда он придет в суд, там тоже судья будет смотреть на его дорожное прошлое и на то, как полицейский оформил данную повестку в суд. Насколько четко и правильно полицейский соблюдал инструкцию, когда выписывал данное предписание. Потому что если полицейский сам нарушил инструкцию и не написал, например, что он видел это правонарушение, что он остановил именно ту машину, которую он видел, что совершила правонарушение, то здесь в суде могут также облегчать наказание и даже совсем отменять. Потому что полицейские тоже люди.
2: А что значит облегчить? Это уменьшить баллы, уменьшить штраф?
3: Да, это когда дело попадает в суд, и, например, полицейский, не соблюдая инструкции, оформил данное предписание водителю. Например, он не написал, что он соблюдал контакт, да, взглядом с автомобилем, который нарушил, с момента нарушения до момента остановки. Грубо говоря, что он увидел какую-то машину, которая нарушает, а, возможно, остановил похожую на эту машину. А та уехала. И получается, человек, который вообще не виноват, вдруг оказывается на месте подсудимого.
2: Татьяна, но это мы говорим о случае, когда суровое наказание, то есть ты, нарушая вот правила дорожного движения, получаешь еще повестку в суд. Там, естественно, все это дело уже будет зависеть от решения судьи, и как он воспримет вот эти все твои доказательства, и, получается, и сторону полицейского, который вообще выписал это. А если мы говорим о небольшом нарушении, когда полицейский выписывает нам небольшой штраф, это будет у нас, получается, как административное нарушение, там небольшой штраф, в такой ситуации, как мы можем оспорить, и можем ли мы вообще оспорить?
3: Давайте, да, прекрасный вопрос, спасибо, что вы его задаете. Как раз иду дальше.
2: Так.
3: Вот мы разобрали два случая, когда не остановился на знаке «стоп» и получил приглашение в суд, повестку в суд. Есть другой вариант нарушения того же самого знака, когда не остановился на знаке «стоп», но проехал по дороге, на которой никому ты не помешал. Перекресток, грубо говоря, был свободен. Ты не создал аварийную ситуацию, ты никому не помешал проехать, просто не остановился, ехал спокойно, никого не трогал, увидел дорогу пустая, проскочил. Теперь, это называется, совершенно верно вы сказали, административное правонарушение, не дорожное, а административное. За него штраф 250 шекелей и всего 4 балла.
2: Ну так, лояльно так достаточно.
3: Скажем так, в глазах обывателя это кажется, что это легче. Вместе с тем я могу сказать, что реформа по дорожному праву вступила в силу, первая часть реформы вступила в феврале, вторая часть реформы вступит в силу в августе 2026 года. И в соответствии с реформой вот такие малые штрафы мы не можем апеллировать. Практически нет возможности подать апелляцию на данный штраф и прийти в суд и доказывать, что мы не виноваты. Тем самым, получается, когда полицейский дал нам вот этот маленький штраф и всего 4 балла, и вообще нас в суд не вызывал. С одной стороны, казалось бы, ну заплати и радуйся, тебе мало дали. А с другой стороны, а если этот водитель, например, новый водитель,
2: которому эти штрафы.
3: Ему нельзя совершать такое правонарушение. Почему? Потому что если он нарушил и оплатил, или не нарушил, да, например, была ошибка, он действительно соблюдал закон. Ну, так получилось, ему дали данное предписание. Оплата данного штрафа для нового водителя влечет за собой очень большие последствия. Понимаете? Вплоть до лишения прав. И поэтому, как только ему говорят, послушай, у тебя практически нет права на апелляцию, ты, конечно, можешь подать просьбу, ее рассмотрит не судья, а так называемый даян, это такой не судья, скажем так, да, это какой-то специалист, которого назначили рассматривать данные дела. И он в письменном виде ответит. И только если он посчитает, что ваш случай вопиющий или, не знаю, требует какой-то особенного рассмотрения дела, тогда он назначит заседание в Зуме.
2: Но у него нет полномочий отменить штраф. У него есть полномочия только решить, будет ли заседание такое в Зуме или не будет заседания.
3: У него есть полномочия рассмотреть данное правонарушение, но в большинстве случаев, скажем, это еще очень новый инструмент, да, еще мало кто успел им воспользоваться. То есть мы сейчас еще говорим больше так о теории, еще мало кто успел побывать в этих
2: зумовых.
3: В зумовых, да, совершенно верно. Вместе с тем, например, когда человек получил приглашение в суд, он приходит в суд ногами. Он стоит перед судьей, он может объяснить ситуацию, он может поговорить с представителем полиции, может показать камеру видеонаблюдения со своей машины, может принести, не знаю, солдаты приносят справки о том, что они ехали в Милуи. Работники полиции, скорой помощи могут тоже принести какие-то свои документы, подтверждающие, что у них была, например, какая-то особенная поездка. Или еще какие-то моменты, которые облегчают ответственность. И тогда судья это может учесть. В самом заседании судья может снизить штраф, например, может вообще отменить штраф. А когда нам дали всего 4 балла, 250 шекелей штраф, но это административное правонарушение, у человека, скажем так, завязанные руки. Это превратилось как будто штраф за парковку. Сколько людей смогли отменить штраф за парковку? Не так много.
2: Да, Татьяна, но если бы это ограничивалось только штрафом денежным, это еще было бы нормально. Но мы-то говорим о баллах, которые накапливаются, и которые могут там обнуляться только раз в 3 года, если я сейчас не ошибаюсь. И это действительно может доставить большую проблему, потому что если мы накопим ого-го баллов за маленькие вот такие правонарушения, мы можем лишиться и прав.
3: Совершенно верно. Вот ваше предложение последнее, я абсолютно с ним согласна. И посмотрите, что происходит с баллами. Для чего их придумали? Для того, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения. Насколько это помогает? Вероятно, не очень. Потому что, к сожалению, по статистике погибших на дорогах Израиля, с каждым годом количество погибших только увеличивается. Я могу сказать, что когда я начинала работать адвокатом по дорожному праву 19 лет назад, количество полицейских машин на дорогах было гораздо больше. И вот тогда количество погибших на дороге было меньше. И количество правонарушений тоже сокращалось. Сегодня в современном мире, когда везде поставили камеры и решили, что камера заменит полицейскую машину, ну, я считаю, что это немножко неэффективно. Теперь, например, другой возьмем случай. Вот мы с вами стали рассматривать про преступление и наказание, скажем так, да? Так. Например, очень знакомый всем пример, когда пешеход переходит дорогу на красный свет. Мы много видели это как водители, мы часто видим это как пешеходы.
2: Я к своему стыду, Татьяна, я к своему стыду вспомню свои первые годы репатриации. Я вот так вот перешла и получила штраф. Больше я на красный свет не хожу.
3: Потому что вы нормативный человек, который понял с первого раза, понимаете? Теперь что происходит с таким пешеходом? С одной стороны, если его полицейский поймал за руку и сказал, уважаемый, ты прошел на красный свет светофора, вот тебе 100 шекелей штраф, без баллов. Оплати и заруби себе на носу, что так делать нельзя. Это одно правонарушение и такое соответствующее наказание. С другой стороны, если пешеход переходя на красный свет, создал аварийную ситуацию. Как недавно в суде я наблюдала картину, судили пешехода, который стоял на костылях перед судьей. Он сам пострадал в данной аварии. Он переходил на красный свет светофора. Его сбил мотоциклист, который ехал на зеленый, который тоже пострадал. Но в данном случае аварийную ситуацию создал пешеход. И тут понятно, что 100 шекелями штраф он не отделается.
2: То есть у него и штраф, и вызов еще в суд. А в суде...
3: И вызов в суд, обвинительное заключение, при предъявлении обвинения в суде по дорожным делам, его будут судить в суде по дорожным делам. Мало того, что он сам покалечился, да, это еще трагедия человеческая.
2: Да.
3: Понимаете? Поэтому вот оно, преступление и наказание. Казалось бы, одно и то же правонарушение. Он прошел на красный свет. Как многие говорят, а что такого? Ну вот, пешеход тоже должен помнить, когда он переходит дорогу, на нем тоже есть ответственность.
2: Ну, можем пожелать нашим дорогим радиослушателям, как водителям, так и пешеходам, соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, это бережет жизни, а во-вторых, это бережет наш бюджет. Татьяна, спасибо огромное за этот очень познавательный комментарий, и я надеюсь, мы еще с вами встретимся в нашем эфире. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо большое за приглашение.
2: Всего доброго.
3: Хорошего вечера.
2: До свидания. Очень многие уверены, что кредитный рейтинг касается только тех, кто собирается брать ипотеку или крупный кредит. Но на самом деле сегодня это один из важнейших финансовых показателей, который может повлиять на отношение банков к клиенту, на условия кредитования и даже на возможность получить финансирование в будущем. При этом далеко не все понимают, как именно формируется кредитный рейтинг. Какие действия могут его ухудшить, а можно ли исправить ошибки в кредитной истории, и что делать, если рейтинг уже оказался низким. Наш первый гость – Ола Авни, адвокат по недвижимости и финансовый консультант. Мы попробуем с ней разобраться, на что обратить внимание нам и каких ошибок следует избежать, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в самый неподходящий момент. Ола, добрый вечер.
4: Добрый вечер, здравствуйте.
2: Давайте попробуем с самого начала. Что вообще такое кредитный рейтинг и почему он важен?
4: Кредитный рейтинг – это, по сути, оценка за наше финансовое поведение. То есть он рассчитывается определенными алгоритмами. У нас есть два лицензированных кредитных бюро. Это BDI и DB Credit. И они, по сути, построили систему алгоритмов, который дает в конечном итоге какую-то оценку по данным, нашим данным, которые собирает Центробанк Израиля. То есть система, она собирает как позитивную информацию вовремя выплаченные суды, допустим, или овердрафт, который у нас есть, так и негативную информацию. И вот есть факторы, которые влияют на этот скоринг.
2: Так.
4: Я могу немножко поглубже объяснить, что влияет на...
2: Да, было бы неплохо. И если получится, возможно, бы даже оценку, да, вот что из всего сильнее влияет, когда при формировании кредитного рейтинга?
4: Ну, есть разные факторы. У каждого фактора есть определенный вес. Я немножко углублюсь.
2: Так.
4: Значит, первое, что влияет на наш кредитный рейтинг, это история платежей. То есть насколько своевременно мы пока гасим наши обязательства. Это занимает примерно около 40% от оценки, от этого рейтинга. То есть любые задержки – это главный фактор снижения рейтинга. Плюс влияет, насколько глубоко используем кредитные лимиты. Да? То есть насколько близко мы подходим к максимальной границе разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Желательно вот не превышать 70% от разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Если мы находимся в рамках до 70%, то наш рейтинг будет высоким. Если это будет ниже, то есть чем ближе мы к этому потолку, тем алгоритм там будет трактовать его как более повышенный риск. Плюс влияет, допустим, насколько долго у нас есть счет, то есть возраст кредитной истории. Чем больше человек управляет какими-то кредитными продуктами, допустим, имеет счет без нарушений, да, тем выше стабильность с точки зрения алгоритма его профиля финансового. Это тоже влияет. Плюс, насколько много финансовых продуктов мы используем. То есть наличие различных типов обязательств. Ипотека, или кредит на машину, или какие-то кредитные карты. То есть чем больше этих продуктов, тем в сумме рейтинг повышается. Но при этом частые обращения за новыми кредитами понижают наш кредитный рейтинг.
2: А, хорошо. Допустим, вот если человек один раз забыл оплатить счет или вернулся чек, это уже может повлиять сразу вот прям вот так вот серьезно на рейтинг, что может даже человек получить отказ в банке от выдачи кредита? Или все-таки это еще не самое страшное, на что может действительно повлиять?
4: Давайте я разделю ответ на две части. Если мы забыли оплатить счет, допустим, какие-то коммунальные услуги, да, или что-то связано с там коммуникацией, там интернет или что-то такое. Если задержка составляет несколько дней и вопрос был закрыт как бы внутри компании, то обычно данные такие не передаются в реестр Центробанка, то есть они не могут повлиять на наш на кредитный рейтинг. А если вернулся чек, допустим, и причина возврата этого чека было отсутствие средств на счету, то оно будет передано сразу в регистр, да? Банка Израиля.
2: Да, реестр.
4: Да, реестр. И это приведет, да, к резкому, я бы сказала, падению скорингового балла. То есть это может даже до 10 единиц повлиять, если это был чек, который вернулся без отсутствия средств на счету. То есть АКАМ у нас называется на иврите, когда энки суйма спик.
2: Вот, а если мы пойдем от противного? Предположим, люди всегда жили только от зарплаты до зарплаты, никогда не брали никаких кредитов. А вот если отсутствие полной кредитной истории, это может стать проблемой? Или все-таки на это наоборот смотрят в положительно?
4: Ну, так как мы говорим о системе алгоритмов, да, то есть он считывает определенные данные, чтобы дать какую-то определенную оценку. Угу. Соответственно, если никаких данных нет, он не знает, какую оценку дать этому человеку, этому клиенту. То есть у нас получается как бы неизвестный риск.
2: Так.
4: И в профессиональной терминологии иногда это называют тонкий файл, да, то есть нет информации достаточно. Вот именно, вот как вы описываете, не брал кредита, не пользовался кредитными картами, не имел разрешенного овердрафта. И тогда банк, соответственно, не знает, насколько рискованно давать ему суду или ипотеку. То есть существует какая-то неопределенность по поводу этого клиента.
2: И что в таком случае можно сделать?
4: В таком случае, во-первых, можно подготовиться к этому заранее. То есть если мы знаем, что нам нужен какой-то кредит или ипотека, мы можем заранее узнать,

0: мы эти данные можем предоставить.
1: Ола, очень многие сейчас живут в минусе, в постоянном, то есть не переходят разрешенный минус, да, вот овердрафт, который есть на счету, но они постоянно находятся в минусе. То есть каждый божий месяц до получения зарплаты семья уходит в минус, там, допустим, минус 3 тысячи, минус 4 тысячи, потом зарплаты покрывает, а потом, так как зарплаты не хватает, они опять уходят в минус. Вот сам себе постоянный минус такой, он будет ухудшать рейтинг?
0: Сам по себе факт минуса в пределах разрешенного минуса, да, в пределах разрешенного лимита, он не является каким-то нарушением, то есть он не будет влиять на ваш рейтинг. Но если вы постоянно загружаете вот этот вот минус до 90, почти до 100%, да, то это ухудшает показатель. Почему? Потому что автоматом рейтинг будет снижаться из-за того, что они будут видеть, что вы все время на пределе этой вот, на пределе этого лимита. То есть или у вас недостаточен доход, или вы слишком много тратите. И, соответственно, будет понижаться рейтинг. Поэтому желательно, вот как я и сказала в начале, до 70% от разрешенного минуса вот находиться в этих рамках. Или поднять разрешенный минус.
1: Хорошо, а если мы возьмем самую плохую ситуацию из возможных? У человека открыто исполнительное производство, арестован счет, там какие-то долги, или, возможно, он даже проходит процедуру банкротства. Вот это сильно влияет на рейтинг? И вообще, если да, то сколько потом, если человек уже исправился, начал все вовремя платить, уже закрыто банкротство, все долги погашены, счет уже не арестован, вот сколько после вот таких процедур это будет тянуться за человеком?
0: Ну, какое-либо исполнительное производство, да, от Алипо, или аресты, или банкротство, они автоматом классифицируются как критические негативные данные. То есть мгновенно блокируют возможность получения стандартного финансирования какого-либо, да, и система сразу выдает жесткий отрицательный индикатор. То есть она отмечает этого человека красным цветом, и у него как бы получаются негативные хивуи. Теперь информация, общее правило, да, сколько хранится вот такая негативная информация. Она у нас хранится 3 года.
1: 3 года.
0: Но при этом, если у нас есть какое-то исполнительное производство, арест счета или банкротство, эта информация будет отображаться в течение 3 лет с момента закрытия дела или снятия ареста. Угу. То есть не как мы начали вот этот весь процесс и процедуру банкротства, а с момента его завершения. Да. Более того, Банк Израиля, он сохраняет всю информацию кредитную от 7 до 10 лет, да, то есть, а тот банк, в котором у нас счет, и, допустим, банкротство касалось именно этого конкретного счета, они видят эту информацию бессрочно, то есть они ее будут видеть всегда.
1: Может ли человек сам проверить свой кредитный рейтинг? Вот прежде чем вот тут семья села дома за кухонным столом посидела, решили, что будут брать кредит или машканту, но понимают, что их кредитный рейтинг может подпортить всю картину. Вот может ли семья в такой ситуации самостоятельно вначале проверить, а уже потом решать брать кредит, брать машканту или там покупать машину?
0: Да, это законное право каждого гражданина. Согласно закону, раз в год каждый может вытащить полный кредитный отчет, называется дохрекузный тунин на иврите. Он находится на официальном государственном портале системы кредитных данных Банка Израиля. Можно набрать просто в гугле, и оно первое выскочит. И он содержит как бы сырые данные, вот этот вот отчет. То есть все открытые суды, какие у нас есть лимиты по мизгере, какие у вас были нарушения. То есть там будут вот сухие конкретные данные. И можно заказать отдельно конкретный цифровой балл, то есть скоринг. Это можно сделать через BDI, вот официальное бюро BDI, или через DNB Credit. У них есть вот приложение, многие, наверное, слышали, называется Captain Credit. Можно через него. И тогда получаешь оценку. То есть ты примерно можешь понять, где ты находишься, в каких рамках, какой у тебя скоринг. Там отлично, хорошо, средне. И, соответственно, сделать потом необходимые какие-то действия, чтобы исправить плохой кредитный рейтинг.
1: Ола, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Я очень надеюсь, что нашим дорогим радиослушателям стало более понятно, как работает кредитный рейтинг в Израиле.
0: Спасибо большое за приглашение.
1: Всего доброго.

0: поговорим и о отсрочке освобождения от службы в Сахале, учебы за границей, академические программы, может быть, состояние здоровья или какие-либо семейные обстоятельства нередко вызывают у молодых людей и тем более у их родителей множество вопросов. Можно ли получить отсрочку? Когда нужно подавать документы на отсрочку? Может ли сама учеба вообще стать основанием для переноса даты призыва? В этом мы постараемся сегодня разобраться с адвокатом Эллой Бархаим, экспертом по армейскому праву с опытом работы в армейской прокуратуре. Элла, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Татьяна.
0: Давайте начнем с того, что вообще, чем отличается вообще отсрочка от службы в армии от освобождения от службы в армии?
1: Да, смотрите, отсрочка от службы и освобождение от армии — это два совершенно разных пути. Отсрочка от службы — это, по сути, перенос даты призыва на более поздний срок. При этом сама обязанность служить, она сохраняется. В отличие от этого, освобождение от службы – это решение, согласно которому человек вообще не обязан призываться в армию в силу медицинских, физических или психологических расстройств, семейных, личных или иных обстоятельств, признанных армией и законом. Так что отсрочка, она не отменяет призыв, а лишь переносит его.
0: Какие причины для отсрочки призыва сегодня вообще встречаются чаще всего?
1: Наиболее распространенным причинам относится обучение в рамках таких называемых утвержденных программ. Например, год альтернативного служения, «Шнат Шерут» на иврите, обучение на курсах доармейской подготовки, это «Мехинот» различные. Медицинские обстоятельства, требующие дополнительного обследования или какого-то будущей какой-то операции, особые семейные ситуации и иногда исключительные личные обстоятельства. Каждый случай такой рассматривается индивидуально на основании документов и данных, представленных армией.
0: Элла, скажите, вот сейчас начинается лето, выпускники заканчивают школу, старшеклассники. Многие рассматривают возможность учебы перед армией не только в Израиле, но и за границей. Так вот, может ли такое поступление в иностранный вуз стать основанием для отсрочки от призыва?
1: Вы знаете, это один из вопросов, которые мы часто слышим, особенно в это время года. Важно знать, что само по себе поступление в зарубежный вуз не дает отсрочку автоматически.
0: Так.
1: Тем не менее, есть определенные случаи, в которых можно подать официальное заявление для рассмотрения конкретных обстоятельств того кандидата. Каждый случай будет оцениваться индивидуально с учетом выбранного направления обучения, даты его начала и личных данных призывника.
0: А каким образом подавать просьбу и куда?
1: Просьба подается в военкомат, в личный кабинет.
0: А, через личный кабинет. Как?
1: Да, через личный кабинет. Теперь мне, я хочу здесь один вопрос, отличить академический резерв для репатриации куда-то в Лим. От обучения за границей, это важно, потому что «Туда Тулим» — это программа особенная, которая предназначена главным образом для того, чтобы дать возможность новым репатриантам отучиться в академических учебных заведениях Израиля до начала военной службы и таким образом пройти даже какую-то акклиматизацию и абсорбцию, получить специальность. И в отличие от этого, поступление в вуз за рубежом не гарантирует автоматическую отсрочку. И каждое такое заявление будет рассматриваться компетентными органами ЦААЛа в индивидуальном порядке. А «Туда Тулим» — это такой особый проект, на который, безусловно, можно подавать запрос, и это делается. И новые ребята «Алимы» записываются на «Туда Тулим» и с радостью проходят этот процесс и учатся до начала армии.
0: Семейные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки. Допустим, болезнь родителей, либо что-то подобное.
1: Да, смотрите, безусловно, могут быть какие-то болезни, экономические трудности, исключительные экономические трудности, тяжелое состояние здоровья одного из членов семьи или другие какие-то особые семейные обстоятельства. Это все может стать основанием для рассмотрения вопроса об отсрочке службы. И иногда даже о представлении дополнительных льгот. И, как я уже сказала, армия будет рассматривать каждый такой случай индивидуально и на основании подтверждающих документов.
0: Окей. А если, допустим, ну, возьмем самый крайний вариант, просьба подана, и армия отказала в отсрочке.
1: Отклонила, да.
0: Что, как решение можно обжаловать, и можно ли вообще?
1: Смотрите, так же, как и об отсрочке, так же и об освобождении, безусловно, можно и нужно подавать апелляцию. Важно понимать, что это первичное решение армии. Это не всегда конец пути. Во многих случаях можно подать апелляцию, прошение о пересмотре дела или предоставить новые документы и данные, которые не были доступны тому органу в ЦАЛе, принявшему первоначальное решение.
0: И как проходит такая процедура, и куда мы должны подавать просьбу, или точно так же через личный кабинет, или есть более другая? Вообще...
1: В этих случаях, безусловно, сам призывник всегда вправе подать апелляцию сам. Но тут подключаются, например, это услуги нашего сопровождения как специалистов в военном праве. И мы подаем эту апелляцию. Процесс этой апелляции обычно включает в себя подачу документов, профессиональных экспертных заключений, медицинских или личных писем и личную явку в соответствующие армейские инстанции.
0: Так.
1: Смотрите, наш опыт показывает, что когда предоставлена полная профессиональная и документально подтвержденная картина, изменить решение абсолютно реально, и мы делаем это. Одобряют, конечно, не все апелляции, но во многих случаях существует реальная возможность повлиять на результат.
0: Ну, наверное, тогда еще такой заключительный вопрос. Вот если апелляция тоже была... Вот я все как бы иду, да, когда все плохо. Вот апелляция тоже не была одобрена, отказана. Есть ли возможность другая инстанция? Это у нас военный трибунал или уже обычный суд? Как в такой ситуации? Где еще? Где какая окончательная инстанция для обжалования таких решений?
1: Окончательная инстанция – это Багац. Это Верховный суд.
0: То есть вот после того, как апелляцию в армии отказали в апелляции, это уже Багац. Следующее.
1: Да.
0: Понятно.
1: Да, безусловно. Но при этом я хочу сказать, что мы не останавливаемся на одной апелляции. Мы апеллируем, если есть новые документы, если есть новые данные, если есть новые показания. Мы идем и идем дальше и апеллируем, если мы верим в правоту этого кейса, этой ситуации и этой надобности помочь этому призывнику, оправданной ситуации, то мы действуем и подаем еще и еще апелляции. И, как правило, это заканчивается успешно.
0: Эл, еще раз хочу вас поблагодарить за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли немножко прояснить ситуацию родителям и бабушкам, дедушкам, в каких ситуациях они все-таки, если есть необходимость, они смогут получить отсрочку от призыва в армию.
1: Да. Спасибо вам.
0: Спасибо вам огромное. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания. С тем, которые многие задумываются только в зрелом возрасте, но на которое на самом деле касается каждой семьи, это наследство и, конечно же, планирование передачи имущества близких. Особенно много вопросов возникает вокруг совместного завещания супругов. Что это такое? Чем оно отличается от обычного завещания? И вообще, можно ли его изменить? И что же происходит после смерти одного из супругов? Об этом и о других вещах мы поговорим с адвокатом-нотариусом Вадимом Волохом. Вадим, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Поделитесь, пожалуйста, со мной и с нашими радиослушателями, что же такое совместное завещание супругов? Может, и мне надо? Все-таки тоже замужем.
2: Ну, может быть, да. Давайте начнем с самого начала. Если говорить с юридической точки зрения, взаимное завещание – это совместное решение супругов о порядке наследования имущества после смерти одного из них.
0: Так.
2: Как правило, если говорить простым языком, схема выглядит очень просто. После смерти одного супруга имущество переходит второму супругу, а уже после смерти второго супруга – детям или другим наследникам. То есть здесь как бы определяется заранее, кто будет первый наследник, кто получит наследство после после смерти второго супруга.
0: Вадим, но это же один документ, правильно, который заполняется на двоих?
2: Нет, это я как бы всегда говорю, что это делается два завещания. Ага. Завещание совместное. Делается муж пишет завещание жене, жена пишет завещание мужу.
0: То есть это, грубо говоря, это два отдельных завещания?
2: Совершенно два завещания, но они называются как «Цва дадит» – совместное завещание. Как я недавно прочитал в одной книжке, адвокат назвал это завещание как «пара обуви». То есть, как мы знаем, левая и правая нога как два сапога.
0: А вот тут у меня другой вопрос немножко, который я отойду от совместных супругов, именно речь о завещании. Вот его просто сегодня задали, это дополнительно к нашей теме. А вот есть завещание, все, супруги подписались, завещание друг на друга и так далее и тому подобное. Надо ли его регистрировать у регистратора наследства? И кто это делает?
2: Я объясню. После составления завещания у нотариуса, у людей, получивших экземпляры документов от нотариуса, есть две опции. Первое. В любом случае, один комплект завещания всегда хранится у нотариуса. Но так как до сегодняшнего дня нет государственного архива, все нотариальные документы хранятся в нотариальной конторе в офисе нотариуса. Второе. У супругов есть возможность, опция вложить это завещание на хранение государственный орган, который называется регистратор по делам наследства.
0: Кто это
2: Рашам,
0: делает?
2: Рашам и Ньяне Ируша. Это делаются сами владельцы завещания. Они, это завещание вкладывается, если первый раз вкладывается, оно вкладывается бесплатно, ничего оплачивать не нужно, оно вкладывается и оно хранится там до наступления случая, до наступления, когда один из супругов умер. Второй должен будет подать просьбу регистратору по делам наследства. На иврите называется «цавки юмцава» или «просьба о вступлении в наследство по завещанию». Открывается дело, подается просьба, и уже то завещание, которое вложено, оно открывается, и на основании него регистратор проверяет точность составления завещания, правильность его составления. И через определенное количество времени, обычно это берет около 2 месяцев, выносится цавки юмцева, то есть приказ о вступлении в наследство по завещанию, и второй супруг может совершать все действия, которые установлены этим завещанием.
0: Окей, вот тут у меня сразу возник вопрос. Вы сказали вначале, что это два отдельных завещания.
2: Да.
0: Мы
2: да.
0: Завещаем таким образом друг дружке.
2: Да.
0: А где же тут момент, когда дети появляются?
2: Я объясню. Дети появляются когда? То есть мы, как бы я уже объяснил эту схему работы, то есть после смерти одного супруга имущество переходит другому супругу, да. Супруг вступает в наследство, получает приказ о вступлении в наследство. Если после того, как он вступил в наследство, второй супруг умирает, то дети вступают в наследство по завещанию этого супруга.
0: То есть вот в этих завещаниях, которые были подписаны обоими супругами, прописано и этот момент тоже сразу указан.
2: Да, естественно. Окей. То есть там прописан даже и момент того, что, например, если на момент смерти одного из супругов, то есть детей не будет живых, имущество даже может быть передаться их внукам. То есть не будет такого случая, что имущество некому будет передать. То есть цепочка следующая. Супруг переживший. Супруг супруга, потом дети, а потом внуки.
0: Вадим, а может ли, допустим, если один супруг ушел в мир иной, остался другой, он вступил в наследство, у него есть возможность изменить завещание?
2: Но. И вот это очень точно определено в законе о наследовании.
0: Так.
2: Есть определенный порядок. То есть, когда оба супруга живы, каждый из них может отменить завещание, но только уведомив второго супруга. Окей? если второй не согласен, это уже второй вопрос. Если после смерти одного из супругов ситуация меняется, и переживший супруг уже получил имущество по этому взаимному завещанию, изменив его уже значительно сложнее. Он должен уже будет отказаться от наследства, и тогда наследство будет регулироваться уже законом.
0: Ого, то есть получается, если есть дети, есть супруг, то уже наследство будет просто...
2: То есть изменить завещание можно всегда при жизни обоих супругов, но с уведомлением второго супруга. Угу. Когда человек уже получил это наследство после смерти, отменить или изменить его практически невозможно, потому что здесь в данном случае мы выполняем волю умершего супруга, который получил это имущество от него. То есть немножко здесь это уже немножко тяжело с точки зрения закона.
0: Хорошо, тогда я усложню ситуацию. Есть у нас супруги, оба владельцы, допустим, квартиры, но один из них утратил дееспособность. Что в таком случае?
2: Минутку. А что значит утратить? Они оба владельцы квартиры, но они написали уже завещание.
0: Нет, допустим, до не написано еще завещание. Вот в такой ситуации супруги каким-то образом могут написать завещание, если, предположим, супруг становится опекуном своего недееспособного супруга.
2: В любом случае, когда человек подписывает юридически значимый документ, а в данном случае мы говорим о нотариальном документе, он должен быть 100%
0: дееспособен. Однозначно. Вот поэтому такой ситуации может ли опекун подписать? Или уже как... Или это только приказ о наследстве в такой ситуации?
2: Приказ о наследстве, только приказ о наследстве. То есть в данном случае мы говорим о завещании как воле двоих дееспособных людей, могущих отдавать значение своим действиям то, что они подписывают.
0: Вадим, еще я хочу выполнить домашнее задание, которое я обещала радиослушателю, что я обязательно вас спрошу в следующем эфире.
2: Пожалуйста.
0: Вот эфир наступил. Речь о налогах на наследство. Существует ли сегодня в Израиле налог на наследство? Очень надеюсь, что нас радиослушатель слушает сейчас.
2: Ну, я могу обрадовать данного радиослушателя, что в данном случае наше государство, государство Израиль, это одно из государств, в котором не предусмотрен, я подчеркиваю, не предусмотрен налог на наследство. То есть есть некоторые страны, в них действительно при получении наследства люди должны заплатить определенную сумму денег, налог на наследство. В Израиле такого налога нет. Я слышал, что есть разговоры, что хотят ввести изменения в законодательстве, но пока это только разговоры, пока это только на бумаге. Можно спокойно составлять завещание, жить, естественно, до 120, не думать ни о чем, но если наступит такой все-таки случай, никаких налогов в Израиле наследства нет.
0: Вадим, раз вы уже коснулись, что рассматриваются такие законодательные инициативы, я просто уже вас так спросите, чтобы наши дорогие радиослушатели были более спокойны. Предположим, радиослушатели сегодня составили завещание, вот на сегодняшний момент, да, вот там отдают квартиру, машину, катер, самолет, неважно.
2: Яхту.
0: Да, яхту обязательно. Как же без яхты? У нас же моря тут.
2: Да, конечно.
0: Вот. Умерли они уже, ушли на тот свет в тот момент, когда законопроект такой о налогах принят?
2: Ну, пока я так думаю, что то, что слышал я, до сего никаких пока перспектив о принятии такого налога на наследство в Израиле предусмотрено. Я думаю, можем спать спокойно и спокойно составлять завещание, вступать в наследство и получать наследство без оплаты налога.
0: Ну, будем на это надеяться.
2: Наши
0: законодатели не сделают нам жесткие условия для получения наследства. Спасибо вам огромное за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли объяснить нашим радиослушателям, что же такое совместное завещание обоих супругов.
3: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
0: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время тому назад корпорация Кан указала, что представители правящей коалиции официально сообщили о том, что парламентские выборы в нашей стране состоятся 27 октября. Корреспондент Кан Шахар Глик отметил, что нынешний Кнессет будет распущен в ближайшую пятницу. Из города Газа поступили сообщения об атаке ВВС Цагаля. Корреспондентка Кан Ювалин Бар передает, что согласно имеющейся информации, был причинен ущерб одному из предприятий в городе, которое уже подвергалось сегодня атакам беспилотников. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что целью ударов была мастерская по производству оружия. Между тем, в Цагале сообщили о ликвидации в конце минувшей недели двоих активистов Хамаса в северной части сектора Газа. Они занимались подготовкой терактов против наших военнослужащих, действующих в секторе. Ситуация в Ормузском проливе. Представители Центрального командования армии Соединенных Штатов заявили, что пролив открыт, и судоходство осуществляется в полном объеме. В опубликованном командованием заявлении подчеркивается, что американские военнослужащие находятся на своих позициях и готовы обеспечить свободу морского судоходства. И это происходит, несмотря на угрозы, раздающиеся из Ирана. Об этом сообщает корреспондент Кан Рам Брандес. Как мы уже передавали ранее, министр от партии Ликуд Нир Баркат выступил с предупреждением в адрес Ирана касательно того, что если Исламская Республика начнет обстрелы Израиля, на это последует самая решительная ответная реакция. Он, в частности, сказал: «Одно представляется совершенно понятным. Они знают, что если вновь приступят к запускам ракет по территории Израиля, они получат сокрушительный удар. Это будет чрезвычайно тяжелый удар, и они об этом знают. Я не могу вам сказать, решатся ли они на такую глупость. Я только могу с уверенностью сказать, что Израиль готов к подобному сценарию развития событий. Уже были отмечены проникновения вглубь иранской территории. Уже были уничтожены представители и первого, и второго звена иранского руководства, а также ведущие ученые режима Аятолл», подчеркнул Нир Баркат в интервью корпорации «Кан». Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма. Глава правительства Беньямин Нетаньяху заявил в интервью канала Fox News, что Грэм был одним из самых верных и надежных друзей Израиля. Он неоднократно посещал Израиль и оказывал поддержку в противостоянии с Ираном. «Это был поистине великий человек, великий патриот Америки, укрепивший израильско-американскую дружбу. Мне лично будет очень его не хватать. Америка потеряла замечательного сенатора, а мы замечательного друга», — указал премьер-министр. В этом же интервью Нетаньяху вновь отметил, что Израиль будет сокращать свою зависимость от американского вооружения и в течение ближайших 10 лет постарается свести ее к минимуму. Об этом сообщает корреспондент Кан Итамар Маргалит. Обсуждение на комиссии Кнессета по законодательству законопроекта о юридическом советнике правительства в преддверии второго и третьего чтения. Депутат Гилад Кариф от партии «Демократим» покинул зал после того, как к обсуждениям присоединился министр финансов Бецалель Смотрич. «Дело не в личных отношениях, дело в идеологии, в той разрушительной идеологии, какой придерживается Смотрич и другие каганисты. Этот закон будет отменен, как только они окажутся в оппозиции», — подчеркнул Кариф. Председатель комиссии Симха Ротман заявил, реагируя на его слова, что сам тот факт, что Кариф и другие члены оппозиции часами сидели на заседании комиссии, чтобы торпедировать принятие закона, свидетельствует о том, что они понимают, что не придут к власти. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: Завтра температура будет обычной для этого времени года. Во вторник небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В среду и в четверг без перемен. В Иерусалиме завтра днем 29 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Галилее 31, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня 20 лет с начала Второй Ливанской войны. ЦАЭЛ встречает эту дату на ливанской территории. Какие уроки были извлечены? Как сделать нынешнюю ливанскую войну действительно последней? Поговорим об этом. Будем держать руку на пульсе Армузского пролива. Узнаем, есть ли прогресс на переговорах под огнем, который Трамп предложил Ирану, точнее, пытается навязать Ирану. Америка и Израиль потеряли одного из самых принципиальных борцов за свободу и против тирании. Скоропостижно скончался сенатор Линдси Грэм. Поговорим о его наследии, об Америке, которую он оставил после себя. В Кнессете за 107 дней до выборов, теперь уже официально, 27 октября, как вы слышали в новостях, дата выборов, идет законодательная страда последней недели этой каденции. Проверим, какими законами коалиция намерена успеть нас порадовать за оставшееся время. 25 лет за жуткое убийство женщины. Обсудим этот приговор Тель-Авивского окружного суда и общее состояние дел на фронте борьбы с насилием против женщин. Ну а под занавес программы выясним, как Израиль будет выбирать своего кандидата на следующее Евровидение 2027 год в Болгарии. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Правительство вновь продлило так называемое особое положение в тылу, на этот раз до 28 июля. Причины понятны. Неясная ситуация в Персидском заливе, продолжение противостояния с Хизбаллой. И сегодня мы отмечаем, как я уже сказал, 20 лет начала Второй Ливанской войны, войны, которая началась достаточно неожиданно, развивалась хаотически, закончилась одним позитивным дипломатическим результатом резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которой Израиль опирается и сегодня, и весьма неприятными мыслями о том, как готова наша армия, как готов ее генералитет к ведению сухопутной войны. Мысли, которые только усугубились спустя несколько лет после этого, когда ЦАЭЛ вновь вернулся в сектор Газа. О том, какие выводы были сделаны, какие не были сделаны, я хочу побеседовать с Давидом Гендельманом, нашим военным экспертом. Давид, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Ну, давайте действительно начнем с истории. 20 лет спустя, на фоне новых наших войн, какие ошибки были наиболее заметны тогда, и удалось ли их исправить спустя 20 лет, по вашему мнению?
2: Ну, основная проблема тогда, в 2006 году, была неготовность армии в целом ведению крупномасштабных сухопутных боевых действий, потому что последние годы, начиная с конца 90-х годов и до 2006 года, армия в основном занималась конфликтом низкой интенсивности, то есть с 2000 года шло противостояние второй интифаде на территориях. И проблема, что не только мы занимались этим в практическом смысле, потому что это то, что нужно было делать, а началось теоретизирование, что якобы большие войны уже ушли в прошлое, дальше будет вот все такое только мелкое, поэтому в Израиле даже проводились международные симпозиумы на тему войны низкой интенсивности, писались книги и так далее, учения сухопутных сил по каким-то крупномасштабным сценариям были заброшены, частично, разумеется, из-за того, что войска были заняты на территориях, но частично по концептуальным причинам считалось, что это уже не настолько нужно. И внезапно в 2006 году оказалось, что ВВС и спецназы и высокоточное оружие не могут решить все проблемы. Понадобилось вдруг, в кавычках, снова вводить в Ливан 4 дивизии, маневрировать там. Оказалось, что очень многие командиры банально забыли, как это делается. Поэтому следующие несколько лет после Второй Ливанской были посвящены именно возвращению умений. Ну, как обычно это бывает, я обычно использую метафору сползающих штанов. Мы после этой войны штаны подтянули, на какое-то время этого подтягивания хватило, и потом постепенно оно опять начало съезжать вниз, хотя на уровне, как минимум, заявлений и прочего, каждый очередной начальник генерального штаба говорил, что если что, мы готовы, усиливаем смертоносную сухопутную армию и так далее, но параллельно мы видели, после нескольких лет подтягивания прошла новая волна сокращений сухопутной армии, в основном в 2013-2014 году. Короче, если сейчас посмотреть, то в любом случае к этой текущей войне мы в сухопутном плане были готовы гораздо лучше, чем тогда, в 2006. Но если бы не все эти процессы обратного сползания, возможно, мы бы были готовы еще лучше.
0: Какой главный военный вывод в отношении Ливана сделан, по вашему мнению, в армейском командовании сегодня тем поколением военачальников, которые сегодня отвечают за попытку в очередной раз решить эту бесконечную проблему?
2: В основном главный вывод, что Ливан никуда не денется, и вместо нас там проблемы никто не решит. На самом деле неизвестно, были ли в 2006 году реальные надежды на эту резолюцию 1701, что ливанская армия якобы возьмет контроль над территорией. И в ходе предыдущего раунда в 2024 году мы в конце 2024 подписали соглашение по духу, напоминающее ту же резолюцию 1701. И к концу 25-го, точнее, к началу 26-го года, в январе 26-го года, ливанское правительство отчиталось, что якобы ливанская армия зачистила Южный Ливан от военной инфраструктуры Хизбаллы. Уже очень скоро мы имели возможность убедиться, что это вранье. Поэтому, скорее всего, уже все, даже самые, скажем так, люди, которые, возможно, питали иллюзии, увидели уже, что кроме нас там никто ничего не сделает. Поэтому вся эта тема буферной зоны и прочего имеет почти полную поддержку в генералитете. Но проблема, что полностью ликвидировать Хизбаллу, это совсем не то, что удерживать буферную зону. Для полной ликвидации на корню нам нужно оккупировать, если не весь Ливан, то как минимум половину. Включая Бейрут, нам сейчас это физически сложно. Сейчас не 82-й год, сейчас у сухопутной армии нет таких ресурсов. Банально, у нас сейчас в 3 раза меньше танков. То есть по одежке протягивай ножки. Но нанести значительный ущерб Хизбалле мы вполне можем. И, в принципе, в прошлом раунде, в 24-м году, у них было около 5000 убитых. И в этом раунде, сейчас, в 26-м, уже больше 3000 убитых. Плюс какое-то количество, сколько-то тысяч раненых, большой ущерб инфраструктуре. То есть в любом случае мы сейчас действуем весьма эффективно. Если бы не все эти политические давления, в первую очередь со стороны Трампа, которые ограничивают возможность наших ударов, мы бы действовали еще эффективнее. Короче, на армейском уровне что можно делать? Разумеется, всегда можно. Можно было действовать шире. В конце концов, до войны проводились маневры с очень, скажем так, далеко заходящими целями, в том числе вертолетные десанты целой дивизии в глубине Ливана, насчет чего на Кипре, например, проводились крупномасштабные учения именно по этому сценарию. Пока мы на это не пошли, сосредоточились в относительно узкой полосе. Короче, основной вывод, что надо готовиться к более широким действиям. Ну, разумеется, так как мы живем не в идеальном мире, это зависит от того, насколько нам позволит Трамп это делать. Пока, как минимум, он нас ограничивает.
0: 20 лет назад главным фактором поражения как израильских войск, так и гражданского населения со стороны Хизбаллы были ракеты. Про ударные беспилотники мало кто знал. И сегодня они превратились в главную опасность. И источники в армии говорят о том, что вот эту передышку, это прекращение огня, используют для того, чтобы внедрить как можно больше методов противостояния этой угрозе со стороны Хизбаллы. Можете ли вы как-то коснуться этой темы? Сказать то, о чем можно говорить?
2: Во-первых, как уже не раз говорила, сама тема противостояния дронам Хизбаллы, в первую очередь, если мы говорим на тактическом уровне, то квадрокоптеры с оптоволоконным управлением, там противостояние делится на простое и сложное. Простое — это именно полевая выучка войск, и простые средства, такие как защитные сети, дробовики и так далее, то, что не требует каких-то высоких технологий. Это одна сторона. Что можно на эту тему уже улучшено, начиная с примерно марта-апреля, когда это начало внедряться. Ну, часть средств, даже такие простые вещи, как дробовики, их начали внедрять только с мая этого года. Очень сильно затянули. Как минимум на пару лет, потому что в самой армии это рекомендовалось еще по опыту российско-украинской войны еще в 24-23 году. Насчет технологических средств, во-первых, понятно, что они занимают больше времени разработки и внедрения, но сейчас тоже из выделенных правительством 2 миллиардов шекелей на эту тему уже около миллиарда уже освоено. Постоянно, как минимум на опытном уровне развертываются те или иные средства. Через некоторое время их будет на фронте еще больше. Но еще раз надо подчеркнуть, не будет какого-то герметичного решения, будет комплекс частично перекрывающих друг друга частичных решений, которые в сумме должны снизить эффективность этого оружия в руках Хизбаллы, понизить потери с нашей стороны. Ну а что 100% не будет, в конце концов, даже железный купол от ракет неэффективен на 100%. Но на довольно высокий процент, поэтому примерно к чему-то такому и надо стремиться. Работа идет прямо сейчас, и действительно то, что сейчас боевые действия находятся на малом огне, это дает некоторую передышку и на дополнительное время на внедрение всех этих дополнительных средств.
0: Давид Гендельман, военный эксперт, большое спасибо за этот разговор.
2: До свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Центральное командование американских войск подвело сегодня итог последних ударов по иранским целям. По утверждению американцев, они поразили 140 иранских военных объектов после иранской атаки на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив, ответственность за которое несет КСИР. Это третий раунд ударов США за последнюю неделю. После того, как лидеры обеих стран обменялись публичными угрозами, Муштаба Хаменеи сегодня выступил с очередным заявлением, опять же, письменным, не устным, не перед камерой, о том, что страшная месть за его отца и за всех остальных мучеников исламской революции скоро настигнет всех виновных, и когда все народы мира выйдут на борьбу за свободу. Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Надо серьезно относиться к этим угрозам, раздающимся от имени Муштабы Хаменеи, который фактически намекает на то, что Иран намерен развязать кампанию террора против различного рода политических лидеров и других объектов, которые он объявит, иранский режим объявит легитимными в тех странах, которые он считает своими врагами. Или это пока что риторика, призванная в основном сотрясать воздух?
3: Ну, на самом деле, мне кажется, что было немало информации о том, что они уже это делают. И они, собственно, объявили Трампа мишенью еще в 2020 году, когда он, Трамп, приказал ликвидировать генерала Сулеймани. И с тех пор они работают над этим, так сказать, не покладая рук. То, что у них до сих пор не получилось, это не значит, что они не пытались. И мы можем, кстати, отметить, что вот американская пресса сообщала, что израильская разведка недавно уведомила американцев, что это очень серьезно все, что действительно, значит, иранские спецслужбы готовят покушение на Дональда Трампа, еще там на целый список высокопоставленных американских чиновников. И в связи с этим Трамп там, правда, сказал, что ничего нового они нам не сообщили, но это просто его манера вести беседы. А в принципе, да, к этому следует относиться очень серьезно, конечно же, и одно другому тут не противоречит. То есть, конечно же, с одной стороны, это и риторика, и мобилизация народной поддержки внутри Ирана, и демонстрация там единства, и многое другое, но у этого есть и практическое выражение.
0: Давайте тогда поговорим о реальной ситуации. И Оман разработал какой-то новый проект об управлении движением по Ормузскому проливу. США заявили, что он соответствует их требованиям о свободе передвижения. Иран его, как я понимаю, отверг. И все это продолжается в рамках вот этой дискуссии, как должно выглядеть движение по проливу за 60 дней вот этого промежуточного соглашения, которое уже умерло, по словам Трампа. Так получается?
3: Да, получается именно так. Оно умерло, оно и было мертворожденное, на самом деле, это соглашение. Потому что Иран пытается изо всех сил навязать там, миру, можно сказать, да, новую реальность, которую он контролирует, этот самый пролив. И если он его не контролирует, то за это они возьмут очень много денег, да. То есть либо вы отдаете пролив нам, либо платите как-нибудь там, не знаю, 100 миллиардов сразу, да, ну, условно я говорю. И поэтому надеяться на то, что они там кому-то приличному, нормальному, какому-то нормальному компромиссу они придут с американской стороной, это совершенно нет оснований, да, то есть они ведут эти переговоры, они их, во-первых, уже практически сейчас не ведут, сейчас переговоров в данный момент нет, должна быть какая-то встреча на следующей неделе, если я не ошибаюсь, или на этой неделе, но опять же, да, там непонятно ни уровень участников, ни даже формат еще толком не согласован. То есть иранский режим не готов ни на какие уступки, вообще ни на какие. потому что для них уступки это хуже, чем война. То есть они считают так, что если они уступят, то это подорвет стабильность режима гораздо больше, чем боевые действия могли бы их подорвать. И вот для внутреннего, кстати, да, тоже для внутренней, так сказать, пропаганды им необходимо показать, что они вышли из этой войны с реальным достижением. Каким? Вот с контролем над Ормузским проливом. Поэтому уступать американцам они не будут, и поэтому я думаю, что мы, если только американцы сами не хотят уступить, то мы увидим эскалацию напряженности.
0: То фактически мы можем смело уже на этом этапе утверждать, что любые разговоры о какой-то крупной сделке, ядерном соглашении, которое должно было увенчать это 60-дневное перемирие, это уже абсолютно политические фантазии, ничего из этого не выйдет.
3: Я полагаю, что да, 99%, что из этого ничего не выйдет. 1% мы всегда оставляем там на прилет марсиан и прочее, но, скорее всего, ничего не выйдет. Этот режим иранский не пойдет на эти уступки. То есть для него там внутри большая часть тех, чье мнение для него важно, для этого режима, они тоже категорически против уступок. То есть для них сам факт, что вот этот меморандум, Иран на него согласился, они уже рассматривают это как поражение. Потому что в меморандуме сказано, что Иран готов там гарантировать мирный характер ядерной программы. Они говорят, с какой стати мы вообще кому-то должны что-то гарантировать? Мы состоим в договоре о нераспространении ядерного оружия, отстаньте от нас. Все, как бы, да, дальше не лезьте к нам. И там иранцы там вроде как ведут, не вроде как, а они ведут переговоры с американцами, которые убили верховного лидера. Ну, то есть это вообще как-то, как вообще с ними можно вести переговоры? То есть поэтому, как вы наверняка слышали, что многие комментаторы, когда только был объявлен этот меморандум, заявили, что Иран одержал блестящую победу. Но в Иране это рассматривается как поражение. Сам факт вот этого меморандума, да, и сам факт ведения переговоров, вот эта лоялистская часть рассматривает как позорное, так сказать, предательство национальных интересов.
0: Иран вновь активно атакует цели, как они говорят, американские цели в странах Персидского залива. Ракеты, мы помним, долетели до Иордании. Но они вернулись к своей системе не атаковать Израиль, не пытаться втянуть в Израиль этот конфликт, несмотря на то, что они вот слышат те же самые заявления, которые мы слышим в Израиле, о том, что американцы не заинтересованы в израильском вмешательстве. Премьер-министр Нетаньяху даже об этом непосредственно говорит. Казалось бы, Иран должен был стремиться спровоцировать нас на ответ, поставить в тяжелое положение американцев, но этого опять не происходит. Они опять воздерживаются от того, чтобы втягивать нас в конфликт. Почему так?
3: Я полагаю, что им очень не понравилось, как Израиль отреагировал на их прошлую провокацию. То есть, когда они попытались навязать Израилю и американцам новую формулу, согласно которой удар по Ливану рассматривается как удар по Ирану, и Иран считает себя вправе на это дело отвечать, то Израиль ответил на это настолько жестко, что иранский режим решил, что вот такой уровень эскалации ему сейчас неприемлем. То есть они предпочитают ограничиваться на данный момент вот этой эскалацией, когда они бьют по американским целям в Персидском заливе или там по арабским странам в Персидском заливе. Американцы отвечают по каким-то объектам тоже в районе Персидского залива, и это может длиться достаточно долго. А ударить по Израилю, а в ответ прилетит там 100 F-35 или там сколько их у нас есть, и разбомбят пол Тегерана, вот это им не надо сейчас. Поэтому они предпочитают не провоцировать Израиль лишний раз, чтобы не вызывать такую сильную реакцию, потому что они уже убедились, что в таких случаях Трамп либо не хочет, либо не может Израиль удержать.
0: И
3: поэтому вот, собственно, так оно и продолжается. Но они говорят, что они могут атаковать Израиль. Были заявления, что если вот начнут бомбить нам инфраструктуру, то мы в том числе ответим и по Израилю. То есть они сохраняют, так сказать, эту возможность, но предпочитают сейчас ее не использовать.
0: Последний вопрос. Завершается чемпионат мира. Осталось несколько дней. 17 июля, если не ошибаюсь, конец мероприятия. После этого мы вернемся к активной фазе боевых действий или продолжится все как сейчас?
3: Я полагаю, что тут вопрос не связан никак вообще с этим чемпионатом мира. Вопрос в том, какие планы американские военные дают Трампу. И если у него... Мне кажется, что он должен... Может быть, он сейчас выбирает между двумя вариантами. Вариант первый – это быстрая, интенсивная, масштабная кампания до выборов ноябрьских, чтобы к выборам он пришел с какой-то победой. Либо наоборот, вот эта вот велотекущая эскалация до этих самых выборов, а уж после выборов, когда у него уже абсолютно развязаны руки, у него уже нет никаких там электоральных соображений, которые могли бы его сдерживать, он...
0: То есть терпения нам надо набираться не до конца июля, а до конца ноября. Точнее, до начала ноября. Ну что ж, Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Спасибо вам за этот анализ.
3: Большое спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Один из лидирующих сторонников Израиля на Капитолийском холме, американский сенатор Линдси Грэм, скончался в субботу вечером после непродолжительной внезапной болезни. Так официально сообщил его офис в социальных сетях рано утром сегодня. Семья сенатора Грэма ценит ваши молитвы в это время и просит конфиденциальности и уважения к частной жизни в этот невероятно трудный момент. Так говорит официальное заявление. Американские СМИ сообщают, что сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов по остановке сердца в доме Грэма в субботу вечером, вскоре после его возвращения из поездки в Украину. Президент Трамп в интервью Fox News рассказал, что закончил беседу с Грэмом буквально за несколько минут по сегодняшним оценкам до того, как это произошло. Вот что сказал премьер-министр Нетаньяху сегодня, говоря о Линдси Грэме.
4: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot and a great champion of the Israel-American alliance, and I'll miss him.
0: Он был потрясающим другом, великолепным человеком, настоящим патриотом США, настоящим другом свободы во всем мире. Нам всем будет его не хватать, мне лично будет его очень не хватать. Внезапная смерть 71-летнего сенатора вызвала шок в Америке и в Израиле, горе в Киеве, но и вспышку теории конспирации. И вот мы беседуем о последствиях этого трагического события с Анной Раевой, нашим коллегой, нашей коллегой, ведущей Канрека, политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, здравствуйте.
5: Да, добрый вечер.
0: Анна, давайте начнем действительно с теории конспирации, которые вспыхивают, как всегда, пышными цветами, благодаря тому, что у нас есть социальные медиа, но на этот раз они исходят от сторонников Израиля, как я понимаю, в основном.
5: Да, трудно, на самом деле, оставаться в рамках, мне кажется, жанра такого качественного и пытаться комментировать конспирации, когда факты, в общем, они довольно малочисленные, и все остальное это только, так сказать, теории всевозможные, которых немало, и догадки, хотя понятно, что есть некие совпадения просто в хронологии.

0: тех, кто видит за этим иранский след, иранскую руку, да, то есть люди, сторонники Израиля, они полагают, что иранцы таким образом начали реализовывать...
1: Ну, бурная радость в иранских государственных СМИ, на телеканалах, ну,
0: общем,
1: и так далее, она тоже
0: сыграет роль. В общем, by default, что давай называется. Ну, например, некоторые приводят в пример такой постер, который был как раз иранцами опубликован на днях, да, это не ошибаюсь, не знаю, там, насколько вчера, но буквально в последние дни, такой постер, в которых были изображены с иранской точки зрения главные враги режима, да, естественно, во главе с Трампом, главным врагом режима, и Нетаньяу, израильский премьер-министр, там же, да, и первые лица американской администрации. И в том числе среди американских таких персонажей, которые в этом постере занимали место, надо заметить, в оранжевых таких, да, тюремных робах, а Трамп и вовсе с мишенью такого оптического прицела во лбу, да, что, в общем, не оставляло сомнений относительно такого толстого намека этого постера. Но вот Линдси Грэм был среди тех, кто появляется, да, фигурировал на этой картинке как один из врагов Ирана, иранского режима, естественно, да, ну, в общем, здесь припоминают последние заявления первых лиц иранских о том, что убитый лидер Али Хаменеи будет отомщен, да, как и другие тоже убитые важные фигуры в иранском режиме, убитые во время, ликвидированные во время войны, тоже будут отмщены. Вот слово «мерь» довольно часто повторяется в последние дни представителями иранских властей. И понятно, что сторонники конспиративной теории, да, которые, так сказать, указывают на иранский след, они сопоставляют эти слова. Этот постер, и вот, пожалуйста, да, существует одна из этих версий, гласящая о том, что иранцы таким образом решили охотиться на тех, кого они наметили как своих врагов. Сюда же можно присовокупить публикацию последних дней о том, что израильская разведка передала, когда Трамп находился на форуме, да, на конференции НАТО в Турции, якобы израильская разведка передала оперативную информацию о том, что иранцы взвешивают возможность покушения на американского президента, и дальнейшее известно, он пересел со своего новенького Катаром подаренного самолета на старый Air Force One и так далее. В общем,
1: да, нет, это тот случай, когда доказательств нет, но фон есть.
0: Да, нет достатка, в общем, если кто-то, так сказать, желает из этих частей пазла составить конспиративную теорию, указывающую на иранский след, в принципе, этим и занимаются некоторые. Другие склонны напоминать географически, где находился Линдси Грэм, его последняя поездка перед такой внезапной смертью. Мы помним, что он был в Киеве, встречался с украинским президентом Зеленским и объявил там о жестких санкциях в отношении России. Вот это уже, так сказать, сторонники другой конспиративной теории, да, которую хочется увидеть в кончине такой внезапный сенатора, некий российский след, да, ну, в общем, существует, да, скажем, существует в интернет-пространстве и
1: такое. Такой технический теории, вопрос у меня.
0: Да, но фактически надо сказать, что информации больше, чем та, которая была опубликована на официальной странице Линдси Грэм, в социальных сетях, в сети X, бывшем Твиттере, да, о том, что он внезапно скончался, есть фактически сведения о том, что было вызвано скорой помощью ему, да, в свете проблемы резкой, острой сердцем, он был доставлен в госпиталь и там скончался, но, в общем, это сухие факты, а все остальное, это, как мы уже заметили, лишь домыслы и попытки увидеть нечто большее за сухими фактами.
1: Технический вопрос перед тем, как я попрошу вас высказать ваше мнение относительно наследия Грэма. Нетаньяху должен был лететь на встречу с Трампом. Сейчас есть разговор о том, что он может полететь на похороны Грэма и одновременно встретиться там с президентом. Это какой-то план, который уже находится в разработке, или пока это только предположение?
0: Я не уверена, что это план, который находится на стадии разработки. Я знаю, что эта идея была озвучена сегодня утром в канцелярии премьер-министра. Я уж не знаю, честно, я не буду говорить то, чего не знаю. Это была идея озвучена самим Нетаньяху, как предложение проверить такую возможность, или кем-то из его советников, которые предложили проверить такую возможность. Но действительно, объективно говоря, Линдси Грэм, правда, был очень большим, давним, последовательным сторонником, другом Израиля. Нетаньяху с ним неоднократно встречался. Это были очень теплые встречи. Нетаньяху очень тепло

0: писал о нем, как-то стало известно его смерть. Типа, ну, в принципе, желание Нетаньяху принять участие в его похоронах, оно, в общем, ну, как бы достаточно оправданно и понятно. Да? С другой стороны, есть приглашение, ну, такое, по крайней мере, приглашение, озвученное в эфире американским президентом, который сказал, что вот мы с Нетаньяху встретимся буквально на днях. Но это, правда, было до его участия в саммите НАТО, и было тогда уже понятно, что на днях, это не совсем на днях, да, просто технически не получится. Но, кстати говоря, в те дни, когда это было сказано, никаких согласований, по крайней мере, мы, журналисты, это проверяем, не было никаких согласований конкретных между канцелярией Нетаньяху и Белым домом о назначении даты визита. С другой стороны, мы знаем, что Трамп, он очень достаточно человек в этом смысле спонтанный, и в отличие от других администраций, других предшествующих президентов, с которыми понимание совпадения графиков и поисков дат визитов, оно, в общем, имело некий временной запас, это не происходило, так сказать, с очень таким коротким запасом времени, но в случае с Трампом мы видели это неоднократно, между приглашением и, собственно, визитом иногда очень немного времени происходило, буквально считанные дни, поэтому можно предположить, что то, что визит не состоялся, как то сказал Трамп, вот-вот, да, сейчас, это не значит, что он не состоится в ближайшие дни. Уже тогда я, кстати, слышала от некоторых представителей, так сказать, уже Нетаньяху, что изначально речь идет о начале августа, а вовсе не о второй половине июля. Попытка совместить, да, по крайней мере, в виде идеи, безусловно, была такая идея, так сказать, поднята. Насколько технически это будет возможно, то есть тут нужно понять, Трамп, судя по всему, собирается участвовать в похоронах Линдси Грэма, да, это будет, кстати, не Вашингтон, это будет, ну, в общем, на родине Грэма, это Южная Каролина, тот штат, который он представлял как сенатор. Когда это будет, точно пока непонятно. То есть тут надо несколько пока не очень непонятных переменных совместить.
1: Ясно.
0: Поэтому тогда пока не очень понятно, будет ли...
1: Спасибо, Анна. Мой последний вопрос тогда касается именно подведения итога. И вопрос, на самом деле, очень простой. С точки зрения отношений США и Израиля, Линдси Грэм — это конец эпохи, это такого больше не будет. Период такой безусловной поддержки Израиля, в том числе и в Республиканской партии, веры в то, что отношения Израиля и США — это отношения двух стран, стоящих на стороне добра, и они должны быть железными. Этот период уходит навсегда, или я пессимист?
0: Ну, никогда не говори никогда, мы не знаем, как быстро он уходит, да, как, насколько необратима динамика в этих сменяющихся политических поколениях. Линдси Грэм вообще такая немного уходящая натура. Я видела пост по поводу его кончины Хантера Байдена, да, сына экс-президента, напомню, экс-президента США, демократа. Хантер Байден написал, что он помнит Линдси Грэма, который был способен восхищаться его отцом, да, Байденом, то есть представителем конкурирующей партии, ему люди, которые не превращали политических оппонентов в личных врагов, не приходили на личности, не обрубали все, как это делает Трамп, например, так сказать, его окружение, да, ну, вот такой тоже аспект. Ну, то есть, в принципе, понятно, что действительно Линдси Грэм с его такой очень последовательной, очень всесторонней поддержкой Израиля, без склонности к таким вот правым, таким перегибам уже в другую сторону, которым славится лагерь МАГА, что называется, да, мы как America Great Again, он, может быть, не последний, не единственный, но очень яркий был представитель, такой очень целостный в этом смысле, и без всякой связи даже, Алекс, с вопросом, кончилось ли на нем кончился такой стиль столь важный для нас, или есть еще люди, или он, может быть, возобновится в каких-то других ипостасях, понятно, что он сам по себе действительно очень яркая фигура среди республиканцев, вообще среди политической элиты Америки, она очень важная для Израиля, и, конечно, потеря такого человека, она очень ощутимо сама по себе. А уже является ли это закатом эпохи? Увидим ли мы ее ренессанс? Увидим ли мы еще таких людей, которые есть или которые появятся? Я бы, честно говоря, не торопилась ни с пессимизмом, ни с оптимизмом.
1: Договорились. Анна Раева.
0: История действует по кругу очень часто.
1: Будем надеяться. Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека, политический обозреватель издания «Маариф». Спасибо за этот разговор.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Несмотря на позицию юрсоветницы комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета о том, что закон о замораживании арестов ультраортодоксальных уклонистов противоречит всем принципам равенства и основным нормам юриспруденции, он, тем не менее, был принят сегодня во втором и третьем чтении в комиссии и уже на этой неделе должен быть выдвинут на пленарное голосование. Это не единственный закон, который коалиция хочет успеть провести в течение этой последней недели перед распуском Кнессета. В Ликуде же близится сегодня, кстати, должен быть принято решение, наконец, о том, как будут выглядеть выборы на пост в список партий в этот Кнессет. Михаил Пелеверт, политолог, глава форума за гражданскую солидарность. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Олег.
1: На самом деле, это выглядит немножко иронически. Глядя на опросы, такой каждый этот законопроект, который коалиция проводит по согласованию с ультраортодоксами, это такой, их всех можно обозначить еще один мандат в копилку Гадяйзенко-то, нет?
3: Вы знаете, я не уверен. Мне кажется, в израильском обществе на самом деле... Уж если искать какие-то аналогии, то это, знаете, общество спортсменов и болельщиков, да, ну, то есть политики у нас болельщики, спортсмены, у них есть как бы клуб фанатов, который болеет за них вне зависимости практически от того, каковы их успехи, как они играют, добиваются ли обещанного, ну и так далее. То есть очень многие люди, мне кажется, сейчас настолько любят или не любят нынешнюю коалицию или лично премьер-министра, что в меньшей степени будут обращать внимание на те законы, которые в ближайшие месяцы, оставшиеся до выборов, коалиция примет или не примет. Поэтому здесь я бы не уповал на какие-то, знаете, такие рациональные расчеты, которые делает каждый избиратель.
1: Сегодня мы узнали окончательно, что выборы действительно состоятся в срок, как планировал закон. Впервые утверждается 1988 года, другие оценки говорят впервые с 1992 года. Это та цена, которую Нетаньяху... То, что Нетаньяху купил, что называется, в кавычках, у ультраортодоксов своим согласием продвигать эти законы. Их согласие на то, чтобы выборы состоялись максимально поздно с законной точки зрения. Нетаньяху надеется на то, что за это время что-то произойдет, что изменит повестку дня в корне и заставит нас забыть о всем этом законотворчестве последние недели.
3: Вы знаете, да нет, я думаю, что Нетаньяху мастер ситуативной игры, и ему было понятно с самого начала, что ему надо просто вот продолжать удерживаться на плаву. То есть, если как бы коней на переправе не меняют, то переправа должна быть бесконечной, да, вот приблизительно так. Ну, смотрите, если бы мы 8 октября 2023 года говорили о том, предположили бы, что нынешняя коалиция удержится, и Кнессет весь полный отведенный ему срок, мы бы вряд ли в это поверили. Но это ровно то, что произошло. И здесь мне вспоминается анекдот о том, что, знаете, самый крепкий брак — это брак по расчету. Как это ни парадоксально, удержаться на плаву было в интересах не только депутатов от коалиции, но и депутатов от оппозиции. Возьмем, например, партию Яира Лапида, в которой сегодня 24 мандата. Сколько из этих депутатов или других депутатов попадут в следующих, на этот неизвестно, но, видимо, намного, на порядок меньше. Как вы думаете, был ли у них хоть какой-то интерес, да, ускорить ход дела, да, там, или сделать выборы преждевременными? Конечно же, нет. Все хотят досидеть. Депутаты сегодня уходят, в конце этой недели уходят на очень длинные каникулы, которые, видимо, продлятся аж до середины декабря, то есть после даже того, как пойдут выборы, пока их приведут к присяге и начнут работать комиссии, пройдет полгода. Все эти полгода часть депутатов будут искать новое место работы, продолжать получать от нас с вами зарплату, а другие депутаты будут заниматься предвыборной деятельностью в своих интересах и в интересах своей партии, и заниматься делами государства не будут. Ну, это, повторяю, не от того, что люди плохие, а от того, что есть некий системный перекос. И это касается как депутатов от оппозиции, так и от коалиции. Бенямин Нетаньяху ничего не то, чтобы там имеет какие-то, знаете, минимальный набор законов, которые надо провести за оставшиеся 3 месяца. Он удержался на плаву, он сейчас очень важно ему выйти на предвыборную финишную прямую с какими-то убедительными лозунгами, и поэтому в ближайшее время ровно этим он и будет заниматься, позиционировать себя как наиболее опытного политика, который, знаете, в высшей лиге мировой политики, и как единственный человек, который может удержать, открываю кавычки, Израиля, попадание в какую-то новую левую ловушку.
1: И, на самом деле, продолжая разговор о Бенямине Нетаньяху и планах, сегодня Ликуд вечером, комиссия Ликуда по уставу должна, наконец, решить, как же будут выглядеть праймерис в этой партии на этот раз. И оба предложения фактически дают премьер-министру большую часть того, чего он требовал. Да? 7, как минимум 7 мест, которые сможет забронировать на реальных местах в списках Ликуда в будущий Кнессет. Фактически Нетаньяху этим признает, что то, как праймерис работали до сих пор, то, те прогнозы на то, как будет выглядеть список Ликуда на этих выборах без его вмешательства, снижает электоральные шансы партии его самого стать премьер-министром. Правильно?
3: Ну, мне кажется, это вполне очевидно. Не надо быть ни особо ни ненавидеть, ни любить премьер-министра, чтобы понять, что нынешний состав партии очень неконкурентоспособен. Это часто напоминает, знаете, такой, ну, просто базар в самом худшем смысле этого слова. Нетаньяху смотрит налево, смотрит направо и видит, что в подавляющем большинстве партий, да, праймериз — это дело давно минувшее. Все практически, да, или имеют комиссию, которая назначает кандидатов в депутаты, или единолично это решает глава партии. Нетаньяху очень хотел бы, да, вот делать ровно так. Кстати, вне зависимости от того, что решит сегодня партия Ликуд, у Нетаньяху, да, в принципе, должен быть доволен. То есть или ему дадут назначить то ли 8, то ли 10, да, кандидатов единолично в первых трех десятках кандидатов списка, или же будет некая комиссия, которая будет то, что называется «Ваадам и Садер», да, то, что, которая будет назначать кандидатов без праймериз. На самом деле это хорошо даже нам, людям, которые, ну, например, мне, который даже не голосует, как бы не является членом партии Ликуд, но при этом, как бы, мне кажется, что 12 миллионов бюджетных денег, да, которые партия собиралась потратить на праймериз, будут потрачены на что-то другое, уж явно на что-то, что лучше, чем вот это, понимаете, поливание друг друга грязью, которое мы бы наблюдали до 4 августа. Здесь мне, я не могу не привести анекдот один, наш еврейский, потому что, мне кажется, он очень точно передает то, что сейчас будет происходить в Израиле в ближайшие 107 дней. Помните, когда идут выборы в синагоге, да, и Рабинович, да, обсуждает кандидатуру Рабиновича, встает Хайм и говорит: Рабиновича голосовать нельзя, у него дочь проститутка. Ну как, Хайм, у Рабиновича нет вообще дочери, у него лишь 4 сына. На что Хайм отвечает: ну, я свое мнение сказал, теперь решайте вы. Значит, понимаете, вот приблизительно так будет проходить в ближайшие 3 месяца, когда все будут поливать друг друга грязью. Это в конечном итоге, видимо, окажется ложью, но при этом осадочек останется.
1: Михаил Пелевер, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Я думаю, здесь мы поставим точку сегодня, но мы еще не раз встретимся в нашем эфире и будем обсуждать, что делать, нашу политику. Большое спасибо вам за этот разговор.
3: Спасибо, Олег.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Окружной суд Тель-Авива приговорил сегодня к 25 годам лишения свободы Амита Альмога, признанного виновным в убийстве своей подруги Майи Вишняк в мае 2020 года. Он также выплатит компенсацию себе убитой в размере 258 тысяч шекелей. Это практически соответствует условиям соглашения прокуратуры и обвиняемого. Мотив преступления так и остался неизвестен. Вот что сказал после вынесения приговора Ариэль Вишняк, отец убитой Май. Сегодня суд вынес жесткое решение в отношении убийцы Амита Альмога, выразив свое отвращение его поступкам и направив не менее жесткое послание необходимости борьбы насилия против женщин. Мы довольны тем, по крайней мере, что спустя несколько лет правосудие все-таки состоялось. Мы беседуем с адвокатом Мариной Полиновской, ассоциация «Женское лобби». Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Я правильно сказал, да, что мотив этого преступления так и остался неизвестным? Убил, потому что захотел?
4: Он не признался, по крайней мере, в какой-то причине. В течение всех этих лет пытался убедить, что там были какие-то психиатрические причины, и далее было сказано, что он был под влиянием наркотиков. Там была, правда, марихуана, но сказать, почему именно это произошло, отказался.
1: В конечном итоге суд принял сделку, на которую прокуратура пошла с обвиняемым, скостив 1 год, если я не ошибаюсь, из того срока, максимального срока, о котором шла речь. Почему эта сделка состоялась вообще? Почему прокуратура не сочла нужным идти до конца и просто требовать максимального наказания, доказывать его вину?
4: Ну, я, конечно, не посвящена в детали сделки, но я думаю, что после 6 лет ведения дела всем, в общем-то, все устали от ведения этого дела, и прокуратура пришла к выводу, что это будет лучше для всех, если в конце концов уже завершится справедливость.
1: Я задал этот вопрос, потому что одна из претензий, которые часто раздаются в адрес юридической системы в рамках вот борьбы с насилием против женщин, именно готовность прокуратуры и судов идти на сделки с виновниками, с теми, кто... В основном речь идет о мужчинах, разумеется, из тех, кто нападает, избивает, убивает своих жен, подруг, знакомых и так далее. Сделки зачастую весьма проблематичны с точки зрения сроков наказания и послания, которые они подают обществу. Насколько вы, как представитель женского лобби, удовлетворены нынешним приговором?
4: Смотрите, мы не удовлетворены тем, что это заняло столько времени. Сделка – это всегда выбор между плохим и еще худшим. Потому что обвиняемый мог вести дело еще затянуть на год или два. Смог ли бы он убедить суд, что действительно был в каком-то состоянии аффекта или был невменяемый именно в момент преступления. То есть в худшем случае он мог бы вообще уйти без наказания или подвергнуться нахождению на какое-то время в психиатрической лечебнице или что-то в этом роде. То есть когда воспринимают сделку, нужно понимать еще, какие есть шансы в этом деле. После того, я думаю, что прокуроры оценили шансы, в принципе, поскольку они запрашивали довольно большое количество лет наказания, то и в конце концов получили почти все, что просили, учитывая все остальные факторы.
1: Ясно. Тогда давайте от частного к общему. Мой вопрос будет такой. Израиль – это общество очень неоднородное, и такое явление, как насилие против женщин, оно в разных группах нашего населения в разных обстоятельствах происходит. Да? Конец зачастую одинаковый, да? Трагический. Но причины разные, обстоятельства разные. Как в этой ситуации, как в Израиле, по вашему мнению, можно повысить эффективность борьбы с этим позорным явлением?
4: Тут есть очень много разных аспектов. Во-первых, работа с теми, кто совершает насилие. То есть психологическая помощь тем, кто... тем, например, против кого открывается какое-то дело по поводу насилия и так далее. И именно работа с ними. Кроме того, те меры по ограничению, которые мы продвигаем и говорим о них очень часто, то есть, например, электронные браслеты, пайлот, который в последнее время, наконец, начинает продвигать. И опять же, все, что касается оружия, то есть здесь, к сожалению, в этом случае он буквально голыми руками все это сделал, но в случаях использования оружия, то, конечно, ограничения и связь между Министерством внутренних дел, то есть по выдаче оружия, и Министерство соцслужб, если есть какие-то данные позывные о том, что человек, возможно, использует насилие. Плюс, конечно, обучение населения всяким, что может быть и что может являться будет тревожные звоночки, которые семья в этом, опять же, случае говорила, что ничего такого не было. Опять же, они были полгода вместе, насколько пишут, и никто ничего себе такого не представлял. Поэтому в каждом случае, конечно, невозможно предупредить, но, опять же, все, что касается психологической помощи, например, в случаях, когда, например, человек страдает от каких-то ментальных проблем, если он сможет получить быструю помощь, как мы знаем сейчас, это очень сложно в связи с общей ситуацией в стране. То есть если человек, например, страдает депрессией или страдает какими-то другими заболеваниями и не может получить своевременную помощь, то понятно, что его родственники могут при этом пострадать.
1: Последствия могут быть катастрофическими. Ну что ж, адвокат Марина Полиновская, Ассоциация «Женское лобби», спасибо вам за эту беседу.
4: Спасибо вам, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: И в заключение новости, которую мы любим. Израильская корпорация общественного вещания КАН, частью которой является и радио РЭКа, вместе с телеканалом Кешет-12 объявили о продолжении сотрудничества по отбору представителей Израиля на конкурс Евровидения 2027, который пройдет в Болгарии. Решение было принято после успехов последних лет и высоких показателей просмотров. Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник радио РЭКа, специалист по Евровидению, можно так сказать?
5: Добрый вечер, Арик, тебе можно.
1: Окей, ну, итак, нестандартная эта ситуация, когда общественное телевидение и частная корпорация вместе начинают работать над проектом. Почему действительно этот рецепт так удачно работает?
5: Тут, смотри, тут два вопроса. Во-первых, почему так делают? А делают так, как банально, потому чтобы сэкономить деньги. Собственно, Евровидение очень дорогой проект, и во многих странах вот поднимается каждый раз один и тот же диалог, что почему платим за это шоу так дорого? Поэтому в Израиле реально, чтобы вот избежать или хотя бы месяц, берет на себя как общественный вещатель, а часть берет на себя 12-й канал, соответственно, и тешит как частная компания, тем самым облегчая бремя налогоплательщиков, скажем так. Это была вот, собственно, мотивация, с которой эта формула создавалась. А то, что она стала уже успешной, это вот результат того, что мы видим по факту. То есть, как бы то, что их отбор эффективен, приводит к тому, что каждый год мы видим израильского исполнителя как минимум в пятерке, как максимум в топ-2, как последние два года.
1: Да, еще и в таких внешних условиях, с которыми мы столкнулись в последние годы. Давай напомню, как работает вот этот конкурс «Следующая звезда» Кохава Бали Евровизион.
5: Это такое многоэтапное телевизионное шоу, где на первом этапе собираются заявки музыкантов со всей стороны. Дальше проходят каждый отбор — это такое шоу из нескольких участников. В прошлом году это было по 6 участников, которые выступают на сцене перед жюри и перед зрителем зала, в котором тоже участники голосуют. Из каждой программы выходит победитель, потом все встречаются в гранд-финале, и в гранд-финале уже жюри и зрители, так же как на Евровидении, по комбинированной формуле голосуют за победителя. Собственно, первые отборы должны начать стартовать, если это будет так же, как в прошлом году, где-то в сентябре-октябре, а финал мы увидим уже в 2027 году.
1: Что мы знаем о том, как в других странах, особенно в тех, которые Евровидение считается такой же, так сказать, серьезной вещью, как у нас, отбирают своих кандидатов?
5: И в большинстве стран это также вот именно такие форматные шоу, плюс-минус похожие между собой. И в отдельных странах создана госкомиссия, которая вот отбирает там экспертов, которая отбирает, скажем так, участников по своим внутренним волевым решениям. Так, например, это было вот, если мы говорим о русскоязычных странах, то так это было принято, например, в Беларуси, где конкурс не проводился, и так это было принято в России, где вот собирались некие X человек, и они назначали, вот кто поедет в этом году.
1: Ну что ж, Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник радио РЭКа. Будем надеяться, что действительно успех работает, нашли золотую жилу, и следующий кандидат в Болгарии тоже покажет себя не хуже тех, кто были до сих пор. Будем надеяться, что и условия будут такие, что голосовать за израильтян уже будет еще легче.
5: Да, и как шутят израильские меломаны, в следующем году в Иерусалиме.
1: Да, организаторы с ужасом услышали твое пожелание, думаю, говорят о том, сколько это будет стоить. Но на самом деле надо напомнить, что руководители Евровидения буквально несколько дней назад подчеркнули, что дискуссия об участии Израиля в этом конкурсе закончилась, больше эти все вопросы рассматриваться не будут, так что израильская певица будут в Болгарии. Спасибо, Алексей. А мы, заканчивая нашу программу, хотим дать вам послушать песню, с которой Ноам Битан выиграл отборный конкурс в «Следующая звезда» на Евровидении в прошлом году. Та победа, которая принесла ему путевку на Евровидение Вену, и тот огромный успех, с которой его песня «Мишель» получила, несмотря на то, что он занял второе место. Программу нашу мы заканчиваем. Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Иоанн Пикер, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Радио РЭКа.

Болонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. А Болонь.

Если бы я мог дать совет самому себе юному, то это были бы два слова – «не торопись». Потому что понятно, что когда что-то вершится, хочется, чтобы это уже победоносно свершилось. И только задним числом приходит озарение, что если бы подождать, не спешить, доделать все как надо, или наоборот, сдержать первую реакцию, промолчать, подождать и дать мути осесть на дно, то вода сама станет чистой. Казалось бы, совсем два разных явления, а подход один – не торопись. Как мы говорили в прошлом аэростате, дай Вселенной сделать все в ее темпе.

Ну хорошо. Допустим, что каждый из нас – датчик, с помощью которого Вселенная ощущает и познает самое себя. То есть тело – датчик, а в нем живет универсальное сознание. Вот только ум, который состоит из фильтров, для удобства работы создает маленькое «я», которое и понятия не имеет, что оно универсально, а считает себя отделенным от всего остального мира своей индивидуальностью. Но это «я» иллюзорно. Оно создано фильтрами ума. А наше истинное «я» – это именно универсальное сознание. Так что из всех глаз тех, кого мы видим, на нас смотрим мы сами. Окей. Ну, допустим, с этим мы разобрались. А есть ли возможность узнать, до какой степени мы успешны в познании мира? Конечно. В каждом возрасте мы воспринимаем мир и анализируем то, что воспринимаем. А когда мы узнали о мире то, что хотели, и пережили в нем то, ради чего появлялись на свет, сознание говорит: «Я узнала все, что хотела об этом мире, так что возвращаться в него более нет никакой необходимости. Спасибо, пора идти дальше». Это то, что в ведической индийской философии называется мокша или освобождение.

Кстати, о возрасте. В свои 72 года я совершенно не ощущаю, что нахожусь на закате своей жизни. Но скорее я чувствую, что мое солнце как раз сейчас, в зените. Просто меняется то, как оно светит. Как будто бы сделано то, что должно было быть сделано. Узнано то, что должно было быть узнано. И поэтому полностью пропадает необходимость что-либо делать. Раньше я рисовал картины, пел и писал песни, занимался переводами. А теперь даже переводы с санскрита стали не очень важны. Потому что, если не я, то ведические тексты перевезет кто-нибудь другой. И совсем не важно, кто. А важным становится что-то совсем другое. А вот что именно, предстоит выяснить действием на практике.

Благослови, Господи, Голливуд и всех ему подобных. Как удобно, когда существует что-то во всеуслышание, провозглашающее фальшивые ценности. Если вы обращали внимание, в современных модных фильмах героини, ну, зачастую, кстати, и герои, становятся все более и более дурнушками и дурами-дураками. Как признают сами труженики жанра, происходит это по самой простой причине. Кто бы ни пришел смотреть фильм, он не будет чувствовать себя обойденным. Потому что, ну уж если это посредственная дура героини фильма, то я-то уж точно не хуже. Безошибочная статистика, руководящая ныне художественными решениями, убирает вдохновение из искусства, заменяя его математикой. И тем самым показывает нам, как жить нельзя.

А вообще говоря, мы даже не знаем, что такое музыка и как именно она действует на нас. Мы не знаем, зачем мы поем песни, зачем мы смотрим кино, зачем читаем в книгах про вымышленные похождения несуществующих персонажей. Мы даже не знаем, почему сами поступаем так или иначе, и что именно руководит нашими поступками. Но если сказать по правде, мы просто отказываемся заморачиваться такими вопросами, чтобы не обнаружить случайно, что нами управляют. Однако, если посмотреть в корень, это совершенно не важно. Потому что что бы ни руководило биосистемой, в которой я обитаю, есть тот, кто населяет это поле. Он и есть я. И он, я, смотрит на мир вокруг и радуется.

Какая-то хаотическая получилась сегодня передача. Ну да, собственно, и бог с ней. Ведь мы собираемся в аэростате слушать музыку, которая сама своим ходом все поправит и настроит нас на истинное видение Вселенной. А слова, которые я произношу между музыкой, как имбирь в суши-ресторане, существующий, чтобы убрать вкус предыдущей нигирины. Но если вам интересно, то можно продолжать. А пока что напомню, что все великие гении квантовой физики пришли к выводу, что реально только вселенское сознание, а все остальное реальным назвать никак нельзя. Ну а если реально только сознание, то спасибо. Мир и свет всем нам.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: Если вы это засохнете, то вы фонарь меня фенцию, я не знаю.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Капкан Река. Здесь и сейчас.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня 20 лет с начала Второй Ливанской войны. Цаэль встречает эту дату на ливанской территории. Какие уроки были извлечены, как сделать нынешнюю Ливанскую войну действительно последней, поговорим об этом. Будем держать руку на пульсе Армузского пролива, узнаем, есть ли прогресс на переговорах под огнем, который Трамп предложил Ирану, точнее, пытается навязать Ирану. Америка и Израиль потеряли одного из самых принципиальных борцов за свободу и против тирании. Скоропостижно скончался сенатор Линдси Грэм. Поговорим о его наследии, об Америке, которую он оставил после себя. В Кнессете за 107 дней до выборов, теперь уже официально, 27 октября, как вы слышали в новостях, дата выборов. Идет законодательная страда последней недели этой каденции. Проверим, какими законами коалиция намерена успеть нас порадовать за оставшееся время. 25 лет за жуткое убийство женщины. Обсудим этот приговор Тель-Авивского окружного суда и общее состояние дел на фронте борьбы с насилием против женщин. Ну а под занавес программы выясним, как Израиль будет выбирать своего кандидата на следующее Евровидение 2027 год в Болгарии. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Правительство вновь продлило так называемое особое положение в тылу, на этот раз до 28 июля. Причины понятны. Неясная ситуация в Персидском заливе, продолжение противостояния с Хизбаллой. И сегодня мы отмечаем, как я уже сказал, 20 лет начала Второй Ливанской войны, войны, которая началась достаточно неожиданно, развивалась хаотически, закончилась одним позитивным дипломатическим результатом резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которой Израиль опирается и сегодня, и весьма неприятными мыслями о том, как готова наша армия, как готов ее генералитет к ведению сухопутной войны. Мысли, которые только усугубились спустя несколько лет после этого, когда Цаль вновь вернулся в сектор Газа. О том, какие выводы были сделаны, какие не были сделаны, я хочу побеседовать с Давидом Гендельманом, нашим военным экспертом. Давид, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, давайте действительно начнем с истории. 20 лет спустя, на фоне новых наших войн, какие ошибки были наиболее заметны тогда, и удалось ли их исправить спустя 20 лет, по вашему мнению?
2: Ну, основная проблема тогда, в 2006 году, была неготовность армии в целом ведению крупномасштабных сухопутных боевых действий, потому что последние годы, начиная с конца 90-х годов и до 2006 года, армия в основном занималась конфликтом низкой интенсивности, то есть с 2000 года шло противостояние второй интифаде на территориях. И проблема, что не только мы занимались этим в практическом смысле, потому что это то, что нужно было делать, а началось теоретизирование, что якобы большие войны уже ушли в прошлое, дальше будет вот все такое только мелкое, поэтому в Израиле даже проводились международные симпозиумы на тему войны низкой интенсивности, писались книги и так далее, учения сухопутных сил по каким-то крупномасштабным сценариям были заброшены, частично, разумеется, из-за того, что войска были заняты на территориях, но частично по концептуальным причинам считалось, что это уже не настолько нужно. И внезапно в 2006 году оказалось, что ВВС и спецназы и высокоточное оружие не могут решить все проблемы. Понадобилось вдруг, в кавычках, снова вводить в Ливан 4 дивизии, маневрировать там. Оказалось, что очень многие командиры банально забыли, как это делается. Поэтому следующие несколько лет после Второй Ливанской были посвящены именно возвращению умений. Но, как обычно, это бывает, я обычно использую метафору сползающих штанов. Мы после этой войны штаны подтянули, на какое-то время этого подтягивания хватило, и потом постепенно оно опять начало съезжать вниз, хотя на уровне, как минимум, заявлений и прочего, каждый очередной начальник генерального штаба говорил, что если что, мы готовы, усиливаем смертоносную сухопутную армию и так далее. Но параллельно мы видели, после нескольких лет подтягивания прошла новая волна сокращений сухопутной армии, в основном в 2013-2014 году. Короче, если сейчас посмотреть, то в любом случае к этой текущей войне на сухопутном плане были готовы гораздо лучше, чем тогда, в 2006-м. Но если бы не все эти процессы обратного сползания, возможно, мы бы были готовы еще лучше.
1: Какой главный военный вывод в отношении Ливана сделан, по вашему мнению, в армейском командовании сегодня тем поколением военачальников, которые сегодня отвечают за попытку в очередной раз решить эту бесконечную проблему?
2: В основном главный вывод, что Ливан никуда не денется, и вместо нас там проблемы никто не решит. На самом деле неизвестно, были ли в 2006 году реальные надежды на эту резолюцию 1701, что ливанская армия якобы возьмет контроль над территорией. И в ходе предыдущего раунда в 2024 году мы в конце 2024 подписали соглашение по духу, напоминающее ту же резолюцию 1701. И к концу 25-го, точнее, к началу 26-го года, в январе 26-го года, ливанское правительство отчиталось, что якобы ливанская армия зачистила Южный Ливан от военной инфраструктуры Хизбаллы. Уже очень скоро мы имели возможность убедиться, что это вранье. Поэтому, скорее всего, уже все, даже самые, скажем так, люди, которые, возможно, питали иллюзии, увидели уже, что кроме нас там никто ничего не сделает. Поэтому вся эта тема буферной зоны и прочего имеет почти полную поддержку в генералитете. Но проблема, что полностью ликвидировать Хизбаллу, это совсем не то, что удерживать буферную зону. Для полной ликвидации на корню нам нужно оккупировать, если не весь Ливан, то как минимум половину. Включая Бейрут, нам сейчас это физически сложно. Сейчас не 82-й год, сейчас у сухопутной армии нет таких ресурсов. Банально, у нас сейчас в 3 раза меньше танков. То есть по одежке протягивай ножки. Но нанести значительный ущерб Хизбалле мы вполне можем. И, в принципе, в прошлом раунде, в 24-м году, у них было около 5000 убитых. И в этом раунде, сейчас, в 26-м, уже больше 3000 убитых. Плюс какое-то количество, сколько-то тысяч раненых, большой ущерб инфраструктуре. То есть в любом случае мы сейчас действуем весьма эффективно. Если бы не все эти политические давления, в первую очередь со стороны Трампа, которые ограничивают возможность наших ударов, мы бы действовали еще эффективнее. Короче, на армейском уровне что можно делать? Разумеется, всегда можно было действовать шире. В конце концов, до войны проводились маневры с очень, скажем так, далеко заходящими целями, в том числе вертолетные десанты целой дивизии в глубине Ливана, насчет чего на Кипре, например, проводились крупномасштабные учения именно по этому сценарию. Пока мы на это не пошли, сосредоточились в относительно узкой полосе. Короче, основной вывод, что надо готовиться к более широким действиям. Но, разумеется, так как мы живем не в идеальном мире, это зависит от того, насколько нам позволит Трамп это делать. Пока, как минимум, он нас ограничивает.
1: 20 лет назад главным фактором поражения как израильских войск, так и гражданского населения со стороны Хизбаллы были ракеты. Про ударные беспилотники мало кто знал. И сегодня они превратились в главную опасность. И источники в армии говорят о том, что вот эту передышку, это прекращение огня, используют для того, чтобы внедрить как можно больше методов противостояния этой угрозе со стороны Хизбаллы. Можете ли вы как-то коснуться этой темы? Сказать то, о чем можно говорить?
2: Во-первых, как уже не раз говорила сама тема противостояния дронам Хизбаллы. В первую очередь, если мы говорим на тактическом уровне, то квадрокоптеры с оптоволоконным управлением, там противостояние делится на простое и сложное. Простое — это именно полевая выучка войск, и простые средства, такие как защитные сети, дробовики и так далее, то, что не требует каких-то высоких технологий. Это одна сторона. Что можно на эту тему уже улучшено, начиная с примерно марта-апреля, когда это начало внедряться. Ну, часть средств, даже такие простые вещи, как дробовики, их начали внедрять только с мая этого года. Очень сильно затянули. Как минимум на пару лет, потому что в самой армии это рекомендовалось еще по опыту российско-украинской войны еще в 24-23 году. Насчет технологических средств, во-первых, понятно, что они занимают больше времени разработки и внедрения, но сейчас тоже из выделенных правительством 2 миллиардов шекелей на эту тему уже около 1 миллиарда уже освоено. постоянно, как минимум, на опытном уровне развертываются те или иные средства. Через некоторое время их будет на фронте еще больше. Но еще раз надо подчеркнуть, не будет какого-то герметичного решения, будет комплекс частично перекрывающих друг друга частичных решений, которые в сумме должны снизить эффективность этого оружия в руках Хизбаллы, понизить потери с нашей стороны. Ну а что 100% не будет, в конце концов, даже железный купол от ракет неэффективен на 100%, но на довольно высокий процент, поэтому примерно к чему-то такому и надо стремиться. Работа идет прямо сейчас, и действительно то, что сейчас боевые действия находятся на малом огне, это дает некоторую передышку и на дополнительное время на внедрение всех этих дополнительных средств.
1: Давид Гендельман, военный эксперт. Большое спасибо за этот разговор.
2: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Центральное командование американских войск подвело сегодня итог последних ударов по иранским целям. По утверждению американцев, они поразили 140 иранских военных объектов после иранской атаки на торговое судно, проходившее через Ормузский пролив, ответственность за которое несет КСИР. Это третий раунд ударов США за последнюю неделю. После того, как лидеры обеих стран обменялись публичными угрозами, Муштаба Хаменеи сегодня выступил с очередным заявлением, опять же, письменным, не устным, не перед камерой.

0: считать своими врагами? Или это пока что риторика, призванная в основном сотрясать воздух?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что было немало информации о том, что они уже это делают. И они, собственно, объявили Трампа мишенью еще в 2020 году, когда он, Трамп, приказал ликвидировать генерала Сулеймани. И с тех пор они работают над этим, так сказать, не покладая рук. То, что у них до сих пор не получилось, это не значит, что они не пытались. И мы можем, кстати, отметить, что вот американская пресса сообщала, что израильская разведка недавно уведомила американцев, что это очень серьезно все, что действительно, значит, иранские спецслужбы готовят покушение на Дональда Трампа, еще там на целый список высокопоставленных американских чиновников. И в связи с этим Трамп там, правда, сказал, что ничего нового они нам не сообщили, но это просто его манера вести беседы. А в принципе, да, к этому следует относиться очень серьезно, конечно же, и одно другому тут не противоречит. То есть, конечно же, с одной стороны, это и риторика, и мобилизация народной поддержки внутри Ирана, и демонстрация там единства, и многое другое, но у этого есть и практическое выражение.
0: Давайте тогда поговорим о реальной ситуации. И Оман разработал какой-то новый проект об управлении движением по Армунскому проливу. США заявили, что он соответствует их требованиям о свободе передвижения. Иран его, как я понимаю, отверг. И все это продолжается в рамках вот этой дискуссии, как будет выглядеть, как должно выглядеть движение по проливу за 60 дней. Вот этого промежуточного соглашения, которое уже умерло, по словам Трампа. Так получается?
1: Да, получается именно так. Оно умерло, оно и было мертворожденное, на самом деле, это соглашение. Потому что Иран пытается изо всех сил навязать там, миру, можно сказать, да, новую реальность, которую он контролирует, этот самый пролив. И если он его не контролирует, то за это они возьмут очень много денег, да, то есть либо вы отдаете пролив нам, либо платите как-нибудь там, не знаю, 100 миллиардов сразу, да, ну, условно я говорю. И поэтому надеяться на то, что они там чему-то приличному, нормальному, какому-то нормальному компромиссу они придут с американской стороной, это совершенно... Нет оснований, да, то есть они ведут эти переговоры, они их, во-первых, уже практически сейчас не ведут, сейчас переговоров в данный момент нет, должна быть какая-то встреча на следующей неделе, если я не ошибаюсь, или на этой неделе, но опять же, да, там непонятно ни уровень участников, даже формат еще толком не согласован. То есть иранский режим не готов ни на какие уступки, вообще ни на какие, потому что для них уступки это хуже, чем война. То есть они считают так, что если они уступят, то это подорвет стабильность режима гораздо больше, чем боевые действия могли бы их подорвать. И вот для внутреннего, кстати, да, тоже для внутренней, так сказать, пропаганды им необходимо показать, что они вышли из этой войны с реальным достижением. Каким? Вот с контролем над Армунским проливом. Поэтому уступать американцам они не будут, и поэтому я думаю, что мы, если только американцы сами не хотят уступить, то мы увидим эскалацию напряженности.
0: То фактически мы можем смело уже на этом этапе утверждать, что любые разговоры о какой-то крупной сделке, ядерном соглашении, которое должно было увенчать это 60-дневное перемирие, это уже абсолютно политические фантазии, ничего из этого не выйдет.
1: Я полагаю, что да, 99%, что из этого ничего не выйдет. 1% мы всегда оставляем там на прилет марсиан и прочее, но, скорее всего, ничего не выйдет. Этот режим иранский не пойдет на эти уступки. То есть для него там внутри большая часть тех, чье мнение для него важно, для этого режима, они тоже категорически против уступок. То есть для них сам факт, что вот этот меморандум, Иран на него согласился, они уже рассматривают это как поражение. Потому что в меморандуме сказано, что Иран готов там гарантировать мирный характер ядерной программы. Они говорят, с какой стати мы вообще кому-то должны что-то гарантировать? Мы состоим в договоре о нераспространении ядерного оружия, отстаньте от нас. Все, как бы, да, дальше не лезьте к нам. И там иранцы там вроде как ведут, они ведут переговоры с американцами, которые убили верховного лидера. Ну, то есть это вообще как-то, как вообще с ними можно вести переговоры? То есть поэтому... Как вы наверняка слышали, что многие комментаторы, когда только был объявлен этот меморандум, заявили, что Иран одержал блестящую победу. Но в Иране это рассматривается как поражение. Сам факт вот этого меморандума, да, и сам факт ведения переговоров, вот эта лоялистская часть рассматривает как позорное,

0: сказать, предательством национальных интересов.
1: Иран вновь активно атакует цели, как они говорят, американские цели в странах Персидского залива. Ракеты, мы помним, долетели до Иордании. Но они вернулись к своей системе не атаковать Израиль, не пытаться втянуть в Израиль этот конфликт, несмотря на то, что они вот слышат те же самые заявления, которые мы слышим в Израиле, о том, что американцы не заинтересованы в израильском вмешательстве. Премьер-министр Нетаньяху даже об этом непосредственно говорит. Казалось бы, Иран должен был стремиться спровоцировать нас на ответ, поставить в тяжелое положение американцев, но этого опять не происходит. Они опять воздерживаются от того, чтобы втягивать нас в конфликт. Почему так?
0: Я полагаю, что им очень не понравилось, как Израиль отреагировал на их прошлую провокацию. То есть, когда они попытались навязать Израилю и американцам новую формулу, согласно которой удар по Ливану рассматривается как удар по Ирану, Иран считает себя вправе на это дело отвечать, то Израиль ответил на это настолько жестко, что иранский режим решил, что вот такой уровень эскалации ему сейчас неприемлем. То есть они предпочитают ограничиваться на данный момент вот этой эскалацией, когда они бьют по американским целям в Персидском заливе или там по арабским странам в Персидском заливе. Американцы отвечают по каким-то объектам тоже в районе Персидского залива, и это может длиться достаточно долго. А ударить по Израилю, а в ответ прилетит там 100 F-35 или там сколько их у нас есть, и разбомбят пол Тегерана, вот это им не надо сейчас. Поэтому они предпочитают не провоцировать Израиль лишний раз, чтобы не вызывать такую сильную реакцию, потому что они уже убедились, что в таких случаях Трамп либо не хочет, либо не может Израиль удержать. И поэтому вот, собственно, так оно и продолжается. Но они говорят, что они могут атаковать Израиль. Были заявления, что если вот начнут бомбить нам инфраструктуру, то мы в том числе ответим и по Израилю. То есть они сохраняют, так сказать, эту возможность, но предпочитают сейчас ее не использовать.
1: Последний вопрос. Завершается чемпионат мира. Осталось несколько дней. 17 июля, если не ошибаюсь, конец мероприятия. После этого мы вернемся к активной фазе боевых действий или продолжится все как сейчас?
0: Я полагаю, что тут вопрос не связан никак вообще с этим чемпионатом мира. Вопрос в том, какие планы американские военные дают Трампу. И если у него... Мне кажется, что он сейчас выбирает между двумя вариантами. Вариант первый – это быстрая, интенсивная, масштабная кампания до выборов ноябрьских, чтобы к выборам он пришел с какой-то победой. Либо наоборот, вот эта вот велотекущая эскалация до этих самых выборов, а уж после выборов, когда у него уже абсолютно развязаны руки, у него уже нет никаких там электоральных соображений, которые могли бы его сдерживать, он...
1: То есть терпения нам надо набираться не до конца июля, а до конца ноября. Точнее, как до начала минимум, ноября. Да. Ну как что минимум. Ж, Михаил Бородкин, востоковед, главный редактор телеграм-канала Oriental Express. Спасибо вам за этот анализ.
0: Большое спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Один из лидирующих сторонников Израиля на Капитолийском холме, американский сенатор Линдси Грэм, скончался в субботу вечером после непродолжительной внезапной болезни. Так официально сообщил его офис в социальных сетях рано утром сегодня. Семья сенатора Грэма ценит ваши молитвы в это время и просит конфиденциальности и уважения к частной жизни в этот невероятно трудный момент. Так говорит официальное заявление. Американские СМИ сообщают, что сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов по остановке сердца в доме Грэма в субботу вечером, вскоре после его возвращения из поездки в Украину. Президент Трамп в интервью Fox News рассказал, что закончил беседу с Грэмом буквально за несколько минут по сегодняшним оценкам до того, как это произошло. Вот что сказал премьер-министр Нетаньяху сегодня, говоря о Линдси Грэме.
3: He was a wonderful, wonderful friend, a great American patriot and a great champion of the Israel-American alliance, and I'll miss him.
1: Он был потрясающим другом, великолепным человеком, настоящим патриотом США, настоящим другом свободы во всем мире. Нам всем будет его не хватать, мне лично будет его очень не хватать. Внезапная смерть 71-летнего сенатора вызвала шок в Америке и в Израиле, горе в Киеве, но и вспышку теории конспирации. И вот мы беседуем о последствиях этого трагического события с Анной Раевой, нашей коллегой, ведущей Кан-Река, политическим обозревателем издания «Маариф». Анна, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
1: Анна, давайте начнем действительно с теории конспирации, которые вспыхивают, как всегда, пышными цветами, благодаря тому, что у нас есть социальные медиа, но на этот раз они исходят от сторонников Израиля, как я понимаю, в основном.
4: Да, трудно, на самом деле, оставаться в рамках, мне кажется, жанра такого качественного и пытаться комментировать конспирации, когда факты, в общем, они довольно малочисленны, и все остальное это только, так сказать, теории всевозможные, которых немало, и догадки, хотя понятно, что есть некие впадения просто в хронологической цепочке, которые, возможно, людей подводят к всяким таким домыслам. Естественно, есть, так сказать, теория иранского следа, в пользу которой, опять же, да, в пользу с точки зрения сторонников этой конспиративной теории, потому что фактологического материала здесь нет. Да, и давайте оговоримся, что мы лишь пересказываем то, что в основном публикуется на протяжении сегодняшнего дня в социальных сетях. И действительно, да, я отмечу, что среди тех, кто публикует, есть разные люди, в том числе и немало тех, кто видит за этим иранский след, иранскую руку, да, то есть люди, сторонники Израиля, они полагают, что иранцы таким образом начали реализовывать...
1: Ну, бурная радость в иранских государственных СМИ, на телеканалах,
4: ну,
1: и так далее, она тоже
4: соединяет роль. Она, в общем, by default, что давай называется. Ну, например, некоторые приводят в пример такой постер, который был как раз иранцами опубликован на днях, да, если не ошибаюсь, не знаю, там, насколько вчера, но буквально в последние дни, такой постер, в которых были изображены с иранской точки зрения главные враги режима, да, естественно, во главе с Трампом, главным врагом режима, и Нетаньяу, израильский премьер-министр, там же, да, и первые лица американской администрации. И в том числе среди американских таких персонажей, которые в этом постере занимали место, надо заметить, в оранжевых таких, да, тюремных робах, а Трамп и вовсе с мишенью такого оптического прицела во лбу, да, что, в общем, не оставляло сомнений относительно такого толстого намека этого постера. Но вот Линдси Грэм был среди тех, кто появляется, да, фигурировал на этой картинке как один из врагов Ирана, иранского режима, естественно, да, ну, в общем, здесь припоминают последние заявления первых лиц иранских о том, что убитый лидер Али Хаменеи будет отомщен, да, как и другие тоже убитые важные фигуры в иранском режиме, убитые во время, ликвидированные во время войны, тоже будут отмщены. Вот слово «мир» довольно часто повторяется в последние дни представителями иранских властей. И понятно, что сторонники конспиративной теории, да, которые, так сказать, указывают на иранский след, они сопоставляют эти слова, этот постер, и вот, пожалуйста, да, существует одна из этих версий, гласящая о том, что иранцы таким образом решили охотиться на тех, кого они наметили как своих врагов. Сюда же можно присовокупить публикацию последних дней о том, что израильская разведка передала, когда Трамп находился на форуме, да, на конференции НАТО в Турции, якобы израильская разведка передала оперативную информацию о том, что иранцы взвешивают возможность покушения на американского президента, и дальнейшее известно, он пересел со своего новенького Катаром подаренного самолета на старый Air Force One и так далее. В общем,
1: да, нет, это тот случай, когда доказательств нет, но фон есть.
4: Да, нет достатка, в общем, если кто-то, так сказать, желает из этих частей пазла составить конспиративную теорию, указывающую на иранский след, в принципе, этим и занимаются некоторые. Другие склонны напоминать географически, где находился Линдси Грэм, его последняя поездка перед такой внезапной смертью. Мы помним, что он был в Киеве, встречался с украинским президентом Зеленским и объявил там о жестких санкциях в отношении России. Вот это уже, так сказать, сторонники другой конспиративной теории, да, которую хочется увидеть в кончине такой внезапный сенатора, некий российский след, да, ну, в общем, существует, да, скажем, существует в интернет-пространстве.
1: И такое. Такой технический теории, вопрос у меня.
4: Да, но фактически надо сказать, что информации больше, чем та, которая была опубликована на официальной странице Линдси Грэм в социальных сетях, в сети X, бывшем твиттере, да, о том, что он внезапно скончался, есть фактически сведения о том, что было вызвано скорой помощью, да, в свете проблемы резко и острой сердцем, он был доставлен в госпиталь и там скончался, но, в общем, это сухие факты, а все остальное, это, как мы уже заметили, лишь домыслы и попытки увидеть нечто большее за сухими фактами.
1: Технический вопрос перед тем, как я попрошу вас высказать ваше мнение относительно наследия Грэма. Нетаньяху должен был лететь на встречу с Трампом. Сейчас есть разговор о том, что он может полететь на похороны Грэма и одновременно встретиться там с президентом. Это какой-то план, который уже находится в разработке, или пока это только предположение?
4: Я не уверена, что это план, который находится на стадии разработки. Я знаю, что эта идея была озвучена сегодня утром в канцелярии премьер-министра. Я уж не знаю, честно, я не буду говорить то, чего не знаю. Это была идея озвучена самим Нетаньяху, как предложение проверить такую возможность, или кем-то из его советников, которые предложили проверить такую возможность. Но действительно, объективно говоря, Линдси Грэм, правда, был очень большим давним последователем, сторонником, другом Израиля. Нетаньяху с ним неоднократно встречался. Это были очень теплые встречи. Нетаньяху очень тепло написал о нем, как-то стало известно его смерти. Но, в принципе, желание Нетаньяху принять участие в его похоронах, оно, в общем, ну, как бы, достаточно оправданно и понятно. Да? С другой стороны, есть приглашение, ну, такое, по крайней мере, приглашение, озвученное в эфире американским президентом, который сказал, что вот мы с Нетаньяху встретимся буквально на днях. Но это, правда, было до его участия в саммите НАТО, и было тогда уже понятно, что на днях, это не совсем на днях, да, просто технически не получится. Но, кстати говоря, в те дни, когда это было сказано, никаких согласований, по крайней мере, мы журналисты это проверяли, не было никаких согласований конкретных между канцелярией Нетаньяху и Белым домом о назначении даты визита. С другой стороны, мы знаем, что Трамп, он очень достаточно человек в этом смысле спонтанный, и в отличие от других администраций, других предшествующих президентов, с которыми понимание совпадения графиков и поисков дат визитов, оно, в общем, имело некий временной запас, это не происходило, так сказать, с очень таким коротким запасом времени, но в случае с Трампом мы видели это неоднократно, между приглашением и, собственно, визитом иногда очень немного времени происходило, буквально считанные дни, поэтому можно предположить, что то, что визит не состоялся, как то сказал Трамп, вот-вот, да, сейчас, это не значит, что он не состоится в ближайшие дни. Уже тогда я, кстати, слышала от некоторых представителей, так сказать, уже не Нетаньяху, что изначально речь идет о начале августа, а вовсе не о второй половине июля. Попытка совместить, да, по крайней мере, в виде идеи, безусловно, была такая идея, так сказать, поднята. Насколько технически это будет возможно, то есть тут нужно понять, Трамп, судя по всему, собирается участвовать в похоронах Линдси Грэма, да, это будет, кстати, не в Вашингтоне, это будет, ну, в общем, на родине Грэма, это Южная Каролина, тот штат, который он представлял как сенатор. Когда это будет, точно пока непонятно. То есть тут надо несколько пока не очень непонятных переменных совместить.
1: Ясно.
4: Поэтому тогда пока не понятно, будет ли...
1: Спасибо, Анна. Мой последний вопрос тогда касается именно подведения итога. И вопрос, на самом деле, очень простой. С точки зрения отношений США и Израиля, Линдси Грэм — это конец эпохи, это такого больше не будет. Период такой безусловной поддержки Израиля, в том числе и в республиканской партии, веры в то, что отношения Израиля и США — это отношения двух стран, стоящих на стороне добра, и они должны быть железными. Этот период уходит навсегда, или я пессимист?
4: Ну, никогда не говори никогда, мы не знаем, как быстро он уходит, да, как, насколько необратима динамика в этих сменяющихся политических поколениях. Линдси Грэм вообще такая немного уходящая натура. Я видела пост по поводу его кончины Хантера Байдена, да, сына экс-президента, напомню, экс-президента США, демократа. Хантер Байден написал, что он помнит Линдси Грэма, который был способен восхищаться его отцом, да, Байденом, то есть представителем конкурирующей партии, мол, люди, которые не превращали политических оппонентов в личных врагов, не приходили на личности, не обрубали все, как это делает Трамп, например, так сказать, его окружение, да, ну, вот такой тоже аспект. Ну, то есть, в принципе, понятно, что действительно Линдси Грэм с его такой очень последовательной, очень всесторонней поддержкой Израиля, без склонности к таким вот правым, таким перегибам уже в другую сторону, которым славится лагерь МАГА, что называется, да, мы как-то America Great Again, он, может быть, не последний, не единственный, но очень яркий был представитель, такой очень целостный в этом смысле, и без всякой связи даже с вопросом, кончилось ли на нем кончился такой стиль столь важный для нас, или есть еще люди, или он, может быть, возобновится в каких-то других постатях. Понятно, что он сам по себе действительно очень яркая фигура среди республиканцев, вообще среди политической элиты Америки. Она очень важная для Израиля. Конечно, потеря такого человека, она очень ощутима сама по себе. А уже является ли это закатом эпохи? Увидим ли мы ее ренессанс? Увидим ли мы еще таких людей, которые есть или которые появятся? Я бы, честно говоря, не торопилась ни с пессимизмом, ни с оптимизмом.
1: Договорились. Анна Раева.
4: По кругу очень часто.
1: Будем надеяться. Анна Раева, наша коллега, ведущая Канрека, политический обозреватель издания «Маариф». Спасибо за этот разговор.
4: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Несмотря на позицию юрсоветницы комиссии по иностранным делам и обороне Кнессета о том, что закон о замораживании арестов ультраортодоксальных уклонистов противоречит всем принципам равенства и основным нормам юриспруденции, он, тем не менее, был принят сегодня во втором-третьем чтении в комиссии и уже на этой неделе должен быть выдвинут на пленарное голосование. Это не единственный закон, который коалиция хочет успеть провести в течение этой последней недели перед распуском Кнессета. В Ликуде же близится сегодня, кстати, должен быть принято решение, наконец, о том, как будут выглядеть выборы на пост в список партий на этот Кнессет. Михаил Пелевер, политолог, глава форума за гражданскую солидарность. Здравствуйте.
5: Добрый вечер, Олег.
1: На самом деле, это выглядит немножко иронически. Глядя на опросы, такой каждый этот законопроект, который коалиция проводит по согласованию с ультраортодоксами, такой, их всех можно обозначить еще один мандат в копилку Гадяйзенко-то, нет?
5: Вот эти я не уверен. Мне кажется, в израильском обществе на самом деле... Если искать какие-то аналогии, то это, знаете, общество спортсменов и болельщиков, да, ну, то есть политики у нас болельщики, спортсмены, у них есть как бы клуб фанатов, который болеет за них вне зависимости практически от того, каковы их успехи, как они играют, добиваются ли обещанного, ну и так далее. То есть очень многие люди, мне кажется, сейчас настолько любят или не любят нынешнюю коалицию или лично премьер-министра, что в меньшей степени будут обращать внимание на те законы, которые в ближайшие месяцы, оставшиеся до выборов, коалиция примет или не примет. Поэтому здесь я бы не уповал на какие, знаете, такие рациональные расчеты, которые делает каждый избиратель.
1: Сегодня мы узнали окончательно, что выборы действительно состоятся в срок, как планировал закон. Впервые, как утверждается, с 1988 года, другие оценки говорят впервые с 1992 года. Это та цена, которую Нетаньяху... То, что Нетаньяху купил, что называется, в кавычках, у ультраортодоксов своим согласием продвигать эти законы. Их согласие на то, чтобы выборы состоялись максимально поздно с законной точки зрения. Нетаньяху надеется на то, что за это время что-то произойдет, что изменит повестку дня в корне и заставит нас забыть о всем этом законотворчестве последние недели.
5: Вы знаете, да нет, я думаю, что Нетаньяху мастер ситуативной игры, и ему было понятно с самого начала, что ему надо просто вот продолжать удерживаться на плаву. То есть если как бы коней на переправе не меняют, то переправа должна быть бесконечной, да, вот приблизительно так. Ну, смотрите, если бы мы 8 октября 2023 года говорили о том, предположили бы, что нынешняя коалиция удержится, и Кнессет весь полный отведенный ему срок, мы бы вряд ли в это поверили. Но это ровно то, что произошло. И здесь мне вспоминается анекдот о том, что, знаете, самый крепкий брак это брак по расчету. Как ни парадоксально, удержаться на плаву было в интересах не только депутатов от коалиции, но и депутатов от оппозиции. Возьмем, например, партию Яира Лапида, в которой сегодня 24 мандата. Сколько из этих депутатов или других депутатов попадут в следующих, на этот неизвестно, но, видимо, намного, на порядок меньше. Как вы думаете, было ли у них хоть какой-то, был ли у них хоть какой-то интерес, да, ускорить ход дела, да, там, или сделать выборы преждевременными? Конечно же, нет. Все хотят досидеть. Депутаты сегодня уходят, в конце этой недели уходят на очень длинные каникулы, которые, видимо, продлятся аж до середины декабря. То есть после даже того, как пойдут выборы, пока их приведут к присяге и начнут работать комиссии, пройдет полгода. Все эти полгода часть депутатов будут искать новое место работы, продолжать получать от нас с вами зарплату, а другие депутаты будут заниматься предвыборной деятельностью в своих интересах и в интересах своей партии. И заниматься делами государства не будут. Ну, это, повторяю, не от того, что люди плохие, а от того, что есть некий системный перекос. и это касается как депутатов от оппозиции, так и от коалиции. Бенямин Нетаньяху ничего не то, чтобы там имеет какие-то, знаете, минимальный набор законов, которые надо привести за оставшиеся 3 месяца. Он удержался на плаву, он сейчас очень важно ему выйти на предвыборную финишную прямую с какими-то убедительными лозунгами, и поэтому в ближайшее время ровно этим он и будет заниматься, позиционировать себя как наиболее опытного политика, который, знаете, в высшей лиге мировой политики, и как единственный человек, который может удержать, открываю кавычки, Израиля, попадание в какую-то новую левую ловушку.
1: И на самом деле, продолжая разговор о Бенямине Нетаньяху и планах, сегодня Ликуд вечером, комиссия Ликуда по уставу должна наконец-то решить, как же будут выглядеть праймерис в этой партии на этот раз. И оба предложения фактически дают премьер-министру большую часть того, чего он требовал. Да? 7 мест, которые сможет забронировать на реальных местах в списках Ликуда в будущий Кнессет. Фактически Нетаньяху этим признает, что то, как праймерис работали до сих пор, те прогнозы на то, как будет выглядеть список Ликуда на этих выборах без его вмешательства, снижает электоральные шансы партии его самого стать премьер-министром. Правильно?
5: Ну, мне кажется, это вполне очевидно. Не надо быть особо ненавидеть, ни любить премьер-министра, чтобы понять, что нынешний состав партии очень неконкурентоспособен. Это часто напоминает, знаете, такой, ну, просто базар в самом худшем смысле этого слова. Нетаньяху смотрит налево, смотрит направо и видит, что в подавляющем большинстве партий, да, праймериз — это дело давно минувшее. Все практически, да, или имеют комиссию, которая назначает кандидатов в депутаты, или единолично это решает глава партии. Нетаньяху очень хотел бы, да, вот делать ровно так. Кстати, вне зависимости от того, что решит сегодня партия Ликуд, у Нетаньяху, да, в принципе, должен быть доволен. То есть или ему дадут назначить то ли 8, то ли 10, да, кандидатов единолично в первых 3 десятках кандидатов списка, или же будет некая комиссия, которая будет то, что называется «Ваадам и Садер», да, которая будет назначать кандидатов без праймериза. На самом деле это хорошо даже нам, людям, которые, ну, например, мне, который даже не голосует, как бы не является членом партии Ликуд, но при этом, как бы, мне кажется, что 12 миллионов бюджетных денег, да, которые партия собиралась потратить на праймериз, будут потрачены на что-то другое, уж явно на что-то, что лучше, чем вот это, понимаете, поливание друг друга грязью, которое мы бы наблюдали до 4 августа. Здесь я не могу не привести анекдот один, наш еврейский, потому что, мне кажется, он очень точно передает то, что сейчас будет происходить в Израиле в ближайшие 107 дней. Помните, когда идут выборы в синагоге, да, и Рабинович, да, обсуждает кандидатуру Рабиновича, встает Хайм и говорит: Рабиновича голосовать нельзя, у него дочь проститутка. Ну как, Хайм, у Рабиновича нет вообще дочери, у него лишь 4 сына. На что Хайм отвечает: ну, я свое мнение сказал, теперь решайте вы. Значит, понимаете, вот приблизительно так будет проходить в ближайшие 3 месяца, когда все будут поливать друг друга грязью, это в конечном итоге, видимо, окажется ложью, но при этом осадочек останется.
1: Михаил Пелевер, политолог, глава форума «За гражданскую солидарность». Я думаю, здесь мы поставим точку сегодня, но мы еще не раз встретимся в нашем эфире и будем обсуждать, что делать, нашу политику. Большое спасибо вам за этот разговор.
5: Спасибо, Олег.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Окружной суд Тель-Авива приговорил сегодня к 25 годам лишения свободы Амита Альмога, признанного виновным в убийстве своей подруги Майи Вишняк в мае 2020 года. Он также выплатит компенсацию себе убитой в размере 258 тысяч шекелей. Это практически соответствует условиям соглашения прокуратуры и обвиняемого. Мотив преступления так и остался неизвестен. Вот что сказал после вынесения приговора Ариэль Вишняк, отец убитой Май. Сегодня суд вынес жесткое решение в отношении убийцы Амита Альмога, выразив свое отвращение его поступкам и направив не менее жесткое послание необходимости борьбы насилия против женщин. Мы довольны тем, по крайней мере, что спустя несколько лет правосудие все-таки состоялось. Мы беседуем с адвокатом Мариной Полиновской, ассоциация «Женское лобби». Марина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Я правильно сказал, да, что мотив этого преступления так и остался неизвестным? Убил, потому что захотел?
7: он не признался, по крайней мере, в какой-то причине в течение всех этих лет. Пытался убедить, что там были какие-то психиатрические причины. И далее было сказано, что он был под влиянием наркотиков. Там была, правда, марихуана, но сказать, почему именно это произошло, отказался.
1: В конечном итоге суд принял сделку, на которую прокуратура пошла с обвиняемым, скостив один год, если я не ошибаюсь, из того срока, максимального срока в том условии. Почему эта сделка состоялась вообще? Почему прокуратура не сочла нужным идти до конца и просто требовать максимального наказания, доказывать его вину?
7: Ну, я, конечно, не посвящена в детали сделки, но я думаю, что после 6 лет ведения дела всем, в общем-то, все устали от ведения этого дела, и прокуратура пришла к выводу, что это будет лучше для всех, если в конце концов уже завершится справедливость.
1: Я задал этот вопрос, потому что одна из претензий, которые часто раздаются в адрес юридической системы в рамках борьбы с насилием против женщин, именно готовность прокуратуры и судов идти на сделки с виновниками, с теми, кто... В основном речь идет о мужчинах, разумеется, из тех, кто нападает, избивает, убивает своих жен, подруг, знакомых и так далее. Сделки зачастую весьма проблематичны с точки зрения сроков наказания и послания, которые они подают обществу. Насколько вы, как представитель женского лобби, удовлетворены нынешним приговором?
7: Смотрите, мы не удовлетворены тем, что это заняло столько времени. Сделка – это всегда выбор между плохим и еще худшим. Потому что обвиняемый мог вести дело еще затянуть на год или два. Смог ли бы он убедить суд, что действительно был в каком-то состоянии аффекта или был невменяемый именно в момент преступления. То есть в худшем случае он мог бы вообще уйти без наказания или подвергнуться нахождению на какое-то время в психиатрической лечебнице или что-то в этом роде. То есть, когда воспринимают сделку, нужно понимать еще, какие есть шансы в этом деле. После того, я думаю, что прокуроры оценили шансы, в принципе, поскольку они запрашивали довольно большое количество лет наказания, то и в конце концов получили почти все, что просили, учитывая все остальные факторы.
1: Ясно. Тогда давайте от частного к общему. Мой вопрос будет такой. Израиль – это общество очень неоднородное, и такое явление, как насилие против женщин, оно в разных группах нашего населения в разных обстоятельствах происходит. Да? Конец зачастую одинаковый, да? Трагический. Но причины разные, обстоятельства разные. Как в этой ситуации, как в Израиле, по вашему мнению, можно повысить эффективность борьбы с этим позорным явлением?
7: Тут есть очень много разных аспектов. Во-первых, работа с теми, кто совершает насилие, то есть психологическая помощь тем, кто... тем, например, против кого открывается какое-то дело по поводу насилия и так далее. И именно работа с ними. Кроме того, те меры по ограничению, которые мы продвигаем и говорим о них очень часто, то есть, например, электронные браслеты, пайлот, который в последнее время, наконец, начинает продвигать. И опять же, все, что касается оружия, то есть здесь, к сожалению, в этом случае он буквально голыми руками все это сделал, но в случаях использования оружия, то, конечно, ограничения и связь между Министерством внутренних дел, то есть по выдаче оружия, и Министерство соцслужбы, если есть какие-то данные позывные о том, что человек, возможно, использует насилие. Плюс, конечно, обучение населения всяким, что может быть и что может являться будет тревожные звоночки, которые семья в этом, опять же, случае говорила, что ничего такого не было. Опять же, они были полгода вместе, насколько пишут, и никто ничего себе такого не представлял. Поэтому в каждом случае, конечно, невозможно предупредить, но, опять же, все, что касается психологической помощи, например, в случаях, когда, например, человек страдает от каких-то ментальных проблем, если он сможет получить быструю помощь, как мы знаем сейчас, это очень сложно в связи с общей ситуацией в стране. То есть если человек, например, страдает депрессией или страдает какими-то другими заболеваниями и не может получить своевременную помощь, то понятно, что его родственники могут при этом пострадать.
1: Последствия могут быть катастрофическими. Ну что ж, адвокат Марина Полиновская, Ассоциация «Женское лобби», спасибо вам за эту беседу.
7: Спасибо вам, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: И в заключение новость, которую мы любим. Израильская корпорация общественного вещания Кан, частью которой является и радио Река, вместе с телеканалом Кеша 12 объявили о продолжении сотрудничества по отбору представителей Израиля на конкурс Евровидения 2027, который пройдет в Болгарии. Решение было принято после успехов последних лет и высоких показателей просмотров. Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник радио Река, специалист по Евровидению, можно так сказать?
8: Добрый вечер, Алик, тебе можно.
1: Окей, ну, итак, нестандартная эта ситуация, когда общественное телевидение и частная корпорация вместе начинают работать над проектом. Почему действительно этот рецепт так удачно работает?
8: Тут два вопроса. Во-первых, почему так делают? А делают так как банально потому, чтобы сэкономить деньги. Собственно, Евровидение очень дорогой проект, и во многих странах вот поднимается, кажется, один и тот же диалог, что почему платим за это шоу так дорого? Поэтому в Израиле реально, чтобы вот избежать, или хотя бы часть берет на себя, как общественный вещатель, а часть берет на себя 12-й канал, соответственно, и тешит как частная компания, тем самым облегчая бремя налогоплательщика, скажем так. Это была вот, собственно, мотивация, с которой эта формула создавалась. А то, что она стала уже успешной, это вот результат того, что мы видим по факту. То есть, как бы то, что их отбор эффективен, приводит к тому, что каждый год мы видим израильского исполнителя как минимум в пятерке, как максимум в топ-2, как последние два года.
1: Да, еще и в таких внешних условиях, с которыми мы столкнулись в последние годы. Давай напомню, как работает вот этот конкурс «Следующая звезда» Кохава Бали Евровизион.
8: Это такое многоэтапное телевизионное шоу, где на первом этапе собираются заявки музыкантов со всей страны, дальше проходят каждый отбор, это такое шоу из нескольких участников, в прошлом году это было по 6 участников, которые выступают на сцене перед жюри и перед зрителем, но в котором тоже участники голосуют. Из каждой программы выходит победитель, потом все встречаются в гранд-финале, и в гранд-финале уже жюри и зрители, так же как на Евровидении, по комбинированной формуле голосуют за победителя. Собственно, первые отборы должны начать стартовать, если это будет так же, как в прошлом году, где-то в сентябре-октябре, а финал мы увидим уже в 2027 году.
1: Что мы знаем о том, как в других странах, особенно в тех, которые Евровидение считается такой же, так сказать, серьезной вещью, как у нас, отбирают своих кандидатов?
8: И в большинстве стран это также вот именно такие форматные шоу, плюс-минус похожие между собой. И в отдельных странах создана госкомиссия, которая вот отбирает там экспертов, которая отбирает, скажем так, участников по своим внутренним волевым решениям. Так, например, это было вот, если мы говорим о русскоязычных странах, то так это было принято, например, в Беларуси, где конкурс не проводился, и так это было принято в России, где вот собирались некие X-человек, и они назначали, вот кто поедет в этом году.
1: Ну что ж, Алексей Демченко, наш коллега, сотрудник радио Река. Будем надеяться, что действительно успех работает, нашли золотую жилу, и следующий кандидат в Болгарии тоже покажет себя не хуже тех, кто были до сих пор. Будем надеяться, что и условия будут такие, что голосовать за израильтян уже будет еще легче.
8: Да, Да, и как шутят израильские меломаны в следующем году в Иерусалиме.
1: Да, организаторы с ужасом услышали твое пожелание, думаю, говорят им, сколько это будет стоить. Но на самом деле надо напомнить, что руководители Евровидения буквально несколько дней назад подчеркнули, что дискуссия об участии Израиля в этом конкурсе закончилась, больше эти все вопросы рассматриваться не будут, так что израильский певец, израильская певица будут в Болгарии. Спасибо, Алексей. А мы, заканчивая нашу программу, хотим дать вам послушать песню, с которой Ноам Битан выиграл отборный конкурс в «Следующая звезда» на Евровидении в прошлом году. Та победа, которая принесла ему путевку на Евровидение Вену, и тот огромный успех, который его песня «Мишель» получила, несмотря на то, что он занял второе место. Программу нашу мы заканчиваем. Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Вацлав Проченко, звукооператор Илай Пикер, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Радио Рэк».

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Очень многие уверены, что кредитный рейтинг касается только тех, кто собирается брать ипотеку или крупный кредит. Но на самом деле сегодня это один из важнейших финансовых показателей, который может повлиять на отношение банков к клиенту, на условия кредитования и даже на возможность получить финансирование в будущем. При этом далеко не все понимают, как именно формируется кредитный рейтинг. Какие действия могут его ухудшить, а можно ли исправить ошибки в кредитной истории, и что делать, если рейтинг уже оказался низким. Наш первый гость – Ола Авни, адвокат по недвижимости и финансовый консультант. Мы попробуем с ней разобраться, на что обратить внимание нам и каких ошибок следует избежать, чтобы не столкнуться с неприятными сюрпризами в самый неподходящий момент. Ола, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Давайте попробуем с самого начала. Что вообще такое кредитный рейтинг и почему он важен?
2: Кредитный рейтинг – это, по сути, оценка за наше финансовое поведение. То есть он рассчитывается определенными алгоритмами. У нас есть два лицензированных кредитных бюро. Это BDI и DB Credit. И они, по сути, построили систему алгоритмов, который дает в конечном итоге какую-то оценку по данным, нашим данным, которые собирает Центробанк Израиля. То есть система, она собирает как позитивную информацию вовремя выплаченные суды, допустим, или овердрафт, который у нас есть, так и негативную информацию. И вот есть факторы, которые влияют на этот скоринг.
1: Так.
2: Я могу немножко поглубже объяснить, что влияет на...
1: Да, было бы неплохо. Если получится, возможно, бы даже оценку, да, вот что из всего сильнее влияет, когда при формировании кредитного рейтинга?
2: Ну, есть разные факторы, у каждого фактора есть определенный вес. Я немножко углублюсь. Значит, первое, что влияет на наш кредитный рейтинг, это история платежей. То есть, насколько своевременно мы пока гасим наши обязательства. Это занимает примерно около 40% от оценки вот этого рейтинга. То есть любые задержки – это главный фактор снижения рейтинга. Плюс влияет, насколько глубоко используем кредитные лимиты. Да? То есть насколько близко мы подходим к максимальной границе разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Желательно вот не превышать 70% от разрешенного минуса или лимита по кредитной карте. Если мы находимся в рамках до 70%, то наш рейтинг как бы будет высоким. Если это будет ниже, то есть чем ближе мы к этому потолку, тем алгоритм там будет трактовать его как более повышенный риск. Плюс влияет, допустим, насколько долго у нас есть счет, то есть возраст кредитной истории. Чем больше человек управляет какими-то кредитными продуктами, допустим, имеет счет без нарушений, да, тем выше стабильность с точки зрения алгоритма его профиля финансового. Это тоже влияет. Плюс, насколько много финансовых продуктов мы используем. То есть наличие различных типов обязательств, ипотека или кредит на машину, или какие-то кредитные карты. То есть чем больше этих продуктов, тем в сумме рейтинг повышается. Но при этом частые обращения за новыми кредитами понижают наш кредитный рейтинг.
1: А, хорошо. Допустим, вот если человек один раз забыл оплатить счет или вернулся чек, это уже может повлиять сразу вот прям вот так вот серьезно на рейтинг, что может даже человек получить отказ в банке от выдачи кредита? Или все-таки это еще не самое страшное? на что, что может действительно повлиять?
2: Давайте я разделю ответ на две части. Если мы забыли оплатить счет, допустим, какие-то коммунальные услуги, да, или что-то связано с там, коммуникацией, mm-hmm. там, интернет или что-то такое, если задержка составляет несколько дней, и вопрос был закрыт как бы внутри компании, то обычно данные такие не передаются в реестр центра банка, то есть они не могут повлиять на наш рейтинговый, на кредитный рейтинг. А если вернулся чек, допустим, и причина возврата этого чека было отсутствие средств на счету, то оно будет передано сразу в регистр, да? Банка Израиля.
1: Да, реестр.
2: Да, реестр. И это приведет, да, к резкому, я бы сказала, падению скорингового балла. То есть это может даже до 10 единиц повлиять, если это был чек, который вернулся без отсутствия средств на счету. То есть АКАМ у нас называется на иврите, когда НКИСУ и МАСПИК.
1: Вот, а если, Оля, мы пойдем от противного? Предположим, люди всегда жили только от зарплаты до зарплаты, никогда не брали никаких кредитов. А вот если отсутствие полной кредитной истории, это может стать проблемой или все-таки на это наоборот смотрят в положительно?
2: Ну, так как мы говорим о системе алгоритмов, да, то есть он считывает определенные данные, чтобы дать какую-то определенную оценку. Угу. Соответственно, если никаких данных нет, он не знает, какую оценку дать этому человеку, этому клиенту. То есть у нас получается как бы неизвестный риск.
1: Так.
2: И в профессиональной терминологии иногда это называют тонкий файл, да, то есть нет информации достаточно. Вот именно, вот как вы описываете, не брал кредита, не пользовался кредитными картами, не имел разрешенного овердрафта. И тогда банк, соответственно, не знает, насколько рискованно давать ему суду или ипотеку. То есть существует какая-то неопределенность по поводу этого клиента.
1: И что в таком случае можно сделать?
2: В таком случае, во-первых, можно подготовиться к этому заранее. То есть если мы знаем, что нам нужен какой-то кредит или ипотека, мы можем заранее узнать сами, какой у нас кредитный рейтинг. И можем, соответственно, или взять суду, или сделать кредитную карту. То есть можно подготовить себя к этому.
1: А чтобы хоть что-то, мы хоть чем-то, да, но были, грубо говоря, как-то галочку про нас поставили.
2: Ну, чтобы, да, была какая-то информация все-таки про нас, и чтобы банк мог составить какое-то определенное хавадат, могу перевести сразу, о том, насколько мы надежные, платежные.
1: Ну, мнение, да, грубо говоря.
2: Да, он должен составить какое-то мнение на основании каких-то определенных данных. Поэтому мы ему эти данные можем предоставить.
1: Ола, очень многие сейчас живут в минусе, в постоянном, то есть не переходят разрешенный минус, да, вот овердрафт, который есть на счету, но они постоянно находятся в минусе. То есть каждый божий месяц до получения зарплаты семья уходит в минус, там, допустим, минус 3 тысячи, минус 4 тысячи, потом зарплаты покрывает, а потом, так как зарплату не хватает, они опять уходят в минус. Вот сам себе постоянный минус такой, он будет ухудшать рейтинг?
2: Сам по себе факт минуса в пределах разрешенного минуса, да, в пределах разрешенного лимита, он не является каким-то нарушением, то есть он не будет влиять на ваш рейтинг. Но если вы постоянно загружаете вот этот вот минус до 90, почти до 100%, да, то это ухудшает показатель. Почему? Потому что автоматом рейтинг будет снижаться из-за того, что они будут видеть, что вы все время на пределе этой вот, на пределе этого лимита. То есть или у вас недостаточен доход, или вы слишком много тратите. И, соответственно, будет понижаться рейтинг. Mm-hmm. Поэтому желательно, вот как я и сказала вначале, до 70% от разрешенного минуса вот находиться в этих рамках. Или поднять разрешенный минус.
1: Хорошо. А если мы возьмем самую плохую ситуацию из возможных? У человека открыто исполнительное производство, арестован счет, там какие-то долги или, возможно, даже проходит процедуру банкротства. Вот это сильно влияет на рейтинг? И вообще, если да, то сколько потом, если человек уже исправился, начал все вовремя платить, уже закрыто банкротство, все долги погашены, счет уже не арестован, вот сколько после вот таких процедур это будет тянуться за человеком?
2: Ну, какое-либо исполнительное производство, да, от Алипо, или аресты, или банкротство, они автоматом классифицируются как критические негативные данные. То есть мгновенно блокируют возможность получения стандартного финансирования какого-либо, да, и система сразу выдает жесткий отрицательный индикатор. То есть она отмечает этого человека красным цветом, и у него как бы получаются негативные хивуи. Теперь информация, общее правило, да, сколько хранится вот такая негативная информация. Она у нас хранится 3 года.
3: 3 года.
2: Но при этом, если у нас есть какое-то исполнительное производство, арест счета или банкротство, эта информация будет отображаться в течение 3 лет с момента закрытия дела или снятия ареста. Угу. То есть не как мы начали вот этот весь процесс и процедуру банкротства, а с момента его завершения. Более того, Банк Израиля, он сохраняет всю информацию кредитную от 7 до 10 лет, да, то есть, а тот банк, в котором у нас счет, и, допустим, банкротство касалось именно этого конкретного счета, они видят эту информацию бессрочно, то есть они ее будут видеть всегда.
3: Может ли человек сам проверить свой кредитный рейтинг? Вот прежде чем вот тут семья села дома за кухонным столом, посидела, решили, что будут брать кредит или машканту, но понимают, что их кредитный рейтинг может подпортить всю картину. Вот может ли семья в такой ситуации самостоятельно вначале проверить, а уже потом решать брать кредит, брать машканту или там покупать машину?
2: Да, это законное право каждого гражданина. Согласно закону, раз в год каждый может вытащить полный кредитный отчет, называется дохрекузный тунин на иврите. Он находится на официальном государственном портале системы кредитных данных Банка Израиля. Можно набрать просто в Гугле, и оно первое выскочит. И он содержит как бы сырые данные, вот этот вот отчет. То есть все открытые суды, какие у нас есть лимиты по мизгере, какие у вас были нарушения. То есть

0: Ола, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Я очень надеюсь, что нашим дорогим радиослушателям стало более понятно, как работает кредитный рейтинг в Израиле.
1: Спасибо большое за приглашение.
0: Всего доброго. Поговорим и о отсрочке освобождения от службы в Цахале, учеба за границей, академические программы, может быть, состояние здоровья или какие-либо семейные обстоятельства нередко вызывают у молодых людей и тем более у их родителей множество вопросов. Можно ли получить отсрочку? Когда нужно подавать документы на отсрочку? Может ли сама учеба вообще стать основанием для переноса даты призыва? В этом мы постараемся сегодня разобраться с адвокатом Элой Бархаим, экспертом по армейскому праву с опытом работы в армейской прокуратуре. Элла, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Татьяна.
0: Давайте начнем с того, что вообще, чем отличается вообще отсрочка от службы в армии от освобождения от службы в армии?
1: Да, смотрите, отсрочка от службы и освобождение от армии — это два совершенно разных пути. Отсрочка от службы — это, по сути, перенос даты призыва на более поздний срок. При этом сама обязанность служить, она сохраняется. В отличие от этого, освобождение от службы – это решение, согласно которому человек вообще не обязан призываться в армию в силу медицинских, физических или психологических расстройств, семейных, личных или иных обстоятельств, признанных армией и законом. Так что отсрочка, она не отменяет призыв, а лишь переносит его.
0: А какие причины для отсрочки призыва сегодня вообще встречаются чаще всего?
1: Наиболее распространенным причинам относится обучение в рамках таких называемых утвержденных программ. Например, год альтернативного служения, «Шнат Шерут», на иврите, обучение на курсах до армейской подготовки, это мехинот различный, медицинские обстоятельства, требующие дополнительного обследования или какого-то будущей какой-то операции, особые семейные ситуации и иногда исключительные личные обстоятельства. Каждый случай такой рассматривается индивидуально на основании документов и данных, представленных армией.
0: Элла, скажите, вот сейчас начинается лето, выпускники заканчивают школу, старшеклассники. Многие рассматривают возможность учебы перед армией не только в Израиле, но и за границей. Так вот, может ли такое поступление в иностранный вуз стать основанием для отсрочки от призыва?
1: Вы знаете, это один из вопросов, которые мы часто слышим, особенно в это время года. Важно знать, что само по себе поступление в зарубежный вуз не дает отсрочку автоматически.
0: Так.
1: Тем не менее, есть определенные случаи, в которых можно подать официальное заявление для рассмотрения конкретных обстоятельств того кандидата. Каждый случай будет оцениваться индивидуально с учетом выбранного направления обучения, даты его начала и личных данных призывника.
0: А каким образом подавать просьбу и куда?
1: Просьба подается в военкомат, в личный кабинет.
0: А, через личный кабинет. Как?
1: Да, через личный кабинет. Теперь мне, я хочу здесь один вопрос, отличить академический резерв для репатриации куда-то в Лим. Вот обучение за границей, это важно, потому что «Оттуда Толим» — это программа особенная, которая предназначена главным образом для того, чтобы дать возможность новым репатриантам отучиться в академических учебных заведениях Израиля до начала военной службы и таким образом пройти даже какую-то акклиматизацию и абсорбцию, получить специальность. И в отличие от этого, поступление в вуз за рубежом не гарантирует автоматическую отсрочку. И каждое такое заявление будет рассматриваться компетентными органами ЦААЛа в индивидуальном порядке. А «Оттуда Толим» — это такой особый проект, на который, безусловно, можно подавать запрос, и это делается, и новые ребята «Алимы» записываются на «Оттуда Толим».

0: и с радостью проходят этот процесс и учатся до начала армии.
1: Семейные обстоятельства, которые могут стать основанием для отсрочки. Допустим, болезнь родителей, либо что-то подобное.
0: Да, смотрите, безусловно, могут быть какие-то болезни, экономические трудности, исключительные экономические трудности, тяжелое состояние здоровья одного из членов семьи или другие какие-то особые семейные обстоятельства. Это все может стать основанием для рассмотрения вопроса об отсрочке службы. И иногда даже о представлении дополнительных льгот. И, как я уже сказала, армия будет рассматривать каждый такой случай индивидуально и на основании подтверждающих документов.
1: Окей. А если, допустим, ну, возьмем самый крайний вариант, просьба подана, и армия отказала в отсрочке.
0: Отклонила, да.
1: Что, как решение можно обжаловать, и можно ли вообще?
0: Смотрите, так же, как и об отсрочке, так же и об освобождении, безусловно, можно и нужно подавать апелляцию. Важно понимать, что это первичное решение армии. Это не всегда конец пути. Во многих случаях можно подать апелляцию, прошение о пересмотре дела или предоставить новые документы и данные, которые не были доступны тому органу в ЦАЛе, принявшему первоначальное решение.
1: И как проходит такая процедура, и куда мы должны подавать просьбу, или точно так же через личный кабинет, или есть более другая? Вообще...
0: В этих случаях, безусловно, сам призывник всегда вправе подать апелляцию сам. Но тут подключаются, например, это услуги нашего сопровождения как специалистов в военном праве. И мы подаем эту апелляцию. Процесс этой апелляции обычно включает в себя подачу документов, профессиональных экспертных заключений, медицинских или личных писем и личную явку в соответствующие армейские инстанции.
1: Так.
0: Смотрите, наш опыт показывает, что когда предоставлена полная профессиональная и документально подтвержденная картина, изменить решение абсолютно реально, и мы делаем это. Одобряет, конечно, не все апелляции, но во многих случаях существует реальная возможность повлиять на результат.
1: Ну, наверное, тогда еще такой заключительный вопрос. Вот если апелляция тоже была... Вот я все как бы иду, да, когда все плохо. Вот апелляция тоже не была одобрена, отказана. Есть ли возможность другая инстанция? Это у нас военный трибунал или уже обычный суд? Как в такой ситуации? Где еще? Где какая окончательная инстанция для обжалования таких решений?
0: Окончательная инстанция – это БАГАТС. Это Верховный суд.
1: То есть вот после того, как апелляцию в армии отказали в апелляции, это уже БАГАТС. Следующее.
0: Да.
1: Понятно.
0: Да, безусловно. Но при этом я хочу сказать, что мы не останавливаемся на одной апелляции. Мы апеллируем, если есть новые документы, если есть новые данные, если есть новые показания. Мы идем и идем дальше и апеллируем, если мы верим в правоту этого кейса, этой ситуации и этой надобности помочь этому призывнику, оправданной ситуации, то мы действуем и подаем еще и еще апелляции. И, как правило, это заканчивается успешно.
1: Еще раз хочу вас поблагодарить за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли немножко прояснить ситуацию родителям и бабушкам, дедушкам, в каких ситуациях они все-таки, если есть необходимость, они смогут получить отсрочку от призыва в армию.
0: Да. Спасибо вам.
1: Спасибо вам огромное. До свидания.
0: До свидания.
1: Очень многие водители уверены, что если нарушение одно и то же, то и наказание должно быть одинаковым. Но на практике люди сталкиваются с совершенно другой ситуацией. Один может получить небольшой штраф и маленькие баллы, другой – огромный штраф, большие баллы и даже повестку в суд. И у многих возникает вполне такой логичный вопрос. А вообще, как такое возможно? На этот вопрос нам поможет ответить специалист по дорожному и уголовному праву, адвокат Татьяна Вайс. Татьяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Татьяна.
1: Татьяна, этот вопрос не случайно возник. Я сегодня, буквально сегодня с утра, проглядывая ленту социальной сети ленту, и увидела вот такой вот вопрос. Это действительно так? Действительно, за одно нарушение, допустим, на знаке «стоп» может оказаться, что сотрудник дорожной полиции выставит совершенно разные штрафные санкции?
2: Давайте я объясню, сделаем в этом порядок.
1: Давайте.
2: Сейчас вы вот провели знак «стоп», я про него и расскажу.
1: Договорились.
2: Например, когда я остановился на знаке «стоп», бывает несколько видов данного правонарушения.
1: Так.
2: Например, когда не остановился и не дал право преимущества едущему там автомобилю, да, то есть почти создал аварийную ситуацию.
1: То есть повел себя как Шумахер, проскочил.
2: Что-то типа такого, да? И значит так, получается, выскочил на перекресток, грубо говоря, не остановился на знаке «стоп». Полицейский, который увидел данное правонарушение, даст ему приглашение в суд, даст 10 баллов, и имеет право лишить на 30 дней водительских прав прямо на месте.
1: Ох, круто.
2: Это первое развитие событий. Второе развитие событий, когда остановился на знаке «стоп», но не дал право преимущества. Чувствуете разницу?
1: Да.
2: Как будто бы притормозил, остановился, а потом поехал и все равно не пропустил.
1: То есть
2: автомобиль,
1: правила дорожного движения, по которому мы должны остановиться, он выполнил, но при этом преимущество тот, кто ехал, не дал. Понятно.
2: Да, совершенно верно. То есть попытался соблюсти, но не до конца. То есть опять предписание не исполнил. В данном случае полицейский, который это увидел своими глазами, может дать точно такую же санкцию, да?
1: Угу.
2: То есть то же самое приглашение в суд, те же 10 баллов и те же 30 дней лишения прав. Теперь бывает дальше. Давайте сначала эти два рассмотрим более подробно.
1: Давайте.
2: Когда полицейский выписывает так называемую повестку в суд, да, в которой написано предъявление обвинения, в ней сразу написано 10 баллов. Иногда водители говорят: он мне так много баллов за это дал. Я просил меньше, а мне не скостили.
1: А можно попросить поменьше баллов и дадут?
2: Вот нельзя. Вот нельзя. У полицейского строгая инструкция на этот счет. Каждому правонарушению есть свои баллы.
1: Угу.
2: Потому что я сейчас только что привела пример два вот этих правонарушения. Как будто бы это одно и то же выглядит со стороны. На самом деле небольшая градация есть. Наказание – те же самые 10 баллов. Теперь, приглашение в суд есть и в первом, и во втором случае. 30 дней срок лишения прав немедленно на месте решается следующим образом. Одного водителя могут лишить прав, а другого не лишить. Как так, спросите вы, в чем разница?
1: Так.
2: Объясняю. Например, если остановили водителя, который водит автомобиль много лет, у которого никогда не было никаких правонарушений вообще. Полицейский сразу смотрит на его дорожное прошлое. Видит, что он водит машину с такого-то года, например, не знаю, с 2000 года он водит машину. У него ни одного правонарушения. Такого водителя на месте на 30 дней прав, как правило, не лишат. В большинстве случаев не лишат прав. Дадут, да, повестку в суд, и вот когда он придет в суд, там тоже судья будет смотреть на его дорожное прошлое и на то, как полицейский оформил данную повестку в суд. Насколько четко и правильно полицейский соблюдал инструкцию, когда выписывал данное предписание. Потому что если полицейский сам нарушил инструкцию и не написал, например, что он видел это правонарушение, что он остановил именно ту машину, которую он видел, что совершила правонарушение, то здесь в суде могут также облегчать наказание и даже совсем отменять. Потому что полицейские тоже люди.
1: А что значит облегчить? Это уменьшить баллы, уменьшить штраф?
2: Да, это когда дело попадает в суд, и, например, полицейский, не соблюдая инструкции, оформил данное предписание водителю. Например, он не написал, что он соблюдал контакт, да, взглядом с автомобилем, который нарушил, с момента нарушения до момента остановки. Грубо говоря, что он увидел какую-то машину, которая нарушает, а, возможно, остановил похожую на эту машину. А та уехала. И получается, человек, который вообще не виноват, вдруг оказывается на месте подсудимого.
1: Татьяна, но это мы говорим о случае, когда суровое наказание, то есть ты, нарушая вот правила дорожного движения, получаешь еще повестку в суд. Там, естественно, все это дело уже будет зависеть от решения судьи, и как он воспримет вот эти все твои доказательства, и, получается, и сторону полицейского, который вообще выписал это. А если мы говорим о небольшом нарушении, когда полицейский выписывает нам небольшой штраф, это будет у нас, получается, как административное нарушение, там небольшой штраф, в такой ситуации, как мы можем оспорить, и можем ли мы вообще оспорить?
2: А вот давайте, да, прекрасный вопрос, спасибо, что вы его задаете. Как раз иду дальше.
1: Так.
2: Вот мы разобрали два случая, когда не остановился на знаке «стоп» и получил приглашение в суд, повестку в суд. Есть другой вариант нарушения того же самого знака, когда не остановился на знаке «стоп», но проехал по дороге, на которой никому ты не помешал. Перекресток, грубо говоря, был свободен. Ты не создал аварийную ситуацию, ты никому не помешал проехать, просто не остановился, ехал спокойно, никого не трогал, увидел дорогу пустая, проскочил. Теперь, это называется, совершенно верно вы сказали, административное правонарушение, не дорожное, а административное. За него штраф 250 шекелей и всего 4 балла.
1: Ну так, лояльно так достаточно.
2: Скажем так, в глазах обывателя это кажется, что это легче. Вместе с тем я могу сказать, что реформа по дорожному праву вступила в силу, первая часть реформы вступила в феврале, вторая часть реформы вступит в силу в августе 2026 года. И в соответствии с реформой вот такие малые штрафы мы не можем апеллировать. Практически нет возможности подать апелляцию на данный штраф и прийти в суд и доказывать, что мы не виноваты. Тем самым, получается, когда полицейский дал нам вот этот маленький штраф и всего 4 балла, и вообще нас в суд не вызывал. С одной стороны, казалось бы, ну заплати и радуйся, тебе мало дали. А с другой стороны, а если этот водитель, например, новый водитель,
1: которому эти
2: ему
1: штрафы.
2: Нельзя совершать такое правонарушение. Почему? Потому что если он нарушил и оплатил, или не нарушил, да, например, была ошибка, он действительно соблюдал закон. Ну, так получилось, ему дали данное предписание. Оплата данного штрафа для нового водителя влечет за собой очень большие последствия. Понимаете? Вплоть до лишения прав. И поэтому, как только ему говорят, послушай, у тебя практически нет права на апелляцию, ты, конечно, можешь подать просьбу, ее рассмотрит не судья, а так называемый даян, это такой не судья, скажем так, да, это какой-то специалист, которого назначили рассматривать данные дела. И он в письменном виде ответит. И только если он посчитает, что ваш случай вопиющий или, не знаю, требует какой-то особенного рассмотрения дела, тогда он назначит заседание в Zoom'е.
1: Но у него нет полномочий отменить штраф. У него есть полномочия только решить, будет ли заседание такое в Zoom или не будет заседания.
2: У него есть полномочия рассмотреть данное правонарушение, но в большинстве случаев, скажем, это еще очень новый инструмент, да, еще мало кто успел им воспользоваться. То есть мы сейчас еще говорим больше так о теории, еще мало кто успел побывать в этих
1: зумовых.
2: В зумовых, да, совершенно верно. Вместе с тем, например, когда человек получил приглашение в суд, он приходит в суд ногами. Он стоит перед судьей, он может объяснить ситуацию, он может поговорить с представителем полиции, может показать камеру видеонаблюдения со своей машины, может принести, не знаю, солдаты приносят справки о том, что они ехали в Милуи. Работники полиции, скорой помощи могут тоже принести какие-то свои документы, подтверждающие, что у них была, например, какая-то особенная поездка. Или еще какие-то моменты, которые облегчают ответственность. И тогда судья это может учесть. В самом заседании судья может снизить штраф, например, может вообще отменить штраф. А когда нам дали всего 4 балла и 250 шекелей штраф, но это административное правонарушение, у человека, скажем так, завязанные руки, это превратилось как будто штраф за парковку. Сколько людей смогли отменить штраф за парковку? Не так много.
1: Да, Татьяна, но если бы это ограничивалось только штрафом денежным, это еще было бы нормально. Но мы-то говорим о баллах, которые накапливаются, и которые могут там обнуляться только раз в 3 года, если я сейчас не ошибаюсь. И это действительно может доставить большую проблему, потому что если мы накопим ого-го баллов за маленькие вот такие правонарушения, мы можем лишиться и прав.
2: Совершенно верно. Вот ваше предложение последнее, я абсолютно с ним согласна. И посмотрите, что происходит с баллами. Для чего их придумали? Для того, чтобы люди соблюдали правила дорожного движения. Насколько это помогает? Вероятно, не очень. Потому что, к сожалению, по статистике погибших на дорогах Израиля, с каждым годом количество погибших только увеличивается. Я могу сказать, что когда я начинала работать адвокатом по дорожному праву 19 лет назад, количество полицейских машин на дорогах было гораздо больше. И вот тогда количество погибших на дороге было меньше. И количество правонарушений тоже сокращалось. Сегодня в современном мире, когда везде поставили камеры и решили, что камера заменит полицейскую машину, ну, я считаю, что это немножко неэффективно. Теперь, например, другой возьмем случай. Вот мы с вами стали рассматривать про преступление и наказание, скажем так, да? Так. Например, очень знакомый с тем пример, когда пешеход переходит дорогу на красный свет. Мы много видели это как водители, мы часто видим это как пешеходы.
1: Я к своему стыду, Татьяна, я к своему стыду вспомню свои первые годы репатриации. Я вот так вот перешла и получила штраф. Больше я на красный свет не хожу.
2: Потому что вы нормативный человек, который понял с первого раза, понимаете? Теперь что происходит с таким пешеходом? С одной стороны, если его полицейский поймал за руку и сказал: уважаемый, ты прошел на красный свет светофора, вот тебе 100 шекелей штраф, без баллов. Оплати и заруби себе на носу, что так делать нельзя. Это одно правонарушение и такое соответствующее наказание. С другой стороны, если пешеход, переходя на красный свет, создал аварийную ситуацию, как недавно в суде я наблюдала картину, судили пешехода, ого, который стоял на костылях перед судьей. Он сам пострадал в данной аварии. Он переходил на красный свет светофора. Его сбил мотоциклист, который ехал на зеленый, который тоже пострадал. Но в данном случае аварийную ситуацию создал пешеход. И тут понятно, что 100 шекелями штраф он не отделается.
1: То есть у него и штраф, и вызов еще в суд. А в суде...
2: И вызов в суд, обвинительное заключение, при предъявлении обвинения в суде по дорожным делам, его будут судить в суде по дорожным делам. Мало того, что он сам покалечился, да, это еще трагедия человеческая.
1: Да.
2: Понимаете? Поэтому вот оно, преступление и наказание. Казалось бы, одно и то же правонарушение. Он прошел на красный свет. Как многие говорят, а что такого? Ну вот, пешеход тоже должен помнить, когда он переходит дорогу, на нем тоже есть ответственность.
1: Ну, можем пожелать нашим дорогим радиослушателям, как водителям, так и пешеходам, соблюдать правила дорожного движения. Во-первых, это бережет жизни, а во-вторых, это бережет наш бюджет. Татьяна, спасибо огромное за этот очень познавательный комментарий, и я надеюсь, мы еще с вами встретимся в нашем эфире. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо большое за приглашение.
1: Всего доброго.
2: Хорошего вечера.
1: До свидания. С тем, который многие задумываются только в зрелом возрасте, но на которое на самом деле касается каждой семьи, это наследство и, конечно же, планирование передачи имущества близких. Особенно много вопросов возникает вокруг совместного завещания супругов. Что это такое? Чем оно отличается от обычного завещания? И вообще, можно ли его изменить? И что же происходит после смерти одного из супругов? Об этом и о других вещах мы поговорим с адвокатом-нотариусом Вадимом Болохом. Вадим, добрый вечер.
3: Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Поделитесь, пожалуйста, со мной и с нашими радиослушателями, что же такое совместное завещание супругов? Может, и мне надо все-таки тоже замужем?
3: Ну, может быть, да. Давайте начнем с самого начала. Если говорить с юридической точки зрения, взаимное завещание – это совместное решение супругов о порядке наследования имущества после смерти одного из них.
1: Так.
3: Как правило, если говорить простым языком, схема выглядит очень просто. После смерти одного супруга имущество переходит второму супругу, а уже после смерти второго супруга – детям или другим наследникам. То есть здесь как бы определяется заранее, кто будет первый наследник, кто получит наследство после после смерти второго супруга.
1: Вадим, но это же один документ, правильно, который заполняется на двоих?
3: Нет, это я как бы всегда говорю, что это делается два завещания. Ага. Завещание совместное. Делается муж пишет завещание жене, жена пишет завещание мужу.
1: То есть это, грубо говоря, это два отдельных завещания?
3: Совершенно два завещания, но они называются как «Цва дадит» – совместное завещание. Как я недавно прочитал в одной книжке, адвокат назвал это завещание как «пара обуви». То есть, как мы знаем, левая и правая нога, как два сапога.
1: А вот тут у меня другой вопрос немножко, который я отойду от совместных супругов, именно речь о завещании. Вот его просто сегодня задали, это дополнительно к нашей теме. А вот есть завещание, все, супруги подписались завещание друг на друга и так далее и тому подобное. Надо ли его регистрировать у регистратора наследства? И кто
3: я
1: это
3: объясню.
1: Делает?
3: Я объясню. После составления завещания у нотариуса, у людей, получивших экземпляры документов от нотариуса, есть две опции. Первое. В любом случае, один комплект завещания всегда хранится у нотариуса. Но так как до сегодняшнего дня нет государственного архива, все нотариальные документы хранятся в нотариальной конторе в офисе нотариуса. Второе. У супругов есть возможность, опция, вложить это завещание на хранение государственному органу, который называется регистратор по делам наследства.
1: Кто это
3: Рашам,
1: делает?
3: Рашам и Ньяньируша. Это делаются сами владельцы завещания. Они, это завещание вкладывается, если первый раз вкладывается, оно вкладывается бесплатно, ничего оплачивать не нужно, оно вкладывается, и оно хранится там до наступления случая, до наступления, когда один из супругов умер. Второй должен будет подать просьбу регистратору по делам наследства. На иврите называется «цавки юмцова» или «просьба о вступлении в наследство по завещанию». Открывается дело, подается просьба, и уже то завещание, которое вложено, оно открывается, и на основании него регистратор проверяет точность составления завещания, правильность его составления. И через определенное количество времени, обычно это берет около 2 месяцев, выносится цавки юмцева, то есть приказ о вступлении в наследство по завещанию, и второй супруг может совершать все действия, которые установлены этим завещанием.
1: Окей, вот тут у меня сразу возник вопрос. Вы сказали вначале, что это два отдельных завещания.
3: Да.
1: Мы
3: да.
1: Завещаем таким образом друг дружке.
3: Да.
1: А где же тут момент, когда дети появляются?
3: Я объясню. Дети появляются когда? То есть мы, как бы я уже объяснил эту схему работы, то есть после смерти одного супруга имущество переходит другому супругу, да. Супруг вступает в наследство, получает приказ о вступлении в наследство. Если после того, как он вступил в наследство, второй супруг умирает, то дети вступают в наследство по завещанию этого супруга.
1: То есть вот этих завещаниях, которые были подписаны обоими супругами, прописано и этот момент тоже сразу указан?
3: Да, естественно. Окей. То есть там прописан даже и момент того, что, например, если на момент смерти одного из супругов, то есть детей не будет живых, имущество даже может быть передаться их внукам. То есть не будет такого случая, что имущество некому будет передать. То есть цепочка следующая. Супруг переживший. Супруг, супруга, потом дети, а потом внуки.
1: Вадим, а может ли, допустим, если один супруг ушел в мир иной, остался другой, он вступил в наследство, у него есть возможность изменить завещание?
3: Но... Вот это очень точно определено в законе о наследовании.
1: Так.
3: Есть определенный порядок. То есть, когда оба супруга живы, каждый из них может отменить завещание, но только уведомив второго супруга. Mm-hmm. Окей?
1: А если второй не согласен?
3: Но если второй не согласен, это уже второй вопрос. Если после смерти одного из супругов ситуация меняется, и переживший супруг уже получил имущество mm-hmm. по этому взаимному завещанию, изменив его уже значительно сложнее. Он должен уже будет отказаться от наследства, и тогда наследство будет регулироваться уже законом.
1: Ого, то есть получается, если есть дети, есть супруг, то уже наследство будет просто...
3: То есть изменить завещание можно всегда при жизни обоих супругов, но с уведомлением второго супруга. Угу. Когда человек уже получил это наследство после смерти, отменить или изменить его практически невозможно, потому что здесь в данном случае мы выполняем волю умершего супруга, который получил это имущество от него. То есть немножко здесь нарушение, это уже немножко тяжело с точки зрения закона.
1: Хорошо, тогда я усложню ситуацию. Есть у нас супруги, оба владельцы, допустим, квартиры, но один из них утратил дееспособность. Что в таком случае?
3: Минутку, а что значит утратить? Он как бы, они оба владельцы квартиры, но они написали уже завещание.
1: Нет, допустим, до завещания, до не написано еще завещание. Вот в такой ситуации супруги каким-то образом могут написать завещание, если, предположим, нет. Супруг становится опекуном своего недееспособного супруга.
3: Нет, ну в данном случае, в любом случае, когда человек подписывает юридически значимый документ, а в данном случае мы говорим о нотариальном документе, он должен быть 100%
1: дееспособен. Однозначно. Вот поэтому в такой ситуации может ли опекун подписать или уже как... Или это только приказ о наследстве в такой ситуации?
3: Приказ о наследстве, только приказ о наследстве. То есть в данном случае мы говорим о завещании как воле двоих дееспособных людей, могущих отдавать значение своим действиям то, что они подписывают.
1: Вадим, еще я хочу выполнить домашнее задание, которое я обещала радиослушателю, что я обязательно вас спрошу в следующем эфире.
3: Пожалуйста.
1: Вот эфир наступил. Речь о налогах на наследство. Существует ли сегодня в Израиле налог на наследство? Очень надеюсь, что нас радиослушатель слушает сейчас.
3: Ну, я могу обрадовать данного радиослушателя, что в данном случае наше государство, государство Израиль, это одно из государств, в котором не предусмотрен, я подчеркиваю, не предусмотрен налог на наследство. То есть некоторые страны, уже в них действительно при получении наследства люди должны заплатить определенную сумму денег, налог на наследство. В Израиле такого налога нет. Я слышал, что есть разговоры, что хотят ввести изменения в законодательстве, но пока это только разговоры, пока это только на бумаге. Можно спокойно составлять завещание, жить, естественно, до 120, не думать ни о чем, но если наступит такой все-таки случай, никаких налогов в Израиле наследства нет.
1: Вадим, ну раз вы уже коснулись, что рассматриваются такие законодательные инициативы, я просто уже у вас так спросите, чтобы наши дорогие радиослушатели были более спокойны. Предположим, радиослушатели сегодня составили завещание, вот на сегодняшний момент, да, вот там отдают квартиру, машину, катер, самолет, неважно.
3: Яхту.
1: Да, яхту обязательно. Как же без яхты? У нас же моря тут.
3: Да, конечно.
1: Вот. Умерли они уже, ушли на тот свет в тот момент, когда законопроект такой о налогах принят?
3: Ну, пока я так думаю, что то, что слышал я, до сего никаких пока перспектив о принятии такого налога на наследство в Израиле предусмотрено. Я думаю, можем спать спокойно и спокойно составлять завещание, вступать в наследство и получать наследство без оплаты налога.
1: Ну, будем на это надеяться.
3: Будем надеяться.
1: Да, наши законодатели не сделают нам жесткие условия для получения наследства. Спасибо вам огромное за этот эфир. Я надеюсь, что мы смогли объяснить нашим радиослушателям, что же такое совместное завещание обоих супругов.
4: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Дмитрий Кранцов, продюсер Лена Черкасова, Игорь Хариф. А в эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. Словом, Фишер – страхование в Израиле. Я хочу сказать, пользуясь, как говорится, случаем, что работа, так сказать, деятельность Марка и Жени покрывают практически все главные разновидности страховки. Здесь и страхование жизни, страхование здоровья, страхование поездок за границу, страхование автомобилей. То есть весь широкий, самый широкий спектр вопросов. И я думаю, что по этому поводу начинайте, любезные, звонить прямо вот уже сейчас. Наш телефон 072-2801-003. Я повторю, 072-2801-003. Кроме того, можно присылать вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Здравствуйте, Женя. Здравствуйте, Марк.
1: Доброе утро.
0: Пока наши слушатели собираются звонить и писать, попрошу вас произнести традиционное вступительное слово. Возможно, об изменениях и новостях в сфере вашей профессиональной специализации. Возможно, о том, в чем мы, допустим, в большинстве своем знаем не очень твердо и хорошо, а следовало бы знать незыблемо, как говорится. Поэтому, пожалуйста, выберите для себя наиболее удобную тему вот этого вступления и немножечко поговорим, пока вопросы нас не разлучат, как говорится. Да.
1: Хорошо. Я предлагаю поговорить сегодня на такую интересную тему, как использовать частную страховку здоровья, чтобы улучшить качество нашей жизни. Потому что речь идет о тех покрытиях, про которых мы не знаем, мы не пользуемся, мы платим за них исправно каждый месяц, вот, и даже не подозреваем, как они могут улучшить нашу жизнь. А тех, у кого нету таких покрытий, может, они задумываются, чтобы их приобрести. В зависимости от того периода жизни, на котором они находятся, или если нас слушают родители или старшее поколение. Так как эта тема обширная, то на любом этапе я смогу остановиться и продолжить, если у нас будут паузы вопросов.
0: Окей, конечно, да.
1: Окей, хорошо. Значит, мы сейчас представим себе так теоретически молодую семью, которая начинает свой, так сказать, жизненный путь. И после свадьбы у них расширяется семья, и они думают о беременности. О ребенке, первый ребенок в семье. И такая вещь, которую я хочу сказать, что проверки на беременность разного вида, которые есть на данный момент в Израиле, они не только очень разнообразные, но и очень дорогие. Не все они покрываются в больничных кассах, не все. Часть из них можно сделать через больничную кассу, часть из них только частным образом. Иногда люди хотят сделать и в больничной кассе, и частным образом, и частные страховки это покрывают. Есть проверки генетические, которые делают вообще еще до наступления беременности. Речь идет о нескольких тысяч шекелей. Mm-hmm. Есть проверка такая, Эксум, ее знают только те, кто именно планирует беременность или уже вошел в нее. Она может стоить от 8 до 20 тысяч шекелей. Okay. То есть это суммы, которые, и мы говорим про одну проверку, то есть этот саль, он может дойти до очень больших сумм, поэтому молодая пара, которая планирует зайти в беременность, мы советуем пообщаться со страховым агентом и спросить, в какой страховой компании есть самый большой саль, потому что страховые компании, у них есть Исуим Ахидим, то есть те покрытия, которые похожи и одинаковы во всех страховых компаниях, как Ашталот, как Нитухим, Бухуль, то есть базисные покрытия, а есть те, от которых они отличаются, и каждая компания имеет какой-то свой тмахут. Так вот, есть компании, которые очень сильны во всем, что касается и район, перион, и даже пундекаут. То есть есть уже две страховые компании, которые зашли в тхум пундекаут и тоже дают на это покрытие. Вот. Угу, это то, что угу. Я хотела сказать по поводу беременности.
0: Так, значит, мы здесь, как вы замечательно сказали, Женя, у нас пауза на вопрос. Мы возьмем паузу, а потом продолжим лекцию. Я думаю, что это очень сегодня, кстати, интересная тема, и я думаю, что многим будет очень важно услышать. Так, кто у нас пока на линии, меж тем?
2: Здравствуйте, меня зовут Инна.
0: Да, пожалуйста, задавайте вопрос.
2: У меня есть вопрос. Большинство жителей Израиля платят так называемую страховку больничную кассу, которая называется «Битуах Сиуди». Это в Фейсбуке прошла информация, что после 65 либо 67 лет можно отменить оплату этой страховки, поскольку мы все застрахованы каким-то, может быть, государственным структурой страхования. Можете объяснить, пожалуйста, этот вопрос?
3: Доброе утро. Смотрите, я бы не всегда доверял всем этим статьям, потому что это неизвестно, кто их пишет и кто их заказывает. Смотрите, страховка CUD – это на сегодняшний день единственное покрытие, которое может нас защитить в случае, если человек требует с собой, потребуется ему помощь, уход. Эти программы пока единственные, где остались через больничную кассу. Естественно, те, кто в свое время успели сделать в частных страховых компаниях, это были частные полисы, их никто не может отменить. Но у кого их нету, есть только через больничную кассу, то ни в коем случае моя, это профессиональная рекомендация, не только моя, не трогать, не отменять, поскольку, как я сказал, все это красивые рекламные трюки, кому-то это выгодно. Поэтому не доверяйте. Если есть полиса, и неважно, сколько человеку лет, вы в состоянии ее платить, платите, потому что в нужное время, не дай бог, конечно, чтобы это никому не понадобилось, эта полиса выплачивает ежемесячную компенсацию.
2: Можно небольшое уточнение к моему вопросу?
3: Пожалуйста.
2: До пенсионного возраста можно еще сделать тому, у кого нет этой страховки. Есть смысл сделать частную страховку? И в чем это частная страховка?
3: Частную вы уже не сделаете. Нету в Израиле сегодня
2: частной страховки. 57 лет нельзя сделать частную страховку?
3: Сегодня в Израиле нету возможности сделать частную страховку. Сегодня невозможно. Нету. Не важно, какой возраст. Это я уже поняла. Много лет уже не существует. Уже больше, по-моему, 6 или 7 лет, как отменили, даже больше, по-моему, уже. Да, уже больше, около 10 лет назад отменили частные страховки. Нет, только через больничный кассы есть.
2: Я поняла.
3: Не имеет значения сейчас про это говорить. Только через больничный кассы есть эти частные, эти программы к СИУДИ.
2: То есть она действует на 5 лет, если человек...
3: На 5 лет, она действует на 5 лет, после этого... Совершенно верно. Потом все, 5 лет только.
2: И что, после 5 лет?
3: Ничего. Надо понимать, что когда человек, когда нету, еще раз говорю, частных нету. Есть только эти вот, которые коллективные страховки. Вот. Надо понимать такую вещь всегда, что в Израиле Министерство здравоохранения помогает семьям, конечно, оплачивать в такой ситуации. Индивидуально у каждого смотрит, какой доход. Есть так называемые коды всякие. Вот. Но без этих помощи очень тяжело, конечно. Надо понимать. Я более того скажу, что если человек находится, например, дома, а не в Мусад Сиуди, и ему требуется помощь, то Битуах Леми дает только какие-то там часы на оплату там каких-то помощников. А нету покрытия вот этого вот Сиуди, когда если у человека есть через больничную кассу, она тоже выплачивает сумму. Суммы, они меняются индивидуально в зависимости от того, когда человек присоединился к этой программе. То есть, чем он присоединился в более молодом возрасте в больничной кассе, тем сумма у него будет максимум больше. Поэтому они суммы не одинаковые. Да? Он, эти деньги платятся. Да, да. Надо проверять, что у вас есть. Да.
2: Спасибо большое.
0: Вот. Всего вам доброго, счастливо. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Я Галина.
0: Да, пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Я вот передо мной пируют платежи Купат Гимал или Керен Пенсии, не имеет значения. И вот вопрос первый. Айлон, Хеврат, Лабитух, это риск пройти. Это Битухаим, я поняла, да?
3: Нет, это Битухаим. Тяжело сказать, не видя то, что там написано, но если написано «Битоха» и «Риск», то это рисковая программа, скорее всего, да. Но надо видеть, конечно, что там написано.
4: Но «Риск» — это обычно «Хаим», да?
3: Это может быть страховка жизни, это может быть страховка на потерю трудоспособности. Надо видеть, что там написано.
4: Вот я читаю, что написано. Угу. Ну, ладно. И идут отчисления на Бриут Мигдаль, Квуцати. Небольшие суммы. 60, 126, 43. Это что такое? Каждый месяц зарплаты эти деньги отчисляют.
3: Видимо, вы смотрите ваш Тлуш Москва, ваша ведомость? Или что вы смотрите?
4: Распечатку банку? Смотрю в пенсионных отчислениях.
3: Опять же, надо смотреть. Вы говорите, это коллективная, какая-то коллективная страховка, которая у вас есть. Скорее всего, через вашу работу. Надо смотреть, за что вы платите, за что у вас снимают деньги.
4: А квуцати, это видно, и детей туда включают, да?
3: Квуцати, это коллективная страховка. Включены ли туда дети или нет, я не знаю. Потому что, еще раз говорю, это сугубо индивидуально у каждого на работе. Или на работе, или через какую-то организацию, эти коллективные страховки. Надо смотреть, что туда входит и кто туда записан.
4: А как это
3: увидеть? Есть программа.
4: Как это
3: можно зайти, можно. Самый простой момент. Если вы, я так понимаю, немножко владеете ивритом, а может быть хорошо владеете ивритом, вы можете зайти в ваш личный кабинет в компании той же Мигдаль, зайти и посмотреть, что включено в ту программу и кто застрахован там в этой программе. Есть ли там только вы, или это, там кто-то еще членов семьи вашей, и что она покрывает. Это если у вас проблем с ивритом нет. Если вам немножко сложновато, значит, надо кого-то попросить, кто вам поможет это посмотреть, или позвонить в компанию и попросить, чтобы они вам объяснили.
4: Хорошо. И еще вопрос. Махалот кашот. 500 шекелей каждый месяц.
3: Махалот кашот – это страховка на обнаружение опасных заболеваний. То, что вы платите 500 шекелей в месяц, опять же, надо смотреть, что за программа, что туда включено. Что она вам дает, какие потому что программы, они есть разные. Вот это, ну, в принципе, махалот кашот, это покрытие на опасные заболевания.
4: 1500 каждый месяц платить, получается?
3: Смотрите, мне сложно вам дать консультацию, потому что я же полису эту не делал. Видимо, кто-то вам эту полису оформлял. Скорее всего, у вас есть страховой агент, который вам оформлял эти полюса. Самое правильное к нему обратиться.
4: Врач.
3: Если это хевра, то опять же, у вас есть несколько опций. Либо обратиться к тому, кто вам это оформлял, либо обратиться.

0: обратиться на нашу страницу, страницу Рэки в Фейсбуке, задавайте вопросы, потому что если, как случается практически всегда, с тупым упорством, повторяю я, в конце программы накапливается много вопросов, и физически наши замечательные консультанты просто ответить не успевают. Поэтому звоните сейчас, не ждите. А теперь я возвращаюсь к, значит, прерванному разговору с Женей. Вот, пожалуйста, продолжаем с того места, где поставили точку с запятой.
1: Да, значит, я закончу темой беременности, да, двумя предложениями. Да. Во-первых, стоит проверить, чтобы было высшее покрытие в больничных кассах. Мы к этому не имеем отношения, это просто совет. То есть, если миохедит, то это есть миохедит 1, миохедит C. То есть, чем больше, самый высокий уровень в больничной кассе дает самое большое покрытие на проверке беременности. То, что называется САЛИ, район валида. А также стоит, чтобы, если мы вернемся в страховые компании, чтобы оба бнейзук, Бальва и Ша, будущие мама и папа, скажем так, были застрахованы в одной страховой компании, и тогда у них может быть САЛЬКА ФУЛЬ. Вот, и таким образом мы закрываем эту тему. Все, кто нас слушали, кто сами планирует, мамы, папы, бабушки и дедушки, примите это к сведению, что это может помочь. Это касается не только первого ребенка. Если с первым ребенком вы не имели такой возможности или таких знаний, то Бейзрат Ашем следующему ребенку тоже может помочь. И мы переходим плавно к рождению ребенка. И тут важно сказать, что сразу же важно сделать ему страховку здоровья. Родился у вас ребенок, мазаль тов, сделайте ему частную страховку здоровья, независимо от того, есть у родителей или нет. Конечно, если у родителей есть, мы всегда рекомендуем, чтобы было родители. Например, это молодая пара, они молоды, здоровы, и всегда желательно делать страховку здоровья, пока человек молод и здоров, так у него будет меньше исключений страховки. Мы можем присоединить в ту полису, в которой он есть. Есть страховые компании, в которых, если у родителей есть страховка в этой компании, то ребенка можно присоединить без декларации здоровья в течение 90 дней после его рождения. Только справка ми бейт холим. Вот. Также важно знать, что есть большой выбор покрытий для детей. Это и всякие покрытия на Итпатхута Йелет, на Ивхуни в дальнейшем. То есть это очень такой широкий саль, и в этом тоже страховые компании друг с другом соревнуются. То есть, может быть, есть какая-то компания, которая лучше для беременности, но другая компания лучше для детей в будущем. Это тоже надо проверить со страховым агентом, который занимается, как мы, и знает все страховые компании. Во-первых, работает со всеми страховыми компаниями, потому что понимать, что есть агенты, которые работают с одной и двумя. Поэтому он и знает только то, что происходит в этих двух компаниях, и не может вам предложить весь тот мигван рахав, который вообще есть в Израиле в 2026 году. Поэтому выбирайте страхового агента, который знает все компании, работает со всеми и может вам просто составить вот эту вот модулярную программу, которая подходит. И... Окей. Мы можем продолжить, да?
0: Сейчас, одну секунду. Вот я выясняю как раз. Да, сейчас будет звонок, поэтому пауза зрительская, слушательская, да? И вам придется, друзья мои, ответить на вопрос, а потом мы продолжим. Так, сейчас я выясняю в течение нескольких ближайших мгновений, все ли в порядке и можно ли вывести на линию. Можно, отлично. Итак, кто с нами сейчас?
2: Добрый день, Нина. У меня вопрос по медицинской страховке. У нас с мужем, мы пенсионеры, у нас с мужем уже, наверное, более 10 лет. Медицинская страховка частная. И там есть пункт операции в Израиле. Мишекель решен, которая стоит довольно много денег. Значит, вопрос такой. Я знаю, что была какая-то реформа, и можно перейти как бы в больничную кассу у нас в Макаби. И тогда это намного удешевит. Так я хотела спросить по поводу врачей, по поводу списка хирургов. Стоит это делать, не стоит это делать. Вот по этому поводу.
3: Я поясню. Значит, смотрите, вот прежде всего, чтобы не было путаницы, да, когда была последняя наша реформа, она относилась к тем страховкам, которые были сделаны после 2016 года.

0: есть, если ваша страховка была до 2016 года, значит, реформа на нее не распространялась. Реформа была такая, что автоматически людей перевели из программы «Мишекель решен», то есть с первого шекеля, на программу, которая называется «Машлим Шаббат», дополнение к больничной кассе. Теперь, с точки зрения вас, вы можете и сегодня, даже если ваша полиса более старая, но вы хотите при этом перейти на покрытие, которое называется «Машлим Шабан». Что такое «Машлим Шабан»? Это, то есть, дополнительная программа для больничной кассы. У вас в больничной кассе есть «Макаби», вы сказали, у вас там есть тоже возможность сделать операции частным образом. Теперь, список врачей разницу не имеет, это тот же самый список врачей. Ну, как это вообще работает на самом деле? И почему люди их все-таки предпочитают иметь страховку «Мишекеля решен» с первого шекеля, чем дополнительно больничной кассы? Есть этому ответы? Значит, смотрите, когда у вас страховка от первого шекеля, вы можете, когда человек хочет сделать операцию, может сразу обращаться напрямую в страховую компанию. Если этот врач со страховой компанией работает, то можно сделать операцию напрямую с компанией страховой в обход больничной кассы. Не нужно никакие дополнительные бюрократические маневры с больничной кассой иметь. Компания все будет оплачивать. Теперь здесь тут есть еще тоже нюанс. Если ваша страховка до 2013 года, то там есть еще такие возможности, как получить компенсацию, если возможно. Я не буду сейчас в это вдаваться, потому что это отдельная тема. Но, в принципе, когда вы делаете страховку «Машлим Шабан», то есть, что еще раз, для тех, кто не знает иврит, «Машлим Шабан» идет речь о страховках, которые дополняют то, что есть в больничной кассе. Как это работает? Человек нужно сделать операцию, он обращается в больничную кассу. Если этот врач с этой больничной кассой работает, и вы заплатите личное участие, в итоге, после операции, вам страховая компания это личное участие вернет. Если это врач с больничной кассой не работает, но при этом у него есть договор со страховой компанией, то в этой ситуации страховая компания будет все оплачивать полностью, и никого, вы ничего не должны платить. То есть в этой ситуации разницы, или это «Машлим Шабан», или с первого шекеля, разницы практически не будет. Ограничение в том плане, что если у вас есть, если это ваш врач не работает с этой страховой компанией, тут у вас есть проблема, да, вот. Теперь важно еще такую вещь сказать, что в Израиле есть несколько страховых компаний, которые небольшие по своим размерам относительно. Не буду называть их название, естественно, это не реклама. Но в этих компаниях страховых нет ограничения в выборе врача. То есть даже сегодня, после реформ, если вы имеете такую страховку в определенной страховой компании, то у вас есть возможность выбрать практически любого врача. Да, то есть есть такие компании в Израиле, их немного, вот, но они есть. Вот, поэтому вот тут как-то так, да. Теперь разница в платежах, естественно, имеется. Еще я подчеркну очень важный момент. Идет, опять же, речь вот только о пункте на операции, потому что страховые программы сегодня, они делаются как пазл, да, то есть они состоят из многих пунктов, поэтому каждый пункт, он работает сам за себя. И когда вы меняете пункт по операциям с первого шекеля на дополнительно к больничной кассе, естественно, у вас будет экономия в деньгах. В зависимости от того, какая компания, экономия по этому конкретному пункту может составить в районе 30%, иногда 40%. То есть вот, иногда бывает это ощутимая разница. Особенно если люди пенсионного возраста или уже за 60, там разница еще больше. Так что вот такая вот ситуация.
1: Ну что ж, может, просто лекция какая-то, да?
2: Это самое, просто я так и не поняла. Собственно, у нас, я думала, что у нас даже это до 16-го года, эта страховка. Я знаю, что там есть пункт, это в Феникси. Значит, и такой пункт, что если делаем через МакАр, то есть какая-то ответственность, какая-то даже там небольшая компенсация за то, что мы воспользовались этой страховкой.
0: Это то, вот, что я сказал. У вас, видимо, у вас страховка, которая была сделана до 13-го года еще.
2: Видимо, там
0: есть такой пункт, что в случае, если вы сделали операцию и не воспользовались страховой компанией, а сделали ее через больничную кассу, то тогда вы можете получить денежную компенсацию за то, что вы не воспользовались страховкой.
2: Да.
0: Это только
2: там небольшая компенсация.
0: Это в зависимости, просто, опять же, какая операция. Да? У меня были случаи с клиентом, которые получили компенсацию и 60, и 70 тысяч шекелей. Это не дай бог, конечно, когда серьезные операции. Они стоят большие деньги, и компенсация соответствующая. Но надо понимать, что на самом деле главная цель страховки частной – это для того, чтобы сделать это у лучшего врача и в лучшей клинике. Поэтому я рекомендую тем людям, у которых есть частные страховки и имеют возможность выбрать хорошего врача в частной клинике, и не думать, что вот они получат компенсацию, а идти на лучшего врача и на лучшую клинику. Это
2: вот как-то. То есть, если у нас есть вот эта страховка, Мишакиля Решон, вы считаете, что лучше ее оставить, да? И тогда мы можем выбрать любого врача?
0: Нет, еще раз, может быть, до конца не поняли. Вы не можете выбрать любого врача. Вы можете выбрать врача, у которого есть договор со страховой компанией. Только в совсем старых программах, которые были вот еще до 13-го, даже 12-х годов, там у вас не было проблем в выборе, вы могли выбрать любого врача. А более программы новые, у них везде есть ограничения. И в данном случае нету разницы, или у вас страховка с первого шекеля, или в дополнение к больничной кассе Башлим Шабан. Те же самые условия. То есть если врач работает со страховой компанией, вы его можете выбрать. Но более точную информацию ответить по вашему возрасту, надо посмотреть конкретно ваш полис, потому что тут очень такие тонкие нюансы, понимаете? Иногда бывает разница в несколько месяцев или в месяц, когда полиса вышла, для того, чтобы посмотреть, что там другие условия. Поэтому это надо видеть четко в вашем полисе. Я говорю, она информация общая. Ни в коем случае ее не принимайте конкретно на ваш случай. Не видя полиса, вам дать точный ответ. Я говорю всегда по радио говорю общие вещи, которые не являются основанием, чтобы, не дай бог, человек не сделал какую-то вещь и сказал, вот я по радио слышу. Это неправильно, да? То есть нужно смотреть четко ваш полис, тогда можно дать точный ответ для вас.
2: Да, я поняла.
0: Наверняка у вас есть страховой агент, который вам делал, вы можете к нему обратиться, он вам даст точную информацию.
2: Окей. Теперь еще вопрос. У нас есть еще и частные CUD, тогда же мы делали, это как бы они приходят, Хавила, все страховки вместе, и там же есть и CUD у нас.
0: Замечательно, пускай она будет, ни в коем случае не трогайте ее, и дай бог, чтобы вы ей никогда не воспользовались.
2: Это да. Скажите, и есть в Макаби тоже CUD у нас. Значит, если вдруг, не дай бог, наступает такой случай, можно воспользоваться обеими этими вещами или
0: еще что-то одно? Можно, да, нет проблем, нет ограничений, можно воспользоваться обеими программами. Часто бывает, что одна программа дополняет другое. То, что было очень сильно развито, мы делали, когда в больничной кассе страховка она только на 5 лет. И было очень распространено человеку предлагать дополнительную программу, которая называется «Машлимлику подходим». То есть, как только больничная касса перестает платить, потому что 5 лет прошло, то есть не больничная касса, а страховая компания через больничную кассу, да? Это, то потом вступает в силу частная программа, которая уже платит всю жизнь.
2: Угу. Частные 8 лет, а в Макаби 5. То есть, можно как бы пользоваться 5 лет, а потом начинать эти 8?
0: Нет, смотрите, если у вас программа 8 лет, но она у вас платит через 60 дней, то вы можете получить, не дай бог, такая ситуация возникла, вы сразу будете пользоваться двумя программами. Получать из купат холимовской страховки, CUD, и с частой. Если она у вас, там надо смотреть, на что надо обращать внимание. Где написано «Куфат Амтана». Сколько времени нужно? 60 дней. Значит, она у вас вступает в силу через 60 дней. Не дай бог, человек стал CUD, через 60 дней можно начинать подавать на компенсацию и воспользоваться сразу обеими программами. И то, что у вас делали коллективы через больничную кассу, и то, что у вас частное. Нету никаких ограничений, нет никаких налогов. Эти программы не облагаются налогами. Деньги человек получает и может использовать их по своему усмотрению.
2: Понятно. То есть заканчивается 5 лет от Купат Хулим и продолжаем еще 3 года от...
0: Нет. Еще раз подчеркиваю. В вашей ситуации, как вы сказали, Амтанаш и Шимьем, это значит, у вас программа вступает через 60 дней. Не надо ждать 5 лет. Вы сразу можете воспользоваться обеими программами.
2: Да, я понимаю, но как мы пользуемся обеими, то есть заканчивается через 5 лет та, которая от Купат Хулим, и мы продолжаем еще, грубо говоря, 3 года пользоваться той, которая...
0: Если у вас компенсация написана на 8 лет, значит, вы правильно поняли, совершенно верно.
2: Да, я поняла. Все, окей.
1: Всего спасибо доброго, вам спасибо, счастливо. Спасибо. Следующий звонок, спасибо. Пожалуйста. Алло.
3: Алло.
1: Здравствуйте. Это совершенно точно вы. Называйте себя, задавайте вопрос.
3: Меня зовут Алла. Я по поводу вот этой страховки CUD, от которой вы только что рассказывали. Вот мы с мужем выплачиваем страховку CUD более 10 лет. И вот когда нам исполнилось, допустим, 70 лет, нам никто не спрашивал, мы нигде ничего не подписывали. Нам только сказали, что в этом возрасте вам полагается CVD, и мы начали ее выплачивать. Вот муж скончался скоропостижно, и эта страховка пропала, можно так сказать. Я продолжаю выплачивать эту страховку. Вот вы сказали, что на 5 лет, а я плачу уже больше 10 и продолжаю платить. Объясните, пожалуйста, вот это положение.
0: Я объясню.
3: Что значит, смотрите, 5 лет и все, вы сказали.
0: Давайте я объясню. Когда мы говорим 5 лет, имеется в виду ситуация, что если, не дай бог, человек стал в такой ситуации, что ему требуется уход. То есть его признали СИУДИ. И вот 5 лет имеется в виду, что вот ему начали платить деньги, и будут ее выплачивать в течение 5 лет. Или, не дай бог, если его не стало, значит прекращать. Но если его все, если вот человек продолжает жить, он находится в ситуации СИУДИ, то с момента, когда у него вот там ситуация стала СИУДИ, как признали его СИУДИ, ему положено получать компенсацию 5 лет. То есть, чтобы не путать, не имеется в виду, что вы будете ее платить все время. Платите, да. И чтобы деньги уходили на ветер, чтобы вам не нужно было. Не дай бог ситуация стала, что человеку требуется, и он стал СИУДИ. Во-первых, в этой ситуации вы перестаете платить. Как только человек стал СИУДИ, он освобождается от выплаты ежемесячных взносов. И плюс будет в течение 5 лет получать компенсацию по этой программе.
3: Я поняла. Значит, а те деньги, которые было мужа, он не воспользовался, кому они ушли, они пропали для нас, а кому они ушли?
0: Они растворились, совершенно верно, они ушли.
3: Угу. Ясно. Значит, это 5 лет только можно получать выплаты, да, а страховка, так сказать, продолжается моя, да?
0: Да, да. Еще раз так скажу, как только человек стал, не дай бог, СИУДИ, он прекращает платить ежемесячные взносы и начинает получать в течение 5 лет.
3: Я поняла. Все, спасибо большое.
1: Всего вам доброго.
3: Всего вам хорошего.
1: Счастливо.
3: До свидания.
1: Так, должны были быть люди, но сейчас у нас временно нет никого. Хотя я считаю, что, друзья мои, совсем уже не так много времени остается, поэтому стоит обратиться, стоит позвонить. На пару вопросов еще можно получить развернутые ответы. Значит, сейчас мы выясняем.
0: Я извиняюсь, что перебиваю. Я пожалуйста. Хочу просто добавить по поводу, раз мы столько вопросов получаем по поводу СИУДИ, я вот добавлю пару вещей,
1: да,
0: чтобы
1: пожалуйста.
0: Люди понимали. Это
1: пожалуйста.
0: Вопрос такой, очень такой, как говорится, хам, то, что называется, горячий. Смотри, третий. В этой страховке СИУДИ у него есть два момента. Момент первый. Если человек находится в СИУДИ, и он находится дома, то есть за ним требует, и за ним ухаживают дома, то он получает одну сумму. Как правило, она где-то максимально в районе 5000 шекелей. 5,5 в некоторых старых программах. Если в тот момент, когда его перевели в больницу, то есть махон СИУДИ, то там сумма будет уже больше, где-то в зависимости от полиса как у человека, где-то может быть и 8, и 9. Но вот здесь есть очень интересное одно «но», которое люди никогда не понимают. Вот это я хочу объяснить. Смотрите, когда человек попал в больницу, и он находится в больнице в специальном месте, в таком, где за ним ухаживают СИУДИ, как правило, мы обращаемся в государственную организацию Минздрава Бриют, и государственная организация нам дает субсидию, так называемый код. Люди получают какие-то деньги на лечение, на оплату вот этих вот БТВОД, потому что БТВОД сам по себе, дом престарелых, он где-то примерно стоит 15-16 тысяч шекелей в месяц. Когда государство что-то оплачивает, у семьи есть личное участие. Например, семья получила личное участие, оно в зависимости от того, сколько семья зарабатывает. Это все сугубо индивидуально, да, то есть специальная комиссия. Так вот, в данной ситуации страховая компания, она что будет давать людям? Какую компенсацию? Она будет им выплачивать максимум то, что я сказал, написано в полисе, где-то может быть 7-8, но это ограничено 80% от того, что он реально будет платить. То есть, что-то, пример, после того, что дала государство субсидию, семья платит личное участие 4000 шекелей в месяц. Значит, в этой ситуации она будет получать по страховке возврат 80% от 4000, то есть, соответственно, 3200 шекелей. Она не будет уже получать всю сумму. То есть, другими словами, когда человек находится в этой ситуации дома, он может быть даже и больше денег получать. Но надо понимать, что дома, конечно, это у нас большие ограничения по уходу за такими больными. Поэтому иногда, когда мы хотим сделать лучше людям и хотим, чтобы они продлили жизнь, то лучше действительно их определить в соответствующее место. И тогда мы дадим возможность людям этим достойно, как бы, ну, это трудно, конечно, называть, но тем не менее, да, потому что дома это очень сложно ухаживать. Вот. Ну, то, что важно было мне разъяснить, что в итоге мы получаем компенсацию по этой страховке в размере 80% от того, что мы реально будем платить после государственных субсидий.
1: Окей, спасибо огромное. Марк, у нас звонок. Пожалуйста, кто с нами?
4: Добрый день, меня зовут Инна, и вопрос у меня вот какой к страховым агентам. Скажите, пожалуйста, биток-то у ноты шует. Насколько есть смысл в этой страховке, и какая примерно в месяц ее сумма, это, что называется, того стоит? Насколько я поняла, немножко уточню свой вопрос, вроде бы эти страховки сейчас уже вообще отменили, их нет, но у меня есть, которую я сделала когда-то, и стоит она совсем немало. Каждый месяц без меня берут что-то типа 240 примерно шекелей, и то я еще с ними по этому поводу спорю, потому что хотели брать больше. И сын мне все время говорит, что мама, отмени это совершенно, не имеет смысла, ты уже выплатила намного больше, чем оно шаве.
0: Я объясняю. Смотрите, начну с конца, да, страховка Теунот и Шиот, она, да, была большая реформа, и сегодня практически всего две компании продают эту страховку. То есть раньше все компании продавали, а сегодня остались только две, без названия компании. Теперь смотрите, нужна она или не нужна, это все сугубо индивидуально. Надо смотреть две вещи. Первая вещь, какой у вас, что вы делаете в течение дня, в чем живете? У одного человека есть такая ситуация, что у него больше рисков. То есть у него есть больше рисков получить травму. Кто-то много ездит на машине, кто-то работает в таком месте, где есть опасности. Потом я говорю, люди, которые пожилого возраста, надо тоже думать, если есть возможность платить, почему? Потому что если более молодой человек ударил ногу, руку, у него там была какая-то там царапина, то у более людей старшего возраста при любом таком пунктике, не дай бог, сразу может быть перелом. Теперь, что дает такая страховка? Как она дает компенсацию в результате, как правило, перелома, ожога, госпитализации от несчастного случая и все, что с этим связано. Компенсации, они насчет того, какая сумма, трудно мне сказать, не видя полис, потому что суммы страховые компании, они эти страховки продавали как называемыми порциями. То есть каждая порция была 50 тысяч шекелей страховка жизни, и там 100 тысяч компенсация, или там 10 тысяч шекелей компенсация за перелом и так дальше. То есть, если вы платите 240 шекелей в месяц, то, наверное, там, я у вас думаю, у вас, скорее всего, 3 или 4 порции. Там, надо посмотреть, какая сумма. В полисе указана точная сумма страховки. Где вы можете увидеть ее более точную, на холодный объем, это годовой отчет. В годовом отчете вы увидите сумму, которая на сегодняшний день. Потому что суммы привязаны к индексу цен. И ваша компенсация привязана к индексу цен тоже. Теперь, старые полюса, которые были, они лучше, чем есть сегодняшние новые, потому что они были сделаны под постоянный платеж. То есть человек от возраста дороже не платит. Он платит ту же самую сумму в месяц, только с привязкой к индексу цен. Сегодняшние полюса новые, они делаются всего на 2 года, и каждые 2 года обновляются, а старые программы были сделаны до 80 лет. То есть вы, человек, ее может не прерывать. О том, что мы ей не воспользовались, опять же, это как любая другая страховка. Когда мы не воспользуемся, мы говорим, слава богу. А когда мы машины страхуем, платим тысячи шекелей, а потом говорим, ой, мы платили, а и ничего не воспользовались. Так, слава богу, не было аварий. Мы платим деньги, чтобы спать спокойно и не думать в случае чего. Эти страховки на случай травм, они, как говорится, вот я закончу этот вопрос тем, что сугубо индивидуально, в зависимости от вашей степени риска. Поэтому вам решать, оставлять ее или нет.
4: Понятно, да. Я просто хотела, да, тоже уточнить саму сумму ежемесячную, насколько это.
0: Вы дали ответ, да. Надо посмотреть, да. Можете зайти в личный кабинет страховой компании, там у вас будет указана точная сумма на сегодняшний день.
4: Понятно. Спасибо большое.
0: Значит, я вам еще один маленький пункт. В старых программах была дополнительная добавка, называлась она на иврите «Нехута Сукатит». Это была очень интересная программа, дополнительная, на случай травмства. Говорила о том, что если в результате травмы человек находится на больничном больше 14 дней, то он будет получать каждый месяц компенсацию до 4000 шекелей. Вот, это не все ее добавляли, но может быть она у вас есть, потому что платеж 240 шекелей, это не маленький, для случая травм, можно посмотреть. Так что зайдите в личный кабинет, посмотрите, что там у вас прописано.
4: Понятно. Спасибо.
1: Так, все, спасибо, пожалуйста, вам, всего доброго. Значит так, я официально объявляю, можно еще раз, на один звонок нас хватит, как бы, времени. Ну вот, если прямо сейчас кто-то позвонит и сию секунду наберет номер и попадет, вот, то тогда мы обещаемся дать ему обстоятельный и верный ответ. Но, ежели нет, то тогда, пожалуйста, я не знаю, сегодня столько есть затронуто интересных тем. Кто сейчас из вас, Женя, Марк, кто еще хочет что-то дополнить, сказать? Потому что сегодня просто, я бы сказал, это программа в лекциях, в общем, и очень важно. То есть те, кто даже не задает вопросы, сегодня обогатились новыми знаниями, безусловно. Кто-то хочет еще несколько слов сказать?
3: Ну да, мы можем говорить бесконечно, литов или ран. Тогда я закончу тему, которую мы начали. Может быть, мы тогда на следующей передаче продолжим, потому что сегодня хорошо, что было много звонков, но эту тему с перерывами так сложно говорить. Значит, мы остановились на рождении ребенка и какие покрытия важно ему сделать, проверить страховые компании, которые дают. Весь этот период он покрывает и садик, школу, если надо какие-то типулимит, подхутаели, труфим, умхим. Также я очень советую добавить покрытие, которое называется Рефуат онлайн. И мы уже все знаем, как, насколько это удобно. Это правда есть у нас и в больничных кассах. В основном это можем с любым практически врачом поговорить онлайн, не выходя из дома, без пробок, без парковки, без того, что если есть еще дети, нужно ехать с ними далеко. Но тут идет речь, что можно говорить по телефону или по видеосвязи им руфим, умхим, тутахим. То есть те врачи, которые меэверли купатхулим, лучшие врачи Израиля, к которым можно обратиться в течение день или два и не ждать долго через больничную кассу и не ехать к ним навстречу куда-то там в Тель-Авив, а просто,
1: да, поговорить,
3: да,
1: онлайн.
3: Просто с ними поговорить онлайн и не только получить мершам, получить Афнаю на бдикот. Иногда нужно, чтобы от одного врача попасть к другому, пройти какие-то бдикот или получить Афнаю, и это все сокращает так время ожидания.
1: Огромное спасибо. Есть завершающий звонок. Обещали, так сказать, поэтому... Еще один звонок, пожалуйста. Алло.
5: Алло.
1: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
5: У меня... Иван Васильевич. У меня такой вопрос.
1: Иван Васильевич, пожалуйста.
5: Если у меня есть страховка, я ее хочу закрыть. Как ее закрыть? Надо написать письмо в страховую компанию? Или это можно сделать как-то по-другому?
0: Добрый день, Иван Васильевич. Смотрите, страховку можно закрыть несколькими способами. Самый простой и быстрый способ – зайти в личный кабинет в страховую компанию, клик на вашу полису, которая у вас есть, и там есть опция «Левотель», «Отменить». И нажимаете на этот клик, посылаете, подписываетесь прямо в компьютере. Это в течение 3 дней компания обязуется ее отменить. Конечно, она может позвонить, вам предлагать остаться, но это, в принципе, самый простой способ. Второй способ – позвонить в страховую компанию и по телефону попросить отменить. И третий способ – самый тяжелый, бюрократический – взять листочки бумаги, специальные бланки, заполнить и отправить в страховую компанию. Так что каждый выбирает способ, который ему больше подходит.
5: Понятно, но это не важно делать, это конец месяца, начало месяца. Ну, скажем, если вот сегодня у нас 12-е, я, допустим, хочу в этом месяце отменить, чтобы с 1-го, 9-го у меня ее уже не было. Значит, я
0: тем
5: могу это сделать.
0: Тем раньше делать. Но мой вам совет, да, чисто практически, не бегом не отменять страховку, если лучше обратитесь к вашему агенту, который вам делал, чтобы он объяснил, за что вы платите, и только потом примите решение, что вы хотите действительно отменить. Потому что отменить это занимает несколько минут сегодня, а вот потом иногда люди хотят вернуться, а уже не могут. Поэтому прежде чем отменить, поймите, что вы платите и для чего вы это платите. Для чего-то вы эту программу оформляли, проверьте, для чего она нужна. А потом уже отменяйте, когда решите точно, что она вам не нужна.
5: Понял, очень хороший вы дали ответ, профессиональный. Хорошего дня.
0: И последний маленький пункт. Если эта страховка привязана, например, к машканте вашей, то ее нельзя просто так отменить. Нужно получить разрешение того, как банка, если вы ее заложили в пользу банка. Банк должен вам дать разрешение, что вы можете отменить. Особенно, если это страховка, скажите...
5: Нет, это медицинская страховка на операции.
0: Тогда это по-другому. Угу. Тогда то, что я вам сказал в предыдущем...
5: На лекарства, в случае тяжелой болезни, и т.п. и т.д.
1: Окей. Ну, все вроде бы как бы...
5: Да,
1: всего вам доброго, счастливо.
5: Иван Васильевич, все.
1: Да. Спасибо большое, спасибо, Жень, Марк, извините, что сегодня не все удалось дослушать, но у нас есть тема тогда для следующего раза, вот и все, мы продолжим с того места, с которым завершили сегодня, потому что нынешний открытый микрофон как раз вот к завершению и подходит. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер, Марку Фишеру.
0: Спасибо всем и хорошего дня.
1: До новой встречи, счастливо. Спасибо и вам, счастливо. В студии были звукооператор Дмитрий Кранцов и продюсер Елена Черкасова, коим я и выражаю огромную благодарность, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Пока.